Выполнил ли Господь обещание свое, которое Он дал пророку Иезекиилю? Обещание о восстановлении храма после Вавилонского плена. С одной стороны, да, второй храм был восстановлен. Вот мы находимся сейчас на месте, которое было южной стеной храма. Мы находимся в археологическом заповеднике Офель. И здесь интересная табличка. Дворец халифа Умайяда. Развалины дворца. Как так? Почему на месте этого прекрасного храма вдруг оказался этот дворец? Почему второй храм был разрушен? Нам предстоит поразмышлять и ответить на этот вопрос.

0: Мы находимся с вами в Кесарии. Город этот связан со многими событиями, происходившими в Новом Завете. Однако само его название говорит о том, что он так именован в честь римского императора. Это были ворота Римской империи в Ближневосточном регионе. Ирод построил этот город специально, чтобы угодить кесарю римскому. Там, на берегу моря, находился ипподром. Чуть дальше находился цирк. Здесь, на этой центральной улице, находились статуи римских императоров и вельмож, и богов. Именно они послужили яблоком раздора и началом страшной войны 66 по 70 год, иудейской войны, так называемой, которая послужила началом 2000-летнего рассеяния израильского народа. Определенные экстремистские группировки не устраивал тот факт, что на святой земле находятся статуи. Они хотели поднять восстание. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, они думали, что Он будет исполнять их политический заказ, что Он, как генерал, станет во главе армии, подобно тому, что произошло 160 лет до того, освободит народ от иго римских поработителей. Однако Иисуса Христа это не устраивало. У него была совершенно другая цель. Он смотрел в корень проблем. Отвечая Пилату на его вопрос, он сказал прямо: «Царство мое не от мира сего». Слова его были настолько искренни, что Пилат, которому всегда было легче казнить, нежели миловать, сказал: «Я не вижу никакой вины за этим человеком». Иисус предупреждал о последствиях этой страшной войны, которая произошла 34 года после того, как его распяли. Итак, мы находимся с вами у основания второго храма. Посмотрите на эти мощные каменные блоки, которые составляют крепостную стену храма, построенную Иродом. Ирод ставил две цели, когда он строил этот храм. Он ставил, во-первых, цель угодить различным религиозным партиям, поэтому он не скупился в средствах. Он строил дорого, он брал самые дорогие материалы, он строил много, желая показать, как он любит израильский народ. Однако, с другой стороны, Ирод ставил и политические цели. То, что находится перед нами, вот это вот кусочек обрушенной стены, называется аркой Робинсона. Вот здесь находится ее основание. Мы стоим сейчас с вами в глубоком рву, который отделял крепостную стену храма от Иерусалима. Вот эта часть, которая увенчана сейчас зданием мечети Аль-Акса, называлась двором язычников. Вот эта арка, по остаткам мы можем видеть, насколько мощная и тяжелая была эта конструкция, вела на галерею, которая была размером с вот эту мечеть Аль-Акса, и она была намного выше, чем небольшое здание храма, которое выстроил Зарававель и которое казалось буквально маленьким-маленьким домиком внутри крепостной храмовой стены, которую построил Ирод. Эта арка вела в так называемый двор язычников. Сюда заходили римляне, чтобы посмотреть на то, как иудеи совершали ритуалы жертвоприношений в храме. Было ли это повелением Божьим? Хотел ли Бог строить себе такой грандиозный храм? Внутри храма образовалось очень много свободного пространства. Но место долго не пустовало. К сожалению, оно превратилось в торжище, в огромный базар, на котором меняли деньги на специальную храмовую валюту, продавали жертвенных животных за эту храмовую валюту. Стоял шум, гам, и все это было рядом с тем местом, где находилось присутствие Божье. Мы читали с вами об огромном, грандиозном храме, который Бог обещал народу своему через пророка Иезекииля. Является ли Иродов храм тем храмом, который слава Божья не покидала? Вот ответ Божий, сказанный в словах Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 23 глава. «Се остается дом ваш пуст». Не тот храм построил Ирод, не того желал Господь.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: В книге Откровения, 22 глава. «И показал он мне чистую реку, воды жизни, жизни светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, по ту и другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья для исцеления народов». Вы видите, Бог исполняет свой план. Из-под его престола так и будет вытекать река, река, дающая жизнь. Но престол этот будет на новой земле, в новом Иерусалиме. Храма, как написано у Иоанна, здесь в книге Откровений, тут не будет. Ибо Господь Бог Вседержитель будет храмом там. Ожидаем ли мы сегодня новой земли? Является ли это нашим упованием? Или мы хотим просто, чтобы жизнь наша оборвалась и на этом конец? Стоит задуматься, может быть, есть альтернатива.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: обычно говорят, Новый год — семейный праздник.
1: Ты постоянно с семьей празднуешь, да?
0: Нет.
2: Официально, да.
0: Ну, официально говорят. Ну, смотря кого считать своей семьей. Вот прошлый Новый год я встретила с своим братом, с его женой. Я считаю это своей семьей, так же, как и родители. Не обязательно же должны быть родители. Вот.
1: Еще кто как?
3: Я обычно, ну вот последнее время, я обычно устраиваю вечеринку, как минимум там 120-140 человек.
1: Как минимум?
3: Как минимум такой.
2: В целом.
3: Вот.
1: Всегда это. Обыденный день.
3: Ну да, ага. Вот. И мы отмечаем Новый год, там, ну, есть развлекательная программа, различные там.
1: И ты ее организуешь?
3: Да, все. Ну, со своей командой.
2: Угу. Смотри, то есть у тебя все вмещаются в одно место, да? 150
3: в одно
2: человек.
3: Место 120-140 человек.
2: Интересно. А на меня хватит места там, да?
3: Хватит, приглашаю. В этом году я приглашаю.
1: В этот Новый год мы все едем к Олесе. Все. Понятно.
3: Да.
1: 124 человека.
3: Да, я вас буду ждать. Давайте.
1: Ясно. Ну, я вот не знаю, я привык не всегда с семьей праздновать, потому что последние 5 лет я уже, семья далеко от меня в канун Нового года. Вот, поэтому я праздную с друзьями, с знакомыми, с людьми, которым мне дороги, с которым мне интересно. Конечно, не 120 человек, но человек, ну, 20 бывает, 15.
3: Ну, если захотите, будет 120.
0: Ну, круг друзей какой-то, да, близкий?
1: Вот. А что там делаете? Ну, вот, понятно, что это стол, это, да, как обычно. Вот стол, Новый год, это понятно, это должен быть богатым, красивым. Или у вас не так?
0: Конечно,
1: или пицца,
0: так.
1: Пицца, сок и все.
0: Нет, нет, конечно так. Мы все готовимся за день, начинаем там за неделю, как всегда, там все покупают, потом начинают все готовить. И вот выходит огромный такой стол. Ну, смотри, сколько народа. Огромный вкусный стол, еще этого стола хватает потом на неделю после Нового года.
1: Оксан, зовете Деда Мороза? Мне интересно.
0: Деда Мороза?
1: Да.
0: Ну вот...
1: Давай начнем с того, ты веришь в него? Честно скажи.
0: Честно.
1: Честно скажи, что да.
0: Не вот. Хочу
2: помнить том,
0: стереотипы
2: то,
0: наших зрителей. Да, нас, наверное, смотрят маленькие дети. Ну, я не верю. Вот. Я знала всегда, что Дедом Морозом у меня был мой папа. Вот. И я верила в папу.
1: Я верю, мой папа существует.
2: До 10 лет я писала письма Деда Мороза, а после, начиная где-то с 12, я писала ему смс, в смысле папе, да? Какие подарки.
0: Папа, передай Деду Морозу. Влад, как ты встречаешь Новый год? Мы забыли Влада спросить.
2: Я встречаю Новый год каждый раз по-разному. Примерно где-то до, не знаю, 2007 года все было стабильно. Я ездил в другой город, мы там с друзьями, в смысле, семьи встречались и праздновали Новый год. А вот начиная где-то с 2007 все изменилось каждый раз по-разному, и даже мы вообще не готовились никак.
1: И, наверное, тратишь кучу денег на эти праздники.
2: Нисколько, я же говорю. Даже бывает так, что вообще толком... Не только не подготавливались, прям оп, 31-е вспомнили Новый год, начали справлять.
1: Ясно, забавно.
2: Без закупок каких-то там просто.
0: Кстати, вы знаете, эмоции. Почему Новый год отмечается именно вот с 31 там, декабря на 1 января?
1: Ну-ка, расскажи.
0: Вот на самом деле первый Новый год вот, был отмечен в Месопотамии аж в 3-м тысячелетии до нашей эры, то есть очень давно там до нашей эры это было. И вот именно 1 января ввел Юлий Цезарь в 46-м году до нашей эры.
1: Он вел, что именно в 1 января Новый год начинается.
0: Да, что вот именно с 1 января, и теперь вот мы по сей день отмечаем Новый год, и у нас первый день года 1 января.
1: Интересно. Ну, я просто знаю, что другие страны по-другому празднуют. Есть некоторые, например, у евреев один Новый год начинается в другую дату.
0: Какой?
1: Вот. Я об этом попозже расскажу. Вот. Но есть у нас вот эти шапки, все узнают, что это шапки Деда Мороза, да? Ну, у Олеси, конечно, Снегурочка, она у нас отдельная личность.
3: Про нее вообще ничего не знаю.
1: Вот. Про Деда Мороза вообще, скажите, как вы к нему относитесь? К этому молодому человеку?
3: Я в него не верю.
1: Ты не веришь. Ну, нет, ну, не веришь, веришь, это понятно, мы давно уже решили.
3: Ну, как бы вообще, как я к этому отношусь, я считаю, что это обман, которому учат детей, ну, с самого детства, то есть, а потом сначала говорят ребенку, что Дед Мороз существует, а потом ему говорят, Дед Мороз нет, либо он от кого-то это узнает, и просто учится тем самым врать. Ну, это мне так кажется, что у него появляется такая, ну, а что, нормально, вот я. А родители мне всю жизнь врали.
1: Ничего хорошего в этом нет,
3: ничего хорошего. Не, ну, в том, что будто бы не сами родители даже дарят подарки, а Дед Мороз дарит подарки. Ну, не знаю. Мне
2: как же, не стоит это чувств вот этих таких, которых... Нет.
0: У меня нет такого, что из детства мне кто-то там говорил, что Дед Мороз — это какое-то мифическое существо, которое приносит подарки. Для меня это просто

0: Это был человек, которому я должна рассказать стишок, и который должен подарить мне за это подарок.
1: Как бы, ты мне, я тебе.
0: Для меня не было секретом, что это просто подарок, который родители там... Как-то я все время все знала. У меня было такое.
2: Ну, это хорошо, когда ребенок знает. А когда не знает... А вообще, знаете, откуда он появился? Я просто собрала так несколько историй. Вот, расскажу одну. Одна мне просто очень сильно нравится. А был такой мужчина, он был... христианином, он был верующим, да, он был добрым, всем помогал. И однажды он пришел под Рождество в один дом, где очень плохо жили. Вообще семья, она голодала практически. И детки, они, ну, им нечего было есть, нечего было одеть, то есть, ну, вот ничего хорошего в этой семье не было. И на следующий день, когда он туда вернулся, он спустил подарки в камин, то есть вот по трубе, а он знал, что ее не зажигают, потому что, ну, просто нечем зажечь, да. Он туда спустил свои подарки, и тем самым вот эта вот история доброго, да, такого человека, то, что вот он дарит подарки, распространилась, возможно, там где-то за границей, за нашей, об этом говорят как Санта-Клаус, а здесь говорят как Дед Мороз. Потому что Дед Мороз у нас под елку подарки.
1: То есть Дед Мороз у нас из Америки пришел к нам?
2: Ну, видимо, ну вот одна из историй, она такая.
1: Просто, ну, интересно, просто много слышал вариантов о том, что из русских сказок появился, то есть, знаете, сказку «Морозко».
2: Угу.
1: Владик, ты знаешь такую сказку?
3: Да, знаю.
1: Вот, как тебе она нравится?
3: Нет, не нравится нисколько вообще. Вот,
0: то есть оттуда... Это из той серии, где там мороз рисует.
1: Ну да.
3: А подожди, я перепутал сказки, да, нравится.
1: А тебе что не нравится, если ты перепутал?
3: А? Я не буду говорить.
1: Я...
3: Вот то серьезно не нравится.
1: Ну, вообще, Дед Мороз – это такая личность, с которой связан праздник Новый год. Я не знаю, чем отличается Новый год от других праздников. Это, наверное, вот это вот Дед Морозом с подарками, да? Вот. А по сути, вот в форме празднования, какой сейчас празднуют другие люди и все мы, вот ничем не отличается от других праздников. Вот пришли мы на день рождения, ну, накрыли стол, да? Там еда, питье и так далее, друзья. Также на день рождения мы празднуем, но это Новый год. Также приходим, только мы почему-то вот кушать должны именно часам к 12, чтобы когда, забили часы, мы все, давай за стол теперь.
2: Мне кажется, просто ночью делать нечего. Ну, кроме вот стол, его же приготовили, потратили на него кучу денег, и надо же все это съесть, вот поэтому так.
0: Неделю потом еще.
2: Да, потом еще неделю после Нового года это все доедает.
1: И что интересно, что... Вот я слышал, что люди тратят очень много где-то в новостях. Я ехал в машине и по новостям слышал по радио, что в этом году люди потратили столько-то тысяч, я вот не помню четкие даты, на товары, именно на еду и на алкоголь больше всего. Где-то 70% из всех затрат ушло на алкоголь. Там такие суммы были, что, я не знаю, это больше месячной зарплаты человека, россиянина среднего.
2: Ну, вообще, примерно вот я тут посмотрела. В общем, статистика такая.
1: Олеся, у нас сегодня статистические,
2: да,
1: база данных.
2: Ну,
1: будем
2: в ЦИОМ говорит о том, что 7428 рублей на одного человека приходится. Да. Это там продукты питания 2600, подарки там 2593, елки и поездки. Но вот я лично видела, что елки стоят, ну, гораздо больше, чем здесь написано. Елки примерно стоят там от 5000 только одна. Если каждый россиянин купит по елке, то это уже, ну, почти вся сумма. А вот другая группа аудиторская, Deloitte, взяла результаты. Там один человек тратит 381 евро. Это более 15 тысяч рублей просто вот потратить на Новый год. То есть это стол, подарки, все вместе. Вы готовы на это? Вы тратите столько?
3: Нет, и вот... наверное, были воспитаны немножко по-другому.
2: Ну, возможно.
1: Ну,
2: я
1: а ты
2: тоже
1: как,
2: столько
1: ты как,
2: не
1: Владик, тратишься на Новый год?
3: Тратишь на Новый год?
1: Да.
3: Рационально, всегда поровну с другими людьми. И это, скорее всего, не будут большие...
1: Нет, ну здесь не сказано, что они не поровну. Это в семье на одного человека выходило столько. Но они там тратили, допустим... Здесь деньги есть, я так понял, которые ушли на поездки куда-то на Новый год. Вот решили съездить,
2: ну,
1: там,
2: да,
1: куда-нибудь в Европу на Новый год. То есть эти деньги тоже сюда включены, но они разделяются на семью, я так понял, на одного человека.
3: Ну, вот это, конечно, хорошо, куда-то съездить и так далее. Это, соответственно, ну, привести время там с семьей, или с друзьями, просто объединение и так далее.
0: А мы с семьей вообще решили подарки не дарить друг другу абсолютно. На Новый год.
3: Рационально.
0: Зачем? Обмениваться
1: практически. Если перевести в эквивалент подарок, там, 2000 рублей. Я подарил 2000 рублей папа 2000 рублей маме, маме,
0: дочке. Да, то же самое.
1: Все вернулось.
0: Просто провести это вместе, да.
2: Ну, вот, а смысл вообще, ну, празднования Нового года?
3: Да, вот у меня просто...
2: Есть просто смысл?
3: Меня просто пугает другое. То, что когда вот Сережа зачитывал, Леся, когда зачитывали цифры, которые были затрачены конкретно на стол и так далее. Вот, и то, что вот упоминание, неважно, Новый год или это, всегда, то есть будут большие цифры для стола, скажем так. Вот, и сразу вопрос, как бы очевидный, то есть это для чего все это делается, то есть нам не важно, для чего мы это делаем, то есть мы можем так благополучно, мы все знаем, то, что мы и негативные, ну, праздники или какие-то даты люди у нас в России справляют. Всегда для чего-то.
1: Если вы позволите, я хочу снять эту шапочку и кое-что прочитать. Про еврейский праздник Новый год. Слышали такой?
2: Угу,
1: он описан в Библии,
2: раз.
1: Он называется Рош Хашана. И посмотрите, что делают евреи, народ израильский, как они праздновали Новый год. Отмечается этот день спустя 163 дня после Песаха, и он отмечается между 5 сентябрем и 5 октябрем. Ну, в общем, что они делают? Самое главное, это нам интересно, как сегодня мы празднуем Новый год, и что евреи тогда делали. Они начинают 10-дневный период духовного самоуглубления и покаяния. Последующие 10 дней до судного дня называют днями Тшува. Это возвращение к Богу. То есть имеется в виду возвращение к Богу в эти 10 дней. Их называют также днями раскаяния или дни трепета. Считается, что в Рош Хашана решается судьба человека на год вперед. Вот. И в последующий праздник, последующий день после праздника, судный день, евреи приветствуют друг друга пожеланием. Да будете вы записаны и подписаны на хороший год в книге жизни.
2: Это прелесть.
1: Вот такой праздник у евреев, Новый год. Вот давайте сравним, как люди празднуют. И вообще, здесь ни слова не сказано о столах, о затратах. А наоборот, кстати, наоборот, здесь написано, что они постятся в эти дни, приготавливают себя. Вот вы скажите, вы Новый год. Ура, пост, 10 дней. Владика, покажите. Вот. То есть пост 10 дней. По сравнению с нашим Новым годом, это совсем другое. Как думаете, интересно так праздновать вообще или нет?
3: Мы не узнаем, пока не попробуем это.
1: Предлагаешь Владику в этом году?
3: Почему бы и нет?
0: Ну, почему? В конце года такая самофильтрация. Очень даже неплохо.
2: Но если перед самым Новым годом...
3: Отфильтрованным.
0: Да, выйти в Новый год отфильтрованным.
1: Но кое-что здесь было сказано, то, что похоже на одну фразу, которую мы сегодня говорим. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Они говорят, желаю тебе, чтобы в следующем году ты была подписана, то есть как они готовятся сейчас, чтобы весь Новый год так же провести. Mm-hmm. Вот это единственное, мне показалось похожим на сегодняшнее празднование.
3: Видите, каким глубоким смыслом оно как бы сдобрено все, да? Но здесь как бы у нас здесь очень похоже тоже, мол, следующая дата, то есть 1 января, то есть барьер такой, опа, перешли, оп, что-то новое поехало. А как оно может быть новым для тебя, если ты его встретил валяющимся где-то?
0: Да.
3: Правда? Как
1: вы предлагаете тогда тем сегодня, кто нас смотрит, да всем людям, всей молодежи, которые до сих пор праздновали вот так вот, теперь как вы им предлагаете праздновать? Оставить все это или чего-нибудь, может быть, добавить, изменить, я не знаю?
2: Смотря чего они хотят. Если они хотят вот в точности так же Новый год проводить, весь год проводить, как они встретили, ну тогда пусть как-то встречают все-таки по-другому и все. Ну, я вот, допустим, не хочу так, как... Ты сейчас только что описала.
0: Валяющийся.
1: Я это Владик,
2: да. Ну или да, Владик. Вот, я как-то вот больше склоняюсь к тому, как справляли евреи Новый год.
1: Ну, они до сих пор, кстати, так справляют.
2: Они до сих пор. Ну вот я про это не знала, вот. Но мне вот эта версия, она больше нравится. Все-таки в Новый год перешагнуть тот барьер старого, который, ну, что было, да, шагнуть в новое начало и каким-то измененным, очищенным. И это поможет, может быть, следующий год как-то провести по-другому.
0: Но новая жизнь с понедельника, да? С 1 января начинается новая жизнь.
1: В принципе, мне кажется, что у людей и сегодня это также подразумевается. И люди желают друг другу в новом году счастья, да? Все желают друг другу, президент нам желает по телевизору счастья, здоровья, то есть, чтобы ваши все проблемы в старом году остались в старом, и в новом году, чтобы все было хорошо. То есть, просто не задумываемся мы об этом, да? Ну, когда празднуем и так далее. Ну что, последнее пожелание какое-нибудь, зрителям, кто хочет сказать?
0: С наступающим.
1: Ну да, с наступающим, счастья, здоровья и так далее, наверное, да?
3: Ну, можно добавить несколько слов.
1: Давай, несколько.
3: Я желаю, чтобы у вас дела не расходились со словами, когда вы желаете друг другу пожелания, чего-то хорошего, чтобы, когда вы пожелали другому человеку что-то прекрасное, вы продемонстрировали это своим действием.
0: Классно.
1: Я считаю, отлично. На этом мы будем заканчивать нашу программу «Пит-стоп». Спасибо, что вы заехали к нам. С наступающим Новым годом и Рождеством. Пока.
2: Пока.
3: Пока. Пока.
4: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас еще раз, дорогая церковь. Кто из вас знает такое приложение или программу Excel? О, ну есть, кто знает. Кто умеет пользоваться? Ага. Ну, немного, но умеет. Отлично. Я расскажу немножко свой опыт, как я научился пользоваться этой программой. Знаете, вот всегда меня удивляло, что люди умеют, ну, те специалисты, программисты, создавать различные таблицы и настолько очень удобные, ну, и удобными пользоваться. Я всегда думал, как вот ему вообще это удается создать различные таблицы, да, разные отчеты, причем туда забиваешь какие-то цифры, они сами все высчитывают, все делают за тебя уже фактически, да? И мне очень хотелось освоить программу Excel и попробовать самому делать таблички, создавать какие-то, ну, нужные документы, которые мне будут помогать что-то там, ну, высчитывать, рассчитывать и так далее. Ну и вы знаете, что происходило? Всякий раз, когда я пробовал, ну и пытался открыть эту программу и мышкой там что-то тыкать, у меня ничего не получалось. Вот делаю вроде, что-то там черчу, вырисовываю, что-то там пытаюсь создать. Но, знаете, такое ощущение, что я как баран на новые ворота смотрю. И вроде бы даже скачал несколько, ну, таких видеоуроков, и, знаете, где каждую какую-то функцию нужно было прорабатывать. Но у меня никогда не хватало вот терпения, да, чтобы что-то сделать. И, с одной стороны, это немножко так злило. Ну, почему не получается? Да, ну что это такое, совсем что ли? Вот. Но в то же время было какое-то вот желание все-таки научиться освоить. Ну, не получается. Вот один раз, два, три, четыре. И где-то вот раз 20 у меня было попыток попробовать все-таки пользоваться программой Excel. Я помню один день, что произошло. Не знаю. Я открыл приложение, стал что-то делать, создавать. И вы понимаете, вдруг произошел инсайт. Озарение. Я вдруг понял, знаете, такое ощущение, как будто все это время ты был вне крепости и пытался ее захватить, но никак не получалось. А тут вдруг неожиданно ты прошел через такой какой-то секретный лаз, и ты оказался внутри. То есть для тебя открылся целый мир Excel. И вот здесь пошло, знаете, как говорится, поперло. Я стал одну табличку создавать, другую, формулы вставлять различные, пробовать, как это получается. И это работает. Это работает. Вау, я теперь могу пользоваться Excel. Это просто было потрясающий момент. Вот действительно озарение, когда вдруг ты... Весь этот мир цифровой, да, все эти таблички, они вдруг стали тебе подвластны. Ты и научился. Ты вошел в этот мир, и этот мир стал частью тебя. Сегодня я хотел бы с вами продолжить говорить о Благой Вести, но только в понимании апостола Павла, то есть как апостол Павел получил это откровение или этот инсайт. Да, вообще это слово английское. Но впервые это слово использовал французский математик в 1910 году, когда он очень много работал над различными, ну, делал исследования, и вдруг его озарило. В какой-то момент вдруг получается озарение. Ты делаешь, делаешь, делаешь, делаешь, и все безрезультатно, ты никак не можешь вникнуть и понять, но вдруг в какой-то момент происходит это озарение, этот инсайт. Вот это английское слово «инсайт» означает, ну, как это, внутреннее понимание, да, понимание сути. Ты вдруг начал понимать суть, и ты в этом уже, эта суть стала частью тебя. И мы попробуем именно над этим поразмышлять. Как же апостол Павел пришел вот к этому Божьему инсайту, да, я так и назвал свою тему «Божий инсайт», ну, или как апостол Павел понимал благую весть. Для этого нам нужно... С вами вначале, помните, я просил, чтобы мы читали с вами послание к римлянам, но мы пока чуть попозже его откроем. Я хотел бы пригласить вас, чтобы мы посмотрели послание к Галатам, первую главу. Это самое первое письмо, если я не ошибаюсь, апостола Павла, послание к Галатам. И вот мы посмотрим, здесь свежо еще его это понимание, и нам нужно уловить, что же апостол Павел здесь пишет. Итак, послание к Галатам, первая глава, и мы с вами прочитаем 6 стиха. Вот он пишет письмо галатийским церквям и говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Ну, то есть извратить, изменить, исказить благовествование Христово, да, Евангелие. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то да будет анафема». Вы представляете? Это вообще потрясающе. Даже если ангел с неба придет, да, или мы снова придем и вам будем говорить не то, что мы вам в самом начале сказали, да, ту благую весть, которую вам донесли, да будет проклят. Понимаете? Анафеме предан. Если ты не то благовествуешь. Вообще потрясающая вещь. И дальше мы читаем. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождаясь, стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». И вот дальше Павел говорит потрясающие вещи. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо я принял его и научился не от человеков». Еще раз. Смотрите, апостол Павел хочет сказать, что Евангелие, или благую весть, которую он возвещает и которую он говорит, оно от кого? Оно человеческое. И научился он, наверное, от людей, да, сел в школе, и ему учителя все рассказали про благую весть. Понял теперь, Павел? Понял. Вот тебе пятерочка, все, ты сдал экзамен. Нет. Он хочет сказать, что вот эту благую весть он принял от кого? Но, говорит он, принял через откровение, инсайт Иисуса Христа. Вот через это действие Иисуса Христа он понял благую весть. Еще раз, это очень важно. Почему я на этом делаю акцент? Потому что апостол Павел благую весть понял не путем интеллектуальным, хотя я не отрицаю важность интеллектуального осмысления Евангелия. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Он понял это через откровение. Ему действительно явился Христос живой, и воскресший, настоящий, живой Христос, и открылся ему. И апостол Павел осмыслил это, понял и пережил удивительный опыт встречи со Христом. И теперь именно живой Христос и стал центром благовестия апостола Павла. Не люди ему научили, не люди ему истолковали, не люди его как-то наставили, да? Но именно это произошло через откровение Иисуса Христа. И вот это важная деталь, которую я хотел бы, чтобы вы поняли и запомнили. Теперь давайте мы посмотрим, как же апостол Павел вообще понимает благую весть. У апостола Павла, ну, на самом деле, тем много в Евангелии, да, они, как я сказал, это оно многогранно, но есть четыре великих темы в Евангелии апостола Павла, которые нам нужно понять. Итак, четыре великих темы. Давайте мы посмотрим вначале на первое послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, и прочитаем первую главу, стих 17. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Ну и пропустим несколько текстов, А посмотрим 23-24 стих. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». Что здесь у апостола Павла является ключевой темой? Крест Христов или Христос распятый. Вот Иисус распятый – это первая тема его Евангелия. Но нам нужно понять, что значит распятие Христа. Посмотрим на вторую главу, стих 2, где апостол Павел говорит: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Важно понять вот эту идею именно распятия, потому что очень часто мы ее не совсем понимаем. Мы думаем, что сказать о распятии Христа – это сказать о его страдании, да, как он мучился и так далее. Я согласен, что позорная казнь и мучительная, не спорю. Но сутью, когда апостолы говорят о Христе распятом, когда они говорят о смерти Иисуса, вот что они хотят сказать этими словами. Послушайте внимательно. Это послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, с 8 стиха. Еще раз, это очень важно понять, что вкладывали апостолы, когда они говорили о смерти Иисуса, о кресте, о распятии, о крови Христа. Что они говорили, когда вот эти образы и символы использовали. Читаем внимательно. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, так спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его, то есть Его воскресением». Вы понимаете, что хотят апостолы сказать? На самом деле, простите меня, но крест, распятие, кровь – это язык Божьей любви. Здесь показана Божья любовь. Это метафора, которая, да, в реальности воплотилась в римской казни, но это демонстрация, это доказательство любви Бога. Что вот как Бог любит, на какую Он вообще пошел меру, чтобы нас спасти, до какой степени Он нас полюбил. Вот эта демонстрация. И смерть – это демонстрация Божьей любви. Это не кара, это не поражение, это не трагедия, это доказательство любви Бога, что Бог любит. И здесь очень важный момент, который я хотел просто рассказать из своего опыта. Ну, вообще, ну, скажем так, благовестия, да, потому что это важно, чтобы мы поняли, потому что когда иногда слушаешь иногда проповедь евангелистов разных, вообще разных конфессий, ну, диву даешься, как понимается, как идет, ну, чистой воды буквализм. Просто сказать людям, что Иисус умер, да, и вот об этом надо обязательно говорить. Нет, сказать о кресте нужно тогда, когда действительно аудитория понимает вообще, о чем идет речь. И апостолы, они используют этот образ любви Божией, чтобы показать, потому что в первом веке это была очень хорошо знакомая сцена, когда римляне распинали людей, да, и показывали, что это такое, свою власть и свою силу. Но апостолы использовали это именно для другого, чтобы показать Божью любовь. Хотя это для язычников некоторых было безумием. Просто расскажу один опыт, чтобы вы поняли, что значит крест крестов, Христос распятый, да, и что это значит, Он умер за нас и проявил эту любовь. Просто на примере, как это может происходить. Я поехал на пасторскую встречу, вот, и приехал на вокзал, чтобы купить билет, а билетов нет. А мне нужно, ну, попасть. То есть я вечером уже где-то в поезд должен отправляться, по-моему, отправлялся в 10 часов, вот. А мне нужно, ну, было приехать уже туда с утром, чтобы я был утром. Это единственный вот поезд как раз вот в это время, чтобы мне утром оказаться там на этой встрече. И нет билетов, нет мест. Ну, мне говорят на кассе, чуть попозже подойдите, могут появиться. Но это было уже лет, наверное, не помню уж, лет 10-15 назад где-то вот так. Ну, ладно, я сижу, жду на вокзале, когда смотрю, уже время-то подходишь, скоро поезд придет. Я подхожу к кассе, говорю, ну как, есть билеты? Нет билетов. Я ухожу, сажусь и думаю, что делать? Я говорю, Господи, вот что мне делать? Вот что мне делать, Господь? Вот подскажи. Мне надо навстречу, билетов нет. Вот как еще? И он мне говорит, ты подойди к администратору и скажи, что ты священнослужитель. Там было окошечко, администратор. Хорошо. Я подхожу к администратору, говорю, здравствуйте, я священнослужитель, показываю ей удостоверение, мне нужно на встречу, ну, на совещание обязательно вот попасть, чтобы завтра утром. И говорят, что нету мест. Сейчас я уточню. Она уходит, через какое-то время приходит и говорит, ну, я вам могу только купе дать, вот, больше других нету. Одно место вот как раз. Ну, говорю, хорошо, ладно, давайте мне купе. Все, я купил билет, захожу в вагон, Мне проводник проводит меня, где это место, открывает это купе, а там, знаете, оно странное, очень интересное. С одной стороны стена, а с другой стороны только два места, то есть нижнее и верхнее. Вот такое вот. Ну, не четырехместное купе, а вот такое мне досталось. Я думаю, слушайте, вот интересно про себя. Вот ведь Бог как может решать проблемы, да? И место какое приготовил. Ну, ладно, еду и сам размышляю, думаю, вот, ну, радуюсь и восхищаюсь, Бога благодарю вообще. Как вот, ну, впервые в жизни такое было. Стучит проводница, открывает дверь. И говорит, слушайте, вы не могли бы женщину с соседнего купе, ну, я ее как бы принять, я ее к вам подселю, потому что там мужчина напился, вообще все перегородил, буянит, хулиганит, а она боится. А он, видимо, лег вот поперек вообще все. Вот. Ну, я говорю, ладно, хорошо, место как бы есть, без проблем. И она, ну, открывается дверь. И вот заходит женщина, такая немножко напуганная, смущенная. Сама ведь увидела, что... И тут еще от одного мужчины убежала, теперь тут другой мужчина сидит. Вот. Ну ладно, вроде бы она так успокоилась, немножко села, и мы потихонечку стали разговаривать. Так шел такой разговор. И она спрашивает меня... Это всегда, кстати, когда мне это, люди вопрос мне этот задают, после этого у меня всегда начинается благовестие. Все. Какой вопрос, да? Кем вы работаете? Я говорю, я священнослужитель. Священнослужитель, да. И идет разговор. То есть мы начинаем говорить сразу на духовные темы, но потихонечку из-за разных тем она видит, что я, ну, как бы человек такой, которому можно довериться, и она начинает говорить о ее беде, что у нее больной сын, и она мучается в виде его страданий, болезни. И она мне задает вопрос, правда ли, что вот из-за того, что я сделал аборт, это Бог меня наказал за это. Когда-то по молодости она сделала аборт, и теперь она раскаивается в том, что она это сделала. Вот ее мучает чувство вины уже много-много лет, и она не может от этого освободиться. И как вы думаете, что я ей рассказал? Вот в этот момент я как раз и сказал, что 2000 лет назад на кресте Иисус умер за ее грех и взял ее чувство вины на себя, что ей нужно освободиться. И вот передо мной сидит женщина и рыдает, и раскаивается в том, что она сделала. Плачет. И, как вы видите, купе такое, как исповедальня. Сидит священник и человек, который мучается. Сколько лет мучается уже человек? Лет, по-моему, 10 она мучилась от этого. И больше. И я ей предложил, говорю, давайте я с вами помолюсь, чтобы Господь взял ваш грех, взял чувство вины, и вы обрели спокойствие души. Потому что Он умер за вас. И Он показал, как Он вас любит. Он вас не наказывает. Он вас любит. И мы с ней вместе помолились. Я помолился о том, чтобы Бог простил ей грехи и снял эту вину. И, понимаете, она обрела покой. Вот что значит крест Христов. Когда, как сказать о кресте? Не то, что «ах, ты несчастный! За тебя Христос умирал, а ты упорствуешь в своих грехах, тьма и невежество». Нет, это не об этом вообще. Не нужно людей запугивать крестом. Крест – это не кара, понимаете, и не оружие, и не угроза. Это любовь Божия. Вторая великая тема, которая была для Павла откровением. Но мы это увидим как раз в послании к римлянам. Давайте уже теперь посмотрим. Вы, надеюсь, читали, размышляли и увидели одну особенность в послании апостола Павла к римлянам. Очень часто апостол Павел начинает свои письма, вначале говорит о том, кто он такой, передает привет от кого-то, да, потом благодарит Бога, ну, приветствие, да, там, приветствие вас, благодать вам и мир, и так далее, и потом переходит к благодарности, ну, адресатам за то, что они что-то для него сделали, а потом переходит к каким-то важным вещам. И вот здесь с посланием к римлянам происходит такая очень удивительная особенность, что многие люди, ну, читатели послания Павла, пробегают вот именно эти ключевые тексты, просто пропускают их и идут дальше. Ну, там приветствие, там привет-привет, как дела, благодарю и тому подобное. И люди пропускают. Но здесь, прямо в самом начале, послание к римлянам, Павел говорит о том, как он понимает благую весть. Вы представляете, как он мыслит, что такое Евангелие? Давайте посмотрим. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к чему? К благовестию Божьему. Здесь стоит греческое слово «евангелион». Павел говорит сразу, что «я, Павел, Божий слуга, который был избран и призван к чему? К благой вести». И теперь, что это за благая весть Бога? Читаем. «Которого Бог», ну, «который», точнее, Бог, вот эта благую весть, да, «который Бог прежде обещал через пророков своих». В святых писаниях о ком или о чем эта благая весть, скажите? Скажите, пожалуйста. О Сыне Божьем. Вот почему я в прошлый раз вас спрашивал. Благая весть – это что или кто, скажите? Кто? Благая весть не о чем, и не она о ком. Она о личности. Центром для апостола Павла является Сын Божий. И давайте дальше читать. «О Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святости через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим». Вторая великая тема – это Иисус воскресший. Да, Он умер, но этой смертью Он показал, как Он тебя любит и насколько Он тебя любит. Но Он поднялся и воскрес, и таким образом победил. И если мы посмотрим, как апостол Павел дальше мыслит воскресение, то мы, ну, вообще, ну, восхитительные слова он пишет. Ну, например, давайте посмотрим на послание апостола Павла к Тимофею, когда он пишет ему, Тимофею самому, да? Так. Второй к Тимофею, где наставляет он Тимофея. Он потрясающие вещи пишет о благой вести. Посмотрите. С 8 стиха. И также, где он подчеркивает именно силу воскресения. Читаем, да? Итак, «не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым», то есть с Евангелием Христовым страдай, силой Бога, да? Силой Бога. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, и открывшийся ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа», смотрите, «разрушившего смерть и явившего жизнь». И нетление через что? Через благовестие, то есть через Евангелие. Павел хочет сказать, что Христос принес жизнь. Чем Он ее принес, эту жизнь? Он разрушил смерть. И восстал из мертвых. И тем самым вот Он эту жизнь нам подарил. То есть воскресение Иисуса Христа. И ниже, если мы посмотрим вторую главу, то мы увидим, Павел прям на этом акцентирует внимание и говорит Тимофею. В 8 стихе. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». То есть по Евангелию. Вот она суть Евангелия. Иисус воскресший. Первая тема – Иисус распятый, а вторая – Иисус воскресший. И, наконец, еще третья тема – Иисус царь. Это мы видим с вами, но мы читали, если мы вернемся к посланию к римлянам, да, то есть к самой первой главе, то мы это прямо увидим, что Павел прям показывает и говорит, что на самом деле Сын Божий, да, который родился от семени Давида, то есть он потомок Давида, и не просто потомок Давида, да, а потом он и говорит о том, что Иисус Мессия, Христос, потому что это Мессия, да, показывает тем самым, что Христос является тем обещанным царем, долгожданным царем, да, которого ждут. Ждал Божий народ, да, и теперь вот он пришел, Мессия, царь, помазанник Божий, через кого Бог будет править. И мы с вами это знаем вообще в истории, когда Христос возносится, то куда он садится? Образ, куда он садится? Ну, после своего вознесения, куда? На престоле Отца. Вот. А что это значит, на престоле Отца сел? Воцарился. Да, это очень такой яркий образ того, что Христос царь. Ну и последняя тема, Иисус Господь. Это тоже очень важная тема. Если мы посмотрим здесь на 4 стих 1 главы, то мы увидим, что «Открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святости через воскресение из мертвых о Иисусе Христе и дальше Господи нашим». Да, Господи нашим. И, соответственно, читаем дальше. «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Покорять вере все народы. Иисус Господь, Он Господин, и теперь Павел Его подданный, да, он как исполнитель, да, он несет теперь благую весть, он глашатай того, что Иисус Царь Господь, и теперь он покоряет вере, то есть приводит в послушание людей к самому Христу. И очень интересный гимн, который я хотел бы, чтобы мы прочитали с вами из послания к Фессалоникийцам 2 главе. Давайте посмотрим этот гимн. Так, Фессалоникийцам. Сейчас я его найду. Ой, не Фессалоникийцам, простите, к Филиппийцам. Да, что-то я... К Филиппийцам. Филиппийцам. Мы просмотрим с вами вторую главу. Послание к Филиппийцам, вторая глава. Здесь тоже Евангелие. Да, Павел, конечно, не использует уже слово «Евангелие» или глагол «благовествовать», но тем не менее здесь смысл этот. Читаем. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Смотрите, потрясающе. Да? «Был царем и себя смирил. Отказался от своей божественности, не стал за это держаться, стал как мы». Да? И дальше. «И смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что исповедовал? Что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Вот оно! Иисус распятый, Иисус воскресший, Иисус Царь и Иисус Господь. И это четыре великих темы Евангелия в понимании апостола Павла. Вот инсайт, который апостол Павел получил. Озарение. Он увидел Иисуса действительно как царя, как господина. И здесь важно понять, что значит вообще господин, потому что очень часто, даже если мы говорим, как это Евангелие работает теперь сейчас для нас, ну, крест мы поняли, да? Крест – это что? Это Божья любовь. Воскресение – это что? Это торжество жизни над смертью. Это победа. Поэтому, когда Иисус воскрес из мертвых, Он победил. И для нас это означает, что я могу тоже силою Божией побеждать. Что побеждать? Грех, страсть, тяжелые жизненные обстоятельства, страдания, что угодно. Побеждать и преодолевать их силою Божией. Царь и Господь. Вот это надо теперь понять, как это работает в жизни христиан. Знаете, мне вообще очень удивительно, как верующие из Иисуса Господа сделали Иисусу слугу. Это как? А так, Господи, сделай то, Господи, подай мне это, Господи, пошли то-то, Господи, пойди туда, не знаю куда, Господи, принеси мне то, не знаю что. Мы, когда молимся, мы сами иногда не знаем, чего мы вообще хотим у Бога, молимся Ему. И Бог для нас – это действительно как какая-то, знаете, маленький такой божок, которого потер, и что? И получил какой-нибудь ответ, какое-то чудо, да? То есть у нас вот Бог – это действительно какой-то аппарат, куда монетку закинул. Сейчас вот много таких аппаратов есть в разных фитнес-залах, торговых центров, да, вы подходите с банковской карты, что вам нужно, водичку? Водичку, что нужно еще? Шоколадочку, да, или печенюшку какую-нибудь, или сэндвич. Раз выбрал, номерок нажал, карточкой оплатил, бум, открываешь и из лотка берешь что? Бутылочку, сэндвич какой-нибудь, сникерс, какую-нибудь шоколадочку и тому подобное. Вот и Господь у нас тоже стал таким же, да, аппаратик такой. Важно совершить какое-то некое заклинание Господу Иисусу Христу, сказать, это значит такое, это правильная молитва, чтобы была, по пунктикам каким-нибудь, правильно, вот я правильно помолился, как нужно, да, потер как следует, и что? И вот вам, да, и является Иисус как джинн из лампы и говорит, что? «Слушаюсь и повинуюсь». «Я Джим, раб лампы» и так далее. И вот у нас Господь Иисус стал вот именно таким. Знаете, почему Он стал таким? Потому что мы забыли благую весть. А может быть, даже мы ее не услышали за все время, когда мы были в церкви. Мы ее не услышали. Мы привыкли манипулировать Богом, играть им, вытирать у Него что-то, выпрашивать, вымаливать. Я понимаю прекрасно, что есть жизненные трудности. Когда мы просим Божьей помощи, Божьей защиты, я понимаю. Я сейчас не об этом, вы меня тоже правильно поймите, да? А то у нас, знаете, братья и сестры всегда в какую-то крайность впадают. Я что-то одно такое сказал, сразу оп, куда-то занесло. Я вообще это не имел в виду, уже понесло. Вообще диву даюсь. Как у нас так получается? Я говорю о самой сути, что если Господь Иисус, если Он Господь, то есть если Он Господин твой, то значит ты-то кто? Ты слуга. Кто чью команду выполняет? Кто чье повеление? Ну, проясните мне, я что-то не понял просто. Меня научите, пастор. Кто Господин, кто слуга? Мы слуги. Значит, кто выполняет волю Божью? Мы. Это значит, что когда мы молимся утром, в течение этого дня, ну, на день, благословение просим на день, надо спрашивать, не говорить: «Господи, вот сделай то на сегодня и это сделай для меня». Хорошо? Иисус, ты меня как следует услышал? Если ты меня плохо услышал, я десятину не принесу. Да-да-да, однажды, или я еще что-нибудь сделаю. Однажды один пастор, не буду говорить, какой конфессии, он стал молиться об исцелении. Ну, в этой деноминации очень сильно провозглашали как бы исцеление, да, и он стал молиться об исцелении, но не происходит как бы этих чудес. И у него

Очень сильно заболел сын. И вот он молится об исцелении. И вот он, просто я слышал эту историю, вот он молится об исцелении, видим, и ничего не получается. Знаете, что он... И он тогда в молитве прям так сказал: «Знаешь что, если ты сейчас сына моего не исцелишь, я вообще уйду и не буду пастором». Вот. Вот это как раз говорит о том, что Иисус не Господь. Что Иисус – это какая-то, ну, палочка-выручалочка. Понимаете? По щучьему велению, по моему хотению. А вот если ты признаешь Иисуса, что Он Господь, ты тогда утром встаешь на колени и говоришь: «Господи, что велишь мне сегодня сделать?» Вот тогда ты живешь Евангелием. Потому что Иисус – Господь. Ты встаешь и говоришь: «Что мне сегодня сделать, Господь? Что мне сделать по Твоей воле сегодня? Чего угодно Тебе? Чего Ты жаждешь больше всего?» Вот это важный момент. И поэтому, дорогие братья и сестры, это очень важно. Я почему об этом говорю и говорю о цикле вот этих проповедей о Благой Вести? Потому что в одной церкви я проповедовал о Благой Вести. Где-то тем 5 я говорил подряд, больше, чем здесь. И на 5-ю тему ко мне после проповеди подошла сестричка и говорит: «Пастор, спасибо вам большое. Я 5 лет ходила в церковь и поняла, что я не слышала Благой Вести ни разу». Да, я уверовала во что-то. Я во что-то уверовала. Я приняла смену парадигмы, то есть эти плохие, у них нет истины, мы хорошие, у нас что? У нас истина. И вот она в это уверовала. Она поменяла просто мировоззрение. Было одно мировоззрение, стало другое. Ходила в один храм, стала ходить в другой. Все. Но вдруг она для себя обнаруживает, что 5 лет ходит в церковь, и Христа Иисуса, живого, распятого и воскресшего, Царя и Господа, она так и не встретила. Она так и не пережила встречу. Не поняла, что это. Вот это важная деталь, на которой я хочу делать акцент. Мы можем принять доктрину умом. Это одно. И это в этом в плане в нас вступает такое понятие, как вера, как убеждение. То есть я убедился, что это истина, и я ее принял умом, и все. И человек может действительно ходить годами в церковь, тихонечко пить, курить, лупить жену по полной, по страшной, и даже иногда быть пастором и лидером церкви каким-нибудь, пресвитером. Серьезно. Но зато он верен в десятине, зато он не кушает свинину, правда, и соблюдает субботу, но мочит жену свою по полной программе и детей, вставляет своим кулачищем. Нормально. Такой вот порядочный христианин, так сказать. Вы можете в это поверить? Разве такого не бывает? Бывает. Это сплошь и рядом может быть. И можно истории таких привести массу, когда люди становятся религиозными людьми, но они не встретили Иисуса, потому что для них Христос – это не живой. Для них Христос просто какая-то далекая вот эта вот формулировка где-то правильная, на бумажке написанная. Они ее в день крещения, когда озвучивали вероисповедание: «Согласен ли ты?» «Согласен, с этим тоже». Пунктики, галочки поставил, принял. Ты пережить должен Божий инсайт. Божие откровение пережить. Тебе лично Христос открыться должен. Вот. Вот тогда ты поймешь, что такое Евангелие. Оно станет частью тебя, всей твоей жизни. Она тебя охватит, освободит от страстей, от грехов, от каких-то привычек, от каких-то шаблонов и стереотипов, от рамок, которые тебе навешивали люди, пусть даже религиозные, но навесили тебе и наложили, обложили тебя именно живой Христос. И если ты эту встречу с Ним переживешь, это будет самым главным в твоей жизни событием, к которому ты всегда можешь потом вернуться, если вдруг ты что-то отойдешь и потеряешь. Потому что этот момент, яркий момент в твоей жизни будет. И если он случился в твоей жизни, то аллилуйя, слава Богу. А если он не произошел, то прими эту жизнь сейчас, Божью жизнь, которая явилась нам во Христе Иисусе. Вот эту жизнь, чтобы вот вдохни ее, чтобы она ворвалась внутренность твою, и там все преобразило, наполнило миром, наполнило счастьем, смыслом наполнило, настоящим содержанием.

миром связался, что я ударился в религию рьяно. Это крайности. Христос – это центр. Он и должен быть тем стержнем моим, моим путеводителем и моим пастором. Ну и в заключение. Много лет назад умер один богатый англичанин, и когда его дочь прочитала оставленное отцом завещание, она горько заплакала, потому что оставил отец ей всего лишь навсего Библию и все, что в ней. Ну, леди разочарована была, рассчитывала на то, что получит большое какое-то состояние, но она ни разу не взглянула в Библию, и поэтому положила ее в сундук с другими вещами и про это забыла. А жизнь у нее не ладилась, и все как-то шло не так, и житейские какие-то неурядицы наваливались, и превратности судьбы изломали ее жизни, и она подорвала здоровье, и в итоге материальное состояние ее тоже ухудшилось. И вот в такой нужде она вдруг вспоминает об отцовском подарке и думает, что если она возьмет Библию почитать, что хотя бы это ее как-то утешит. И вот она находит Библию в этом сундуке, запылившуюся, открывает ее, прочитывает несколько страниц, пролистывает, и вдруг видит, в Библии лежит чек на большую сумму. Какое же было ее огромное удивление. Она видит Библию и все, что внутри. И только сейчас ее посетило действительно озарение. Она поняла смысл слов отца. «Завещаю Библию и все, что в ней». Библию и все, что в ней. Поэтому, братья и сестры, давайте мы вернемся. Если у тебя нету такой точки в твоей жизни, где ты увидел Христа, давайте помолимся о том, чтобы она случилась как можно быстрее в твоей жизни. А если ты помнишь этот момент, тогда вернись к тому состоянию, когда ты видел Господа Иисуса Христа, умершего за тебя и воскресшего. Помолимся. Господь наш, ты умер за наши грехи и показал тем самым всю силу твоей любви. И ты восстал из мертвых и победил смерть, зло и грех. И нам даешь эту надежду, что мы можем победить и преодолеть все жизненные невзгоды и преграды, которые встанут на нашем пути. Потому что ты истинный Царь и Господь. Боже, будь нашим Царем и нашим Господином. Помоги, чтобы мы возвеличили Тебя и склонились перед Тобой, признали Твое величие и признали Твое могущество, Твою силу. Это Ты управляй нашей жизнью, Господь. Это Ты нас контролируй и веди. Ты веди нас, Боже, но не чтобы мы всем управляли и всем владели. Боже, царствуй в жизни нашей, царствуй в нашем сердце, в наших мыслях. Будь Господом сегодня и сейчас. Откройся нам и яви себя, как живой Господь и Спаситель. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокоиться.

0: Покаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет группа «Алитея».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Бывает, что Бог отвечает нам через определенные обстоятельства, через внутренний голос. Но что делать, когда Бог молчит? Здравствуйте! Сегодня тема нашей программы «Бог молчит. Что делать?». И сегодня у нас в гостях Роман Тихонов. Он является директором кабинета здоровья в Калужской области. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Роман, Бог молчит. Что делать? Так называется наша тема. Скажите, вот что в вашем понимании означает «Бог молчит»? Что вы чувствуете при этом, вот когда слышите, да, вот это выражение «Бог молчит»?
2: Угу. Ну, для меня Бог молчит, когда нету таких явных целей, ориентиров и какая-то тишина. Особенно это проявляется после какой-то бурной деятельности. Например, была какая-то цель, нужно было ее достигать, прилагать усилия, преодолевать где-то вот усталость. Цель достигнута, и больше нету целей. Тишина. Вот это вот Бог молчит. Вот, и нету перспективы, что эта цель вообще появится в ближайшем будущем.
1: Вы так грустно об этом говорите. Просто Бог молчал, получается, когда вы достигали какой-то определенной цели, вы сами к ней стремились. Вот я просто хочу понять, хочу разобраться. Вы говорите о цели, вы ее достигали. Вы сейчас просто являетесь врачом в собственном кабинете, да, вы директор там. Вот вы же к этому пришли, то есть Бог вас вел, получается, Он не молчал, Он отвечал вам. А вот в каких обстоятельствах, может быть, вот с детства что-то вот вы помните, да, и там есть какие-то определенные события?
2: Вот жизнь человека, ну, мою жизнь можно так представить, ну, и любого человека. Человек пошел в школу, его цель — закончить ее. Школа закончилась, в институт, ну, образование другое получать. После образования — работа, там достичь какой-то профессиональной планки. Вот. И одна цель сменяется другой. И понятно, куда человек движется. Вот. Наступает такой момент, когда ключевые цели закончились, и что дальше? И вот это момент, когда, ну, человек размышляет, задумывается, а что дальше? И он или какие-то свои мечты начинает воплощать, или задает вопросы внутрь себя, устраивает ли его эта жизнь. Вот, готов ли он еще столько же прожить именно вот в таком режиме, занимаясь тем же. Вот, и вот эта минута молчания, она может быть такой напрягающей. То есть это не просто я занимаюсь своими делами, и время идет. Мне бы хотелось это время чем-то занять значимым. Вот, и хотелось бы получить ответ, а что дальше? Какая цель?
1: А что мешает? Вот, что внутри вас ограничивает? Мы просто вот сейчас с вами разбираем вот эту вот тему, да, и пытаемся углубиться и понять, потому что для кого-то Бог молчит, это может быть определенным каким-то, да, периодом. Он это понимает и ждет чего-то от Бога. Или, может быть, от окружающих людей. Вот вы себя в контексте данного вот этого вот определения, как себя чувствуете вообще внутренне? Вам комфортно? Или же вы к чему-то прибегаете вот в таких обстоятельствах?
2: Ну, я как верующий человек стараюсь, чтобы услышать Бога, чтобы Он меня направил на правильный путь. Но та точка, в которой я сейчас нахожусь, она, я в ней оказался благодаря Богу, и выйти я из нее не могу, пока не получу от него инструкции. То есть сейчас я врач в частном центре, директор этого центра. Вот, и есть вещи, которые меня не устраивают. Когда я только начинал служение, у меня были одни обстоятельства. Не было семьи, не было детей, жены. Вот. И я занимался только этим. А со временем появилась семья. Она требует времени. И для меня это приоритет. То есть если взять все мои интересы и сказать, что главное, то я понимаю, что семья для меня сейчас главнее, чем все, что, чем я занимаюсь. Даже медицина, которой я посвятил столько времени, она не является для меня приоритетом. Угу. То есть она стоит ниже по приоритетам, чем семья.
1: Но это нормально, когда у человека семья на первом месте. Я считаю, что это вполне нормально. Я думаю, что многие так считают.
2: Многие так считают, но когда наступает реальная жизнь, если посмотреть, сколько я времени провожу с семьей, то я вижу, что мои приоритеты и мои действия расходятся. Мне бы хотелось с семьей быть больше, но в силу того, что это кабинет, в котором нужно практически быть все время, он перетягивает меня туда. Вот. И хочется как-то это служение кому-то отдать, или как, чтобы кто-то это бремя разделил.
1: Вы говорите «служение». То есть это нельзя рассматривать в контексте просто дела, просто бизнес. Это вы называете служением. Что для вас является именно служение в данном вопросе, да? Что вы подразумеваете под этим определением?
2: Для меня служение — это любая работа, которой я занимаюсь. Даже если это не частный центр, не христианская деятельность, просто работа в государственном учреждении — это тоже служение. Был и такой период. Но я оказался здесь. Для меня сейчас служение именно работа в кабинете.
1: Вот все, что строили вы вместе с Богом, Он вас вел именно в плане вот этого служения, да? Вы четко это понимаете для себя. И, собственно, тем, кем вы сейчас являетесь, это результат вот этого Божьего провидения, да? Можно так сказать?
2: Но если посмотреть всю жизнь, то есть ключевые точки, такие поворотные, на которых нужно было принимать решение, важное решение. И вот в этих точках я, ну, для себя могу чистосердечно сказать, я нигде не слукавил, услышал Бога и повернул туда, куда Он мне указал. А вот от точки до точки, вот этот путь, он может, конечно, быть извилистым. Но ключевыми точками что я называю? Это выбор профессии, выбор супруги, выбор служения дальнейшего. Вот, и этих точек не так много, но они настолько важны, что могут просто кардинально поменять вектор жизни. Вот, и в этих точках Бог был со мною. А то, что сейчас происходит, это от точки до точки. Я не знаю, где следующее, где Бог будет так вот кардинально менять мою жизнь, но сейчас такой период, когда мне бы хотелось его услышать. У меня есть вопросы, есть недовольство той ситуации, которая существует, я бы хотела его услышать.
1: А именно, вот мне интересно, что не нравится? Вот почему недовольство? Вот вроде бы Бог ответил, Он не молчал, Он вас, соответственно, провел по вот этой профессиональной своей деятельности, да, вы достигли определенных высот. А чем сейчас недовольны?
2: Мне бы хотелось соответствовать тем приоритетам, которые у меня в голове. Но когда я директор, ну, как вот бизнес ведется, ты не можешь из него выйти. Только из-за того, что тебе там хочется быть дома. Все равно нужно делать дела, которые там происходят. Приходя домой, голова не освобождается от этих забот. Вот, и когда подходит ребенок и просит внимания, я вот за собой заметил, я говорю ему: «Отстань». И мне это не нравится. То есть мне как христианину это не нравится, как мужчине не нравится, как отцу не нравится, как мужу не нравится. Это… Но я ничего поделать с собой не могу. То есть настолько ум занят выполнением работы, что даже приходя домой, я не могу отключиться. Или мне нужно какое-то время. Вот. И хотелось бы как-то вот поменять эту ситуацию, чтобы, приходя домой, работа оставалась за дверью.
1: Ну, я думаю, что семья, когда на первом месте, тем более если интуитивно и на уровне, да, вот, сердца, чувств, вы это понимаете, что это должно быть в приоритете у вас, то здесь, наверное, Бог, Он, ну, не может молчать. Вот как думаете?
2: Ну, такое ощущение, что Он испытывает…
1: Вас лично?
2: Да. Ну, для мужчины реализация, она в делах происходит, то есть в его работе. Вот, для женщины она вся в себе,
1: просто
2: в детях.
1: Не могу понять, откуда вот такая вот установка, дело, мое личное дело, вот это вот бизнес, все вокруг этого крутится. Вот откуда вот это зародилось желание? Просто если мы смотрим в контексте именно служения, это помощь людям, забота о людях. Вы врач, вы общаетесь всегда с людьми, вы оказываете им помощь. Здесь приоритетность в этом больше, но при этом вы устаете.
2: Нет, я понял.
1: Вот этот момент.
2: У меня есть ощущение, что я тяну не свою лямку.
1: Слишком много берете на себя?
2: Я как врач доволен, что я врач. Но как директор я выполняю административные обязанности. То есть меня этому никто не учил, я к этому не готовился. Они просто ко мне пришли вместе с этой должностью. Вот. И у нас немного сотрудников в штате, всего я и моя жена.
1: Вот. Вы с супругой вместе?
2: Да, всего два человека.
1: Дело.
2: Вот. И на мне, по сути, весь кабинет и висит. И мне приходится делать те дела, которые я не умею делать профессионально, но их приходится делать. А когда это делается непрофессионально, то очень много времени занимает. И если задать себе вопрос, а готов ли я заниматься этим еще в ближайшие лет 5-10, я бы сказал, что нет. Я не хочу этим заниматься. Но тем не менее, Бог не создает таких обстоятельств, чтобы оставить этот кабинет. Вот я думаю, что в ближайшее время Он как-то мне ответит. Потому что последние полгода у меня такое побуждение сблизиться с Ним, услышать Его по-настоящему. Даже если это нужно оставить, чтобы я принял эту волю. Вот таких вот отношений я хотел бы с Ним иметь.
1: А что значит услышать голос Бога?
2: Ну, был период, когда, вроде бы находясь в служении, я несколько был непослушен, так скажем. Особенно в том, что как тратил свое время. То есть у меня много времени уходило на интернет. Там я мог смотреть фильмы, какие-то ролики, обучаться. Это заполняло всю мою жизнь. Вот. И создавалась такая иллюзия, что я вроде бы каким-то делом занят. Вот. А время, чтобы провести с Богом, его было все меньше и меньше. Если была какая-то молитва, то она была такой формальной, быстрой. Ну, больше формальной. Да. То есть не было цели его услышать, провести с ним время.
1: А сейчас у вас, получается, в основном время занято работой, да, вот этими всеми бизнес-моментами, делами. И если взять, например, тогда то время, когда вы были в интернете, да, в основном жили, можно сказать, там, да, всегда все смотрели, и вам всегда были интересны актуальные новости, да, к примеру, видео. Да. Сейчас у вас интерес — это ваша работа. И может ли так быть, что Бог молчит именно тогда, когда разум человека занят чем угодно, только не им?
2: Я тоже пришел к этому выводу, что есть отвлекающие моменты, и это сильно мешает. Попадались какие-то ролики на эту тему, ну, христианские, вот, и это убеждение крепло, что есть в жизни что-то такое маленькое, но оно перетягивает на себя то, что должно принадлежать Богу.
1: Вот и... А что должно принадлежать Богу, по вашему мнению?
2: Вообще интернет — это такая штука.
1: Затягивающая.
2: Да, мы когда посмотрим что-то, оно же в голове крутится, оно не просто насквозь прошло. Оно крутится, оставляет какой-то след, какое-то мировоззрение. Когда регулярно читаю Библию, это тоже откладывает свой след. Но ее тоже становится меньше.
1: Вы регулярно читаете Библию, это... сейчас ваше желание вот на данный момент, или это всегда было для вас интересным и актуальным читать Библию?
2: Ну, когда я только-только стал знакомиться с Богом, это было, ну, потребностью, по сути.
1: А когда вы начали знакомиться с Богом?
2: На 6-м курсе медицинского института.
1: Что сподвигло узнать Бога?
2: Ну, это такая интересная, по сути, опыт обращения.
1: Ну, чуть-чуть об этом.
2: Ну, все 6 лет у меня такие были напряженные отношения с людьми, и мне трудно было сблизиться с ними.
1: В силу каких обстоятельств? Почему?
2: Ну, мои ценности не согласовывались с ценностями группы. Ну, в детстве я был таким ребенком достаточно правильным. Меня даже иногда родители упрекали, ну, что ты такой правильный? Вот если...
1: Откуда это вот желание быть правильным?
2: Ну просто я так видел жизнь. Угу. Родители в этом помогали, они осуждали, вот у меня сестра еще есть, угу. Они осуждали нас, когда мы лгали, когда мы крали, ну вот как-то вели. Родители эти ценности нам прививали. Не скажу, что они прям жили по этим ценностям, но нас в случае отхождения все-таки как-то...
1: А родители верующие люди у вас?
2: Ну, они не посещали церковь, не читали Библию. Ну, насколько я знаю, они даже не религиозные были.
1: Но при этом у них вот эти вот моральные ценности, да. Они были заложены.
2: Глядя назад на свое детство, я удивляюсь, почему у моих, ну, я скажу так, неверующих родителей такие христианские ценности. Вот. Конечно, там были какие-то вот недостатки в воспитании. Вот как я бы хотел, может быть, другого как бы подхода к детям, да? Вот. Но тем не менее, что они могли дать максимум, они от себя дали. То есть если бы я оказался в их ситуации, я не думаю, мог бы я что-то больше дать. Вот. То есть они со своей стороны сделали все, что могли.
1: А могло ли это как раз подвести вас уже к принятию решения узнать Бога? Открыть его для себя.
2: Но вот в том-то и дело, что они вроде бы прививали нужные ценности и угу. в то же время осуждали меня за них. Почему ты такой правильный? То есть в жизни нужно быть похитрее, как-то вот поизвилистей, более скользким. Вот у меня как-то, ну, не получалось это. Моя сестра, да, она могла вот как-то сблизиться с людьми, там, договориться, еще что-то. У меня нет. Я всегда говорил правду. Если нужно было сестру в чем-то уличить, они спрашивали у меня, так оно или не так. Потому что солгать не мог.
1: Вот, и... То есть вы можете себя характеризовать достаточно как, ну, честный такой человек? Всегда был, да?
2: Ну, многие моменты, да, они характеризуются именно честностью. Я не скажу, что прям моя жизнь без лукавства. Есть моменты, которые я хотел бы исправить, избавить от лукавства. Но в целом, если... взять всю жизнь и сравнить с другими людьми, то вот этой прямолинейности, честности ее слишком много. Вот, и это людям может не нравиться и, может быть, доставляет где-то мне проблемы. Но в то же время это помогает. Когда не лжешь, уже не запутываешься.
1: Обычно у тех людей, которые любят честность, у них внутри такое желание всегда справедливости. Во всем, всегда и везде. И вот, наверное, в отношениях с Богом тоже, может быть, сейчас вот на данном этапе хочется какой-то справедливости. Нет такого вот в отношениях того, что вот он молчит, вы вроде бы вот зовом сердца, да, пытаетесь как-то вот с ним отношения настроить, наладить, угу. но он молчит.
2: Нет, такого... Я знаю людей, которые вот такие справедливцы. Ну, я ни к этому не отношусь.
1: Не относитесь, нет, да, нет. К таким?
2: То есть если по отношению ко мне какая-то несправедливость, я не буду там добиваться какой-то справедливости. То есть я могу принять какой-то позор, какую-то угу. обиду на себя и взять ее на свой счет.
1: Даже вот. Вплоть до этого взять на свой счет? И вас как это может даже в какой-то степени поколебать немного? Или нормально к этому относитесь?
2: Ну, на свой счет, что... Ну, как бы я знаю, что Бог меня любит. Вот, и поэтому, что бы обо мне ни говорили, ну, время покажет, кто прав, кто не прав.
1: Так, а может быть, Бог не молчит, а проверяет вас сейчас? Ваш характер, то, как вы отреагируете в тех или иных обстоятельствах. И поэтому Он и не создает определенные какие-то вам сейчас условия, а взращивает ваш характер с помощью вот этого молчания. Но, думали об этом?
2: Кстати, был такой длительный период молчания, после которого Бог ответил.
1: Так. Это когда? В каких обстоятельствах так сложилось?
2: Был такой момент, когда я почувствовал призыв Бога оставить свою работу. Работал в областной больнице, я лор-врачом работал. Я оставил работу и потом поехал учиться в Москву. Обучался массажу, фитотерапии.
1: И а почему именно вот это направление? Это тоже Бог так побудил этим заняться? Или кто-то сказал?
2: В церкви, где... я уже принял крещение, была группа людей, которая, ну, хотела служить людям. И в качестве служения выбрали именно медицинское направление. Вот. А так как я врач, это близкая ко мне тема, и они пригласили меня. Мы вот за это молимся, приходи. Вот. И мы начали молиться. Вот. И как-то раз мне... мы молились, мы хотели санаторий построить. Вот. И мы молились, нам нужны были строители, там, повара, врачи. Вот
1: а мы это кто? Это
2: ну, группа людей.
1: Группа людей.
2: Молодежь.
1: Они связаны с медициной тоже?
2: Не все.
1: Не все.
2: Просто люди, которые хотели служить, угу. И вот именно вот через такое служение. Угу. Ну, санаторий, создание санатория, где людям предлагаются оздоровительные методики, ну, такой вот направленности.
1: Ну, хорошая идея, кстати,
2: самое
1: говоря.
2: Эффективное служение. Вот и так как я врач, оно мне созвучно было. Угу. Куда еще идти, и кроме вот как вот в эту сферу. Угу. Вот, и мне довелось молиться о враче. И я в группе молюсь и говорю: «Господи, пошли нам врача». И слышу внутренний голос: «А ты кто?» Я понял, что Господь что-то ожидает от меня. И через какое-то время я почувствовал призыв оставить ту работу, которой я занимаюсь, и уже ну, как бы в христианском направлении, в медицинском развиваться. Вот. И поехал я в Москву. Угу. И когда я уволился, я потерял жилье, заработок, работу, вот, отношения с родителями испортились. То есть у меня, по сути, никаких точек опоры не было. Вот. И когда я оказался в Москве, какое-то время я занялся той деятельностью, которой мне нужно было. Я обучался по массажу. И вот я находился у себя дома.
1: Нравилось это все? Все, что происходило? Или отношения с теми, с кем они были оставлены,
2: это
1: все-таки
2: его жизнь? Это было серьезное испытание. Вот, но я для себя принял решение, что для меня важнее послушаться Бога. Потому что мне было страшно, что возможности могут не повториться. То есть Бог говорит, но когда каждый раз отвергаешь, Он может просто однажды не предложить. И вот это меня пугало. Поэтому как только Бог что-то мне говорил, какую-то заповедь, какое-то направление в жизни, я тут же принимал.
1: А как Он говорит вам? Вот вы сказали, что через обстоятельства, да, определенные. Может быть, это еще какие-то определенные условия создаются для этого?
2: Вот когда мы молились, я услышал внутри вот эту мысль.
1: Внутренний голос.
2: Это явно было что-то такое не от меня исходящее. Угу. Когда же я принимал решение уволиться с работы, я понимал, что однажды это должно случиться.
1: Угу.
2: Но думал, когда? И занимался своей работой. И вот в какой-то день определенный пришло осознание, что сегодня. Я не мог это объяснить.
1: Мне просто интересно, как это происходит. Это откуда-то вот от сердца, вот раз так, и вот такая вот мысль. Или как?
2: Появляется такая убежденность, что ее сломить невозможно.
1: Как интересно.
2: То есть для человека не характерна такая убежденность, он в обычной жизни менее уверен. А здесь такая убежденность, что...
1: Ну, я должен это сделать.
2: Никто его не сломит. Угу. Да. Я, конечно, когда принимал это решение, не посоветовался с родителями. Они помогали мне получить образование, получить специальность, устроиться на работу. И когда я с этой работы ухожу, не ставлю их в известность, конечно, их это задело, их это обидело. Вот. И отношения с ними испортились, я несколько лет не мог с ними общаться.
1: Наладить контакт, да?
2: Да.
1: А сейчас как?
2: Сейчас уже общаемся.
1: Ну, слава Богу.
2: Вот. И когда я учился в Москве, я был у себя, был наедине. И возникло такое вот ощущение, что рядом стоит сатана. Я не знаю, не у всех, может быть, такой опыт есть, но такое...
1: Как почувствовали?
2: Ну, такое вот леденящее ощущение, что рядом стоит кто-то, вот какая-то сила. При этом не было никаких предпосылок, чтобы кто-то пришел. То есть я просто готовился к занятиям, к очередным. И я это почувствовал. И вот интуитивно, что еще делать в этой ситуации, когда чувствуешь рядом с собой того, кто сильнее тебя? Я падаю на колени, начинаю молиться. И в молитве Бог дает мне два стиха, которые я вспомнил. Вот. И это были обетования, после которых я понял, что Бог ситуацию контролирует. И вот это леденящее чувство, оно ушло.
1: А какие обетования? Может быть, вспомните?
2: Два обетования. Это «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». А второе было «Всякий, положивший руку в свою наплуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего». Стихи к той ситуации были очень подходящими. И в дальнейшем я каждый год у Бога спрашивал: «Господи, а что я должен уразуметь, что я тогда не понял?» И Бог мне ответил только через 10 лет. Каждый год, я помню, что каждый год я его спрашивал, иногда несколько раз в год, эта мысль посещала меня. Вот, но однажды я готовился к проповеди, читал Библию, думаю, о чем вообще говорить. Вот, и читая книгу «Служение исцеления», Библию, ответ пришел. Бог старался изменить мой характер. Когда я этот ответ получил, в дальнейшем этот вопрос вообще не возникал. Прошло несколько лет, я вот не помню, чтобы этот вопрос еще раз возникал в моей голове. То есть Бог ответил, выводя меня из такого комфортного места, пуская меня по вот этой пустыне, по разным местам, где нет у меня ни жилья, ни работы, ничего такого стабильного, Он формировал мой характер. Когда я получил вот этот ответ, я успокоился. Но с того момента опять тишина. Угу. То есть Бог ничего не говорит.
1: Роман, интересный момент. 10 лет прошло, тишина была, Бог молчал, ничего не говорил. В течение этих 10 лет вообще как происходило?
2: Что происходило?
1: Да, вообще ваше отношение с Богом, каково оно было? Ваше внутреннее состояние, эмоциональное состояние? Ведь это же, я думаю, что для верующего человека это некомфортно, далеко некомфортно, когда Бог молчит, и когда такие были обстоятельства, да, когда Он отвечал.
2: Но потом... эти 10 лет я бы не назвал молчанием. Он молчал в этом вопросе. Но в моей жизни происходило очень много событий. То есть вот эти 10 лет, они были очень насыщенными. Я получил образование там, по массажу, по фитотерапии. Потом проучился по терапии, чтобы вот работать в санатории. Ездил по разным таким же оздоровительным центрам на Украине, на России, в России, как врач. Помогал. Вот, и приобрел большой опыт. И за это время семья появилась. Вот, и все это вроде бы как создает такое бурление, какое-то движение.
1: Жизнь, казалось бы, идет своим чередом, и все хорошо.
2: Но когда я оставался наедине, вот этот вопрос всплывал. То есть мне всегда хотелось узнать, а что Бог хотел тогда сказать? Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Когда я это должен узнать?
1: А может быть, как раз, когда Он молчит, это и есть ход Его провидения для вас. То есть Он вас оставляет наедине с собой, со своим миром, который вокруг вас, своим делом, да, с этими обстоятельствами, которые складываются. И вы в этом крепнете и растете. Может быть, для этого все? Для этого Бог иногда молчит?
2: Хотелось бы так думать. Когда такие вот сложные обстоятельства, хочется все оставить. Очень сильное искушение действительно оставить. То есть оставить себе только то, что мне комфортно, например, семья. Да, вот мне нужна семья, все остальное я оставляю. Вот, но это я боюсь, что это очередное искушение мое личное, опять создать себе комфорт. Вот, может быть, действительно Бог хочет посмотреть, а что ты выберешь? И я понимаю, что я бы не хотел вносить коррективы личные. Вы не испортите
1: вот,
2: этот план.
1: Да, так интересно рассказываете. Вы послушны в плане ориентира вот на Библию, да, на голос Божий, и Он вам отвечал в течение жизни вашей. Но вот не для каждого человека Библия является вот этим вот ориентиром и тем источником, на который можно опираться. И Бог бывает молчит для таких людей, для некоторых молчит, а кому-то отвечает по зову сердца, да, вот некоторые говорят, Бог у меня в сердце, и, собственно, мне этого достаточно. И очень даже успешно порой все складывается в жизни.
2: Внешне.
1: Это только внешняя картинка, да, вы говорите?
2: Потому что иметь Бога в сердце — это еще не вся картина.
1: А что должен видеть человек в общем? Что должен понимать?
2: Вообще, я думаю, что вот эта внутренняя жизнь с Богом, она происходит очень интимно. То есть внешне мы видим служение, человек чем-то занимается в семье, то-то. Но кто он, когда он остается один? Он смотрит фильмы, он в интернете, или он ищет Божьей воли? Он пытается с ним как-то вот подружиться. Я знаю человека, который свободное время проводит, изучая Священное Писание. Я удивляюсь. У него нет других интересов. Для него это интересно. Но когда он этим занимается много лет, я вижу перемены. Он как-то более глубоко мыслит, нестандартно, не так, как все. Вот. И я понимаю, что это результат того, что он проводил время с Богом в Слове Его.
1: А Бог ему отвечает, он не молчит в его жизни? Это очевидные результаты какие-то определенные?
2: Я вижу его удовлетворенность жизнью. Угу. Я, например, жизнью не удовлетворен. То есть у меня, ну, не сказать, что я там прям счастлив. Ну, внутри. Внешне оно, может быть, я и счастлив. Да, но внутри, когда я остаюсь один, у меня есть что-то, что хотелось бы исправить и иметь более тесные отношения с Богом. Всегда знаешь, где ты недоработал. Я занимался спортом, легкой атлетикой. Когда бежишь забег, там 1,5 километра, 3 километра, и финишируешь, ты всегда знаешь, где сочканул. Когда выложился на все 100, придраться не к чему, совесть чиста. А тут всегда есть какой-то момент, где-то молитва такая вот формальная, где-то мог бы помолиться, но не сделал этого. Мог бы почитать, но не сделал этого. Занял это время чем-то другим. И я понимаю, что тот результат, к которому я прихожу, это результат того, что там не доработал. И когда, вот мы говорим, оказался в пустыне, или Бог молчит, это результат того, что, ну, я не доработал. Есть, конечно, искушение Бога обвинить, да? Господи, ты молчишь, а я вот тут такой правильный жду, когда ты ответишь. Нет, на самом деле я чувствую, что с моей стороны был уход.
1: То есть такое анализирование происходит в собственной жизни, собственных каких-то действий, да, определенных.
2: Внешне моя жизнь кому-то может показаться правильной, без изъяна. Но я-то знаю, где недоработка. Вот, и...
1: А может быть, пробовали как-то отпустить эти ситуации? Ну, чтобы они не держали. Вы же Богу это отдали уже в свое время. Наверняка вот через этот интимный контакт, через отношения с Ним. Он все про вас знает. Может быть, он не молчит, а уже...
2: Для меня это новый опыт. Я такой человек, что пытаюсь многое контролировать в жизни. Ну, многие, наверное, христиане такие. Но для меня сейчас опыт не контролировать. Вот да, я с изъянами, да, я где-то недоработал. Но я сейчас пытаюсь...
1: Отпускать ситуацию?
2: Не отпускать, а прийти к Богу таким, какой есть. Неправильным, с проблемами. Потому что я еще понимаю, что мне еще не раз придется споткнуться. И...
1: Но это же для роста.
2: Да. Ну, я не хочу, знаете, как... Пускать пыль в глаза Богу. Вот, Господи, я вот тут в служении, я тут там заповеди соблюдаю, там как-то вот пытаюсь жить по-правильному. Нет, сейчас Бог показывает мне много проблем во мне, в моей жизни. Вот, и в то же время Он говорит, ты в этой проблеме приди ко мне. Потому что раньше ты пытался как-то привести себя в порядок, а потом ко мне приходить.
1: Сам решал вопрос с собой.
2: Да. И потом, когда я чувствую, что теперь можно к Нему идти, я... там, в молитве и все такое. Вот сейчас Господь обучает меня прийти к Нему таким, какой есть. Это непривычно. Когда всю жизнь идет какой-то контроль, сейчас это непривычно. Вот. И сейчас есть искушение как-то вот в этой ключевой точке повернуть куда-то. Но если это сделать, не дождавшись Божьего ответа, это будет какое-то своеволие. Я понимаю, что в дальнейшем начнутся серьезные проблемы. Вот. И опять все равно Бог вернет, но это будет упущенное время.
1: Какое интересное анализирование. То есть вы сами понимаете, что будут какие-то серьезные проблемы, если вот без Бога вы куда-то свернете, да?
2: Ну, во-первых, читая Библию, я прихожу к такому выводу. Я знаю случаи из жизни, когда верующие так поступали, и потом они или ломались, или уходили от Бога надолго, и потом им приходилось возвращаться. Вот я бы не хотел этот опыт повторять.
1: А некоторые настолько нетерпеливы в этом плане. Вот вы, видно, что терпелив, и вы готовы вынести многие моменты, хоть глаза и не горят. Я вижу, что вы говорите, что несчастлив на данном этапе. Я вижу, что глаза не горят. Хотя вы достаточно в своей жизни, ну, успешны, и во многих аспектах у вас все очень хорошо развивается. И некоторые вот за огоньком вот в этих глазах пытаются угнаться, верующие, неверующие, неважно кто. Нас многие смотрят, люди, и они сейчас вот тоже где-то в глубине души наверняка понимают для себя, что вот что значит пойти за Богом, да? Когда Он им что-то говорит или когда Он молчит, вот что в данном случае мне делать? Вот каждый из зрителей, я думаю, задумывается над этим. Так ведь, Роман, вот...
2: Здесь, наверное, самое сложное — дождаться ответа. Самый такой наглядный пример — это выбор спутника жизни. Вот можно выбрать того, кто приглянулся, а можно выбрать того, кого Бог поставил рядом. Вот. И если Бог подбирает эту пару, то Он понимает, что в дальнейшем эти люди пройдут все испытания, они будут подобраны очень хорошо. Вот. А если этот подбор произошел благодаря человеческому выбору, то первая кочка она развалит это.
1: А как понять человеку, что это Бог определил? С помощью чего?
2: Когда я вообще задался этим вопросом, я стал молиться. Это была такая ключевая точка, на которой нужно дождаться было Бога. Я стал задаваться вопросом. У меня был такой период, когда мне нужно было ездить по многим санаториям в течение года. Я думаю, ну, наверное, в каком-то из санаториев я встречу ее. Вот. И целый год я жил с таким ощущением, с ожиданием, с поиском и с молитвой.
1: Вот. Но Бог молчал определенный, да, вот этот промежуток времени?
2: Он молчал, а я злился. Почему он молчит? Мне это нравится, вот это нравится. Вот, ну, на первый взгляд. А потом, спустя время, я вижу, что, ну да, есть какие-то вот вещи, которые вряд ли у нас сойдутся.
1: То есть иногда полезно, что Бог молчит. Иногда, вот я хочу, чтобы наши слушатели, да, наши зрители поняли, что иногда очень важно и полезно ощущать вот это вот молчание Бога. Именно в этом состоянии можно
2: Но у меня было свое видение. Я думал, что именно в это время, в этот год Бог мне ответит. Во-первых, оно желание появилось, значит, я уже готов, значит, как-то должно что-то произойти. А оно не происходит. И я Богу и срок поставил, потому что я знал, когда мои командировки закончатся. Вот, время вышло, результата нету. Вот, и ответ пришел, откуда я не ожидал. Там, где я работал, в кабинете здоровья, там было две сестры, и одна стала ездить на учебу. У нее пришло время обучаться, она медработник. Вот и мне пришлось больше времени проводить с другой девушкой. И как-то вот Господь дал мне увидеть в этом человеке то, чего я раньше не замечал. То есть такие черты, которые при таком мимолетном общении не открываются. Вот. Ну, человек как человек. Но когда я познакомился ближе, я увидел, что вот есть изюминка в этом человеке, и она может раскрыться и быть ну, тем человеком, который мне нужен. Вот, и я стал усиленно молиться именно о ней. Вот, и она тоже, как потом выяснилось, она весь этот год молилась.
1: Как интересно. Вот. То есть Бог сложил так обстоятельства в вашей жизни, что, оказывается, вот это молчание в итоге сыграло вам в счастье, да, и в создание вот такой вот замечательной семьи.
2: Да, я, конечно, не жалею, что я потратил время, был до конца вот выдержан. Вот, потому что потом, когда возникали какие-то проблемы с этим человеком, какое-то недовольство, какие-то претензии, я понимал, что нам нужно вместе пройти через это. То есть нельзя разбегаться. Бог соединил. Вот. И потом, когда вот эти первый год кризисы прошли, потом стало намного легче.
1: Я думаю, что впереди Бог откроет для вас какие-то новые определенные горизонты, в которых вы также будете продолжать расти вместе со своей супругой, своей семьей. И также дело ваше, я думаю, что обретет какой-то новый жизненный смысл для служения людям и в целом для вашей жизни, чтобы быть счастливым, по-настоящему счастливым.
2: Да, мы ждем этого ответа.
1: Огромное вам спасибо за эту раскрытую тему, за этот диалог. Спасибо вам, что были с нами.
2: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, Бог не молчит. Он всегда рядом с нами. Он просто ждет от нас определенных действий, может быть, молитвы, может быть, искреннего отношения с Ним. Нужно задуматься нам всем об этом. Спасибо вам, что вы нас смотрите. Оставайтесь всегда с нами. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Сны без толкования – безделка. Как научиться толковать сны? Чем грозит ложное толкование? На что нужно обращать внимание при толковании сна? Сегодня мы будем искать ответы на эти вопросы. В гостях у нас литературовед, богослов и филолог Александр Богданенков. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Александр, как и в любом деле, в толковании снов нужна практика. Нужен опыт. Могли бы мы с вами провести бы что-то вот в духе вот практического занятия?
2: Ну, давайте попробуем. Правда, для этого нужна аудитория, работа с ней. Но, по крайней мере, сделаем некую инсценировку, некого практикума.
1: Да? Ну, давайте попробуем.
2: Давайте для этого выберем книгу Даниила, 4 главу. Там тоже есть сон, который видит Навуходоносор и который истолковывает пророк Даниил. Итак, книга Даниила, 4 глава. Мы помним с вами, что Даниил необычный человек. В первой главе, когда он был еще совсем молодым юношей, где-то в возрасте 14-18 лет, ему был дан от Бога особый дар. Вот в книге Даниила в первой главе в 17 тексте так и говорится. «И даровал Бог четырем сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». И вот этот Даниил сталкивается со следующим сном. 4 глава книги пророка Даниила. Давайте с первого текста прочитаем. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих, но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайновецы, обаятели, халдеи, гадатели, я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его». «Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево, и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пищи на нем для всех». Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей, на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святой. Воскликнул громко, он сказал, «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его». Но главный корень его оставьте в земле. И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется у него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен. По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено. Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Вот здесь мы сталкиваемся в том, что ключ к толкованию – это Дух Святого Бога, который находится внутри, в сердце толкующего. Очередной сон. Видит Навуходоносор царь, зовет в очередной раз толкователей, Но простите, эти толкователи опять бессильны. Они бессильны во второй главе, они бессильны в четвертой главе, здесь, где мы прочли. Они будут бессильны в пятой главе. Простите, не толкователи, а импотенты какие-то получаются.
1: С бюджета еще отчисляется.
2: А им еще, да.
1: И премии, видимо, и зарплаты.
2: Со стола царского кушают, да. Понимаешь, не абы что, а блюда разные, важные, вкусные. Вот. И опять Даниил приходит для того, чтобы истолковать сон. Странно, что они не могут истолковать этот сон. Он ясен, как день. Вот вы бы смогли его истолковать? Уверен, что смогли бы.
1: Знаете, Александр, ну, по крайней мере, молиться нужно было бы, как это делал Даниил.
2: Если бы мы, об этом мы не читаем здесь, он наверняка молился. Потому что толкование сна, как мы уже подчеркнули, связано с духом святого Бога, который внутри него. С толкованием верным. Это очень важно. А то заведут всякие толкователи не туда, куда нужно, и всякие сонники левые. Нам нужен только библейский христианский сонник и библейский христианский толкователь.
1: Но,
2: и дух святого Бога.
1: Кстати, у меня вот
2: смотрите,
1: да.
2: Значит, что мы делаем? Как мы толкуем сон? Раз уж говорим мы о практике. Нам этот сон нужно высушить до ситуации, протоситуации.
1: То есть где-то она уже встречалась?
2: Да, нам не нужно говорить о том, какие птицы там гнездились. Назовите, пожалуйста, и перечислите, пожалуйста, породы птиц, которые гнездились в ветвях этого дерева. Не нужно этого делать. Нас не интересуют подробности. Нам нужно...

0: Все остальное детали. Почему срубили, что с этим пнем остается и прочее. Вот эти два ключевых действия, ключевых картинки мы должны обозначить для того, чтобы приступить к толкованию. Теперь, то есть мы, по сути, делаем действия, схожие тому, которое делают программки, вот эти архиваторы, да, WinRAR. Да, текст огромен, у текста много белого пространства. Да. Поля вверху, внизу, сбоку, межстрочные интервалы, интервалы между буквами. По сути, WinRAR берет все это
1: упаковывает.
0: Упаковывает, да, так что его вес уже становится не такой, а вот такой. По сути, мы сжимаем то же самое. Мы сон сжимаем, откидывая ненужные нам для толкования детали, украшения, виточки, вот эти вот, мы бы сказали, элементы барокко или рококо, ну, условно говоря, вот эти вот, сжимаем до протодействий, протоситуаций. И дальше пытаемся истолковать. Что касается толкования этого сна, да любой маломальски образованный тайноведец, будь он даже на двойке одни учись, он бы истолковал этот сон. Вот не надо быть семи пядей во лбу, чтобы истолковать этот сон. Ну, проще и простого. Это раз и готово, если мама готовит обед.
1: Вот. Ну, значит, проблема была, видите, осталась. Либо неудовлетворенность у Навуходоносора в истолковании.
0: Все-таки мне кажется, что они поняли.
1: Они не хотели, боялись, да?
0: Они боялись, потому что сон этот, ой, какой нехороший. Ну, давайте откроем, почему я так смело говорю, что любой маломальски образованный толковник мог бы это сделать. Давайте откроем книгу Иезекииля, 31 главу, и прочитаем видение, которое описано там. Открыли, будьте внимательны, пожалуйста, с третьего текста читаем.
1: С третьего, да?
0: Да. «Вот Ассур был кедр на Ливане с красивыми ветвями, и тенистую листвою, и высоким ростом, вершина его находилась среди толстых сучьев. Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его. И она потоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его превысила все дерева полевые. И сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучьи его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые. И по тени его жили всякие многочисленные народы». Вот просто возьмем паузу. То же самое?
1: Ну, очень схоже.
0: Один
1: очень
0: в один,
1: схоже,
0: один, да, в один. Огромное дерево, которое распростерто там до неба. Ветви широко, плоды красивые, ветви красивые. Все чудесно, замечательно. Птицы вьют гнезда, животные в его тени живут. Народы там многочисленные находятся, один в один. Дальше читаем. «Он красовался высотой роста своего, длиной ветвей своих, ибо корень его был у самых вод. Кедры в саду Божием не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его». Представляете, какие там ветви?
1: Да.
0: Каштаны даже не похожи на одну ветку. «Ни одно дерево в саду Божием не равнялось с ним красотою своей. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева эдемские в саду Божьем завидовали ему. Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно. За беззаконие его я отвергнул его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучьи его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли и оставили его». Вот просто на минутку остановимся. Смотрите, если мы засушиваем сон, пакуем его, он один и тот же. Огромное дерево, которое достигает это и прочее, у него плоды, оно красивое, все питаются от него. Раз, картина. Но оно обалдело, оно вознеслось, оно раскинулось. Ему приговор идет, так? Как и там, помните, бодрствующий святой. И после приговора что с этим деревом?
1: Срезает.
0: Срезает. Смотрите, один в один сон. Более того, он структурно один в один. Так ведь? Читаем дальше. «На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях его всякие полевые звери.

0: это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины свои из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу. И мы понимаем, что речь-то не о деревьях идет, как и там у Навуходоносора, сердце человеческое отнято от него, да? Царство человеческое дают кому хочет. Мы понимаем, что речь не о дереве. Хотя здесь в начале уже задано. Ты Ассур.
1: Да.
0: И мы понимаем, кто там был деревом. Не читая толкование в Даниила 4 главе. Кто был деревом? Кто был деревом? Вавилон. Навуходоносор. Да? Нам не нужно толкование. Мы раз и говорим, а это проще простого. А, Б, В, Г, С, это прочее. Угу. Понимаете? Вы сможете истолковать сон? Если сейчас я вам приведу один свой сон.
1: А вы?
0: Да, я вам расскажу свой сон.
1: Не знаю, Александр.
0: Давайте дальше почитаем. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну. Ну ладно, не будем читать. В общем, вот так вот все.
1: То есть, смотрите, да, идея.
0: Перед нами. Вот мы засушили сон и увидели, что в Иезекииле 31 глава, что Даниила 4 глава. Сон один и тот же.
1: Ну, один и тот только же. Обращено один к другим личностям.
0: Да, да, да. И другие деревья.
1: Ну, может, детали где-то там, но...
0: Незначительные это, детали. Да. Незначительные детали отличаются. Мы помним, детали не важны. Более того, в связи с тем, что это одна культура, мы сталкиваемся с универсалией и с единым культурным кодом.
1: Так может, этот культурный код, он где-то присутствовал только в иудаизме, и это Иезекиилю известно, и это известно Даниилу, а для языческих народов какие-то другие
0: образы. А вот вы скажете, вот вы насмешили меня, Олег. Смотрите, я вам песенку одну спевать не буду, это белорусская песенька. Олеж, послухайте. Крыху. А у пана Антона до сярод двора достоите верба коронистая, на ее листе позлотистая, верхом небо упирая, листьям зоры закрывая. Ну, какое древо у пана Антося сярод двора?
1: Листья закрывает все небо.
0: Смотрите, идея
1: огромное,
0: какая.
1: Большое.
0: То же самое. Фольклор, да. Белорусский фольклор, то же самое, что у ассирийцев, у вавилонян, у израильтян. Да, вы видите? Универсалия. Универсалия. Здесь мы идеем. Дело
1: в белорусских землях очень много евреев жило.
0: И звали их Антосями. Пан Антон.
1: Нет, я, конечно, немножко утрирую, Александр. На самом деле, это образ, я думаю, что в язычестве, конечно же, встречается.
0: Образ универсальный, независимо от культуры и прочее. Оформление культурного кода здесь незначительное.
1: И то есть под понятие образ вырубку тоже будет, то есть, ну, не
0: подождите,
1: надо смысл
0: объяснить. Нам все-таки нужно это дерево немножко осмыслить. Смотрите, может быть, детально не будем. Было такое дерево жизни в Эдеме, помните?
1: Ну, конечно.
0: Хорошо, спрошу вас, ветви у него какие?
1: Ветви?
0: Да. У дерева жизни в Эдеме.
1: Вот я...
0: Охарактеризуйте.
1: Я не припомню описание ветвей.
0: Хорошие, красивые. Хорошие? Да. Оно приятное на вид, говорит Библия 2 глава.
1: Я думал, вы про размеры хотите спросить.
0: Приятное на вид. Да. Так, значит, какое дерево? Ветви и прочее. Так. Дальше. Как насчет ням-ням-ням-ням-ням дерева жизни?
1: Ну, приносили...
0: Написано, хорошее для пищи. А это хорошее для пищи были дерева? Конечно, хорошее для пищи. А дальше, скажите, где оно стоит?
1: В дерево жизни?
0: Да, в Эдеме.
1: В Эдеме.
0: А где в Эдеме?
1: Посреди рая.
0: Посреди рая мы читаем. А вот это дерево где стоит? Посреди земли написано.
1: Посреди
0: земли. А вот это у пана Антона, сярод двора.
1: Посреди двора.
0: Смотрите, видите, как одно и то же?
1: Да.
0: Если мы сушим. Оно красивое, для пищи пригодное. Вот. И стоит всегда где?
1: В середине.
0: В середине. Вы чувствуете? Откуда взялась идея, это вообще называется концепт мирового дерева. Откуда взялась идея это? Дерево жизни в Эдемском саду.
1: Ну, корнями, отсюда, видимо, все в Эдем, все уходит.
0: Корнями, конечно. А где же вы видели дерево без корней? Разве что какое-нибудь...
1: Я имею и в том значении, и в прямом, вот и в переносном. То есть,
0: да. То есть, видите, корни идут от дерева жизни, и потом расходятся по разным культурам, и, в принципе, в этих культурах не сильно видоизменяются. Будь то древняя культура... Средиземноморье, ну как, Междуречье, да, Месопотамия, будь то современная белорусская культура, ну, культура 19-18 века.
1: Да,
0: назовем ее современную в сравнении с...
1: украинской бы фольклоре, там, в русском фольклоре.
0: То есть видите, как дерево жизни переходит вот это мировое дерево, идея вот эта. Угу. На какой-то момент Ассирия становится доминирующим государством. Отсюда она становится деревом жизни, мировым деревом для
1: всех окружающих народов.
0: Потом это дерево капут.
1: Туда ее в качель.
0: Туда ее. Упечь. Угу. Упекло. Мы видим, что оно низвержено в преисподнюю. Потом деревом этим становится Вавилон. Угу. Да? Навуходоносор. И раз он спилен. Смотрите, к примеру, эта идея, как она в христианстве развивается. Давайте взглянем, как эта идея развивается в христианстве. Есть такой сон, вы наверняка слышали. Сон Богородицы. Помните?
1: Ну,
0: да? Перескажите, поможете мне?
1: Я должен пересказать.
0: Поможете, нет?
1: А, нет, не помогу.
0: Ну, давайте я вам его прочитаю, а вы его попытаетесь истолковать. Значит, сон, собственно, простой. Богородица видит сон, а потом этот сон ей истолковывает. Значит, ну, фрагментик маленький. Сон видела пречистая госпожа, что у нее растет рядом с сердцем дерево в ширину по всему свету, в высоту до ясного неба. Вы чувствуете? Чувствуете? Идея дерева жизни.
1: Жизнь
0: идея
1: Эдемского.
0: Мирового дерева. Так? Да. У нее рядом с сердцем растет дерево в ширину по всему миру, в высоту до ясного неба. Да, есть, кстати, в южнославянской разновидности этого сна есть идея, что дерево растет не у сердца Богородицы, а из сердца Богородицы. Ну, давайте дальше. И вот ей истолковывается. «Сестрица моя, пречистая госпожа, легко разгадать твой сон». Вы бы смогли разгадать? «Что растет рядом с сердцем деревца? То родишь Христа, Бога Сына».
1: Интересно.
0: Смотрите, здесь идею мирового дерева
1: она
0: трансформируется в крест Христов. Крест Христов. Он растет, являясь центром земли, и крест, его вертикаль уходит в небо, и его горизонталь обнимает землю. То есть в христианстве, в истории христианства эта идея трансформируется. И отсюда появляется, а из какого дерева был сделан крест Христов? И иногда отвечают некоторые старцы в христианской традиции, а из дерева жизни. Ну, и занимается.
1: Из дерева жизни.
0: Да, ну так, есть традиция. А вот давайте, как Библия осмысливает Новый Завет, эту идею. Давайте откроем Евангелие от Луки, 13 глава. То есть мы вычленили идею, засушили первую часть и увидели, как это дерево работает. Здесь вообще много бы надо было. Я тут текстов столько понаписал, но нет у нас сейчас возможности.
1: Ну хорошо, вы давайте, самое главное, ключевое.
0: Давайте
1: Александр.
0: Хотя бы глянем Новый Завет, как идея мирового дерева и дерева жизни трансформируется в евангельское время, в библейском тексте, в тексте Нового Завета. 13 глава, открыли Евангелие от Луки. 18-19 текст. Смотрите, притча. А притча, помним, это двоюродная сестра сна. 13 глава, 18-19 текст. Смотрите. «Он же сказал, чему подобно Царство Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Что вы слышите? Что вы слышите в этой притче? Маленькое горчичное зерно. Да где вы видели горчичное зерно, которое деревом вырастает?
1: Но
0: большим.
1: Не представляю вообще-то.
0: Да нету такого. Нету такого. Если вы начнете подбирать горчицу, даже если вы найдете более-менее рослую горчицу, оно и рядом дерево не напоминает. Потому что здесь работает мифологема. Здесь работает универсалия дерева жизни, которое обрело в разных культурах, стало универсалией мирового дерева. Вот оно. Что есть дерево мировое ныне, в ветвях чего живут все? Царство Божие. Не царство Ассирии, не царство Вавилона. Царство Божие.
1: Да, замечательно, Александр.
0: Теперь. Ну, надо идти дальше. Есть у вас еще вопросы?
1: У меня есть вопросы.
0: Давайте.
1: У меня есть вопросы. Знаете что, Александр, мне все к практической стороне вот хочется как-то вот еще
0: вас
1: больше...
0: Вас не интересует, что значит срубить дерево?
1: Меня, ну,
0: это же второй важный элемент этого сна.
1: Ну да.
0: Просто вот... У нас нет проблемы с бодрствующим и святым, да? Мы можем элементарно вспомнить псалом: «Не спит и не дремлет хранящий Израиль». Понятно, о ком идет речь. Да? А вот спилить дерево.
1: Давайте, вот, может быть, какие-то вот ключевые, Александр, вот все же может быть относительно вот вырубки этого все же дерева.
0: Смотрите, у нас здесь есть любопытная вещь. А знаете как? Забегу назад, вернусь. А ведь это работает и в отношении вас. Вот вы, Олег, о мировом дереве до этой передачи знали?
1: О мировом? Ну, я, по крайней мере, понимал, что это
0: из... А вы занимались им?
1: Фильм, там, знаменитый этот фантастический, как этот, «Аватар».
0: «Аватар». Да? Там «Аватар». Используется эта же самая идея, да, абсолютно да. верно, которая хранит память обо всех, да, безусловно. А вот вы занимались мировым деревом, вы рисовали, и вообще вы одержимы этой идеей.
2: Да, да.
0: Да, вы даже книгу об этом хотели написать. Помните, вы мне рассказывали?
1: Не помню.
0: Как не помните? О, батенька.
1: Что-то вы, Александр, говорите.
0: Генеалогия, генеалогическое древо. Это что?
1: Да, да, да.
0: Это что генеалогическое древо? И смотрите, чем дальше вы заходите, чем вперед идете, что с ветвями происходит?
1: Развивается.
0: Да. Вот один человек, потом двое, у него свои дети, свои дети, свои дети, у этих детей свои. Что происходит с ветвями, брат Олег?
1: Но, знаем,
0: идея
1: все больше.
0: Дерева жизни, мирового дерева, генеалогия, генеалогическое древо. Ладно, спилили. У этого дела вообще может быть два исхода. Два. Есть позитивный, положительный, с надеждой, и безнадежный. Давайте сначала надежный откроем. Книга Иова, 14 глава, 7 текст. Вот возникает у человека вопрос. Ага, приснилось мне дерево, дерево понимаю, что значит спилили? Что значит спилили? Иова, 14 глава, 7 текст. Прошу прощения, не туда листаю. 14.7. Первый вариант, положительный вариант развития сна с мировым деревом, с деревом жизни. В вашем сне, в вашей трансформации. Первый вариант. 14.7. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет. И отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и выпускает ветви, как бы вновь посаженное. Если дерево спилено в вашем сне, но у дерева остается пень,
1: есть надежда,
0: то это сон хороший. Ну как хороший?
1: Есть надежда, концом. Есть надежда. Надежда.
0: Но давайте Малахию откроем, 4 главу. Если это... Видите, в чем разница развязки в сне про Ассура и в сне про Вавилон, Навуходоносора?
1: Навуходоносора остается пень.
0: О! А там выкорчевано дерево. То есть, если вас называют пнем, не беспокойтесь. Есть надежда.
1: Не стать.
0: Есть надежда выучиться еще. Но если вы... Да. Смотрите, как Малахия, 4 глава, 1 текст.
1: То есть, если уже говорят, что дуб, так это вообще комплимент, да?
0: Дуб! А у славян дуб обретает как раз идею мирового дерева, но мы не будем об этом. 4.1, Малахия. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них внимания, внимание, Олег, ни корня, ни ветвей».
1: Все.
0: Есть пень?
1: Это необратимость. Ничего
0: больше нет. Выжгли пень. Выжгли пень, нету пня. Все. Никакой надежды нет. Поэтому мы понимаем, когда он видит дерево спилено, это плохо. Но пень что в земле?
1: Дает жизнь.
0: Пень остается. А значит, все нормально. В заключение, уже минутка остается, хотелось рассказать чуть больше, но давайте откроем Исаию, 11 глава, 1 текст. Вы помните, что Иисус Христос назван Назареем? Не потому, что он давал обет Назарея, а почему?
1: Корень Исеев.
0: Назер. Назер, да?
1: Корень.
0: И вот пророк Исаия задолго вперед до Иисуса Христа говорит такие слова. Пророк Исаия. Первый текст. Ну ладно, давайте я вам на украинском прочту.
1: Давайте, ну, давайте.
0: «И выйде погинчик из пня Исеевого, и халуска дасть плит из куриня его, из пня». То есть, когда Вавилон захватил Израиль, Давидическая династия была срезана, но пень сохранился. Потом царей не было, но Иисус Христос есть отрасль от пня Иессеева, понимаете? Как это работает? Вот опять-таки образность из снов, образность из притчи, понимаете? Поэтому можно толковать сны, и можно попытаться написать христианский сонник, но это должен человек быть движимый Духом Божьим и хорошо знающий Писание.
1: Александр, спасибо вам, что вы, знаете, вот по-новому вновь помогли вернуться к Эдему, что есть жизнь, даже если, несмотря на то, что грех был в нашей жизни осуществленный, он пустил свое зло, и он, может быть, даже подсекает человека. У человека есть надежда в Иисусе Христе обрести спасительное.
0: Пнем пень.
1: Спасибо, Александр. Будем ждать вас на очередных наших встречах. Всего вам наилучшего. Дорогие друзья, пусть вас Господь в жизни обильно благословляет, чтобы в вашей жизни всегда была надежда. Помните, один замечательный в свое время человек сказал такие слова. «Счастье в любви, а любовь в сердце, а сердце в законе Божьем». Пусть ваше сердце будет открыто для Христа. Доверяйте Ему свою жизнь. Читайте Священное Писание, смотрите наши передачи. И мы желаем вам всего наилучшего и до новых встреч.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет группа «Мост X».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мужчина и женщина». Боль, разочарование, агрессия, подавленность. Подобные эмоции испытывают люди, в семье которых находится тиран. Как вести себя в таких ситуациях? Как быть, когда любимый человек – тиран? На эту тему мы сегодня будем рассуждать вместе с нашей гостьей Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Лиза.
1: Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. И наша тема сегодня, как я уже сказал, насилие в семье. Скажите, пожалуйста, какие виды насилия вообще существуют, если мы говорим о контексте семейных отношений?
2: Ну, как правило, это физическое насилие, когда или мужчина, или женщина поднимает руку друг на друга или на ребенка, когда ребенка избивают, это является насилием. Насилие – это словесное насилие, когда идет брань, это грубости, это колкости, это сарказм, это все считается насилием. И насилием считается, если мужчина склоняет к интимным отношениям женщину вопреки ее желанию. Это тоже насилие. И отказ мужчине в интимных отношениях как метод наказания, когда женщина использует это как метод наказания мужчины за какую-то там провинность, тоже является насилием.
1: Скажите, в некоторых семьях существует вот такая схема отношений – тиран-жертва. Каждый из них развивается, ну, по-своему. И в таких семьях существуют определенные такие вот закономерности. Как вообще выглядят отношения тиран-жертва?
2: Ну, к большому сожалению, и тиран, и жертва, они сами являются единой другой жертвой. Как правило, тираном становятся те... Потому что тираном может быть и женщина тоже. Это не обязательно, чтобы был мужчина. Женщина тоже может терроризировать всю семью. А мне говорила одна девочка, что когда мама у нее стирает, то им нужно всем убегать из дома, потому что это просто невозможно оставаться. То есть у мамы, видимо, были какие-то патологические воспоминания, или там, может быть, даже не воспоминания, а на уровне подсознания, что-то было связано со стиркой, может быть, какая-то действительно травма, психотравма какая-то в детстве. И вот она выливала эту агрессию на всех членов семьи настолько, что просто было невозможно было рядом с ней находиться. И, как правило, это у тирана это проблема с детства. Если к ребенку, особенно к ребенку-лидеру, может быть, ярко выраженной какой-то такой сильной личностью, его пытаются ломать, его пытаются заставить что-то делать вопреки воле или издеваются над ним, то зачастую как раз вырастает такой вот человек, которому ничего не стоит обидеть другого человека, который даже бывает, что просто мстит близкому человеку за обиды, причиненные в детстве. Очень часто мужчины, которых очень сильно обижала мама, там, унижала, избивала мама, они потом просто отыгрываются на женщине, на жене, отыгрываются на детях. У женщины то же самое. Если к ней плохо относились в детстве, если ее отец унижал, если отец избивал, очень часто она это переносит на мужа. И любое там, какое-то там, или ошибку, или там, любое то, что вот раздражает женщину. Особенно это ярко выражается, когда действительно климакс у женщины. Тогда вообще всем места мало. Во времена вот ПМС то же самое. То есть это эти 2-3 дня, там, в общем-то, может быть, даже там крыша поднимается от этих криков, от воплей и от всего прочего. То есть, к большому сожалению, это данность. И жертва то же самое. Но жертва там еще более сложнее, потому что очень часто жертва, она ей не то что нравится, но она как-то вот даже иногда бывает получает удовольствие, то есть такого типа мазохистского какого-то такого ощущения. Да, вот я жертва, да, вот ко мне плохо относятся, да, вот даже как-то бравирует тем, что вот она терпит такие вещи. То есть вместо того, чтобы остановить такое отношение, вместо того, чтобы сказать «нет», она продолжает терпеть и еще как бы этим не то что хвастается, но, по крайней мере, бравирует тем, что да.
1: Скажите, почему тогда в таком случае жертва не уходит из отношений?
2: Бывает так, что и так вот удобней. И бывает так, что она просто настолько привыкла к стереотипу этих отношений, что она, в общем-то, сознательно даже вот остается, и она даже не представляет себе, как можно жить по-другому. К большому сожалению, такими жертвами становятся дети, которые, хотя им не нравятся такие отношения в семье, они ищут себе спутников жизни, которые вписываются как раз в эту модель. Дочери, которых очень сильно раздражает пьяница-отец, они ищут пьяницу, и, в общем-то, действительно, может быть, молодой человек даже и на данный момент он не такой алкоголик, но он потенциально алкоголик, потенциальный тиран. И девушка, к большому сожалению, наступает на те же самые грабли, что и мама, потому что ей привычно такое поведение, она знает, как себя вести. С другим молодым человеком она теряется, она не знает. Она не знает реакцию. Там получается совсем другая реакция, не та, к которой она привыкла. Она уже знает, как выстраивать отношения. И хотя она себе дает слово, что никогда замуж не выйду за алкоголика, она выходит замуж за потенциального алкоголика, который потом, в общем-то, опять-таки запускается цепная реакция, и она провоцирует, может быть, даже просто человека, который, ну, по наследству генетически расположен к этому. Такая вот женщина, она провоцирует его на такое же поведение. То есть она точно так же, она его потом толкает, и он становится алкоголиком. То есть получается вот такая вот цепочка.
1: Скажите, а как распознать, что в семье есть тиран? И чем это отличается от просто вспышек какой-то, ну вот, агрессии, там, в силу стрессов каких-то? Вот как распознать, что это именно тиран?
2: Ну, дело в том, что если это физиологическое насилие, физическое насилие, то, естественно, это свидетели, это синяки, это какие-то царапины, какие-то там кровопотеки. Ну, видно, что человек из той семьи, где над ним производят насилие. Как правило, дети из таких семей, они замкнутые, они очень, очень такие подавленные. Они не могут наслаждаться, они могут... Знаете, вот смотришь на ребенка из такой благополучной семьи, он весь светится, он там прыгает, скачет, он радостен. В семье, где происходит насилие любого вида, дети, как правило, они очень такие подавленные. Да, и взрослые тоже. То есть сам тиран тоже не получает удовольствия. Вот авторитаризм никогда не приносит удовольствия человеку. И вот такое вот насилие. Насильник, он никогда не может быть счастлив сам по себе, потому что это невозможно. Ну, а о жертве тут и говорить нечего. Как правило, это всегда глаза на мокром месте, это всегда человек подавлен, всегда он такой какой-то несмелый, застенчивый, какой-то такой даже внешне, может быть, забитость какая-то проявляется. Это сразу видно.
1: Скажите, а тиран – это приговор на всю жизнь или тиран может измениться?
2: Может измениться. И с одной и с другой стороны может измениться. В общем, показательно два таких интересных случая, с которыми я столкнулась. Был один мужчина, который, приходя домой, независимо от того, что ему попадало под руку, если стул, то летел стул в женщину, если утюг, то утюг летел, ведро. То есть вот он заходил в дом, и чтобы у него вот не попадалось ему на пути, оно все летело в жену. Ну, естественно, что она постоянно вся ходила побитая. Хорошо, если она успеет там увернуться. Я не знаю, почему она вот так вот терпела все эти вещи. Но в конце концов на это обратил внимание священнослужитель, ответственный за эту церковь, которую посещала эта женщина. Он говорит: слушай, что происходит? Она говорит: ну, я не знаю. Ну, говорит: слушай, почему ты молчишь? Ну, как? Ну, а что я ему скажу? Ну, как я могу? Я боюсь, что я еще больше получу. Говорит: слушай, говорит, ну, ты же, говорит, удивительное, уникальное творение Божие. Кстати, вот жертвами становятся люди с очень заниженной самооценкой. Они не знают себе цену, не понимают о том, что они действительно уникальное творение Божие. Ты понимаешь?
1: Ну и тиран, наверное, добавляет.
2: А тиран, конечно, добавляет этого, естественно, что он подпитывает еще такое понимание, что ты вообще, ты никто, и зовут тебя никак. Он говорит: ты же уникальное творение Божие. Ты понимаешь, ты дочь Божья, ты понимаешь, что Бог тебя сотворил, Иисус Христос за тебя умер. Ты понимаешь, что написано в Библии совершенно четко, что ты, дитя мое, кто коснется тебя, тот касается зеницы моего ока. А ты попробуй вот так вот, останови своего мужа, попробуй скажи ему об этом. И посмотри на реакцию. Она говорит, он не убьет. Говорит, ну ты попробуй. Ты, говорит, попробуй, ты, ну, отойди на безопасное место и оставь себе возможность убежать в случае чего. Ну попробуй. Вот попробуй сказать ему. Твердо и говорит, не кричи на него, естественно, а просто спокойно, но твердо скажи, что я дитя Божие. И Господь может меня защитить. И так получилось, муж только заходит, еще не успел схватиться, ну, только-только приступил через порог. Она так разворачивается к нему в безопасном месте и говорит, ты знаешь, дорогой, ты запомни, что я Божье творение, я Божья дочь. В Библии четко написано, что касается вас, то касается зеницы моего ока. Ты представляешь, что Бог с тобой сделает за то, что ты так надо мной издеваешься? Он говорит, как бабушка отшептала. Человек стал шелковым совершенно, абсолютно.
1: То есть получается, что тираны зачастую это просто банальные трусы, которые скрываются за мнимой совершенно маской верно. Агрессии.
2: Совершенно верно. То есть это же не мнимая маска, они скрываются за агрессией. Они действительно, люди сломанные, как правило, ведь как человек с адекватной самооценкой, человек с личностью, который знает себе цену, никогда не будет такие вещи делать. То есть адекватный человек и понимающий, что, в общем-то, у него есть масса других методов воздействовать на другого человека, по-доброму, по-хорошему он знает, что, в общем-то, можно сделать. Так ведет себя только действительно человек сломанный, у которого нет других инструментов, он даже не представляет, как можно по-другому воздействовать на человека. Он пытается доказать свою власть и свою значимость, тем, что вот раскидывает эти кастрюли, сковородки, все то, что попадет под руку. Но когда ему дали понять, что это не безопасно, что это наказуемо, человек сразу остановился, и все, и прекратилось, и больше не было ни одного случая вот такой агрессии, нападения.
1: Иногда тираны транслируют свою агрессию, направляют свою агрессию, точнее, в интимную сферу. И иногда могут принуждать женщину к сексуальным отношениям, которые для женщины неприемлемы. Ну, например, к анальному сексу или к сексу втроем, или к мазохизму, или прочим извращениям. Как вести себя женщине в такой ситуации? Как реагировать, когда муж тиран, он склоняет ее к таким отношениям?
2: Но опять-таки, решать проблему в постели – это очень опасная вещь. Хотя многие говорят, что вот после самой бурной там ссоры, после там особенно яркий тогда бывает секс, бывает тогда вот на пике таких эмоций. Но это очень опасная вещь, потому что постель должна быть как бы завершением замечательных отношений, близости, замечательной днем, то есть близости, а не агрессии. И естественно, что если днем женщина не дает отпор мужу, или не выстраивает отношения, или не ищет решение этой проблемы днем, то понятно, что ночью потом очень сложно будет решить эту проблему. Если муж тиран днем, то нужно искать выход. В конце концов, даже если есть необходимость вызвать полицию. То есть дать понять человеку, что его действия наказуемы. Не просто не позволять так себя вести. В конце концов, если это действительно идет угроза жизни, потому что раз человек себе позволяет в постели такие извращения, то это может действительно и днем может угрожать жизни. То есть надо либо поговорить с человеком, со своей стороны дать ему понять, что, в общем-то, он может быть другим, и что если он будет поступать по-другому, то от этого он выиграет. То есть очень важно не, такого человека не наказывать, не там, давить на него, а просто дать ему понять, что ему самому будет комфортнее, и он выиграет, если отношения будут другими. В некоторых случаях даже припугнуть надо, чтобы человек понимал, что да, что, в общем-то, это наказуемо, что он не может вот так распускать там руки и распускать себя, что это повлечет какие-то неприятные для него последствия. Но однозначно вопрос нужно решать днем. А если происходит насилие ночью, то нужно просто уходить. Потому что когда человек возбужден, ему вообще тогда уже бесполезно что-то говорить и объяснять. Если есть такая тенденция к насилию, сексуальному насилию, то тогда это просто нужно прекращать. Это нужно как-то от этого нужно противостоять и просто уходить от этого. Потому что в данной ситуации уже ты ничего не объяснишь человеку, никак ты его не, там, не переубедишь. То есть у него уже такая идея фикс, и он будет стремиться эту идею осуществить.
1: Что провоцирует тирана на агрессию?
2: Как правило, это может быть мнимое, а может быть и действительно настоящее чувство от того, что его не ценят, не уважают, что его унижают. То есть вот это унижение, принесенное в детстве, оно, может быть, даже становится каким-то наваждением, и человеку даже иногда кажется, чаще всего даже кажется, что вот его не уважают, им пренебрегают, его не слушаются. Поэтому если женщина выбрала уже такого мужчину, или мужчина выбрал такую женщину властную, то очень важно тогда дать, так, подумать, хочу ли я бороться за нее, хочу ли ей помочь, потому что это тоже жертва, тиран – это тоже жертва. И выражение вот такого поведения, это же не здоровая личность так делает. Это проблемная личность так поступает.
1: Конечно.
2: Потому что здоровый человек, адекватный человек, он никогда не будет так себя вести. То есть это явно говорит о какой-то патологии. Нужно обязательно, желательно все-таки подключить специалиста, который поможет с этим разобраться. А со своей стороны поднимать самооценку человека, говорить о том, что он уважаемый человек, и то, что ему не обязательно, ему совершенно не надо так вот при помощи агрессии утверждаться, что есть много всяких других путей по-хорошему, по-доброму, когда человек может это сделать. И самое главное, нужно просить у Бога силы, потому что только Бог может поменять человека. Только Бог может изменить. И может из вот такого грубого человека, из тирана сделать хорошего человека. Сыновья Грома вы были, которые там действительно требовали агрессивного вмешательства, они хотели даже, чтобы огонь упал с неба, но под влиянием Иисуса Христа они поменялись, и Иоанн стал апостолом любви. То есть это реально возможно. Огнедышащий Саул, он стал Павлом, апостолом Павлом. То есть при встрече с Богом человек меняется, поэтому терпение, любви и отношения с Богом, и все будет хорошо.
1: Спасибо вам большое, Людмила Федоровна. Благодарю вас за участие в нашей программе. Ну что ж, дорогие друзья, даже если в вашей семье имеет место насилие любого рода, это не повод опускать руки. Нужно бороться, но бороться в нужном направлении. И мы желаем вам, дорогие друзья, чтобы в вашей семье действительно все было хорошо и все наладилось. Всего доброго, до свидания.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

Ты прислушайся к музыке снега. Душу ввысь запрокинь и замри. Слышишь, небо летит и с разбегу исчезает у самой земли.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Евгений Скрипников. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: Когда я учился в школе, да, был школьного возраста, у нашей семьи не было автомобиля, по-моему, до 6 класса. Потом мы приобрели подержанный «Москвич» 2140, смогли позволить себе вот тогда такой автомобиль.
2: Мечта того времени.
1: Да, ну не мечта, это не 2141, это 2140, такой он уже был, не мечта. Вот. И во дворе у нас, в нашем доме было, по-моему, три всего автомобиля вот во дворе. Естественно, было много места для площадок, там можем и на велосипедов и так далее. Сегодня же, чтобы припарковаться около дома, я, бывает, объеду по несколько раз все вот эти вот парковочные места, где можно приткнуть свою машину, потому что в каждой семье практически есть автомобиль, и не один, вот, и очень много автомобилей. Я даже не знаю, сколько, вы не знаете, сколько сейчас у нас в стране автомобилей?
2: Говорят, что на прошлый год около 50 миллионов зарегистрировано.
1: То есть треть да. жителей страны примерно имеют автомобиль.
2: Автомобиль, да.
1: Да. Кроме того, что для этого не приспособлены во многих городах наши дороги по ширине, просто по своей, по возможности, где припарковаться и так далее. Вот. Кроме этого всего, сама вот ситуация на дороге, да, эмоциональная, моральная и прочее, мне кажется, она поменялась с тех пор, как вот во времена нашего детства, даже в крупных городах, дорожное движение было гораздо менее интенсивным. Какие проблемы несет это для нашей души, для нашего духовного состояния, вот такая как бы загруженность дорожного трафика?
2: Ну, с одной стороны, конечно, автомобили – это прекрасно, потому что время очень сегодня скоростное и позволяет добиваться результатов. Когда у тебя есть автомобиль, ты можешь быстро, качественно выполнить задачу. Но, с другой стороны, как вы подметили, есть ряд проблем. Да? Я сейчас не говорю про различные аварии.
1: Я чувствую, что какие-то проблемы есть, но вот хотелось бы их вот перечислить, кроме аварий.
2: Кроме гибели людей, да. Да, мы сейчас оставим это за рамками нашей программы. Но в первую очередь это агрессия. Сегодня очень высокий уровень агрессии среди водителей, причем так интересно получается, что большинство, да, или многие люди ненавидят всех, кто находится на дороге. Вот было бы прекрасно, если бы я ехал один. Угу. Да, пешеходы не любят автомобилистов, автомобилисты не любят мотоциклистов, водители легковушек не любят большие автомобили.
1: Вспоминается два эпизода. Первый из фильма «Брат 2», где там водитель был, да, и в Москве, и в Нью-Йорке.
2: Да,
1: говорит,
2: да,
1: это
2: да.
1: не брат, говорит, ваша работа. То есть он каждое движение, каждое там на дороге событие комментировал, причем очень негативно, ехал
2: таксист,
1: там всех,
2: таксист,
1: таксист да, обзывал и прочее. Вот. А второй эпизод – это когда в фильме «Мимино» водитель большого грузового автомобиля говорит, эти «Жигули» крутятся под ногами, о чем думают, только непонятно. Правильно вы сказали, но это не сегодня началось. Это было и в советские времена, и во времена нашего детства с вами и так далее. Водители грузовиков там считали, что легковушки крутятся под ногами. Что произошло сейчас такого, что агрессия водителей, агрессивное поведение на дороге увеличилось?
2: На сегодня бесспорно больше автомобилей, как вы уже отметили. Но проблема в том, что, наверное, изменился состав общества. То есть общество стало более агрессивным. Очень много негатива сегодня, да, людей увольняют, люди нервничают, переживают, заболевания, и
1: пробки всякие тоже влияют, да, людей раздражают.
2: А когда ты сидишь в своем автомобиле, особенно если это высокий автомобиль, и у тебя такой, знаете, железный бампер впереди, то ты защищенный, ты можешь налево-направо комментировать, кричать, сигналить, ругаться, и, конечно, очень многие люди этим пользуются, чтобы просто выпустить пар,
1: так как что в этом плохого, никто же не слышит. Ты едешь за рулем, да, ты выпускаешь пар, ты снимаешь стресс. Вот я давно уже, например, с Японии это пошло, насколько я знаю, там даже вот в организациях, фирмах, на производстве устанавливали, была специальная комната, устанавливали там манекен в виде непосредственно твоего руководителя, начальника.
2: И ты можно было избить.
1: Да, можно было избить, чтобы выпустить пар. Разве плохо, когда человек может перед тем, как с работы, после, допустим, сложного трудового дня, прийти в семью, да, и там спустить собак там на жену, на детей, там еще на близких своих, вот пока он добирается до дому, этот пар просто в никуда этот спустил, да, там, на людей, которые его не слышали даже. Вот. Что в этом плохого? Мне кажется, наоборот, преимущество.
2: Во-первых, сегодня очень мало кто делает так, чтобы не слышали. Обычно открывают окна, высовываются, выбегают.
1: Ну, есть и такое.
2: То есть проблема, конечно, в том, что агрессия не ограничивается вот этим квадратным метром твоего автомобиля. То есть ты ее все-таки выплескиваешь на других людей.
1: Ну, драки даже бывают.
2: Драки, конечно, да. Сегодня появились видеорегистраторы, и люди снимают целые боевики на дороге, да, потом выкладывают, люди это смотрят, этим питаются, и можно даже сказать, что программируется поведение, потому что человек, который спокойный от природы, он смотрит, как другие реагируют, и сам начинает повторять за другими людьми. То есть это агрессия не только вот здесь вот тихо себе под нос, это агрессия, которая все-таки выливается. Да даже и самому себе постоянно все это произносить, ведь тебя это заводит. Каким приезжает человек, который 2 часа стоял в пробке, а сегодня жители мегаполиса, они живут в пробках. По статистике, примерно, наверное, 25% автолюбителей или автовладельцев стоят по 2 часа в пробке каждый день. Это 14 часов в неделю. И, конечно, вот человек, он 2 часа агрессии, он заведенный, он не успокоился, и он приезжает на работу такой же. Поэтому мы сталкиваемся...
1: Ну, раньше в автобусах толкались, там локтями друг другу там на ноги наступали, в очередях стояли, в длинных, я помню еще те времена, и там друг друга, да, там как могли, оскорбляли и прочее. Агрессия ведь, она не связана именно вот с автомобилем.
2: С автомобилем, да.
1: Она связана с тем, что человек, как от избытка сердца, говорят уста.
2: От избытка сердца.
1: Вот, что есть у человека на сердце. Если вот он такой вот агрессивный, если он вот не может по-другому, да его в любое место помести, где есть, кроме него, еще кто-то, да, и он, любой раздражитель, да, его будет, вот, реакция соответствующая. Поэтому... В чем тогда тут автомобиль? В чем опасность именно агрессии на дорогах среди автолюбителей?
2: Очень важно для этого не перенаправлять агрессию, потому что люди говорят, нужно перенаправить агрессию, нужно от нее избавляться.
1: А разве такое возможно, избавиться от агрессии? Вот как быть, если человек, допустим, темперамент, хорошо вот всяким там меланхоликом, флегматиком, которые по природе вот такие, спокойные. А если человек холерик, и если он, допустим, вот еще и возбужден, а еще и голодный, уровень сахара в крови у него понижен, и все, только это, сливайте воду, тушите свет. Как ему контролировать свою агрессию? Что ему в этом может помочь?
2: Насчет флегматиков я не соглашусь, потому что если довести флегматика или меланхолика...
1: А холерик не
2: до точки кипения, то там достанется холерикам и всем вместе взятым. Я думаю, что возможно избавиться от агрессии, но это, конечно, нужно потрудиться над собой.
1: А в чем именно?
2: Нужно проанализировать.
1: Мне дайте конкретный. Вот у меня есть темперамент, да, холеричный определенного, да, процент. Да. Вот посоветуйте мне, что я должен сделать, если, допустим, нагло подрезает меня водитель. Я вот еду, никого не трогаю, соблюдаю правила дорожного движения. И вдруг он повыпендриваться решил или перед кем-то, какой вот он крутой. Нагло подрезает меня, допустим. Или проезжает вообще на красный уже свет, буквально, да, перекресток, когда он должен стоять уже был полминуты, а он... выскакивает, проезжает. И как мне реагировать на это? Я, может, промолчу, но подумаю про него очень нехорошо.
2: Конечно, нужно проанализировать свои чувства, которые приходят в этот момент. Вы можете посигналить, да, там, не знаю, покричать на этого человека, но в итоге он уехал, и с его настроем он остался дальше. Может быть, он спешит на какую-то встречу, и он успел и радостный, и довольный. А что происходит с вами? Вы накрученный, вы с агрессией остаетесь.
1: А как быть-то? Да, если... С другой стороны, если я никак не отреагировал, он, может, и не поймет этого ни разу. А я, бывает, иногда спокойно набираюсь терпения, и бывает, просто спокойно останавливаюсь либо на светофоре, ничего, включаю аварийку, ухожу и говорю, вы понимаете, что вы жизнью рискуете своей, ребенка, который с вами едет в машине. Ведь это же секундное дело. Ну, постоять лишнюю минуту, но вы рискуете своей жизнью. И бывает, люди задумываются. Бывает, конечно, некоторые отвечают ненормативную лексику используя, а кто-то и задумается. Так вот, что лучше? Человеку указать на вот эту вот его опасность, которой он подвергает и себя, и окружающих, либо просто спокойно промолчать, набраться терпения, утереться и ехать дальше, до следующего, пока снова тебя...
2: Пока вас кто-нибудь не влетит.
1: Да, да.
2: Я считаю, что очень важно говорить, не держать эту агрессию, а беседовать с людьми. Если вы можете кому-то подсказать, да, вот такой феномен женщины за рулем. Я когда вижу женщину за рулем, во-первых, у меня есть очень много знакомых, женщин, которые хорошо водят автомобили.
1: Это и есть так.
2: Я всегда стараюсь быть более сдержанным, потому что я понимаю, что, может быть, другая реакция. Человеку нужно время научиться, да, человек только получил права. Но важно наставлять, учить, подсказывать.
1: Ну как, вот ты едешь с ним, вот ты поравнялся с ним где-то на светофоре, единственное, что ты можешь сказать, да, баран, ты куда едешь? Вот, что ты, как ты, что он научился от этого?
2: Нет, вы можете подсказать более мягко, в мягкой форме, мягкий язык переламывает кости.
1: Это да, я вам сказал, это что я, например, так и делаю. Но вот, например, на дороге, как ты его наставишь? Ты же его не остановишь. Есть возможность у тебя 2 секунды высказать что-то, вот, и всегда ли это помогает?
2: Но поможет ли то, что вы выскажете? Если это не поможет никак, то, может быть, если вы не можете изменить ситуацию, может быть, проще с ней смириться?
1: Может быть. А с собой-то что делать? Ведь мы сейчас начали с того, что ты себя накрутил. Как сделать так, чтобы себя не накрутить-то? А нужно

0: возносится над другими.
1: С другой стороны,
0: само по себе
1: уже плохо.
0: Да.
1: С другой стороны, семиминутная вот эта беседа, она никак не изменит человека. Поэтому важнее задуматься о том, что происходит
0: поэтому
1: в вашем сердце.
0: Поэтому некоторые выходят и просто...
1: берут бейсбольную биту,
0: да,
1: и потом долго сидят в тюрьме и анализируют свое поведение. Поэтому нужно задуматься, что будет с вами, что будет с вашим сердцем, к чему приведут вас эти последствия. Первое, что мы делаем, мы анализируем причину нашей агрессии. Второе, мы находим способ изменить эти негативные чувства. Как это можно сделать? Ну, спорт, активность. Когда человек занимается спортом, он уравновешенный в себе, физическая активность придает ему спокойствие, ему не нужно утверждаться, потому что его самоутверждение на турнике, он спокойно 20 раз отжимается,
0: подтягивается.
1: И подтягивается, да, там, и это несложно, поэтому ему не нужно себя утверждать на дороге. Это человек, который уважает себя.
0: То есть вы хотите сказать, что чаще всего те, кто вот так реагирует, это люди, у которых есть определенный комплекс, и они чувствуют нужду в таком самоутверждении, самовозвышении за счет унижения других.
1: Да, но это...
0: А если это справедливый гнев? Если, ведь Бог даже гневается, написано в Священном Писании. У Бога даже есть справедливый гнев. Если ты видишь, что откровенно человек подвергает опасности себя, окружающих, там, пешеходов и прочее. Ведь сколько таких случаев бывало, когда просто по вине там, водителя, неосторожности его или качества, или прочее, на остановку общественного транспорта въезжали, погибали люди. Там, да? Да и много-много смертельных случаев таких было. Ну, разве это не справедливый гнев? Никакого самоутверждения.
1: Это то чувство, которое вложено в нас Богом, но дело в том, что нам очень сложно этот гнев, так скажем, держать в узде.
0: А где рамки, узды вот этой? До каких пор надо гнев держать в узде, а когда можно уже ему и дать волю? Например, вот Бог держал в узде свой справедливый гнев, взял, навел потоп на землю, говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаем среди людей, да? Терпел Содом и Гоморру, потом взял все-таки и сжег огнем. Вот. И человек тоже, если будет постоянно держать свой гнев в себе, он рано или поздно так взорвется, что там...
1: Критерий для человека, чтобы он не согрешал. Это во-первых. Угу. А во-вторых...
0: Да, есть даже текст такой, гневаясь,
1: не согрешайте.
0: Не согрешайте. И где вот эта вот грань? Когда ты гневаешься, еще гневаешься, и это не грех, а вот когда ты уже, твой гнев переходит за грань.
1: Обычно мы чувствуем. Обычно мы чувствуем, какие эмоции нами движут, какие мотивы нами
0: движут. Я вас умоляю. У каждого субъективные настолько ощущения могут быть. Для кого-то, я извиняюсь, по морде дать не грех, а для кого-то, если он уже человеку что-то подумал про него нехорошо,
1: голос
0: уже
1: повысил,
0: грех.
1: Да?
0: Голос повысил, уже грех, да. То есть субъективное я бы не стал рассматривать здесь нашу оценку. Есть ли какие-то объективные критерии, где вот гнев, до каких пор это не грех, а где уже это вот грех?
1: Я бы не согласился еще с другим фактом, что Бог уничтожил Содом и Гоморру, будучи разгневанным. Если мы посмотрим на библейскую историю, то Бог дал предупреждение. Во-первых.
0: Так я и говорю.
1: Да,
0: то есть он предупреждал, в итоге потом все равно этот праведный Божий гнев, да, он излил, написано, гнев свой на Содом и Гоморру. Вот, может быть, это идиоматическое выражение, конечно, оно не несет в себе эмоциональное вот такого вот как бы негативной окраски, что если бы он чуть-чуть успокоился, он, может, и передумал бы еще. Я не об этом говорю. Я понимаю, что это было решение осознанное, что люди настолько там уже растлены были, да, что даже ангелов Божьих, которые пришли к Лоту в гости, хотели познать в сексуальном плане и говорит, выведи их к нам. Но это был край, как бы, да, уже всего, поэтому были уничтожены. А мы все-таки о себе говорим. Как нам понять, где граница?
1: Критерий гнева. Если вы вашим гневом, вашей реакцией оскорбляете другого человека, если вы унижаете личность другого человека, то пусть, может быть, вам и нормально так отреагировать, но другому человеку вы наносите вред.
0: Это уже грех.
1: Вы грешите против заповеди, которую дал Христос. Любите ближнего, как самого себя. Хотел бы ты, чтобы достали бейсбольную биту и тебя остановили? Наверное, не хотел бы, поэтому не реагируй так по отношению к другому человеку. Конечно, для кого-то эта реакция нормальная, но, опять же, все возвращается на круги своя. В конечном итоге такая же реакция будет применена по отношению к тебе.
0: То есть есть закономерность такая?
1: Да, очень интересный принцип в Библии. «Пусти хлеб твой по водам, и он к тебе вернется», да? Вернется с прибылью. Однажды вот...
0: Это и касается негативного...
1: Негативного, да? И положительного. Мы хотели бы, чтобы сегодня была культура вождения, да? Чтобы все друг друга пропускали, благодарили, уважали. Как этого добиться? Чтобы в наших городах все наладилось в плане дорожного движения. В первую очередь нужно начать с себя. Можно, конечно, жаловаться на весь мир.

0: И вот посмотрите сегодня, да, нашумевший случай, когда скорая помощь, и скорую помощь человек не пропускает. Это бесчеловечно, это ужасно, на мой взгляд. Но о чем нужно задуматься? А ведь когда-то, может быть, в этой скорой помощи будешь ты сам. И как бы ты хотел, чтобы все в одну минуту все разошлись, и тебя пропустили, и жизнь была спасена?
1: Или к ближним твоим будут ехать.
0: Или ближним твоим, да. Поэтому нужно начать с себя. Контролировать свои эмоции, найти способ самовыражения, чтобы это было достойно, чтобы это было прекрасно для твоей души, для твоих близких. И тогда, когда ты сам живешь таким образом, поступаешь культурно, уважая других...
1: Это как-то может повлиять на те 50 миллионов автолюбителей, о которых
0: мы говорили? Обязательно. Это круги по воде, которые заполнят весь окружающий мир. Я в это верю. И в своей жизни много раз это наблюдал. Агрессия порождает агрессию, и зло можно победить только добром. Кстати, Библия так и говорит: побеждай зло добром. И даже ссора, если случилась ссора на дороге, улыбка, радостный взгляд, когда ты человек говоришь: извини, да, действительно, был виноват. Вот этот ответ прекращает конфликт. И даже агрессивно настроенный человек, который буквально хотел тебя разодрать, он останавливается, говорит: ну ладно, с кем не бывает. То есть агрессию на дороге победить можно. Главное — захотеть.
1: Угу. Спасибо вам большое, Евгений. Спасибо, дорогие друзья. Я думаю, эта тема была интересна вам. Пусть Господь благословит вас. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Мы за правду!
1: Привет, ребята.
2: Надя, какую ты сегодня необычную прическу сделала.
1: Это мне пчелы сделали. Они вокруг меня целым роем летали и в волосах запутались. Хорошо, что еще не покусали.
2: Слушай-ка, а где ты это, целый рой-то пчел нашла?
1: За огородом. Мой сосед Вовка сказал, что нашу обычную дорогу до вечера на ремонт закрыли. Ну я пошла через огород. Там Васька, я скорее обратно. А потом оказалось, что нашу дорогу никто и не закрывал.
2: Так Вовка тебе что, обманул, что ли?
1: Угу, извини. Вот, смотри, все фрукты растеряла. Картина тоже, на которой Африку нарисовала. Теперь Степка расстроится. Я же ему уже рассказал, какой подарок принесу.
2: Степка, у него что, день рождения сегодня?
1: Нет, он болеет. Ногу поранил, когда в лес за грибами ходил. Хотел гриб сорвать, но тут вдруг увидел змею. Скорее обратно от нее. Об сучок стукнулся. Сказал, что в лес больше ходить не хочет. Грибов тоже. Лежит, на теплых странах мечтает, где много фруктов. И никто не кусается.
2: Где море и солнце. А между прочим, в лесу тоже бывает очень даже хорошо. Правда, когда идешь в лес, надо соблюдать некоторые меры безопасности.
1: А какие?
2: Ну, например, в лес лучше идти в сапогах резиновых, а не в тапочках. И надо, конечно, смотреть под ноги. А еще лучше взять палочку, чтобы шуршать ей в траве перед собой. А лесные жители, между прочим, всякого шума боятся и сами от него разбегаются. Ну, а если уже наступил змее на хвост...
1: То надо сразу же извиниться?
2: Нет, надо отпрыгнуть. Если все-таки змея укусила обидчика, то надо поскорее обратиться к врачу. А еще не двигаться и пить побольше воды, а еще, может быть, укутаться в одеяло.
1: Змеи, комары, пчелы.
2: Ну, не так уж их и много на самом деле.
1: Да еще обманщики развелись.
2: Мальчики-обманщики.
1: Вот было бы хорошо, если бы все говорили только правду.
2: А знаешь, кому мы всегда можем доверять?
1: Нашему Богу.
2: Да, взаправду.

0: Эта история произошла очень давно, когда Господь вывел народ Божий из Египта, где они были рабами.
1: А я была в Египте. Мы туда с мамой и папой отдыхать ездили.
0: А в те далекие времена народ Божий не мог отдыхать, потому что жестокий правитель Египта велел своим слугам бить народ и заставлял их много работать.
1: Господь увидел, как тяжело приходится людям, и вывел их из Египта, хотя огромная армия мчала за ними вдогонку.
0: А Бог повел народ прекрасную землю через пустыню. Он давал им все необходимое для этого путешествия и оберегал их от всех бед. А впереди всех шел вождь народа Божьего, Моисей.
1: Сначала люди радовались освобождению, что никто их больше не обижает. Но потом они начали ворчать и говорить против Бога и Моисея. «Зачем вы вывели нас из Египта? Нам и там было хорошо, хотя мы и были рабами».
0: Когда Бог услышал это, Он убрал свою охрану от них. А ведь в пустыне живет тысяча змей, и они стали жалить людей, и люди стали умирать.
1: Тогда народ пошел к Моисею и сказал: «Мы плохо поступили, когда говорили против Бога и против тебя. Бог хотел нам самого хорошего. Помолись Ему, чтобы Он удалил змей от нас».
0: И помолился Моисей о народе. И сказал тогда ему Господь: «Сделай медного змея и подними его на шест. Если человек, ужаленный ядовитой змеей, посмотрит на медного змея, то он останется жив».
1: Тогда Моисей сделал змея, поднял его на длинной палке и сказал: «Ужаленный человек будет жить, когда взглянет на этого медного змея. Так говорит Господь».
0: Некоторые люди не поверили этим словам Бога и умерли от страшного яда змей.
1: А кто посмотрел на медного змея, те остались жить, как и обещал Господь. Ведь Он всегда говорит только правду.
2: Расскажу эту историю про змея Степке. Он еще сильнее будет мечтать о теплых странах и фруктах.
0: А давай приготовим для него вкусную картину из оставшихся у тебя фруктов.
2: Согласна. А как?
0: Очень просто. Давай-ка показывай, какие фрукты у тебя остались.
2: Киви, банан и апельсин.
0: Отлично. Этого вполне достаточно. Как у тебя руки?
2: Руки у меня чистые.
0: Тогда ты почисть банан, Надюш, а я займусь остальными фруктами. Угу. Апельсин я люблю чистить вот так. Я надрезаю кожицу его на 6 одинаковых частей. И потом он очень быстро и легко чистится. Один лепесток, второй лепесток и последний.
2: Ой, похож на цветочек.
0: А теперь киви. А между прочим, знаешь, что есть такая птичка? Называется киви.
2: Нет.
0: Она, правда, очень похожа на этот заморский плод.
2: Да?
0: Она маленькая, и она не летает. Хотя у нее есть крылышки.
2: Она зеленая?
0: Она... Нет, она такая же мохнатенькая. Сюда кладем дощечку, давай свой банан, уберем все лишнее, и теперь начнем делать нашу картину. Мы банан разрежем вдоль. И одну половинку выкладываем сюда. Теперь порежем небольшими кусочками. Догадываешься, что это будет?
2: Пока нет.
0: Теперь режем киви пополам. И одну из половинок нарезаем тонкими дольками.

0: теперь красивые дольки выкладываем на нашу картину. Вот. Так, теперь узнаешь?
1: Ой, получилась пальма.
0: Верно. Теперь нарежем дольками апельсин.

0: и одну из долек кладем на нашу картину. Что это?
1: Это солнце!
0: Верно. А другие дольки надо разрезать пополам и сделать остров. Вот, картина готова.
1: Классно! А Степка-то как обрадуется, что я его не подвела. Обещала принести картину с фруктами и принесла.
0: Да, приятно иметь друга, который всегда говорит только правду.
1: А такой друг есть у всех!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Так все-таки, суббота или воскресенье? Какой день святой? Что считать важнее? Какой день все-таки спасет или никакой не спасает? Если суббота святой день, тогда как правильно ее праздновать? Может быть, вообще ничего нельзя делать, даже дышать в этот день? Подождите, а ведь воскресенье Христос воскрес. Разве это не более достойный день, чем суббота, старая, та древняя, устаревшая, ветхозаветняя суббота? Я думаю, друзья, очень много вопросов, подобных, как я сейчас привел в пример, сегодня вокруг нас ходит и находится в умах и в сознании многих людей. Приветствую вас, друзья, и хочу пригласить вместе пройти в библейское слово и попытаться разобраться, а кто же все-таки такие эти субботники? И что это такое вообще? Может, это оскорбление, когда тебя назовут субботником? А может, это комплимент, когда тебе скажут, что ты субботник? А что такое субботник? Наверное, это все-таки не то старое коммунистическое мероприятие, когда все выходили на добровольный, общеполезный труд во благо Родины, во благо города, и все это называлось хорошим, добрым словом «субботник». Конечно, когда мы начинаем открывать Библию, мы понимаем, что у слова «субботник» есть некая, наверное, предыстория. То есть в традиционном понимании субботник – это человек, который соблюдает субботу. Я бы даже так сказал, что, между прочим, так и сегодня называют, допустим, адвентистов среди баптистов, там, пятидесятников. У меня есть друзья, я сам слышал, я представился, говорю, субботники, да-да, я в курсе. Но как бы не совсем это, наверное, правильно так назвать, но это так, знаете, как говорят, среди народа. Но хочу сказать, что субботники – это немножко не совсем однородная масса, и мы сейчас разберемся, а можно ли сегодня, допустим, адвентиста седьмого дня назвать субботником, и что можно включить в понятие субботник. Между прочим, у Александра Владимировича Болотникова есть очень хорошая последняя свежая тема о субботниках, и он очень красиво представляет вопрос, почему субботники имели место быть гораздо раньше адвентистской церкви. Посмотрите его тему, я думаю, вам тоже это понравится, и вы во многих вопросах разберетесь. Более того, я бы хотел сказать или задать еще несколько вопросов. А кто такие субботники? Действительно ли это какая-то церковь, или это просто люди, любой человек, который соблюдает субботу? А может быть, это евреи? Или как, простите, не, это просто как цитирование, не с целью какого-то там, не дай Господь, как говорят, оскорбления, жидовствующие. И получается, что многие люди сегодня реально запутываются в этих понятиях, и когда слышит слово или термин, каждый вкладывает туда свое понятие, а в целом создается иллюзия картины, что все понимают. Но давайте еще, наверное, немножко посмотрим вглубь истории, потому что это не вчера появившийся термин, а термин, который пришел намного раньше. Я помню, как меня в школе тоже дразнили субботником. Был ли это для меня комплимент? Наверное, нет, потому что для меня это тоже был определенный такой стресс, когда я понимал, что это как-то вот тебя выделяет, и ты как белая ворона. Но еще давайте посмотрим в один вопрос. Дело в том, что, между прочим, Википедия дает интересное определение, что субботники или иудействующее движение, зародившееся среди русских в конце 18 века, последователи которого соблюдают субботу, совершают обрезание и другие предписания иудаизма. Большинство, осознавая себя иудеями, переселилось в Израиль. И в конце 18 века в России зародилось религиозное движение субботников, отличительным характером которого было как раз-таки соблюдение субботы. Но я бы хотел сейчас несколько слов сказать все-таки о примирение этих двух терминов. Ну, между прочим, давайте сейчас сначала текст библейский прочитаем, от которого мы тоже хорошо можем оттолкнуться. Это Евангелие от Марка, 2 глава, 27 стих и 28 стих. Здесь приводится интересная история, когда фарисеи сказали Христу: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». 24 стих. Смотри, что они делают, чего они должны делать в субботу. Он же сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сами бывшие с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Итак, как бы основной такой прямой новозаветний текст четко говорит, что суббота дана для человека. И естественно, я знаю очень много людей, которые толкуют этот текст совершенно иначе. Они говорят, вот именно он господин, и он ее взял и убрал. То есть он господин субботы, и плюс она для человека, а не человек для субботы. Поэтому, когда она мне понадобится, я ее возьму, я воспользуюсь этими услугами. Когда она мне не нужна, я не буду ее соблюдать. Но это ни в коем случае не предписание соблюдать субботу. Ну, давайте еще посмотрим, когда вообще появилась суббота. Конечно, мы понимаем, что первое упоминание нет, не исход 20 глава, как некоторые подумали сейчас, да, что это время написания заповедей Божьих, и когда Моисей получил на горе скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Хочу здесь сделать маленькую ремарку. Все, что Бог хотел важное увековечить, он всегда это либо говорил пророкам, запиши, напиши. В книге Откровения очень часто используется это выражение, например, «И услышал я громкий голос неба говорящий, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Господь, или Дух, они успокоились от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть, когда Бог хочет что-то важное запечатлеть в памяти, Он это записывает. Когда мы видим, что его перст, да, его рукой было написано на камне, конечно, это явно, что здесь что-то сверхъестественное. И вот он дает 10 Божьих заповедей для человека. Ни одна заповедь не является против человека, ни одна. В основном все проблемы, связанные с соблюдением заповедей Божьих, они сводились к следующему, что человек, ну какая ересь как бы прижилась, что человек спасется только тогда, когда безупречно соблюдет все заповеди. И когда вдруг наступал момент в христианских дискуссиях, что человек подтягивался к такому уровню, что он действительно соблюдал заповеди, он никого не убивал, не воровал, был честным, то потом, знаете, как бы идет еще глубже, говорят, но в мыслях-то ты грешишь, и человек вынужден, знаете, как бы полубеспомощно сказать, ну да, грешу. То есть ты же думал о плохом. Как написано, кто там на девицу посмотрел с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце. Вот, видишь, так что ты не можешь соблюсти закон. А раз ты не можешь соблюсти закон, то и не надо его соблюдать. Поэтому он не нужен. Ну и второй вопрос, очень важный отсюда тоже вытекающий, это проблема, связанная с правильностью соблюдения субботы. И поэтому вот эти жидовствующие, простите еще раз, да, за цитирование, как бы и люди, или иудействующие, давайте так скажем мягче, они почему вообще появились? Потому что кто соблюдал субботу? Евреи. То есть это было их неотъемлемой частью. Для них это были святые сутки с вечера до вечера, с пятницы захода солнца до субботы захода солнца. Это был день вообще абсолютно святой, никакого дела они не делали. И поэтому оно было ассоциация. Если ты представляешь еврея перед собой, то кто это? Это человек, который не кушает свинину и обязательно соблюдает субботу. Поэтому мы видим, что когда русские начали соблюдать правила, они видели Ветхий Завет, часть Библии, и они понимали, что это надо делать, и они начали принимать на себя обрезание. И вот тут получается, что как бы некий парадокс. Не евреев начали называть полуевреями, потому что евреем его назвать невозможно, даже несмотря на то, что он сделал обрезание, или потому что он соблюдает субботу, потому что он не кушает свинину нечистую, там, мясо нечистых животных. То есть это не сделало его евреем. Так вот теперь вопрос, а может ли не еврей, и может быть подражающий еврею, быть спасенным? И второй вопрос по субботе, да, если человек соблюдает субботу, а вот вдруг, например, ага, воду вскипятить в субботу, это грех или нет? То есть все человек делал, но воду вскипятил. Все, он нарушитель субботы, значит, Бог не принимает его послушание, следовательно, он не будет спасен. Хорошо, и вот так потихоньку-потихоньку у евреев появляется 613 правил, из которых 300, по-моему, там 50 чем-то запрещающих было и 200 чем-то было разрешающих. То есть больше было проговорено все-все-все детали жизни человека, когда он будет идти, жить, останавливаться, спать в дороге, если у него есть вода, нет воды, то есть как себя вести, чтобы не нарушить субботу. И отсюда мы, некоторые даже, знаете, с улыбкой иногда саркастической, хотя это, скажем, Талмуд говорит об этом, Мишна, да, комментарий на вот Пятикнижье, они там все это скрупулезно расписывают. И я скажу, я бы не смеялся над этим, потому что у нас сегодня тоже люди спрашивают, скажите, пожалуйста, а телефон оплатить в субботу можно, грех это или нет, если я это делаю онлайн, там тык-тык-тык, три клика и все, плата ушла. Ну, тогда возникает вопрос, тогда я же могу и другое купить, например, там, ну, не знаю, диван купить, почему нет? Мне надо только, платежка пришла, я оплату сделал, я же не ходил, деньги не доставал. То есть, что считать делом? Вот это как бы важный вопрос. И поэтому всякий человек, который соблюдает субботу, или понимает, что суббота святой день, и он как бы начинает жить согласно этой заповеди. И вот тут возникают проблемы. Я теперь хочу вернуться в начало и спросить еще раз тот же самый вопрос. Когда впервые в Библии появляется суббота? Мы видим, что суббота появляется в неделе творения, в самой первой главе книги «Бытие», и написано: «Бог к седьмому дню совершил все дела, которые Он делал», то есть Он сотворил все-все-все светила, природу, животных, рыбок, птичек, всех-всех-всех, и человеком завершил, это была пятница. И суббота как будто был, знаете, день, ну, такой отделенный, он специальный получился день Богом для того, чтобы человек уже вот все закончил, как будто к, знаете, как сегодня бы сказали, к дню рождения, там, ко дню города навели порядок, залатали ямы, высадили растения, ко дню победы. И вот здесь уже первое упоминание, что так совершил Бог все к седьмому дню. И вот интересно, во второй главе, второй стих четко написано: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Таким образом, он что-то сделал, он не благословил шестой день, когда сотворил человека. То есть, человек — это звучит гордо. Вы помните, в советское время этот лозунг был очень так популярно раскручен. Но вместе с этим человек звучало, может, и гордо, но жили бедно. И поэтому мы не будем критиковать или расхваливать прошлое, скажем, наше историческое. Но обрати внимание вот на что. Человек действительно звучит гордо. Homo sapiens, человек думающий, как раз-таки речь идет о том, что он образ и подобие Божие. И Бог не сказал, что шестой день, когда я сотворил человека и сотворил ему невесту, да, жену, красавицу, весьма хорошо, и он не сказал: вот это самое главное, о, благословляю этот день, благословляю тебя, человек. Он, написано, к седьмому дню все приготовил, и седьмой день бантик завязался, да, и он говорит: и почил Господь к седьмому дню, и в этот день ничего не делал, и такую потом дает заповедь, чтобы человек шесть дней работал, делал всякие дела свои, а седьмой, суббота, отдал Господу Богу своему. Итак, где мы это находим? Исход 20 глава, написано: «Изрек Бог все слова сии, говоря». И пошли заповеди, и вот доходим до четвертой заповеди, и это то, что было записано перстом Божьим. Так написано в книге Второзакония, в четвертой главе, когда мы читаем здесь, как это все сотворялось, как это все было, вот, то здесь очень четко написано о том, как это происходило, что именно Господь дает эти постановления. И 10 глава, кстати, об этом то же самое говорит. 4 стих 10 главы. Конкретно, давайте прочитаем. Ну, вот из этой главы, это даже более интересно. «В то время сказал мне Господь: вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях». Заметьте, я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил и положи в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. и написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне». То есть и Моисей... Вообще, почему появляется книга «Второзаконие»? Потому что закон разбивается, Божий, да, 10 заповедей, и Бог потом повторно его дает. Но хочу вас заверить, что эта книга – это один эпизод. А здесь посвящается целая книга Пятикнижия этому. Почему так называется? Потому что, я думаю, это тоже сделано не случайно, зная, что в последнее время будет предпринята попытка полностью дисквалифицировать Божий закон. А суббота – это часть Божьего закона. Поэтому, когда человек вырывает из закона субботу, то это, в принципе, не очень умело сделать. Поэтому мы везде слышим, что закон Божий отменен. Но нет ни одного библейского текста, где было бы написано, что он отменен. Ни Богом, ни апостолами, ни пророками, ни Павлом, ни кем. Наоборот, он, например, в Коринфянам, 1 Коринфянам, 7 глава, он говорит, обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Но как-то же надо избавиться от этой ненавистной субботы. А когда начали от этого избавляться? Тогда, когда евреи предали Христа на смерть, и их стали ненавидеть, потому что была на то причина, и почему их ненавидели. А что связано было с евреями? Суббота, свинина, да, и поэтому потихонечку стали избавляться от этого. То есть это хронология такая, длинная хронология вопроса. Но если, например, посмотреть, все-таки давайте еще раз в Бытие 2 главу, что мы здесь читаем? Бытие 2.2. Первый стих, второй, третий. «Так совершены или закончены небо и земля, и все воинство их, и совершил или закончил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть это праздник, это день рождения. Он делал до, а потом наступил праздник. Теперь, когда мы читаем четвертую заповедь, как мы уже сказали, что здесь в четвертой заповеди? Он говорит, помни день субботний. Мало того, что он написан на камне Божьим пальцем, да, или перстом, это чудо какое-то. То есть мы не умеем писать на камне пальцем, но он как-то выгравировал это сверхъестественное событие. Теперь он добавляет слово в Божьем законе «помни». То есть, чтобы мы не забывали ни в коем случае этот день. Помни что? Что день субботний, чтобы его святить. Вот заметьте, о чем важно. В этот день нужно что-то святить. А что нужно святить? Нужно святить память. И обратите внимание, какую. 6 дней работай, делай всякие дела твои. Бог заложил эту цикличность. Как только не меняли неделю. И во Франции, и в Англии. И 8-рабочая была неделя, и 10-дневная была неделя. Но никак не приживалось, везде КПД труда падало. 7-дневная неделя продолжает жить по сегодняшний день. И дальше он говорит, 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день 7-й суббота Господу Богу твоему. Вот это очень важно. Многие люди говорят, для меня любой день суббота, для тебя может быть хоть среда каждый день. Это нигде это не значится. Вопрос написано «этот день Господу». Когда Бог сотворил человека, то Он субботу дал человеку. А теперь от человека ожидается, что Он этот день отдаст Господу. То есть это очень интересная игра такая, знаете, понятиями в Библии, что это важно для обоих, потому что один это святое для Бога, а этот лучшее для человека. И оказывается, суббота нужна обоим. Почему? Потому что Он дальше говорит, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо, землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. То есть 6 дней ты работай, а 7-й отдохни. И ключевой вопрос у всех людей, наверное, на земле, это вот эта фраза «не делай вон и никакого дела». И началось. А умываться можно в субботу? Ну, наверное, да. Хорошо. А за рулем? Я знаю сегодня очень много людей разных, скажем, которые очень хорошо воспитывают своих детей. Я очень уважительно отношусь к их родителям. Очень порядочные люди, трудолюбивые, много из них пчеловоды и так далее, они в субботу машину не заводят, потому что, когда ты поворачиваешь ключ зажигания, там будет искра в двигателе, а написано, что нельзя зажигать огня в субботу. И таким образом получается, что они как бы не ездят, только ходят пешком. И их тоже, да, кто-то называет субботники, потому что для них суббота – это святой день. Я тоже, когда служил в армии, для меня суббота был святой день. И ребята спрашивали, и старшина спрашивал, и другие, скажем, люди, да, как бы, почему тебе нельзя, и что тебе нельзя, и что можно, и что нельзя. И я говорил, никакой работы нельзя. И вот я помню вот эти моменты. Хорошо, ты можешь на КПП стать? Ладно, ты не можешь там убирать казарму, мыть там туалет и прочее, в наряде стоять ты не можешь, я понял. Но ты можешь на КПП сидеть, и когда будет кто-то заходить, там честь отдал, и ничего не делаешь, ты же просто сидишь. И вот тут как бы ключевой момент соблазна, да, а правда, я же сижу, а потом может то же самое сказать человек, ну слушайте, ну у меня там магазинчик так непроходное место, чем мне суббота? Я просто сижу, люди зашли, там, ну, я им отпустил, там, пикнул, да и все, что там, какая проблема? Понимаете, и вот тут Бог показывает принцип субботы. Отдели себя от всякой работы и сосредоточься на мне, потому что я для тебя приготовил субботу, я ее благословил и осветил, а ты теперь приготавливаешь себя для этого дня. Поэтому интересно, что это записано в заповеди и начинается со слова «помни». Ну, важно, знаете, если бы Бог хотел это отменять в какое-то время, а Он знает конец от начала, вряд ли бы Он добавил слово «помни». Теперь еще интересный вопрос, на который нам с вами нужно тоже найти ответ. Унизительно ли то, что человека могут назвать субботником? Я бы задал вопрос, а Христос был субботником или нет? Значит, всякий, кто соблюдает субботу, он субботник, еврей. Ну, это нация, это как бы, ну, нация, знаете, русские евреи, это нация. Но они тоже субботники, да, субботствующие. Есть баптисты субботствующие. То есть, субботу соблюдает очень много людей. Я не хочу сегодня занимать ваше время. Вы, если зайдете на досуге в интернет и посмотрите, сколько вообще людей соблюдают субботу, очень много. В разных конфессиях. Есть пятидесятники, соблюдающие субботу. Потому что суббота нигде не отменена в Библии. Нет текста, который бы это подтвердил. Нет косвенных даже свидетельств. Единственное, что находят, это вот эти косвенные вещи, что мы не можем соблюсти закон, а значит, мы его соблюдать не можем. Поэтому Христос говорит, ты смотри, что происходит. Когда суббота наступает, ты отвязываешь вола и ведешь его поить. Это грех или нет? Ну нет, как бы это нужда, он должен попить, он должен пастись. А работать на этих волах грех, а вот это уже грех. Поэтому оставь все заботы в субботу, сосредоточься на Боге. Ты очень много узнаешь о Боге. Почему люди сегодня не могут познать Бога? Потому что, как есть такое понятие, много шума. Телефон отвлекает, телевизор смотрит, человек не может сосредоточиться. А Бог – это самое важное, что есть у нас и для нас. Поэтому давайте ответим на несколько вопросов. Первый. Христос нарушал субботу или соблюдал? И мы видим, что Он ее соблюдал, потому что Он соблюдал не так, как они соблюдали. То есть то, что Он исцелил субботу человека, это не значит, что Он делал все, чтобы ее нарушать. Он показал сущность субботы, что суббота – это день, когда человек должен радоваться, встречаться с Творцом, встречаться друг с другом. И поэтому он говорит, сию же дочь Авраамову, которую сатана сковал вот уже на протяжении там столько-то лет, не надлежало ли освободить в субботу? И люди смотрят, ну вроде бы как надо. Так что важнее, день как день или личность? И поэтому сегодня, когда возникает вопрос, а что можно в субботу, а что нет? Знаете, как оно будет правильно и как вообще вот показывают опыты, когда люди советуются и приходят к какому пониманию библейскому? Что когда ты все планируешь, почистить обувь, приготовить себе костюм, там, да, чтобы в субботу выглядеть красиво, платье, наготовить еды на субботу, да, потому что написано, все было готово к субботе. Значит, так должно быть. В Исход 16 главе написано, все, что надо печь, пеките, варить, варите в пятницу, потому что завтра уже святая суббота. Это святой день. Ну, например, вот что-то ты не учел, не приготовил. Например, случилось, что человеку стало плохо. Можно ли в этот день купить в аптеке какое-то лекарство? Как бы вы ответили на этот вопрос? Я думаю, вы понимаете, да, что жизнь человека, его здоровье и суббота, да, суббота для человека, чтобы он был здоров, чтобы он с Богом общался. Но вот у него случилась беда, и мы ничем не можем помочь, нужно срочное лекарство. то, конечно, он может купить, и это не есть грех. Грех, когда я заведомо планирую субботу использовать как свой выходной, подтянуть свои дела, звонки или еще что-то. Поэтому соблюдал ли Христос субботу? Ответ – да, соблюдал. Просто соблюдал, как я уже сказал, не так, как другие. Более того, он ее учредил, он ее хозяин. Вот это важно понять. Не ему подсунули какую-то ложную, знаете, идею, там, не знаю, лжеучение или какое-то суеверие. И вот он вынужден был смириться, потому что, ну, все так привыкли. Он говорит, я господин субботы, потому что именно в субботу вы обо мне больше всего думаете, а не думаете, как деньги заработать, как оплатить что-то, как купить, как куда-то поехать и так далее, и так далее. Учеба и прочее. Третий момент вот отсюда тоже важно. Он не только ее учредил, он не только ее соблюдал, но более того, он сделал ее для человека. То есть это важно понять. И теперь возникает еще один вопрос, на который надо дать ответ. Может ли воскресенье заменить субботу? Ответ – нет. Почему? Потому что нет такого повеления, что вместо субботы мы теперь празднуем другой день. Какой смысл? Суть подменять. Знаете, дядя Володя, как говорил один наш родственник, под вид Кузьмы, да, получается. Если суббота исполняет свою функцию, зачем ее переназывать? Что этот ребрендинг дает? Ничего не дает. Потому что суббота для отдыха и для общения с Богом. А воскресенье – это день, в который Христос воскрес. Получается, что повеление соблюдать воскресенье вместо субботы отсутствует. Поэтому оно не идет ни в какое сравнение. Это важное событие в истории человечества, которое имело место быть. Окей, мы не спорим, Христос воскрес, и это великое счастье. Но он и родился когда-то. Это тоже большое событие – Рождество. Ну а здесь суббота несет очень важную нагрузку по воспитанию человека. Поэтому случилась беда, и что мы видим? Да, допустим, человек должен прийти на помощь. И что бы ни делалось, суббота не перестает быть благословенным днем. Следующий вопрос. А как правильно соблюдать субботу? И вот здесь возникнет вопрос. А что будет, если я буду нарушать субботу? И вот тут мы приходим, что если человек знает истину библейскую и намеренно это делает, обычно это в угоду своей, ну, прибыли, допустим, да, потому что мне так удобно, работу не надо менять, еще какие-то вещи, то почему бы нет? Я хочу и в небе жить, быть с Богом, быть спасенным, но я и тут хочу пожить, чтобы меня никто не напрягал. Вот поэтому, смотрите, что делает Господь. В книге пророка Иезекииля есть очень интересное воззвание, где Иезекииль в 20 главе, он здесь пишет следующее, 10, 11, 12 стих, да? «И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». И 20 стих 19, он тоже говорит, «Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, и исполняйте их, и светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но написано, сыновья их возмутились. То есть получается, что Господь дает человеку все необходимое для того, чтобы он жил счастливо и жил вечно. Для чего мне нужна суббота? Чтобы я отдохнул физически. Это очень важно. Второе, чтобы я сконцентрировался на духовном. Это очень важно. И третье, для того, чтобы я пообщался с Творцом. Чтобы я сердце свое открыл для принятия библейских божественных истин. Вот для чего суббота. Для радости. Чтобы посещать друг друга, ходить в гости, посещать больных. Когда среди недели нет такой возможности, то суббота – это тот самый день. Когда в доме жена накрывает самый вкусный стол, и дети знают, что будет самая классная еда в субботу. Когда муж и жена одеваются красиво и идут на встречу с Господом на поклонение в церковь. Разве это плохой день? Разве может Господь отменить этот день, зная, что мир затягивает нас? Нет, конечно. Поэтому Исаия 58 глава очень четко говорит. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословием, благословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли это». Так говорит Исаия. Поэтому, друзья, давайте сделаем вывод. Святой ли этот день? Да, святой. Теряет ли что-то человек, когда соблюдает этот день? Нет, не теряет, только приобретает. Он приобретает благословение. Знаете, точно так же субботник – это как христианин. Потому что если, кстати, открыть еще раз Библию, то в Деянии апостолов мы находим очень интересный текст в 11 главе, 26 стих, где сказано, что там кое-что случилось в этот день. А знаете что? Тут написано, целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. То есть они говорили о Христе,

0: но прославляй Бога за такую участь. Поэтому мы не будем этого стыдиться. И Русская Православная Церковь говорит, что суббота – святой день, но и воскресенье – святой день. Но так Библия не говорит. Можно было бы это взять на вооружение, но так не написано. Поэтому мы сегодня остаемся с пониманием, что суббота – святой день. Пусть Господь благословит, и даже если кто-то назовет меня субботником, может такое случиться, я не буду сильно расстраиваться, потому что Христос тоже был субботником. Он тоже в субботу поклонялся Господу, он служил, он проповедовал, он исцелял, он помогал, он был полезен для людей. Пусть Господь благословит, чтобы и я, и вы, мы тоже были людьми, живущими по Божьему Слову. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за эту точную библейскую истину о том, для чего нам нужен был этот день от самого сотворения, когда мы только как люди появились на этой новой красивой земле. Нам нужен был день, чтобы мы оставили все и встретились со своим Создателем, и общались с Ним, и молились Ему, и поклонялись Ему, и получали от Него благословение, а потом снова 6 дней работали для себя, для блага своей семьи, для блага самих себя. Боже, благодарю Тебя, что сегодня мы имеем Божье Слово, и мы видим всю эту большую красивую картину от книги «Бытие» до книги «Откровения». Пожалуйста, Боже, благослови всякого, кто сейчас думает об этом дне. Может быть, он никогда не задумывался и жил, как все. Но сегодня прошу, дай Духа Святого в сердце каждому человеку, кто будет думать и сам в Библии искать и перепроверять эту истину. Тебе да будет вечному Богу слава и хвала ныне и во веки веков. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
3: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Те, кто говорят, что ночью нельзя есть, пусть объяснят, зачем в холодильнике лампочка. Здравствуйте! Как вы думаете, почему ночью иногда так хочется есть? Ведь энергетические потери сводятся вечером к минимуму. Мало кто из нас вечером перед сном перекапывает огород или пытается одолеть горную вершину. Как правило, незапланированный аппетит приходит к нам, когда мы мирно смотрим телевизор или курсируем по кухне, пытаясь понять, чего же на самом деле нам хочется. А нужно нам в этот момент совсем не дополнительные калории. На самом деле нам хочется утешения. Дело в том, что с заходом солнца наш организм начинает работать по-другому. Он настраивается на то, чтобы обновлять клетки, избавляться от всего лишнего. И в это время наша симпатическая нервная система начинает выходить из-под контроля разума. Именно поэтому вечером нас может настичь неожиданный страх, мрачные мысли или просто неясное беспокойство. Это все те эмоции, которые мы подавляли в себе днем. Именно поэтому вечером человеку нередко хочется вкусненького, ведь еда обладает известным антистрессовым эффектом. Особенно в таком состоянии хочется что-нибудь сладенького. Но, как оказывается, далеко не все сладости могут помочь расслабиться. Некоторые, наоборот, заставят вас нервничать еще больше.

0: Здравствуйте! Сегодня мы поведем речь о веществе, которое является самым популярным подсластителем в мире. Аспартам – вещество с кодом Е951 – был открыт случайно в 1965 году химиком, который проводил исследования для производства лекарств от язвы. Аспартам в 200 раз слаще сахара и экономичен в производстве. Этим и объясняется его широкое распространение. Первыми забили тревогу американские педиатры. Они заметили, что употребление продуктов с искусственным подсластителем может вызвать такие проблемы, как диабет и склонность к конвульсиям. Дальше больше. Управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами получило более 10 тысяч официальных жалоб на аспартам от потребителей. Было предъявлено 780 судебных исков женщинами, получившими от аспартама внутриутробный воспалительный процесс. Компания-производитель выплатила им 28 миллионов долларов. Но производство аспартама не прекратилось и процветает по сей день. Доктор Льюис Элсос, педиатр и профессор генетики из университета Эмори, доказал, что фенилаланин скапливается в структуру головного мозга, вызывая умственную отсталость. По лабораторным данным, у животных развивались опухоли мозга, при этом фенилаланин превращался в ДХР – фактор роста опухоли мозга. На конференции Всемирная ассоциация университетов по охране окружающей среды забили тревогу, что Соединенные Штаты Америки охватила эпидемия рассеянного склероза и красной волчанки. Некоторые исследователи связывают это явление с действием аспартама. Дело в том, что если аспартам нагревать до 30 градусов, то древесный спирт, метанол, содержащийся в аспартаме, превращается в формальдегид, а из последнего образуется муравьиная кислота, которая, в свою очередь, вызывает метаболический ацидоз. Отравление метанолом имитирует рассеянный склероз. Аспартам особенно опасен для диабетиков. Аспартам способствует тому, что уровень сахара в крови становится неконтролируемым, в результате чего многие пациенты впадают в кому. Как утверждает Ассоциация Американского колледжа врачей, мы говорим о чуме среди неврологических заболеваний, причиной которой является смертельный яд. Доктор Робертс утверждает, что после того, как аспартам впервые появился на рынке, среди пациентов с диабетом стали наблюдаться случаи ухудшения памяти, зрения, появление неврологической симптоматики. Подавляющее большинство независимых экспертов подтверждают, что длительное использование аспартама может вызывать головную боль, звон в ушах, аллергию, депрессию, бессонницу. Употребление аспартама людьми, страдающими повышенным весом, как бы с целью похудения ввиду низкокалорийности аспартама, может привести к обратному эффекту и еще большему набору массы тела в последующем. Исследования, проведенные доктором Расселом Блейлоком, показали, что аспартам повышает аппетит. Отрицательное действие аспартама может проявиться у 35% населения. Отравление аспартамом вызывает потерю сознания, головокружение, сыпь, припадки, боли в суставах, потерю слуха. Он может провоцировать опухоли мозга, эпилепсию, болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабет и смерть. И такое ядовитое вещество присутствует в более 6000 наименований продуктов, в том числе в витаминах и детском питании, безалкогольных напитках, жевательных резинках, разных видах лекарств. Борьба с применением аспартама в пищевой промышленности ведется уже четверть века. Однако он так и не был запрещен, в том числе и в нашей стране, так как для этого не было проведено официального исследования. Более того, аспартам разрешили применять в продуктах, проходящих тепловую обработку. Хотя, как уже говорилось раньше, даже нагревание его до 30 градусов приводит к выделению метанола. Поэтому будьте очень внимательны при покупке сладких напитков без сахара и жевательных резинок. А также обращайте внимание на маркировку продуктов кодом Е951. Вы можете встретить его в мороженом, кремах, десертах, жевательной резинке, джемах, йогуртах и других кисломолочных изделиях, консервированных фруктах и овощах. Знаком присутствия в продукте аспартама является предупреждение, противопоказано страдающим фенилкетонурией. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его. Такой мудрый совет можно иногда услышать от доброжелателей, но следовать ему не так-то просто. Что делать, если стресс является вашей повседневностью, а отгородиться от него не получается? Михаил Литвак, известный психолог, советует справляться с тревожными мыслями не с помощью интеллектуальных усилий, а с помощью мышц ног. Он советует не стараться сразу разобраться, в чем дело, если вас мучает тревога, а сначала сделать 50 приседаний. Сгорит адреналин, вызывающий тревогу, останутся гормоны покоя, а уже потом можно начать разбираться, что вызвало тревогу. А если у вас не получается справиться с тоской, полезно заняться упражнениями на выработку гибкости. Растяжки вызовут боль. Чтобы снизить ее, организм начинает вырабатывать вещества, подобные морфию. Когда вы расслабите мышцы, выделение адреналина прекратится, а оказавшиеся в избытке успокаивающие боль вещества уменьшат вашу тоску. Врач санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова тоже готова поделиться с вами рецептами избавления от стресса. Чтобы познакомиться с этими советами, просто посмотрите следующую рубрику –

0: Если нам нужно совершить какое-то дело, то планирование, оно подразумевает, что нам нужно спланировать то, что мы будем делать, чтобы наша жизнь не была такой хаотичной. Куда меня поведет? Вот тогда я начинаю плыть по течению, полностью подвластным обстоятельствам. И я ничего не могу изменить в своей жизни. Любой процесс жизненный, если нам ремонт с вами нужно сделать, то мы всегда планируем, как мы его будем делать, правда? То есть мы будем думать, вообще нужен ли мне этот ремонт, нужен ли он мне сейчас, может, он мне сейчас не нужен, да? Какими силами я его могу сделать, какими средствами я могу его сделать? То есть мы все это планируем. И вот из таких вот маленьких этапов состоит решение больших проблем. Большие проблемы решаются, когда мы их разбиваем на несколько шагов. Умение правильно расставить приоритеты в своей жизни. Ведь можно потратить свою жизнь на вещи, которые, в принципе, не такие уж и важные. Не такие уж и важные. Но забыть о чем-то очень важном. Планировать цели и способы их достижения. Есть очень хорошее выражение, оно мне очень нравится. Сказано так: ставьте большие цели и достигайте их. Если мы ставим маленькую цель, такую малюсенькую, то ну, я и буду так жить. Это не значит, что если большая цель, то как бы я сразу ее достигну. Но если я большой цели не ставлю, то ну, как бы не к чему стремиться. Да, не к чему стремиться. Я буду так и жить, в общем-то, весьма посредственно. Планировать время, умение планировать свое время – это тоже очень важно. Мы, бывает, очень удивляемся тому, как некоторые люди могут делать много дел. Но это не потому, что они такие суперлюди. Просто нужно уметь организовывать время свое. Да? Потому что если мы организуем и научимся ценить минуту, 5 минут, 10 минут, то мы увидим, что вот это микроскопическое время, вроде бы, оно есть. Оно есть. Жить настоящим, жизнь настоящим. Что значит прошлое? Как это жить в прошлом? Что это такое? Мы вспоминаем отношения, да? Нам важно отношение. И именно отношения, они оставляют или свой положительный след, да? Или свой отрицательный след. И очень часто мы можем сказать, что ко мне поступили несправедливо. Я не могу с этим жить. Люди, они не заслуживают прощения, которые вот так вот поступили. Но скажите, кого нужно прощать? Человека, который заслуживает прощения, который хороший, который добрый. Кого прощают? Прощают как раз того, кто поступает несправедливо. Не прощение, оно меня берет в плен. Не кого-то другого, не другого человека. Не он страдает. А я страдаю, потому что мне горько, мне обидно. Это моя рана, это моя язва. Она не у него на душе, она у меня. Мы с вами честно так посмотрим на самих себя. Это каждый о нас о себе может сказать. Мы не прощаем людям, мы не умеем этого делать. Мы не умеем этого делать. И только тот, кто умеет прощать по-настоящему, он может дать вот эту способность. Давайте теперь поговорим о будущем. Вы знаете, что беспокоиться человек очень часто, как раз когда он не знает, как будет это событие, как оно будет протекать. Тот, который не планирует и не принимает определенные решения, вот такой человек очень много беспокоится. Нам нужно вложить свои силы и свои все вот, ну, силы ума, души, возможности в сегодняшний день. В сегодняшний день. Следующий шаг – позитивное мышление. Давайте мы с вами посмотрим такие некоторые просто моменты, что относятся к позитивному мышлению. Умение быть благодарным. Знаете, вот если действительно научиться ценить то, что мы имеем, то окажется, что у нас вокруг огромное количество благословений, огромное количество того, за что можно быть благодарным. Мне когда-то это очень помогло, сейчас уже стало привычкой. Если у меня какие-то проблемы возникают, то я всегда представляю, а что было бы самым худшим в этой ситуации? И вы знаете, всегда оказывается, что это не самое худшее. То, что происходит, это не самое худшее. И уже это облегчает бремя, и потом начинаешь ценить то, что есть. Забота о других – это еще один ключ. Ключ для решения проблемы стресса. Есть очень хороший текст, я бы хотела его тоже привести. Он записан в книге пророка Исаии. Тоже, может быть, для многих из вас он знаком. «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Сделай то, что ты можешь сделать для человека. И когда ты будешь заботиться о человеке, то что придет? Что будет в твоей жизни? «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет». Когда мы делаем добро с таким, ну, с корыстным таким мотивом, то чтобы нас любили, чтобы нас хвалили, чтобы мы нравились, то очень часто мы разочаровываемся. И, как правило, мы разочаровываемся. Потому что вот, ну, вот как назло, никто не хвалит, никто не замечает вот этого добра. Но когда мы делаем не для того, чтобы хвалили, а просто, потому что это такой принцип жизни, потому что в самом добре, в самом делании добра есть благословение, вот как раз тогда мы его с вами начинаем получать. Еще один шаг – доверие Богу. Когда у нас есть проблемы, когда нам кажется, что мы тонем в этих проблемах, а это очень часто так бывает, нам нужно уметь положиться на того, кто сильнее нас и сильнее проблем. Бог, Он сильнее проблем. Почему мы можем полагаться на Него? Почему? Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но даже если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Мы ищем решение проблем так, как нам это кажется правильным. Мы начинаем решать проблемы, начинаем искать ответ на проблему. А Бог, Он часто дает нам покой в проблеме, во время проблемы, во время трудностей. И потом уже решается эта проблема. Каждый из нас — это уникальный ребенок, это уникальный человек. Ни один из нас никогда не повторялся в истории человечества и не будет повторен. Мы просто, когда теряем вот это понимание своей уникальности, мы так, соответственно, к себе и относимся. Но Бог говорит, что мы должны уметь понимать, кто мы для Бога. Когда мы понимаем свою ценность в Его глазах, мы приобретаем свое истинное достоинство. Истинное достоинство. Достоинство Божьих детей.
1: Часто мы приносим стресс с работы домой. И если там нам не полагается сливаться на людей, то дома мы, бывает, выливаем свое недовольство на ни в чем не повинных детей или супруга. Как научиться оставлять стресс за порогом? Или, по крайней мере, прощаться с ним в первые же минуты, когда вы оказываетесь дома? Может быть, вы видели рекламу шампуня, в которой девушка приходит домой злая, мечет в мужа злобный взгляд и проходит в ванную. А там восхитительный запах шампуня превращает ее в милую и добрую принцессу. Насчет волшебного действия шампуня можно посомневаться, но горячая вода действительно способна помочь. Дело в том, что при беспокойстве ток крови замедляется, а руки и ноги холодеют. Горячая вода обеспечивает прилив крови к рукам и ногам и восстанавливает циркуляцию крови, и это помогает расслабиться. Также помогает держать себя в руках, поддержание хорошего баланса витаминов и минералов в организме. Съесть пару ягод киви – прекрасный способ, чтобы поддержать этот баланс.

0: киви относят к разряду так называемых экзотов. Действительно, еще лет 10 назад этот фрукт был для нас экзотическим и непонятным. А в 70-х годах 20 века таможенники, увидев в ящиках странные мохнатые мячики, пугались и вызывали саперов. Исследователи университета в Далласе тщательно изучили полезные свойства 27 различных продуктов. В результате исследований именно киви они назвали наиболее полезным плодом. Обилие витаминов в этой небольшой ягоде – это просто клад для организма человека. В нем скрыто больше витамина С, чем в апельсине. Особенно много аскорбинки находится в мелких зернышках киви, поэтому старайтесь их тщательно пережевывать. А еще семена подарят организму магний, славящийся как надежное средство против апатии. В этих плюшевых ягодах содержатся также витамины ПП, Е, В1 и В2, а также очень много калия, железа, кальция и фосфора. Каротина в киви тоже выше, чем в большинстве фруктов. В некоторых странах врачи настолько ценят богатый витаминный и минеральный состав этих ягод, что прописывают их как восстанавливающее средство для спортсменов. Диетологи ратуют за киви как за продукт с идеальным балансом – минимума калорий и максимума полезных веществ. Если вы переели за праздничным столом и мучаетесь от тяжести в желудке, съешьте киви. Эти плоды помогут избавиться от ощущения тяжести, изжоги и прочих неприятностей. В киви содержится много растительной клетчатки и энзимов. Энзимы – это ферменты, которые улучшают пищеварение и помогают сохранить фигуру. Не так давно норвежские ученые установили, что энзимы киви могут помочь в борьбе с болезнями сердца. Сжигая жиры, киви снижает риск образования тромбов. Основываясь на результатах своей работы, ученые рекомендуют ежедневно употреблять в пищу 2-3 плода киви. Эффект такой диеты, по словам норвежских исследователей, проявляется уже через 28 дней. Попробуйте сделать маски для кожи лица с ягодами киви. Благодаря фруктовым кислотам такая маска мягко очистит кожу, увлажнит ее и насытит целым комплексом витаминов. Особенно такая маска будет, кстати, зимой или ранней осенью, когда кожа страдает от недостатка витаминов. Чтобы получить от плодов удовольствие, выбирайте для еды слегка мягкие, но без морщин на кожице ягоды. Если плод слишком жесткий, значит, он еще не созрел. Спелый плод порадует вас изумрудной мякотью и ароматом банана, земляники и лимона. Кушайте на здоровье, и пусть удовольствие принесет вам пользу.
1: Мы продолжаем программу про стресс и про то, как можно быстро от него избавиться. Еще одна рекомендация – снимите мышечное напряжение на лице. Когда человека мучают мрачные мысли, он хмурит брови и сжимает челюсти. Расслабьте лицо, это поможет быстро прийти в себя. А если вы еще и улыбнетесь, то предаваться мрачным мыслям вам уже не получится. Говорят, что человек, который заставляет себя улыбаться, автоматически приходит в хорошее настроение. Еще один метод расслабления действует от противного. Напрягайте мышцы, начиная с пальцев ног и до мышц лица. Побудьте так несколько секунд, потом расслабьте их. Вы почувствуете огромное облегчение. Это упражнение хорошо тем, что оно доступно абсолютно всем и не повредит даже беременным.
2: Здравствуйте! Самый главный принцип, по которому строится любая диета для беременных, пища должна быть простой и полезной. Сегодня мы с вами приготовим простой и полезный завтрак. Для этого нам понадобится все фрукты, которые вы любите, которые есть у вас дома. Я приготовила грушу, яблоко, банан, киви. Киви, кстати, богатый источник минералов и витаминов. Он очень полезен при беременности. Гранат содержит много железа и тоже очень полезен для беременности. Также нам потребуется творог и йогурт. Все эти фрукты вы можете нарезать так, как вам нравится. Кто-то любит покрупнее, кто-то помельче. Сегодня у меня уже есть нарезки эти фрукты. Они достаточно мелко нарезаны. Мы все их смешиваем.

0: Добавляем творог. Творог предварительно можно размять вилочкой, чтобы он был мягкий. Залить йогуртом. Все это перемешать. Завтрак готов. Быстро и просто. А самое главное в моем положении еще и полезно.
1: Для людей с хорошим воображением подойдет следующий метод борьбы со стрессом. Он хорош тем, что его можно применять абсолютно в любой обстановке. Никто ничего не заметит, ведь главная работа будет происходить у вас в голове. Расслабьтесь, закройте глаза и представьте себя в каком-то приятном месте. Например, представьте, что вы лежите на пляже. Попробуйте услышать шум волн, разбивающихся об берег, прикосновение теплого песка. Это легкое упражнение может дать поразительный эффект. Стресс улетучится, как будто его унесло морским бризом. Если вам трудно самим представить себе такую приятную и расслабляющую картинку, можете воспользоваться подсказкой нашего оператора.

Стресс – это не сами события, это наш отклик на них. Сохранить душевное равновесие или быстро восстановить его человеку легче тогда, когда он чувствует себя защищенным. Конечно, за годы жизни мы получили некоторый опыт того, как справляться со стрессом и расстройством. Но попробуйте переложить груз страха и переживаний на того, кто сказал. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И, может быть, после этого вы, наконец, испытаете ту душевную легкость, которую не испытывали во все годы своей жизни. Желаю вам этого от всей души, здоровья вам и счастья!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать.
4: То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама.
5: Знакомство с библейскими героями подспудно помогает нам в решении еще одной задачи. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе «Призвание Авраама», «Жертвоприношение Исаака», «Вера Авраама».
5: Мы говорим об Аврааме и Исааке, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие». Бог призвал Авраама, когда тот жил в Уре Халдейском. Ур Халдейский – один из крупных городов древнего Вавилонского царства, Междуречия. Авраам вышел из Вавилона, оплот идолопоклонства. Выйдя из Ура, чтобы идти в землю обетованную, семейство Авраама остановилось в Харане. Эта остановка на севере Междуречия имела историческое значение. Дело в том, что Фара, отец Авраама, был идолопоклонником. Об этом говорит книга Иисуса Навина.
1: «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака».
5: И семейство могло не покинуть пределов царства Вавилона. Поэтому после смерти Фары в Харане Бог снова обращается к Аврааму.
1: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана.
5: Авраам был бездетен, уже не чая стать отцом, в свои 75 лет, когда Бог дал ему обещание, что у него будут дети. Почему Бог не давал детей Аврааму все это время? Почему только в 75-летнем возрасте Авраам получил обещание, что у него будут славные потомки? И почему только спустя 25 лет, когда Аврааму было уже 100, у него наконец-то родился сын? Почему пришлось так долго ждать? В этих непростых условиях Бог воспитывал веру Авраама.
1: Слово «вера» на иврите звучит как «эмуна» и является однокоренным со словом «эмет» – «истина», «верность». Верить – значит оставаться верным истине, всем сердцем быть убежденным в ее триумфе. Верить – значит жить присутствием Бога в своей жизни, но не просто чувствовать Его, а сделать жизнь поистине Божьей своей нормой.
5: Книга «Бытие» содержит ободряющий стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог вменил, то есть счел, что это искренняя духовная связь с ним – она является проявлением настоящей подлинной праведности. Интересен тот факт, что Бог дает Аврааму другое имя. По-русски это не очень заметно, всего одна буква. А в еврейском Авраам становится Авраам. Великий отец становится отцом множества.
1: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен».
6: «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов».
7: Уже в Бытие 14.13 Авраам назван евреем, еврей. Это слово происходит от глагола «авар» – «переходить». Авраам переходит реку Евфрат, но в широком смысле это слово означает уже странника, человека, у которого нет ничего, что мешает ему идти туда, куда поведет его Бог. Это верность призванию Божьему. Но самое большое проявление веры, в котором Бог открывает себя Аврааму, и в котором Авраам доказал, что любит Бога, это история жертвоприношения Исаака.
1: Рано утром Авраам собрался в путь, оседлал осла своего, взял с собой двух слуг и Исаака, сына своего, и, нарубив для всесожжения дров, направился к месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути Авраам увидел вдали это место. «Останьтесь здесь, присмотрите за ослом», — сказал Авраам слугам своим, «а мы с сыном пойдем дальше, поклонимся Богу и вернемся к вам». А когда они пришли на то место, которое указал ему Бог, Авраам поставил там жертвенник и разложил на нем дрова. Завершив приготовление, он связал Исаака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. Авраам уже взялся за нож, чтобы убить сына своего, но в тот же миг ангел Господень воззвал к нему с неба: «Авраам! Авраам!» «Да», — откликнулся он. «Не поднимай руки на юношу», — прозвучало повеление свыше. «Не делай ему ничего худого. Теперь я знаю, что почитаешь ты Бога. Ради меня не отказался ты пожертвовать сыном своим, своим единственным».
4: Примером веры самым таким ярким является, конечно же, Авраам. Вот эта вера Авраама, который поступил совершенно нерационально, с точки зрения мира безумно, когда он пошел на гору принести в жертву своего сына. Вот такая вера: я иду за Богом, несмотря ни на что, не понимая, что происходит и так далее. Вот пример веры Авраама, он показывает, что такое пребывание во Христе, когда у тебя настолько тесные отношения с Богом, что ты делаешь все, что Он тебе повелит, даже не понимая, зачем, как, почему и куда это приведет. Потому что Бог, Он никогда не приводит ни к чему плохому.
7: Есть у Рембрандта такая картина. Ее можно видеть в Эрмитаже. Исаака мы не видим. Видно тело молодого человека со связанными за спиной руками. Авраам занес руку, чтобы полоснуть по горлу ножом. Но ангел ухватил его за руку, и нож выпал. Это драматический момент из запечатленной картины.
4: Если мы думаем, что Авраам был просто дитем своего времени, и для него это было чем-то, ну, хорошо, там, Бог попросил меня принести в жертву сына, как он, там, языческие боги просят принести в жертву, как бы просят принести в жертву своих детей. Это один момент. Но Авраам жил, вот, скажем так, в парадигме обетования Божьего. То есть, начиная с 12 главы, вот вся история Авраама, она начинается, ее начало, и вот вся она построена на одном. Бог приходит к Аврааму и говорит: «Я дам тебе потомство, которое станет исполнением, скажем так, глобального замысла Божьего о благословении всей земли».
7: Господь велел Аврааму принести в жертву своего единственного сына Исаака, которого сам и дал ему спустя 25 лет в 100-летнем возрасте. Это сын обетования. Но и в Исааке еще не исполнилось обещание многодетности. Только сын Исаака, Иаков, обретет большое потомство. 12 сыновей, от которых и произойдет
5: 12 колен Израилевых. Здесь много непонятного. Принести в жертву сына, притом сына обетования. Как может Бог велеть такое? В Библии сказано, что Бог искушал Авраама. Даже если мы переведем «искушал» как «испытывал», все равно непонятно, почему Бог испытывает Авраама именно таким образом. Почему он повелевает принести в жертву своего единственного сына? Ведь он же пророчил, что именно от этого сына и произойдет великий народ. Как сопоставить эти повеления Бога с тем, что было сказано им раньше? К тому же в Торе Бог запретил приносить человеческие жертвы. В книге Левит об этом сказано.
4: И Бог многократно он говорил об этом. Он говорил, именно от Сары родится тебе сын, в котором вот наречется тебе имя, в котором благословятся все народы. Потом он говорит, именно Исаак будет этим человеком. И после этого Бог говорит, иди принеси его в жертву. И здесь как раз возникает вот эта вот дилемма, этот конфликт, потому что Авраам живет вот в этой вот парадигме обетования. И он верит, что Бог должен исполнить свое обетование, потому что все его отношения с Богом построены на этом обетовании. Он ради этого покинул дом своего отца, он ради этого скитался. Все ради этого происходило, ради этого обетования. И поэтому, когда Авраам на это идет, это не просто следование чему-то, что было обычно в этом мире. Потому что другие люди, они когда приносили в жертву своих детей, у них не было какой-то веры вот в что-то. Ну, во-первых, у них наверняка детей было много, единственного они не принесут. Во-вторых, они и думать не думали, что этот сын, я его приношу в жертву, все, я его убиваю, я убийца.
5: У Авраама было достаточно поводов для сомнения. Но он твердо убежден, что Бог не может противоречить сам себе. Что в этом не вызывающем недоумение повелении есть особый смысл, пока ему непонятный. Он решает повиноваться, как бы это ни было тяжело. Ему предстоит далекий путь, около 3 дней, от Бер-Шевы, Версавии, до горы Мориа. Это было время тяжелых раздумий, время особых переживаний. Авраам должен был что-то понять, что-то прочувствовать, чтобы получить какое-то особое откровение от Бога.
4: Это именно шаг вот этой вот абсолютно необъяснимой рациональной веры, что да, обетование, да, я с этого как бы, ну, я ничего не получаю, я не исполняю никаких там обетов, которые я дал, но Бог повелел, значит, надо. Значит, Бог знает, что делает. Поэтому, когда мы глубоко вот вдумываемся в историю Авраама, мы понимаем, что нет, это невозможно. То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама. А Авраам назван отцом всех верующих. Именно поэтому, потому что он обладал такой верой, которую нельзя объяснить никак, никакими человеческими понятиями.
5: Позднее новозаветный автор напишет в послании к евреям мотивация Авраама.
8: «Рожденные от Исаака будут признаны твоими потомками». «Силен Бог, — убеждал себя Авраам, — и из мертвых восставить Исаака. Он из мертвых, образно говоря, и получил его».
5: Пришли на место, о котором сказал ему Бог. Устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, вязал сына своего, положил его на жертвенник поверх дров и собрался уже заколоть сына своего. Авраам связал сына своего. В этом Акидат, связывание, проявилась его верность Господу, готовность совершить жертвоприношение. Ангел Господь не является, взывает к нему и говорит, Авраам, не поднимай руки своей на отрока. Я знаю, что боишься ты Бога. Не пожалел сына твоего, единственного для меня. Величайшее испытание веры достигло кульминации. Вера Авраама и его преданность были проверены. Но каким образом совершится искупление мира? Сопоставляя эту историю с писаниями пророков, мы можем видеть, что здесь представлен великий принцип искупления через смерть Мессии, который рассматривается как жертва, которая очищает грехи всего мира. Это жертва, которая приносилась в том случае, когда человек согрешал в чем-то перед Богом. Согласно книге пророка Исаии, Мессия должен стать жертвой за грехи всего мира.
8: Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
5: Здесь, на горе Мориа, Бог показал Аврааму, каким образом человечество сможет получить прощение грехов и обрести мир с Богом в мессианскую эру.
3: Библия – это живой диалог с истиной. Это не законченная монолитная форма, которая дает ощущение абсолютной правоты, знания, абсолютного знания. Нет, это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать и каждый раз искать какие-то ответы, которые ставит он передо мной. Эта ситуация для меня уже естественная, и я понимаю, что именно в этом происходит мое общение с Библией. Я не бегу от вопросов, не бегу от проблем, не бегу от ощущения растерянности, а понимаю, что это то, чего хочет от меня Бог.
4: И Авраам свой нож с коротким жалом достал, почти оттуда, где уснул тот нож, которым хлеб резал в доме. «Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул, на чем сейчас лежат его ладони. В одной кинжал, в другой родная плоть. «Сейчас соединю». И тут же замер, едва пробормотав: «Спаси, Господь!» Из-за бархана быстро вышел ангел. «Довольно, Авраам!» – промолвил он. И тело Авраама тотчас потным внезапно стало. Он разжал ладонь, нож пал на землю, ангел быстро поднял. «Довольно, Авраам! Всему конец! Конец всему! И небу то отрадно, что ты рискнул, хоть жертве ты отец! Но с этим все. Теперь пойдем обратно».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Духовное наследие.
1: Нелегкий жребий, неотрадный, был вынут для тебя судьбой, и раны жизни беспощадной вступила ты в неравный бой. Но скудны все земные силы, рассвирепеет жизни зло, и нам, как на краю могилы, вдруг станет страшно тяжело. Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. Эти строки принадлежат перу замечательного русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Какие удивительные, проникновенные слова! Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. И не только Федор Иванович Тютчев с такой любовью и благоговением относился к Библии. Ломоносов, Державин, Пушкин, Воротынский, Лермонтов, Некрасов, Майков, Фет, наверное, нет среди русских поэтов и писателей того, кто не обращался бы к ней. Они черпали в ней силу и вдохновение. Нередко их стихотворения — это их молитвы, их размышления о мире и о Боге и поэтический пересказ прочитанного в Библии. Мы уже говорили о том, что русский народ сравнительно недавно получил Библию на литературном русском языке. Это произошло лишь в конце прошлого столетия. А до того момента каждый, кто хотел лично прикоснуться к Святому Писанию, должен был читать его либо на церковнославянском языке, либо на языке оригиналов, либо на каком-то другом, но не на своем родном русском. Прошлый век отмечен особым интересом.

0: лицом к Библии. Общественность нетерпеливо ждала. Когда же, наконец, русский народ получит Библию на своем родном языке? А ждать пришлось сравнительно долго. 60 лет продолжалась борьба, быть или не быть русскому переводу Библии. Этот этап распространения Библии на Руси связан с деятельностью Российского библейского общества. Оно было основано в 1813 году. В его состав вошли как православные священники, так и католический митрополит и протестантские пасторы. А председателем комитета Российского библейского общества был избран князь Голицын. Общество поставило своей целью распространение и перевод книг Священного Писания среди всех народов России. Также было решено, что эти книги будут продаваться по очень дешевой цене, а для неимущих даже раздаваться бесплатно. Интересно отметить тот факт, что Российское библейское общество существовало лишь на пожертвования. Пожертвования делали все – и сам император, и князья, и русские генералы. Также православная церковь постоянно собирала пожертвования в своих церквях. И, наконец, в 1818 году впервые выходят 4 Евангелия параллельно на русском и славянском языках. А через 4 года русские люди получили первое издание всего Нового Завета на русском языке. Это событие было с восторгом встречено как духовенством, так и мирянами. В это же время приступают к переводу Ветхого Завета на русский язык. Но, к сожалению, история сложилась так, что указом императора Николая I в 1826 году деятельность Российского библейского общества была запрещена. И вместе с запрещением деятельности Российского библейского общества был запрещен и перевод Библии на русский язык. Но к этому моменту Российское библейское общество уже добилось немалых успехов. Было выпущено более миллиона экземпляров книг Священного Писания на 26 языках народов России. Русские генералы распространяли Библию в армии среди своих солдат. Также отдельные книги Священного Писания были изданы для слепых выпуклым шрифтом.
1: Духовное наследие.
0: Итак, наступили мрачные годы реакции. Перевод был запрещен. И вообще, всяческое изучение Библии и ее распространение подвергалось гонениям. Стали запрещать людям читать Библию дома. Было решено, что достаточно слышать ее только в церквях. Отдельные книги, уже выпущенные, не допускались в продажу, а целые издания были даже сожжены. Но, несмотря на гонения и запреты, русский перевод Библии имел горячих поборников в лице нескольких человек. Это профессор Петербургской духовной академии Герасим Петрович Павский. Прекрасный человек, удивительный миссионер, архимандрит Макарий, живший в начале прошлого столетия на Алтае, а также московский митрополит Филарет. Эти люди, несмотря на гонения и запреты, продолжали дело перевода Ветхого и Нового Завета на русский язык. Они делали это с неутомимым упорством. Герасим Петрович Павский в течение 20 лет перевел весь Ветхий Завет во время лекций в Петербургской духовной академии. И его студенты, без ведома профессора, распространили эти переводы в количестве более 500 экземпляров. И когда об этом узнало высшее начальство, все эти переводы были уничтожены, а сам профессор подвергся наказанию. В это же время далеко на Алтайских горах живет архимандрит Макарий. Заботясь о своей пастве, он переводит Ветхий Завет на русский язык. Конечно, в это время он думал не только о своих прихожанах, но и о всех русских людях. Нужно сказать, что архимандрит Макарий в своем переводе Библии нередко пользовался трудами профессора Павского. И вот архимандрит Макарий письмо за письмом вместе со своими трудами посылает в Москву. А что в ответ? А в ответ лишь запрет. И несмотря на это, он продолжает свой труд. Нужно сказать, что перевод архимандрита Макария отличался необыкновенной живостью и выразительностью русского языка. В Москве живет еще один поборник русского перевода Библии – московский митрополит Филарет. Он тоже хотел, чтобы русские Библии имели ее на своем языке, но он видел, что время неблагоприятное, и терпеливо ждал. И, наконец, во время коронации Александра II Филарету удалось склонить высшее церковное начальство на свою сторону. Итак, в 1858 году указом императора Александра II был разрешен перевод и печатание Библии на русском языке. Новый комитет был создан для этого, новые люди вошли в него. И, конечно же, они пользовались трудами этих трех человек – Герасима Петровича Павского, архимандрита Макария и митрополита Филарета. Перевод Библии был завершен, и в 1876 году впервые русский народ получил полную Библию на родном русском языке. И можно сказать, во многом мы обязаны тем людям, о которых я рассказала вам сегодня. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему люди тратили силы, время, жизнь и, несмотря ни на что, хотели дать Библию, доступную для всех? Почему великие поэты и писатели сами обращались к ней, несмотря на то, что они создали множество замечательных произведений? Вы когда-нибудь спрашивали себя, а что испытывает человек, берущий в руки Библию? Не как скептик и не для того, чтобы потом блеснуть интеллектом, а чтобы с кротостью и благоговением прикоснуться к этим строкам.

Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы говорили с вами, мы увидели с вами однозначный факт. Факт того, что ветхозаветными ритуалами никоим образом израилит древний не зарабатывал себе спасение. Тогда зачем эти жертвоприносительные ритуалы, если они не зарабатывают спасение? И здесь тоже, вот в самом этом вопросе, отражается одна проблема протестантская. Она называется лютеранский минимализм. Да? Если в традиционной церкви присутствует максимализм, что это значит? Ага, я не уверен, что я спасусь, значит, я еще вот это должен сделать. А может, я еще вот это должен сделать. А может, я еще вот это сделаю. И я все равно не уверен, что я спасусь. А протестантский, или можно так сказать, евангелический минимализм, он заключается в следующем. Ой, а если я это делать не буду, я попаду в ад или нет? Понимаете? Две вот таких противоположности. В результате доходит до примитивизма. А что мне нужно? А мне нужно только знать Иоанна 3:16. Понимаете? Ибо так возлюбил Бог мир, понимаете, отдал Сына Своего Единородного. Все, больше мне ничего не надо. Ведь если я спасаюсь благодатью, не делами, мне надо Библию изучать. Так если я благодатью, а не делами, а Библию изучать – это дело, значит, не надо мне Библию изучать. Понимаете? До абсурда так может дойти. Что же нам Библия предлагает? Для чего, собственно говоря, эти ритуалы, если они, то есть сами вот эти действия, они не для спасения? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же такое жертва всесожжения. Оказывается, впервые вот эта жертва всесожжения, Ола, она встречается у нас в повествовании о потопе, когда Ной выходит из ковчега, он в первую очередь приносит во всесожжение на жертвеннике из всякого скота чистого, из всех птиц чистых. И что Бог делает? Бог реагирует следующим образом. Да, вот тут написано: «Обонял Господь приятное благоухание». То есть мы видим, откуда это приятное благоухание. Вот здесь вот у нас в конце ритуала жертвоприносительного, когда священник это все на жертвеннике сжигает, или в оригинале это написано, он это превращает в дым на жертвеннике, то вот это вот является приятным благоуханием Господу. То есть Ной, он, в принципе, делает то же самое. И Бог говорит следующие слова: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Не буду больше поражать всего живущего, как я сказал. Вот я поставлю завет мой с вами». То есть реакция Ноя принести, как только он выходит из ковчега, обретает спасение, он приносит жертвоприношение. Опять же, обратите в последовательность. Что сделал Ной, чтобы спастись? Он сначала принес жертвоприношение, а потом Бог ему говорит: «Ну, молодец, угодил, заслужил. Вот теперь я тебе расскажу план, по которому ты построишь ковчег и спасешься». Так было? Нет. Все было абсолютно наоборот. Бог спасает Ноя в ковчеге. Ной выходит, приносит жертвоприношение, а Бог в ответ на это действие Ноя заключает с Ноем завет. Вы видите эту взаимосвязь? Вот что такое всесожжение. Всесожжение, оно напрямую связано с заключением завета. А о завете мы уже с вами говорили в предыдущих лекциях. То есть это часть заключения завета. Почему это часть заключения завета? Ну, прежде всего, потому что мы сказали о том, что, возлагая руку на голову жертвы всесожжения, человек передает грех свой, переносит, да? Но сама жертва всесожжения – это же символ заместительной жертвы. Да, мы с вами говорили, что всякое жертвоприношение, вот, агнец, которого приносили в Египте, помазывали косяки двери, он умирает вместо первенцев. То есть жертва всесожжения – это прежде всего заместительная жертва. То есть завет, который заключает Бог с человеком по принесению этой жертвы, он основан на факте того, что это животное умирает вместо грешника. Естественно, прочитав книгу пророка Исаии, 53 главу, мы видим, что это все воплощается. Все эти ритуалы, все эти животные, они символизировали единственного страдающего Мессию. Да? То есть вот куда это все идет. Это символизм, это своего рода наглядное пособие, с помощью которого Бог учил Израиль плану спасения до того, как этот план осуществился в жертве, Голгофской жертве Иисуса. То есть это не был способ зарабатывания спасения. Это был способ, которым Бог учил свой народ чему-то. Вот похожий пример вы можете видеть. Бытие, 22 глава. История жертвоприношения Авраама и Исаака Авраамом. Да? Мы видим, как Авраам готов уже заколоть своего сына. Вдруг внезапно появляется ангел Господень, останавливает Авраама, но на этом не заканчивается история. Вот что делает Авраам после того, как Бог останавливает его. Он приносит вместо Исаака во всесожжение овна. Обратите внимание, опять во всесожжение. И вот реакция Бога. «Мною клянусь!» Что значит «клянусь»? Заключаю завет. Мы с вами уже разбирали, что завет – это священная Божья клятва. И вот Бог дает эту клятву Аврааму, благословляя: «Благословлю тебя, умножая, умножу семя твое, и благословятся в семени твоем все народы земли». Жертвоприношение, всесожжение, вернее, завет. Вот она взаимосвязь. Не попытка заслужить спасение. Авраам не заслуживал никаким образом своего спасения. Типа, представьте себе, убьешь своего сына, спасешься. Ну где в этом логика? Авраам, просто доверяя Богу, исполнял его волю. Авраам не пытался этим заработать себе спасение за счет сына. Прекрасная была бы логика. Вообще, знаете, когда я слышу богословов или проповедников, которые говорят, что в израильском храме, совершая жертвоприношение, можно себе было заработать спасение, я просто вижу, что эти люди вообще Библию не читали. Вот посмотрите, что говорит Исаия по этому поводу. «К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесожжениями овнов, туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Дальше вы увидите, в чем дело. Вы увидите, что имеет в виду Исаия, Бог, через которого, слова которого говорит Исаия. Проблема там была вот какая. Если мы посмотрим исторический контекст, то там мы увидим, что в годы правления царя Озии, именно в это время пророк Исаия начал свое пророческое служение, имело место в народе иудейском двойственность. С одной стороны, Озия, о нем говорится, что он делал угодное перед очами Господа. Ну, пока, конечно, ему не вздумалось походить в храме, совершить курение, воскурить фимиам. Ну, здесь, опять же, здесь не проблема того, что Озия занимался языческим идолопоклонством. Он просто решил себя испробовать в роли священника, но закончил он, оказавшись прокаженным. То есть это нельзя было делать. Но в чем Озию нельзя бы упрекнуть? Это в том, что он какому-то валу служил. Он чересчур ревностно Богу решил послужить, превысив свои полномочия как царя. Вот. Но дальше об этом пишет книга 4 Царств, а народ продолжал приносить курение на высотах. И вот что Исаия и пишет по этому поводу. «Зачем вы приходите топтать мои дворы?» То есть в чем идея, в чем суть этого вопроса? Дело в том, что иудеи решили повести себя хитро. Им нравились эти все идолопоклонства, эти все оргии, которые в честь Бога, богов плодородия совершались. Они туда ходили, занимались всем этим мерзостью, а потом решали, что ну, мы же все-таки верующие люди, нам надо в храм пойти и жертву принести. А Бог им говорит: тошнит меня от вашего такого отношения. Вы знаете, на что это похоже? Это похоже на мужа гуляку, который ночь с кем-то другим погулял, а под утро к жене явился с букетом роз. И уважающая себя женщина, сами, наверное, понимаете, что с этими розами должна сделать. Понимаете? То есть вот это и происходит здесь. То есть однозначно мы видим ответ на поставленный вопрос. Можно ли просто, совершая ритуалы жертвоприношения в храме, вот обрести спасение? Ответ Исаия дает – нельзя. Вопрос – а тогда как иудей должен был обрести спасение? Это очень просто. Омойтесь, очиститесь. «Удалите злые дела ваши», – пишет пророк в 1 главе 17 стихе. «Тогда придите и рассудим. Если грехи ваши, как багряное, как снег убелю, кто будет убелять? Бог. Если красны, как пурпур, как волну или шерсть убелю». Вы понимаете? Исаия 1:17 говорит однозначно, все начинается с омовения и очищения от грехов. Омойтесь, очиститесь, перестаньте делать зло. То есть не занимайтесь тем, что бегите и свое зло уравновешиваете тем, что вы там имеете деньги и сейчас 10 тельцов принесете Богу во всесожжение. Не поможет. Пока вы не удалите от себя зло и не придете к Богу, и тогда Бог говорит, рассудим. Если ваши грехи как багряные, то тогда я их сделаю белыми. То есть через омытие грехов. Перед вами очень интересная фотография. Это бассейн для ритуального омовения. Таких бассейнов в Кумране очень много. Они называются миква. Такой бассейн – миква. Кумраниты, есеи, каждый день заходили в такой бассейн для совершения омовения. Интересно, что, в принципе, если мы посмотрим Левитский закон, 15 главу книги Левит, то там видно, что если человек там имеет какое-то истечение из тела там, и так далее – то нужно, он нечист, а потом ему под конец срока своей нечистоты надо было окунуться, омыть свое тело водою. Вот. Конечно, надо сказать, что в 2-1 веке до нашей эры у иудеев был по этому поводу пунктик. В частности, на храмовую гору в Иерусалиме, в храм, никто не мог зайти, не омывшись перед этим в микве. Было ли какое-то нечистота у человека? Не было. Почему говорили фарисеи так? Ну, вот немножко, может быть, порезал палец там, вот, где-то что-то нагноится, чтобы, не дай бог, чего вышло, вот на всякий пожарный омойся. Но интересно, что у есеев-то храма не было, они это продолжали делать. То есть есеи, и не только есеи, в иудаизме того времени было понимание, что через омовение в воде Человек не просто смывает себя какую-то ритуальную нечистоту, а человек смывает себя грех и становится чистым перед Господом. И вот поэтому они это делали, и не только Ессеи, потому что Ессеи к Иоанну Крестителю не приходили. Но Иоанн Креститель, проповедуя всего в 5 километрах от Кумрана, в месте, где впадает река Иордан, в Мертвое море практически, ну, может, не 5, может быть, где-то километров, да, где-то километров 7 от Кумрана, вот, он проповедовал покаяние, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. И что делал народ? Не Ессеи, а вот вся окрестность Иорданская и весь Иерусалим. Они приходили к Иоанну Крестителю, да, это были иудеи, но они понимали, они от него крестились, и дальше написано, исповедуя свои грехи. То есть вот это омовение, оно основано не на левитском ритуальном законе, а на словах Исаии 1:17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые дела ваши». То есть вот таким вот образом учит нас, оказывается, Тора и пророки. Не тому ли же самому учит Евангелие? Так как же мы можем говорить, что иудеи, евреи, израилиты спасались через ритуал? Это абсолютный абсурд, не соответствующий никакому священному писанию. Так что же символизировали жертвы во святилище? Опять же, давайте посмотрим на разные жертвоприношения. Мы уже говорили о жертве всесожжения, что она символизирует завет. А вот еще одна жертва за грех, ритуал, который носит название хаттат. И вот что здесь сказано. На немножко отличается этот ритуал от ритуала жертвы всесожжения тем, что когда говорится о жертве всесожжения, сказано, если кто из вас желает принести жертву Господу. То есть она, жертва всесожжения, делается по желанию. Ну и, в общем-то, действительно, человека никто не заставляет вступить в завет Господа. Парень приходит к девушке, говорит, ты хочешь стать моей женой? Ответ может быть либо да, либо нет. То есть желает заключить завет с Господом или не желает заключить завет с Господом. Но здесь обратите внимание, если кто из народа земли. Вы видите вот это, вот эти слова? Из народа земли. То есть для того, чтобы удостоиться привилегии принести жертву Господу, нужно быть частью народа земли. То есть нужно быть частью завета. Мы с вами говорили о трех разных уровнях людей, да, есть нохри, иноземец, есть гер, пришелец, и есть народ земли. То есть пока человек пришелец, он не может приносить жертву за грех, да, он должен обратиться, принять обрезание и должен вкусить пасхального агнца. И тогда он станет народом земли, и тогда эта функция ему будет доступна. В этом случае, если он согрешит по ошибке и сделает чего против заповедей Господних, что не надлежало делать, и когда он будет виновен, и когда будет узнан грех, который он совершил, тогда он может принести козу, например, без порока, в жертву за грех. А что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Дальше написано: «И возложит руку свою на жертву всесожжения». И дальше идет кропление крови и так далее. И вот в самом конце написано: «Очистит его священник, и прощено будет ему». Интересно, правда? У нас есть отличие. Я вот покажу вам ритуал жертвы за грех и жертвы всесожжения рядом поставлю, сравню, да? Обратите внимание, здесь возложит руку, здесь возложит руку. Но здесь у нас приобретет благоволение в очищение грехов, а здесь очищение грехов и прощение аж в самом конце. Но означает ли это теперь, что вот этим всем ритуалом там зарабатывает этот грешник спасение? Обратите внимание, кто делает это? Это делает священник. Грешник ничего не делает. И священник и очищает. То есть даже если здесь у нас не стоит сразу же очищение, да, то это не означает, что теперь что-то грешник зарабатывает, потому что все, что здесь написано, делает священник. Вопрос: как священник очищает грешника? Что священник делает с жертвой за грех? Оказывается, священник жертву за грех должен кушать это мясо вот здесь, во дворе скинии собрания. То есть вот у нас жертвенник, вот грешник приходит с жертвенным животным, дальше он пройти не может. Священник здесь, это жертвенное животное на жертвеннике, заколается, и дальше священник его забирает, мясо это варится в котле, и священник постепенно его кушает. И таким образом с ним происходит очищение грехов. Что это значит? Нам объясняется обязанность священника чуть-чуть дальше, вот здесь. Моисей объясняет сынам Аарона, Элиазару и Ифамару, что такое они должны делать. Вот зачем им нужно съедать козла в жертву за грех. Вот он им говорит: почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая и дана вам. И вот дальше у вас прописаны два предложения в тексте у нас, которые между собой синонимичны: чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом. То есть очищение грехов – это не просто какая-то там магическая процедура, там какой-то там щеткой эти грехи надо чистить, тряпкой их надо вымывать, там еще добавить какую-нибудь там виндекса или какой-то еще химии не поможет. Очищение – это значит, что священник снимает, забирает на себя грех человека. То есть вот этот грех, который израилит совершает по ошибке, да, то есть человек находится в состоянии завета, да, он в завете с Богом. Мы говорили вчера, приводили пример, когда говорили о завете, что как в любом браке размолвки бывают. Проблема всегда, как эту размолвку ликвидировать. То есть фактически жертва за грех – это не какой-то там, понимаете, магический ритуал, прием, с помощью которого израилит там какие-то дела совершает, какие-то манипуляции делает, как вот это шаманы делают, и все, зарабатывает все спасения. Нет. Это ритуал, который объясняет израилиту, как решить проблему размолвки между человеком и Богом. И оказывается, эта проблема размолвки не решается никаким образом, пока не найдется священник, который снимет этот грех. Ну, естественно, некоторые могут подумать, что действительно надо на исповедь ходить. Ну, проблема в чем? Новый Завет нам говорит исповедоваться. Только написано «друг перед другом». Я могу исповедаться, но мне тоже кто-то должен исповедаться. Единственный и неповторимый священник, который может снять грех, это только наш Господь Иисус, о котором нам Иоанн пишет однозначно. Посмотрите. Еще раз, вы видите слова книги Левит. Священник делает две вещи. Сначала он снимает грех, потом происходит прощение. А посмотрите, что пишет Иоанн. Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, истины в нас нет. Если исповедуем грехи наши, Он будет верен и праведен. Что делает? Раз. Простит нам грехи наши. Два. Очистит нас от всякой неправды. Очистит. Простит. Кто это Он здесь? Только один, единственный Иисус. А в Ветхом Завете священник, его символизировавший. И другого пути ко спасению нет. Мы не зарабатываем наше спасение, но мы понимаем, что одного прощения – это только пол проблемы. Нужно еще и очищение. И этому нас учит святилище. Не зарабатывать спасение, а идти к великому первосвященнику для того, чтобы он снял с нас весь наш грех. Готовы ли вы к этому?

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Программа «Независимость». Константин.
1: Когда я начинал употреблять, я не понимал, в общем-то, чего я делаю, и что как это потом отразится на всей моей жизни. То есть я, ну, начал употреблять. Я, ну, помню, что меня всегда интересовало. У меня почему-то, не, ну, образ такого мужчины сложился такой вот. Не тот, который вот там зарабатывает как-то честный там, муж, отец. А мне что-то вот мужчина стал ассоциироваться с таким вот с детства. Я вспомню свое восприятие. Что такое настоящий мужик? И вот у меня как-то это всегда воспринималось такой вот с Беломориной и со Стаканом. То есть вот это вот мужчина. Я помню фильм такой вот, который повлиял на меня, как это ну, «Судьба человека», где он там на глазах гестаповцев 3 стакана водки там еще дошел куда-то. Я думаю, вот. А когда я мое первое знакомство с алкоголем, мне стало плохо, я как-то так вот это подумал, наверное, я как-то не мужчина, надо им становиться как можно быстрее. Я любил своего деда, и он постоянно мной занимался. То есть, и он так вот сидит, наливает, выпивает, закурит, и как бы и общался со мной. То есть, и у меня вот, и вот этот вот образ мужчины сформировался вот такой. То есть, прошедшего войну, с такой со стаканом, с сигаретой, который хорошо относится там ко всем. Вот, и... То есть, и как-то вот это я уже, видно, детские впечатления, вот, которые я запомнил, они вот, видно, уже прошли потом через всю жизнь. И в школе я уже, в общем-то, в 9 классе, начиная с 9 класса, в общем-то, алкоголь – это был как бы непременный атрибут всех выходных. То есть, вот это вот стало моим таким основным досугом, и то, к чему я стремился, то, чего я ждал. Когда вот учишься в институте, кто-то кормит, кто-то с тобой всегда рядом, нелегко признать, что у меня проблемы с веществами, с алкоголем, еще, ну, то есть и вообще, что я живу неправильно. Но когда я так вдруг жизнь резко поменялась, то есть как-то собутыльникам без денег не особо-то не нужен, нигде ничего, из института выгнали, то есть вообще, то есть ни перспектив, ничего. Я как-то, мне показалось, что, наверное, надо бросить пить. Или нет, вначале я думал, что надо пить поменьше, вот, но тут я с ужасом обнаружил, что меньше не получается. На тот момент мне было 22 года. То есть 22 года, то есть у меня к 22 годам алкоголь скрутил, что вообще уже... Мне казалось, что если я брошу пить, то есть я, в общем-то, классный, хороший парень, только пью запоем. То есть, и мне казалось, что если я брошу пить, в общем-то, как бы все мои проблемы уйдут. Я пойду по жизни победителем, над людьми и обстоятельствами, сорву аплодисменты и так далее. Но и вот в один как бы из раз меня эффективно так пролечили, я не пил 7 месяцев. То есть это время было как бы самое ужасное в моей жизни. То есть самое ужасное, я вспоминаю, я ходил худой, злобный на весь мир. То есть вообще, то есть я как-то... Я вот за те 7 месяцев нажил врагов больше, чем за всю жизнь до и всю жизнь после. То есть вот что такое, вот я как бы без, ну, без Бога, без поддержки других людей, то есть и без алкоголя. То есть и без алкоголя, то есть в общем-то, с которым я могу быть нормальным человеком. То есть я был в состоянии, я вот сейчас смотрю... жесточайшего стресса, то есть когда нет, ну, нет алкоголя. Вот, и я потом уже, естественно, я сорвался потом, и уже когда я уже был в анонимных алкоголиках, я выздоравливал, я просто понял, что если бы я тогда не сорвался, я бы, ну, с ума сошел бы просто. Вот анонимные алкоголики, то есть мне помогло. Во-первых, я уже стал не одинок. То есть я увидел, что в общем-то мне всегда, я всегда чувствовал себя вот до анонимных алкоголиков каким-то прокаженным. То есть как-то я чувствовал, что я отличаюсь в худшую сторону от других людей. То есть я какой-то, ну, не может нормальный человек, ну, такие вещи вытворять. А когда я пришел в анонимные алкоголики, когда мне сказали, да ты не стесняйся, здесь у всех сексуальная распущенность и криминал. То есть, как, мне вот это, и все трезвые, довольные, не стесняются там ничего. То есть, я как-то, мне вот это вот понравилось, и, в общем, я стал ходить. То есть, я стал ходить, и с того времени я...

сроке трезвости, когда я увидел, что я все-таки даже если я трезвый, я отличаюсь от других людей. Да, отличаюсь от других людей, что мне что-то нужно другое. Какой-то у меня постоянный голод внутри, какой-то источник дискомфорта сидит, что мне, ну не знаю, то есть ничто мне, я вот видел, что да, я протрезвел, я увидел, что, наверное, ну теперь я могу как зажить, как нормальный человек. Ну, нормальный человек – это как бы семья, машина, работа. Ну, такой советский набор, то есть там дача, квартира, машина. Вот, то есть, мне, вот, то есть и я на этом успокоюсь и буду счастлив. То есть, ну, я как-то достигал каких-то материальных вещей, то есть, какие-то там отношения, то есть, как-то, ну, реализовывался. Но я видел, что мне каждый раз почему-то плохо по-разному. Но я как-то, но я все равно оставался трезвый при этом. Да мне четко сидел, не будешь ходить на собрания, то есть, это... Ну, все плохо кончится. То есть у меня на самом деле вот это вот... У меня была вера в группу, что группа мне помогает оставаться трезвым. Но дальше там... То есть, ну, группа анонимных алкоголиков, они не только помогают оставаться трезвым, они еще помогают изменить свое мировоззрение, отношение к миру, то есть отношение к себе, отношение к другим людям. Но эти моменты я упустил. То есть мне казалось, что материальный мир решит мои все проблемы. И для этого я должен оставаться трезвым и могу использовать Бога иногда для этого. Да, то есть вот, то есть хотел использовать, ну, относиться с Богом не как к Богу, а как к джину такому, который там, где надо там какие-то ритуал совершить, что-то еще сделать, и тогда он мои проблемы быстренько так это поможет мне вот, что вот решить. То есть я с Богом долго торговался, но при этом оставался трезвый, потому что, ну, Бог мне помогал расти, то есть дорастать до каких-то вещей. Ну, еще вижу, что расти и расти. И тут я подошел к тому, то есть к тем 12 шагам, которые, в общем-то, предлагает программа выздоровления. Чтобы я увидел, что ничто не решает мою проблему, я на протяжении всей трезвости, я вроде как и трезвый, но каждый раз несчастлив по-разному. Я отличаюсь от других людей, то есть мне, то есть не приносит, ну как-то все равно, чего бы у меня не было, я вечно остаюсь недоволен, мне дискомфортно, мне плохо. И тут у меня вот как бы пошла работа серьезная по вот этим шагам анонимных алкоголиков, которые предлагаются. Для начала мне предлагалось, ну, вкратце я расскажу, что делается. То есть для начала там как бы предлагалось мне составить списки всех тех людей, которые в жизни, которым я испытывал нехорошие чувства. То есть их было 504 человека. То есть все организации, которыми... Организации и сообщества людей, которым я в жизни испытывал тоже нехорошие чувства. Их было порядка 120. Да, то есть все принципы, по которым устроена жизнь. Да, по которым устроена жизнь. То есть там, ну... Там без труда не выловишь рыбку, без труда быть вежливым, там, уважать старших там, и так далее. Ну, вот такие вот принципы, в общем-то, по которым живут люди. Их тоже было за 100, 102 или 103, что-то вот такое, в таком вот. То есть мне вот это предлагалось, то есть и я увидел, в общем-то, что хоть я остаюсь трезвым, но я живу в аду. В общем-то, в аду. То есть меня все не устраивает в этом мире. То есть вообще все не устраивает в этом мире. Все организации, все как бы государственные учреждения, все мои знакомые, все родственники, я сам себя, Бог не устраивает. Все. То есть я, как мне оказалось, мне казалось всегда, что я очень приятный, хороший человек. Да. То есть когда я увидел эти списки, я как-то увидел, что не совсем. Мягко говоря, так что как я живу, что раз меня вообще, то есть, не устраивает все, вообще все в этом мире. Я когда вот это написал, увидел, то есть, вообще всю глубину своей проблемы, которая мне, в общем-то, как бы даже в страшном сне не видел. У меня выработались какие-то уже благодаря этой работе свои понятия, свое ощущение Бога, с которым я могу комфортно существовать, с которым могу разбираться, с которым могу быть полезен другим людям, с которым я могу решать свои проблемы. То есть, ну, у меня появился как-то новый друг, который заботится обо мне, который учит меня, который еще что-то. И мне, в общем-то,
Не нужно анализировать понятия, те понятия о Боге, которые у других.

0: людей. Это их, а вот это вот мои личные, неповторимые, только мои вот отношения с Богом, за которых я держусь, в которых я развиваюсь, то есть и которые меня, в общем-то, устраивают. Что я могу быть полезен другим, я могу как бы эффективно помогать, люди это чувствуют, меня это вдохновляет, что нет неразрешимых проблем. В общем-то, у меня сейчас там кризис там жизни, там еще что-то, но я чувствую, что я не разваливаюсь, я при этом еще помогаю другим. Я не лезу в то, что там не облегчаю свое состояние с помощью там сигарет, игрушек, секса и так далее. Я вот как бы, я чувствую, что внутри появился какой-то стержень, который, в общем-то, у меня никогда не был.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы, французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий и крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. «В долине Сидим, где ныне море соленое», пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка. Переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамидой. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила, в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. Вначале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, библейских картах и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Неудачи происходят. От них никто не застрахован. Человек терпит неудачу, борется с ней, и у него снова все становится хорошо. Но что делать, если неудачи происходят постоянно? Что ж, давайте разбираться. Наверное, каждый из нас знает человека, с которым вечно происходят одни неприятности. Может быть, это и есть вы. Все валится из рук, на учебе проблемы, на работе завал. В семье вообще нет никакого дела. В хобби ничего не получается, вечно что-то теряется. Даже во время дождя машина проезжает по луже и обливает именно вас. Вам приходится жить в мире, который настроен против вас. И это сложно. Наверняка вы много раз думали, почему именно со мной все это происходит. Не отчаивайтесь и не ставьте на себе крест. Все можно исправить и наладить. Главное – захотеть. Для начала нужно поработать над своим отношением ко всему происходящему. Если человек во всем видит сплошь негатив, то неудивительно, что у него все плохо. Отношение к ситуации очень часто определяет то, какова она – удачная или нет. Например, вы не успели на свой автобус, а следующий придет только через полчаса. Вы сразу начинаете думать: «О нет, теперь я опоздаю, мне придется долго ждать» и все в этом роде. Но попробуйте найти плюсы и в этой ситуации. Посмотрите на нее с другой стороны. У вас появилась возможность прогуляться или познакомиться с кем-то на остановке. В конце концов, у вас появилась новая история для близких, и лишь вам решать, какая она – негативная или забавная. Также необходимо понимать, что многие неудачи – это последствия ваших действий. Тот же самый автобус. Вы могли не успеть на него, потому что где-то задержались или проспали. Тут просто нужно сделать выводы и работать над собой. Ложиться спать раньше, стараться быть пунктуальным и планировать свой день. Человек может использовать негативную ситуацию как жизненный урок. Эта жизнь не настроена против вас. С Божьей помощью и с трудом вы можете все преодолеть. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Для вас поет Вадим Кочкарев.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о святилище с Виталием Олейником. Здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей.
1: Сегодня мы поговорим о справедливости Божьей. Естественно, о справедливости Божьей в его храме, в его святилище. Ну, понятие справедливости, оно, конечно, знаете, далеко порой от нас, потому что столько несправедливости в этом мире, что думаешь, а как же все-таки дело обстоит в этом вопросе у Бога? Да. Была ли справедливость в том храме, который Бог основал? Была ли справедливость у народа Божьего, коль скоро это был народ под водительством Бога, и там была теократия, если как форма правления?
2: К сожалению, исходя и из греховной человеческой природы, и из того факта, что дьявол и бесы на земле – реальность, и их воздействие на людей, в эпоху, когда стоял храм, несправедливости тоже хватало. Но скиния, святилище, служило нуждам тех, кто искал справедливости. И что касается Бога, Он со своей стороны все сделал для того, чтобы система справедливости работала. Ну, в частности, небольшой пример. В книге «Исход» описывается одежда первосвященника, которая нужна была ему для того, чтобы он был в состоянии совершать служение. И вот частью этого служения первосвященника было следующее. 28 глава книги «Исход», мы прочитаем стихи 29 и 30. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Каким-то образом эта часть его одеяния была способом реализации суда.
1: То есть, получается, Верховный суд, если так можно сказать, это был первосвященник.
2: Да. И в Библии чуть более описывается о процедуре, потому что помимо вот власти или служения, или функции священников, была юридическая система установлена, учреждена правовая, судебно-правовая система. То есть были судьи на выборной основе, которые, руководствуясь законом Божьим, осуществляли справедливость. Но не всегда бывает так, что в человеческом обществе удается всех свидетелей опросить и все показания собрать.
1: Ну да, то есть судебная система, какая бы она идеальная ни была, все равно получится случай, где ну, невозможно эту справедливость все-таки восстановить или доказать, или найти, вообще докопаться до нее.
2: Да, и вот сказано в книге Второзаконии, в 17 главе, мы прочитаем стихи 8 и далее. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих», а ворота города – это место, где заседала администрация, говоря современным языком. Это суд. Так, «если будут там несогласные мнения, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой».
1: Это ссылка
2: на святилище.
1: Храм.
2: Да, «И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». И при большем исследовании того, как работала вот эта часть одеяния первосвященника, оказывается, что там свечением загорались соответствующие камни, и первосвященник точно мог сказать, кто виновен, кто не виновен. Таким образом, Бог осуществлял непосредственное управление народом и говорил о том, что есть справедливость и что несправедливость в контексте теократической системы правления.
1: То есть, получается, не столько первосвященник был верховным судьей, сколько Бог через этого первосвященника указывал, как разбирать сложные вопросы.
2: Это очень важное уточнение. Первосвященник предоставлял себя и свое одеяние в качестве способа для того, чтобы Господь через него, причем по Божьей же воле установленной системе, был в состоянии показать справедливость.
1: Мне очень нравится продолжение этой истории. Я когда читал, там написано следующее, что если после этого кто-либо не примет решение священника, или того решения, которое Бог через священника показал, да, то да будет предан смерти. Не слишком ли это жестоко? Особенно ввиду того, что они пришли туда изначально, потому что был спорный вопрос.
2: Обыкновенно, если судопроизводство осуществлялось по всем заповедям Торы, то достаточно было улик, достаточно было информации. Здесь же вопрос между кровью и кровью. То есть главная тема, по которой приходили к первосвященнику, это, как правило, вопросы тяжелые, вопросы убийства, uh-huh. вопросы пролития крови. То есть там есть виновные всегда. Uh-huh. И потому вот непослушание решению священника означало нежелание виновного наказать. Означало нежелание местного суда повиноваться вот Божьему суду для того, чтобы осуществить справедливость. То есть вопросы смертной казни, несмотря на то, что они довольно сложны, тем не менее во всех государствах как-то решаются. И у нас здесь есть возможность выбрать между двумя путями. Человеческий уровень. Угу. Сегодня есть, допустим, возможность провести анализ ДНК. Есть возможность теперь уже подключить какие-то записи видеокамер наблюдений, которые есть. Всего этого в ту пору не было. Но даже и при современном вот процессе судопроизводства все равно часто люди оказываются осужденными несправедливо угу. и преданы смерти, да, казнены в соответствии вот с тем или иным решением. У Бога такого никогда не происходило, потому что Он точно знал. И более того, сказано, что если суд вот, человеческий не осуществит справедливость, то тогда Господь сам осуществлял эту справедливость непосредственно.
1: Ну, хорошо. А если не было спорного момента, но как-то так было подставлено, что в итоге мог пострадать невиновный? То есть вот привели человека к воротам, его обвиняют в тяжком преступлении, да. и все улики свидетельствуют против него, и, соответственно, старейшины у ворота, они однозначно выносят вердикт, что он виновен, и он должен быть наказан, а он, по большому счету, не виновен. То есть нет возможности сходить в храм, к первосвященнику, к Богу, от Бога получить ответ, там, вердикт какой-то, а человек знает, что он невиновен. Как ему быть? Потому что его жизнь на кону.
2: Господь предоставил возможность человеку бежать за защитой Господу. И в Библии описано это так. Он мог прибежать во святилище, зная, что вот его дело решается, и будучи не уверен в том, что по справедливости будет решено, и ухватиться за роги жертвенника всесожжения, куда был доступ был, открыт. Да. И вот тогда он этим самым актом, он просил у Господа суда. И тогда первосвященник, уже в данном случае не по представлению местного суда, а по непосредственной просьбе человека,
1: то есть, получается, человек мог востребовать таким образом апелляцию и востребовать от Бога судебное решение какое-то.
2: Именно так. Потому что Господь есть судья всей вселенной. Мы можем вспомнить разговор патриарха Авраама с Господом, когда у Авраама были вопросы, справедливо ли так поступить или несправедливо. Он говорит, судья всей земли, поступит ли неправосудно. То есть Бог – это воплощение справедливости и милости вместе с тем. И вот поскольку Он всеведущ, всезнающ, Он всегда давал возможность обрести справедливость и защиту.
0: Далее в программе.
2: Второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым. Это не было первосвященника с Уримом и Тумимом. Огонь, сказано, вышел из святилища.
1: То эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. Угу. Но ведь милость, по большому счету, это несправедливо.
0: Небо на земле.
1: Ну, вот это вот идеальное обустройство, которое Бог придумал для своего народа, оно, конечно, работает в теократической системе правления. Когда у нас есть Бог, когда он есть посредник, через которого Бог проводит вот этот вот суд, и, соответственно, есть возможность для человека непосредственно подойти и узнать решение Бога. Угу. Насколько я понимаю, сейчас такой возможности у нас не то чтобы сказать нет, но она крайне ограничена, и большинству людей такое недоступно.
2: Да, к сожалению, надо признать тот факт, что фактически с момента Вавилонского плена в книгах, которые написаны были в тот послепленный период, отражена вот такая ситуация. В частности, приходят плененные бывшие, возвращаются назад в Израиль, в Иудею, в Иерусалим и хотят приступить к совершению священнодействия. То есть восстанавливается храмовое служение, храм был построен и так далее. Но, сказано, у них не было бумаг. Они не могли показать и доказать свою принадлежность к священническому роду, потому что не было вот соответствующих документов. И Библия говорит так, что им было сказано, пока не служить, доколе не восстанет первосвященник с Уримом и Тумимом. И вот проблема заключается в том, что в тот момент первосвященник уже был, но первосвященник с Уримом и Тумимом и первосвященник, который тогда совершал служение, это не одно и то же. То есть у народа Божия уже фактически с послепленной Вавилонской эпохи этот вопрос уже стоял очень остро, потому что не было первосвященника с Уримом и Тумимом. А это, в свою очередь, при исследовании, оказывается, было связано с отсутствием Ковчега Завета в храме, поскольку он не упоминается в числе тех предметов, которые были возвращены из Вавилона, из Вавилонского плена. И уже когда мы обращаемся к историческим данным, то у Иосифа Флавия написано, что святилище, в смысле его священная часть, второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым, без мебели. А вот осуществление возможности волю Божью знать, узнавать, оно напрямую было связано с наличием этого ковчега, потому что сказано «там я буду открываться тебе, Бог Моисею сказал». Поэтому получается, что уже несколько столетий до вот эпохи Нового Завета, когда началось служение в небесном святилище, на земле уже не было вот того самого первосвященника с Уримом и Тумимом. И он появился только лишь в лице Иисуса Христа, нашего первосвященника, уже в небесном святилище.
1: То есть получается восстановление вот этого служения справедливости или служения суда, если кому этот суд нужен апелляционный, он уже появляется теперь только в небесном святилище.
2: Да. Но справедливость по-прежнему могла осуществляться, поскольку Божий закон остается в силе. Что верно, что неверно, что грех, что беззаконие, все это определено и имеет место.
1: То есть, естественно, закон у нас никуда не делся, судьи, установленные людьми, они тоже никуда не делись, и по большому счету справедливость как бы была, ну, могла быть установлена таким вот образом.
2: Да,
1: но если,
2: да,
1: но если
2: мы,
1: вдруг
2: быть...
1: невозможно было, или если вдруг кто-то был там незаконно, осужден, он мог прибежать уже непосредственно к Богу.
2: Ну вот мы как раз с вами синхронно мыслим, потому что я хотел предложить обратиться к 5 главе Евангелия от Матфея, где в Нагорной проповеди Христос произносит такие слова, 22 стих 5 главы. Он говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». То есть он не упраздняет, а наоборот ссылается и отсылает к судебной системе, которая тогда существовала. «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, верховный суд». То есть есть местный, есть потом верховный.
1: Есть верховный суд.
2: «А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной».
1: То есть есть еще Божий суд.
2: Да.
1: То есть вот они, несколько уровней судебной системы, и верхняя ступень в любом случае остается за Богом. Бог ее никому не отдает.
2: Да.
1: Что вот в первом случае в теократии Бог решал и показывал свое решение через первосвященника. Что во
2: либо непосредственно, случае... если кто-то не слушался.
1: Ну да. Мы знаем такие случаи, когда непосредственно огонь с неба исходил и попалял тех людей, или земля разверзалась, или еще какие-то другие случаи происходили.
2: И очень часто как раз-таки вот в случае, скажем, с сыновьями Аарона, Надавом и Авиудом, огонь, сказано, вышел из святилища. Или еще там было восстание 250 человек. Опять огонь вышел из святилища. То есть Господь всегда показывал, что святилище является фактически центром, откуда Божьи суды истекают на тех, кто упорно не желает повиноваться Божьей воле, будучи виновен.
1: То есть святилище или храм, в котором Бог восседает и совершает служение, он одновременно является и местом религиозного поклонения или каким-то совершения литургии, да, местом богослужения, но он также является и местом суда.
2: Да.
1: И оттуда изливаются суды Божьи.
2: И очень интересно отметить, что в этом смысле ничего не поменялось в плане функции святилища. На земле ли, на небе ли? Оттуда Божьи суды исходят. И в книге Откровения об этом неоднократно говорится. Может быть, мы хотя бы один момент могли бы прочитать из 8 главы. Книга Апокалипсис, 8 глава, стихи с 3 по 9. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град, и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и так далее». То есть мы видим, что вот там идет, во-первых, служение, фимиам, тут у нас и кадильница, и жертвенник курения, и ангелы, которые совершают служение, И вот когда Бог принимает определенное решение о суде, тогда вот оттуда из небесного святилища по Божьему сигналу эти суды изливаются.
1: То есть даже говоря о последних судах каких-либо, они изливаются все равно из храма Божьего.
2: Из святилища.
1: Из святилища.
2: Уже далее в 15 главе книги Откровения написано, что семь ангелов вышли из храма небесного, облеченные в белые одежды, в льняные одежды, как полагается служителям храма. И сказано, у них в руках семь чаш гнева Божия. Семь последних язв излиются тоже в будущем оттуда.
1: От святилища. Угу. Вот сейчас, что делать человеку? Потому что, опять же, встает вопрос доступа туда. Если в прошлом человек мог физически прибежать в храм, физически ухватить за физический жертвенник и требовать у Бога справедливого суда, когда по отношению к нему поступают несправедливо, куда бежать нам?
2: В послании к евреям в 4 главе написано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы обрести помощь». То есть у нас, благодаря тому, что Иисус Христос открыл доступ в небесное святилище, есть возможность в молитве обратиться к Господу, к нашему первосвященнику Иисусу Христу и попросить справедливости. Сказано, чтобы получить благовременную, то есть в нужное время, в любой момент обрести помощь от Него, в том числе и в плане защиты.
0: Небо на земле.
1: Есть еще один вопрос, который мучает меня в плане справедливости. У нас сейчас в мире настолько остро стоит проблема справедливости, ну или несправедливости, конфронтация вот этих вот двух понятий, потому что люди гонятся за справедливостью, пытаются, чтобы по отношению к ним все было справедливо и идеально. Вот. Но при этом в погоне за этой справедливостью они чуть ли не по головам бегают и по справедливости других людей, попирая ее. Я так понял, что защитить права одного человека очень часто приходится за счет прав другого человека.
2: Это, к сожалению, реальность жизни вокруг нас и порой, к сожалению, и в нашей жизни.
1: То есть в глобальном плане на этой земле справедливости нет.
2: Да коли дьявол здесь царствует,
1: то получается и быть не может.
2: В идеальном отношении или в идеальном измерении справедливость невозможна.
1: Ну, отчасти я вижу в этом некую благодать, потому что это заставляет нас прибегать чаще к Богу, взывать к Нему по поводу справедливости. Но, с другой стороны, есть и некоторая опаска, потому что есть в Священном Писании пример, я хотел бы его открыть сейчас и немножко эту тему обсудить. Это пример пророка Аввакума. Вот мы читаем в его книге, он записал, он взывает к Господу. Первые слова его, он говорит: «Доколе Господу я взывать, и ты не слышишь, буду выпиять тебя насилие, и ты не спасаешь». И он там дальше развивает эту тему и рассказывает
2: много
1: Богу.
2: Жалоб,
1: да, много Господу. Жалоб есть. Суд несправедливый, там не так, там не эдак, Господи. То есть он, по сути, говорит: я уже испробовал все вот эти вот методы, которые ты дал, но из-за человеческого фактора ничего не получается. И он просит Бога вмешаться. Казалось бы, все логично, вот так, как мы с вами обсуждали до сих пор, что если у кого проблема со справедливостью, он приступает к Богу, да. И Господь эту проблему решает, и решает действительно по справедливости. Но настораживает здесь что? Что Бог в качестве решения предлагает совершенно другое. В 6 стихе 1 главы написано: «Я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный». И он показывает во всей этой главе, что эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. Угу. И это по-своему как-то совершенно не утешает Аввакума, потому что он надеялся восстановить свою справедливость, а Бог говорит, они придут, и там все с землей сравняется.
2: У пророков много сказано вот о той эпохе, которая предшествовала нашествию вавилонян.
1: Да, на этом фоне много уроков, я чувствую.
2: Да, да. Вот, ну, в частности, я вспоминаю первую главу книги пророка Исаии, которая описывает, почему, в принципе, вопросы справедливости в плане требования Господу не могли быть удовлетворены. Вот Исаии 1 глава, он говорит с 11 стиха: «К чему мне множество жертв ваших?» То есть описывается как раз-таки храмовое служение. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови агнцев, и тельцов, и козлов не хочу».
1: Интересно, сам же их установил, и сам же говорит, они мне противны.
2: Да. И дальше говорит: «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И вот причина. Он говорит: «Беззаконие тире и празднование, новомесячья ваши, праздники, ненавидит душа моя, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу». Причина: «Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите и рассудим».
1: То есть Бог призывает их сначала стать справедливыми, прежде чем они могут за справедливостью к Богу обратиться.
2: Конечно, человек, у которого руки обогрены кровью, человек, который виновен перед ближними и который желает только в отношении себя защиты от Бога и так далее, он не имеет в моральном смысле, он не имеет на это права, пока он не решит вот вопрос несправедливости, который он осуществляет по отношению к другому
1: человеку.
2: Ну, это,
1: в принципе, логично и справедливо. То есть человек пришел к Богу, и Бог указал на его проблемы. Да. Но в случае с пророком Аввакумом, когда он слышит себе такой ответ, что Бог говорит: «Я сейчас пришлю халдеев, они жестокие, они здесь все устроят». Угу. Он говорит: «Господи, чистым очам своим не свойственно такое. Для чего ты смотришь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» То есть он не говорит, что он

0: хуже, чем было.
1: Но святилище – это место абсолютной справедливости. Там, в Ковчеге Завета, находится текст заповедей, 10 заповедей. Рядом лежит книга закона, где эти заповеди еще более объяснены. И потому, если ты приходишь к Богу, то нужно ожидать, что Бог и тебя, и с тебя взыщет, и с другого взыщет. Но тот факт, что ты лучше чуть-чуть другого, или даже значительно лучше, но если по-прежнему у тебя есть нерешенные вопросы, если ты не воспользовался служением во святилище для очищения в плане снятия вины, потом в плане обретения силы для преодоления греха, то тогда ты не имеешь морального права требовать, чтобы Бог другого наказал вначале. Вначале разберись с собой, говорит Господь. И еще есть один очень важный момент. Согласно законам Священного Писания, законам Торы, когда Господь описывает вот служение святилища, и в том числе жертвы, то написано, если кто согрешит против ближнего своего, там украдет что-нибудь или что-то еще сделает, то написано, что в день приношения жертвы повинности он должен возвратить, он должен произвести реституцию, он должен восстановить вот справедливость друг с другом и как-то вот возместить тот ущерб, который он принес, прежде чем он смог бы прийти и просить прощения у Бога.
0: Ну, естественно, иначе тогда, приходя к Богу, он виновен, оказывается, и он, получается, говорит, хорошо, сделаем, но вот начнем с тебя, раз ты пришел. Да?
1: И Спаситель Иисус Христос в Нагорной проповеди своей как раз этот момент отмечал, именно в контексте суда. Он говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, пойди прежде примирись. А потом приди, принеси.
0: Но в то же самое время, говоря о, о справедливости и несправедливости, да, мы можем сказать, но ведь милость, по большому счету, это несправедливо. И раз мы говорим о прощении, которое мы получаем, причем незаслуженно получаем, то есть ли смысл вообще взывать о справедливости?
1: Мы можем только лишь признавать два факта. Первое, мы грешны. И в контексте абсолютной Божьей святости мы достойны смерти, ибо возмездие за грех смерть.
0: Вот и получается. Если мы приходим взывать о справедливости, не получится ли так, что мы сами на себя навлекаем возмездие? Потому что, приходя к Богу в храм и требуя справедливости, учитывая, что это храм небесный, где первосвященник не человек, где первосвященник Бога человек, и он говорит, хочешь справедливости? Я боюсь, что со мной будет, если я буду так просить.
1: Да. Но, тем не менее, вот принимая от Господа эту милость и это очищение, помня, что это, на это мы права не имеем, мы тогда, и это второй факт, который важно помнить, мы тогда начинаем более снисходительно относиться к людям, окружающим нас. Как вот в притче Иисуса Христа говорится о человеке, которому огромный долг был прощен. И когда ты осознаешь, что тебе Бог это незаслуженно прощает, то тогда появляется побуждение также милостиво относиться к людям, которые против тебя согрешают.
0: Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья, что оставались с нами все это время. Вы видите, насколько тема о справедливости и несправедливости, насколько тонка грань. И обращаясь к Господу за справедливостью, каждый раз, когда вы чувствуете ущемление этой справедливости, подумайте о том, что Господь несправедливо за каждого из нас пострадал и проявил свою милость к вам. Будьте благодарны Ему за это, и я благодарен Ему за это безмерно, за то, что могу уповать не на справедливость, а на милость Божью. Да прославится имя Его вовеки.
2: В следующей программе.
1: Адам и Ева, они херувимов знали лично. Они названы, к сожалению, в синодальном переводе «животными». Иезекииль постоянно говорит «подобие, подобие, как бы» и так далее.
0: У каждого из них есть свое лицо и еще 3 дополнительных.
1: Мы понятия не имеем, сколько измерений там.

0: «Небо на земле».
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-1111.

0: Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Я помню, как удивили меня слова отца жертвы одного из московских терактов. Он сказал: «Нам надо быть добрее друг к другу». Удивительно, есть еще такие люди, которые в самых страшных переживаниях умеют разглядеть то, что сделает их добрее, что сделает их более чуткими, терпеливыми. А есть люди, которых те же самые переживания сильно ожесточают. Почему? В чем разница? В том, как мы смотрим. Есть притча о том, что два узника, смотря из одного и того же окна одной и той же тюрьмы, видят: один – звездное небо и чувствует надежду, второй – грязь дороги, ведущей к тюрьме, и чувствует отчаяние. Все дело в том, как мы смотрим. Сейчас мы прочтем с вами письмо Галины Николаевны Калашниковой из Магадана. Обратите внимание, как этот человек посмотрел на свою непростую судьбу, когда пришло время подводить определенные итоги и делать выбор, как жить дальше. Вот как она начинает свое повествование. «Смерть мамы я переносила очень тяжело. Она просто сломила меня. Пустота в сердце и душе отнимали желание жить, и я слегла. Безразличие и равнодушие держали меня в постели. Муж, испуганно глядя на меня, приводил врачей, которые сами не знали, что со мной делать и от чего лечить. Эта суета меня не тревожила, и я тихонько и смиренно, молча уходила из жизни». И вдруг однажды Галина Николаевна увидела сон, яркий и запоминающийся, который врезался ей в память на всю оставшуюся жизнь. Будто бы она рвется в дверь дома, где она выросла, в родной дом. И в нем находится ее мама. Галина Николаевна громко стучит в дверь и кричит ей, чтобы мама впустила ее внутрь, но дверь не открывается. И тогда Галина Николаевна во сне начала плакать и просить мать впустить себя, потому что на улице темно и страшно. Дверь тогда немного приоткрылась, и Галина Николаевна услышала голос матери: «Нет, дочь, я не впущу тебя. Оставайся там». «Но мне плохо, я боюсь, здесь темно», — настаивала Галина Николаевна. И услышала ответ: «Не бойся, все будет хорошо. Посмотри, позади тебя поднимается солнце». Она обернулась и увидела, что позади действительно встает солнце. На этом сон закончился. Этот сон привел Галину Николаевну в чувство. Безнадежность отступили. Появилось желание жить дальше. Галина Николаевна подумала: это Бог. Он вмешался и поправил мою жизнь. Но через полгода судьба снова подвела Галину Николаевну к краю. Смертельно заболел муж, отказали обе почки, и два последних года его жизни отняли половину ее, и остались в душе болезненными шрамами от его бесконечного гнева, криков и бешенства, от той боли, которая терзала его до последнего дня жизни. Сутками Галина Николаевна не отходила от его постели, вся больная, с вымотанными нервами, уставшей психикой. Конечно, Бог тогда давал ей силы устоять и не сломаться. После смерти мужа она в течение целого года возвращалась к обычной жизни, в основном благодаря Богу и своим сыновьям. С младшим сыном у Галины Николаевны сложились очень близкие отношения, они жили дружно, все внимание теперь Галины Николаевны было переключено на сына, на заботу о сыне. Они вместе ходили на рыбалку, в походы за грибами, за ягодами, жили одними интересами. Казалось, жизнь потихонечку наладилась, все хорошо. Но внутренняя неудовлетворенность все время мучили Галину Николаевну. Зачем? Зачем мы живем? И вот однажды вечером ей в дверь позвонил ангел. Нет, конечно, это был простой молодой человек, но в ее глазах теперь он прекрасен, как ангел, когда она о нем вспоминает. Потому что он протянул ей в руки и пригласительный билет дал на лекцию и мягко пригласил прийти. И когда она прочитала название, то просто не поверила своим глазам. Бог – это миф или реальность? Это же был ответ на вопросы, мучившие ее.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Вместе с сыновьями они пошли на эту программу, где Галина Николаевна узнала очень много нового. Практически она получила ответы на все вопросы и заново начала переосмысливать свою жизнь, потому что многое поняла. На последней лекции, сидя на заднем ряду, Галина Николаевна плакала. Плакала от осознания своих грехов, от радости избавления от них, от чувства благодарности за прощение. Вся жизнь проходила пред ней заново, и она на многое уже смотрела другими глазами. Вот как она об этом пишет. «Да, мой Бог был со мною всегда. Он поддерживал, охранял, наказывал и избавлял. Как же я благодарна ему, как же я могу теперь уйти от него?» Не задумываясь, приняла крещение и осталась в церкви, потому что все, что я здесь узнала, давно жило внутри меня. Я просто вернулась домой, как блудный сын возвращается к своему отцу. Я перестала бояться жизни, живу спокойно, потому что мой Бог любит меня. Ибо чего мне бояться, когда мой Бог всегда со мною? Он – моя защита, надежда. Галина Николаевна цитирует в своем письме два библейских текста, которые хотелось бы прочитать непосредственно из этой книги. Пророк Исаия в 41 главе сказал такие слова: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». А немного позже он добавляет: «Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего. И от ужаса будешь далека, ибо он не приблизится к тебе». А заканчивает Галина Николаевна свое письмо так: «Дорогие мои, оглянитесь вокруг, ведь Бог с вами всегда, Он всегда рядом, Он стоит и стучит в ваше сердце. Впустите Его». Калашникова Галина Николаевна, город Магадан. Дорогие друзья, что бы вы ни переживали, это либо сделает вас лучше как человека, либо может ожесточить. Поэтому хочу вам посоветовать: не думайте только о своей боли. Не думайте все время о несправедливой жизни. Думайте больше всего о Боге, который любит вас. И тогда, что бы вы ни пережили, пойдет вам во благо. Все дело в том, как мы смотрим

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапид.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Генесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции. Окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные пилы, гребневые долото. Использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Генесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большими. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята. И дети, которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный город Хорозин. Иисус говорит, обращаясь к этому городу, что Содом и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хорозин находится в 1,5 километрах от Капернаума. И он известен огромным количеством арочных построек. Из базальтового камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах. Стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен, но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованную землю, они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и две пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь. Утварь тех времен была крайне незатейливой, подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо. А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке, а затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах. Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, которым можно было привязывать животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священного Писания. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи — это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том, что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом. Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть. Как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит, что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом, позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении эта концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, благодарю Богу за новую возможность общаться с вами. За то, что мы можем говорить, каким образом мы можем быть счастливыми, независимо от того, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни. В рамках программы «Вкус настоящего счастья» мы уже поговорили, каким образом мы можем контролировать наши обстоятельства. Как мы можем подействовать в наше мышление и видеть то позитивное, то хорошее, то такое замечательное, что мы встречаем в нашей жизни, несмотря на наши проблемы и сложности. Сегодня мы с вами поговорим о том, насколько мы можем быть счастливыми даже тогда, когда нам кажется, что череда несправедливых таких событий встречается в нашей жизни. На прошлой встрече мы вспоминали об удивительном библейском герое, об Иосифе, который пережил целый ряд потрясений, у которого были сложности в жизни, было очень много проблем, но это помогло ему достичь высокого поста. Он стал премьер-министром, он стал заместителем фараона и сделал очень много добра для своих близких и для окружающих людей. Фактически он спас от голодной смерти целые народы. Это потому, что он не опустил руки, он не унывал. Несмотря на все проблемы, которые встречались в его жизни, он верил, что Бог руководит ее жизнью. Но не бывает ли так, что нам кажется, что Бог несправедлив? Не возникает ли у нас мысли о том, почему, смотришь, человек вроде как хороший, человек вроде такой замечательный, положительный со всех точек зрения, а ему все не везет и не везет в жизни. А другой человек, которому, в общем-то, ну, не стоит, чтобы ему так везло, а ему и везет. Хотя мы прекрасно знаем, что он это не заслуживает. В Библии мы находим тоже поразительный пример того, как один человек был очень добрый, очень хороший. Он всем помогал. Он никогда не оставлял на улице сироту голодным. Он всегда старался всем помочь. Был очень хороший семьянин, добрый отец. И в одночасье он все потерял. У него погибли стада, у него погибли слуги. В конце концов, у него погибли дети в один день. И в конце концов, он сам заболел страшной болезнью. Он заболел проказой. Это было самое страшное, что только могло быть. Не только в те времена, но и сегодня тоже. Болезнь, которая практически не лечится. Он задавал себе вопрос: «Господи, почему?» А потом, в конце концов, он перестал задавать эти вопросы. И он сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он силен эту распадающую мою кожу, мою плоть восстановить». Вот эта уверенность в Боге показала перед всей Вселенной, что верующий человек может доверять Богу независимо от окружающих обстоятельств. Действительно, Господь вознаградил его. Он получил все намного больше даже, чем то, что он потерял. Потому что он показал перед всей Вселенной, что человек может быть верным Богу, независимо от того, что происходит в его жизни. Однажды один человек, несмотря на эти библейские примеры, все равно стал возмущаться. Он говорил: «Ну где Божья справедливость? Ну что это такое? Преуспевают те люди, которые делают столько зла окружающим, а хорошие люди страдают. Я не могу с этим смириться. Я не могу принять Божью справедливость». И однажды ночью к нему приходит ангел и говорит: «Дружище, ты хочешь увидеть Божью справедливость?» Он говорит: «Да, конечно, хочу». Он говорит: «Пошли со мной». И они пошли. Шли они целый день, к вечеру уставшие, голодные, пришли в домик очень такого бедного человека. Большая семья, полуодетые дети. Но этот хозяин был настолько радушным, он не знал, куда их посадить. Последний кусочек хлеба он поделился с этими гостями своими. Он положил их на одну единственную кровать, которая у него была в доме. Рано утром, еще до восхода солнца, ангел будет человека и говорит: «Пошли, нам пора». И перед уходом тихонечко забирает серебряный кубок, который накануне показывал им хозяин. Хозяин им говорил о том, что он всю жизнь мечтал испить из чего-то такого драгоценного. У него никогда не было дорогой посуды. И вот это был день рождения, и богатый сосед подарил ему на день рождения этот кубок. И ангел, уходя из дома, забирает этот кубок. Человек возмущается, говорит: «Ты считаешь, что это справедливо? Но этот человек настолько радушно нас встретил, и ты так отблагодарил его за его радушие». И он говорит: «Подожди, не спеши. Ты узнаешь Божью справедливость». Идут они дальше. Шли они, шли. Опять очень сильно устали. Перед заходом солнца подошли к очень богатой усадьбе. Стали стучаться в ворота, но на них спустили собак. Когда они еле-еле унесли ноги от этих собак, собаки вроде как успокоились, ангел, тихонечко крадучись, вот этот серебряный кубок ставит перед воротами этого богача. Человек опять возмущается. «Да что же это такое? Да как так можно? Что ж ты делаешь? Этого обидел такого хорошего человека, а у этого богатого, у него, наверное, и так полки все ломятся от золотой и серебряной посуды, а ты ему еще этот кубок дал». Ангел говорит: «Подожди, ну не возмущайся. Всему свое время ты увидишь Божью справедливость». Проходит еще некоторое время. Они заночевали в лесу, в доме лесника. Лесник этот был потомственный и говорит: «Вот, не знаю, так сложно, так тяжело, заработки маленькие, мы еле-еле концы с концами сводим, мне детей нужно учить, и я не знаю, что делать». Вот он весь вечер плакался, переживал. Утром опять встают ангел с человеком, и ангел тихонечко поджигает дом лесника. Опять-таки человек возмущается, говорит: «Ты что делаешь? И так эти люди еле-еле концы с концами сводят. Ты последнее, что у них было, дом, и то ты сжигаешь». Он говорит: «Подожди, ну не переживай. Ну, я же тебе сказал, что я тебе покажу Божью справедливость». И тут они дальше. Шли они, шли, пришли к другому леснику. Ангел стал расспрашивать дорогу дальше. Лесник ему говорит: «Знаете, там достаточно запутанная. Я вам посылаю своего сына с вами, он вам покажет дорогу». Веселый мальчуган, такой озорной, бежал в припрыжку впереди. И дошли к речке, а через речку был перекинут такой мостик, как вот кладочка. Просто несколько бревнышек было перекинуто так через эту речку. Ну, а мальчуган это так вот подпрыгивает и падает в воду и тонет. Тут этот человек говорит: «Нет, говорит, я больше с тобой дальше не пойду». «Нет, говорит, это какая-то справедливость. Ты же шел рядом, ты же мог спасти этого мальчика, ты мог бы схватить его за рубашку. Почему ты допустил, что он тонул? Нет, я с тобой дальше не пойду». Он говорит: «Хорошо». Проводит ангел рукой, и человек видит, как в дымке пещера, костер горит, вокруг разбойники сидят. Молодой атаман взахлёб рассказывает о своих страшных злодеяниях. Ангел говорит: «Смотрись внимательно в лицо этого атамана. Он тебе никого не напоминает?» Человек всмотрелся, говорит: «А он похож на этого мальчика». Говорит: «Ты прав, я мог бы его спасти. Но если я бы его спас, он вырос бы вот этим вот злым разбойником. Он бы совершил очень много злодеяний. А так, конечно, родители сейчас поплачут, но пройдет время, горе как-то станет легче. Но этот мальчик, он не причинит больше боли никому. Так у него заложено, ну, вот, по генам, что он должен будет стать вот таким злым атаманом. И он очень много боли причинил бы людям, если бы я его спас. Опять, говорит, посмотри вот в эту сторону. Опять провел рукой, и человек увидел пепелище, вот эта сгоревшая избушка в лесу посередине на полянке. И бедная семья лесника рыдает и пытается там что-то еще в этой золе найти. И так вот, копаясь в этой золе, они вдруг обнаруживают большой горшок с огромным количеством золотых монет. Ангел говорит: «Они не подозревали, что много лет тому назад их прадед закопал здесь, в этом доме, вот этот горшок с деньгами. Они просто об этом не знали. Если бы дом бы не сгорел, они так бы и терпели нужду. А этих денег хватит и детям, и внукам, еще и правнукам». Ну тогда человек задумался, говорит: «Да, действительно, в общем-то, ты был прав. Но как быть с этим серебряным кубком?» Он говорит: «А здесь еще проще. Наш хозяин, очень радушный, хороший, вызывал страшную зависть у своего богатого соседа. И тот решил в день рождения его отравить. Этот кубок отравленный. Если бы я его не забрал, да, конечно, немножечко поплачет наш радушный хозяин, немножко поскорбит, что вот не смог испить из серебряного кубка, но зато он живой остался. А тот человек, который спустил на нас собак, мера его беззакония уже закрыта. И он очень жадный, он схватит этот кубок, он из него выпьет, и дни его беззакония закончатся». Это притча. Насколько в ней четко показано, что очень многие вещи, которые происходят в нашей жизни, нам кажется, что это беда, это зло, это тяжесть в нашей жизни, что это очень плохо. Наоборот, это Божья милость по отношению к нам. Хотя нам кажется, что все это несправедливо. Помню, как мне моя мама рассказывала о том, что они жили в Черновицкой области, и к ней приходила женщина, которая постоянно плакала, но очень сильно переживала. Дело в том, что у них очень долгое время не было детей. Они плакали перед Богом, они просили, чтобы Бог дал им сына. И вот уже на старости лет действительно Бог дал им сына. Это был чудесный мальчишка, очень талантливый, очень такой вот развитый. Он говорил стихотворение по 30, по 40 куплетов запоминал. Память была очень хорошая. У него был необыкновенно ангельский голосочек. Он приводил в изумление, восхищение всех людей, которые его слушали. И когда ему было 9 лет, неожиданно мальчик заболевает. Они жили в квартире, у них был балкон. Мама брала этого мальчика на руки, выносила на балкон и кричала к Богу: «Господи, зачем ты мне его дал, если сейчас забираешь? Господи, вот он, пожалуйста, забери мою жизнь, если ты этого ребенка у меня забираешь». Случилось чудо. Врачи были все потрясены, но мальчик остался жить. Он вырос, стал артистом, начал пить очень сильно. И вот в пьяном этом угаре убил отца 5 детей. Просто так. Это мужчина шел навстречу, ему не понравилось все, вот он был в таком состоянии опьянения, что просто вот чем-то его этот мужчина раздразнил. И вот ни с того ни с сего он просто его убил. Естественно, что посадили в тюрьму, и в тюрьме он умер. Вот эта женщина приходила к моей маме, она плакала такими горькими слезами и говорила: «Господи, почему я у тебя выпросила моего сына? Зачем я это сделала?» Конечно, если говорит, он бы тогда бы умер, я бы плакала бы, но я бы, по крайней мере, сейчас не чувствовала бы вот эти страшные угрызения совести, что мой сын, которого я выпросила у Бога, лишил 5 отца. Я никак не могу с этим смириться. И сколько я буду жить, я буду переживать из-за того, что вот мой сын сделал такое большое зло, что вот он лишил 5 отца. Очень важно понимать, что все то, что в нашей жизни происходит, оно происходит не просто так. И действительно, любящим Бога все содействует ко благу. И когда у меня в одночасье умер сын, в первую очередь, конечно, жуткая была боль. Но я просила у Бога силы, чтобы Господь дал силы смириться с этим, принять это обстоятельство и жить дальше. Потому что, опять-таки, это все от нас зависит. Я говорю о крайностях. Даже тогда, когда мы вообще ничего не можем изменить в нашей жизни, когда мы теряем близких людей, это самое большая боль в нашей жизни — это то, что мы никак не можем изменить и никак не можем исправить. Смерть забирает близкого человека. Но даже в таких обстоятельствах, если мы учимся принимать эти обстоятельства, мы меньше страдаем. От нас зависит, будем ли мы страдать постоянно, оплакивать свою потерю, либо мы будем благодарить за то, что у нас было. Важно помнить о том, что в каждом даже в таком вот неприятном каком-то случае все равно есть что-то положительное. Нужно помнить о том, что счастье не в отсутствии проблем. Счастье заключается в том, насколько мы умеем их решать. Вот это очень важно. Потому что, ну, не бывает в жизни вообще без проблем. Не бывает такого, чтобы у человека вообще не было никаких проблем. У каждого из нас случаются какие-то обстоятельства, которые мешают нам жить. Так вот, счастье — это не отсутствие проблем. Это наше умение их решать. Рассказывают о том, что у одного человека в Средней Азии упал осел в колодец. Колодец был сухой, но очень узкий. И хозяин с одной стороны посмотрел, с другой стороны посмотрел. Он попытался как-то вытащить этого осла, но у него ничего не получилось. Тогда он решил засыпать осла песком. Принес 2 песка, высыпал на осла, а осел повел плечами, песок сыпался, и осел на 2 песка стал выше. Еще 2, опять осел повел плечами, еще на 2 стал выше. В конце концов, над устьем колодца появились уши. Когда хозяин увидел эти уши, естественно, что он смог с легкостью достать осла из колодца. Посмотрите, опять-таки, это был выбор осла: либо спокойненько стоять и ждать, пока песок его засыпет, либо активное действие. Он стряхивал этот песок, и вместо того, чтобы быть заживо погребенным песком, он стал выше и смог освободиться из вот этого каменного мешка. Точно так же в нашей жизни. Все зависит от нас. Либо проблемы нас засыпят, и мы упадем под градом этих проблем. И если мы будем унывать, естественно, что вот когда у нас плохое настроение, у нас все не вяжется, все не получается, у нас все из рук валится. Когда же у человека есть вот такой настрой позитивный. Да, проблема есть, но он с ней справляется. И эта проблема становится жизненным уроком. Проблема становится трамплином, который, в общем-то, помогает человеку стать выше. Проблема становится как препятствие для спортсмена. Наращиваются мускулы. Спортсмены как тренируются? Они нагрузки все больше и больше увеличивают. В общем-то, естественно, что мускулы тренируются, человек становится сильнее, и потом он может справиться уже даже с такой большой нагрузкой. Точно так же наши жизненные проблемы. Они либо нас засыпают, сбивают нас с ног, приводят к унынию, к депрессии, либо они, наоборот, укрепляют наши жизненные силы. Они делают нас сильнее. Мы становимся более крепкими, жизнестойкими и делаем какие-то действительно жизненные выводы. Становимся более мудрыми, более опытными. В Библии имеется очень удивительный такой текст. Там написано: «За все благодарите». Удивительно. Ну хорошо, можно благодарить, ну, за солнце, можно благодарить за жизнь, можно благодарить, там, скажем, за пищу, можно благодарить за что-то такое вот интересное. Но что интересно, то там написано: «За все благодарите». То есть благодарите и за те неприятные вещи, которые происходят в вашей жизни. Благодарите за переживания и трудности. Вроде кажется абсурдным. Как? Вот как можно благодарить за какие-то такие вещи, которые нам не подвластны? Но оказывается, чувство благодарности, оно как, знаете, вот такой смягчающий елей, смазывает наши душевные раны, смягчает нашу боль, дает силу пережить все то, что нам приходится переживать. Может быть, даже если бы я это не пережила сама в своей жизни, у меня не было бы такой большой уверенности. Я бы не с такой уверенностью говорила об этом. Потому что действительно благодарность дает силу. Получилось так, что дочка очень тяжело родила. С родовой травмой очень тяжелой внучка попала в реанимацию. Потом с одной реанимации ее перевезли в другую реанимацию. Мы сидели вместе с дочкой, даже, ну, трудно назвать сидением, потому что дочка не могла ни сидеть толком, ни лежать, у нее все болело. Вот мы сидим вдвоем и плачем в четыре ручья. Вот взахлёб, просто рыдаем. И ничего невозможно сказать, ничего невозможно сделать. В тот момент трудно было что-то увидеть позитивное в этом. И вдруг, как вот, знаете, какое-то озарение, как огненные какие-то такие слова, в мозгу у меня вот появился именно вот этот текст. Появилось вот это выражение: «За все благодарите». Как? За что благодарить? Я говорю дочке: «Написано: за все благодарите. Давай мы будем благодарить за то, что просто мы сейчас все живы. Вот давай за это благодарить. Что будет дальше, мы не знаем. Никаких положительных прогнозов врачи не дают. Но мы все живы. Это самое главное. Наша малышка в реанимации, она тоже еще жива». Мы стали Бога благодарить. Вот, конечно, в это может быть трудно поверить, если сам это не пережил.

что он никогда не допустит в нашей жизни ничего такого, что действительно сможет нас разрушить. Он настолько мудр, что он никогда не ошибается. И даже если в нашей жизни, кажется, вот происходят какие-то такие сложности, такие проблемы, такие переживания, которые мы не можем объяснить с человеческой точки зрения, мы не можем понять, почему это происходит в нашей жизни. Умение доверить Богу и отпустить все наши проблемы дает возможность быть счастливыми, дает возможность оставаться спокойными среди всеобщего шума и бури. Однажды предложили художникам написать картину, выражающую мир, и объявили конкурс на лучшую картину, посвященную теме мира. Было очень много представлено картин. Это был и голубь мира, это была пальмовая ветвь, это было безбрежное спокойное море, это было солнышко светящееся, это было много-много всего интересного. Но первое место заняла картина художника, на которой было изображено бушующее море, вздымающиеся волны, страшные эти вот пена, летящие во все стороны. И небольшой остров посредине этого моря, на котором была небольшая-небольшая такая скала. И на вершине этой скалы было гнездо и мирно сидящая птица на гнезде с маленькими птенчиками, сохраняющая полное спокойствие. Вот эта картина получила первое место. За все благодарите, потому что мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его благоволению, все содействует ко благу. Об этом написал Павел Тарсянин в Новом Завете. Мы должны знать о том, что все то, что в нашей жизни происходит, происходит не без ведома Божьего. Рассказывают о том, что в одном из маленьких африканских городков, царств таких вот небольших, был царь, у которого был друг-христианин. И он всегда за все говорил «слава Богу». Что бы ни случилось, он всегда говорил «слава Богу». Этому царю подарили клинок очень острый. Ну, как, естественно, как любой монарх, он решил этот клинок опробовать. Он как-то неудачно за него схватился, и ему отрезало 3 пальца. Друг его говорит «слава Богу». Царь говорит, как? Как ты можешь говорить «слава Богу»? Я лишился 3 пальцев, я теперь буду таким вот уродливым, а ты за это Бога славишь? И приказал его в тюрьму. Ну, зажила рука у царя. Прошло некоторое время, и он решил поехать на охоту. Поехал на охоту, ну, свита его сопровождала. Так получилось, что он оторвался от свиты и попал к людоедам. Как раз они хотели принести человеческую жертву по своему ритуалу. Быстренько этого царя, несмотря на его там вопли и возмущения, привязали к дереву и уже хотели его заколоть и принести в жертву, как кто-то заметил, что у него не хватает 3 пальцев. Люди были суеверные, и они в ужасе быстренько его развязали и быстрее, пока боги не заметили, что они хотели такую жертву принести, прямо вытолкали его с этой поляны. Но он немножечко побродил по лесу, свита его нашла, вернули его во дворец. Вот он сидит и думает, да, действительно, был мой друг прав. Слава Богу, если бы у меня бы пальцы были на руках целые, то меня бы сейчас бы уже доедали бы людоеды. Приказал, чтобы его друга вернули из тюрьмы и говорит, ну хорошо, я с тобой согласен. Вот слава Богу, что у меня нет 3 пальцев, благодаря этому я остался жив. Ну а что ты скажешь на то, что я тебя так несправедливо долго держал в тюрьме? Говорит, слава Богу. Ну как ты за это можешь благодарить Бога? Говорит, ну как, я очень благодарен Богу. Ну как ты можешь Богу благодарить за то, что ты столько времени просидел в тюрьме, совершенно незаслуженно? Он говорит, ну я же твой друг, я бы от тебя не отстал, а у меня на руках все пальцы. И меня бы тогда бы съели бы. Так что слава Богу, что меня в тюрьму посадил. Благодаря тому, что меня в тюрьму посадил, я остался жив. Очень важно, чтобы мы помнили о том, что тоже написано в Библии. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Это очень важная весть. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Когда мы довольны, когда мы радостны, это скрашивает любые неприятности в нашей жизни. Рассказывают притчу о том, что однажды в одном доме богатый человек жил наверху, а бедный сапожник жил внизу. И целыми днями этот сапожник распевал веселые песни. Он был счастливый и довольный, несмотря на то, что, в общем-то, достаточно сложно они жили, мало зарабатывал. Но он был счастлив и от всей души славил Бога. Очень понравились эти песни богатому человеку. Он пригласил сапожника и говорит, вот тебе мешочек с деньгами и продолжай петь. И что же вы думаете? Сапожник пришел с этими деньгами домой. Он не знал, где их спрятать.

что с ними дальше делать? Пришла домой жена. Они поругались, потому что не знали, куда спрятать. Жена говорила, нет, нужно здесь спрятать. А муж говорит, нет, нужно здесь спрятать. Они стали ругаться каждый день. И он, в конце концов, сапожник, взял мешочек золотом, отнес хозяину и говорит, возьми обратно свое золото. Я лучше буду славить Бога и благодарить за то, что у меня есть. Золото мне не принесло ничего, кроме печали. И опять во все округи стали разноситься веселые, жизнерадостные песни сапожника. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным всем тем, что у нас есть в нашей жизни. А всей души желаю, чтобы, несмотря на то, что в нашей жизни случаются всякие обстоятельства, мы могли сохранять спокойствие, умели доверять Богу и помнить о том, что любящим Бога все содействует ко благу, нет исключения. И что те, может быть, неприятности, которые происходят в нашей жизни сегодня, это ингредиенты или пазлы большой картины, которую мы просто не видим. Но если бы мы увидели, мы согласились бы, что вот этот пазл, который сегодня мне не очень нравится, на самом деле он необходим именно в этом месте. Что Бог пишет красивую картину нашей жизни. И какие-то, может быть, неприятные вещи сегодня для меня, они составляют какой-то опыт моей жизни. Они наращивают мои жизненные, можно сказать, мускулы, дают мне жизненные силы и опыт помогать другому человеку. Для того, чтобы картина получилась красивая, обязательно должна быть черная краска. Без черной краски не бывает яркого цвета. В картине нашей жизни, может быть, тоже будут какие-то неприятности и сложности. Счастье не в решении проблем, а в умении их решать. Будем решать наши проблемы. Будем благодарить Бога за все и помнить, любящим Бога все содействует ко благу. Будьте счастливы.

0: всегда радуйтесь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Здравствуйте! Христос однажды сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Действительно, в Библии мы находим многочисленные сведения об Иисусе Христе и Его служении по спасению человечества. В большинстве случаев они изложены на простом и понятном для всех языке, но есть и такие библейские тексты и отрывки, которые понять нелегко. К их числу относится и так называемая весть трех ангелов, изложенная в 14 главе книги Откровения. Что представляет собой весть трех ангелов? Кто такие три ангела? Является ли эта весть принципиально новой? И в чем ее важность для нас с вами? На эти и другие вопросы сегодня отвечает доктор богословия, специалист по пророческим книгам Библии Ростислав Николаевич Волкославский. Прежде чем перейти к изучению вести трех ангелов, давайте поговорим в целом о самой книге Откровения. Кто автор этой книги? Для кого она была написана? Когда она была написана?
3: Книга Откровения – это последняя книга в Библии и заключительная книга в Новом Завете. Угу. Написана она была, по общим представлениям, она написана была в первом веке нашей эры, в 90-е годы первого века. Так. Написал ее апостол Иоанн, ученик Иисуса Христа. Тот Иоанн, который впоследствии написал Евангелие от Иоанна и три послания его считаются авторством.
2: А кому первоначально была адресована эта книга?
3: Она написана была, естественно, в эпоху императора Домициана. И это было время гонений на христианскую, раннюю, на молодую христианскую церковь. Апостол Иоанн был еще тогда жив. И он особенно заботился о малоазиатских церквах, которые уже были им организованы отчасти. Перед этим апостолом Павлом были организованы. Во всяком случае, это были те церкви, за которые он непосредственно отвечал. И поэтому он направил первая, вторая и третья главы Откровения. Это письма, направленные к малоазиатским церквам. Вначале так было.
2: Ну, а для современных читателей книги Откровений, наверное, она тоже является, затрагивает животрепещущие вопросы, является полезной?
3: Бесспорно. Вообще все послания Библии, они универсальны в том отношении, что они имеют адресное значение для того времени, в которое она пишется, и имеют перспективу на будущее. Поскольку Господь всегда, показывая какую-то одну определенную ситуацию, имеет в виду вообще человечество. Он выделяет какой-то очень типологически особый регион мира, вот, освещает его, и этот регион мира становится прототипом или прообразом для будущей истории. Поэтому вот эти семь посланий церквам Малой Азии, которые написаны с первой по третью главы Откровения, они имеют и адресное значение для этих местных церквей, но поскольку они содержат и универсальные вести, которые нужны христианам на протяжении всех веков, и особенно в последнее время.
2: А с какой же целью была написана книга Откровения?
3: Но это как раз она была написана в эпоху расцвета могущества Римской империи, о которой мы говорили в прошлый раз, что она была прообразом современного глобального мира Римской империи. И как раз вот в эту эпоху, когда апостол писал, это первый век нашей эры, Римская империя достигла своего могущества, особого могущества. И в ней как раз выкристаллизовались вот те основные закономерности глобальной системы, вот, с ее отрицательными и положительными факторами, которые потом будут смоделированы в последующих веках.
2: То есть автор книги Откровения писал свою книгу для того, чтобы показать будущее, да? Да? То есть каким образом?
3: Да, и я скажу, что не только будущее, но раскрыть закономерности развития человека, церкви христианской, закономерности развития общества, в котором церковь существует, взаимоотношения между церковью и обществом раскрыть. Вот, потому что сходные эпохи, типологически сходные эпохи, они порождают исходные характеры, исходные ситуации одновременно. Поэтому, читая предыдущие исторические процессы, которые описаны в Откровении, показаны зачастую символически, мы видим, что этот символ, он будет считываться и в последние века, и будет пониматься, потому что Бог желает не просто вот предсказать будущее людям.
2: Удовлетворить любопытство.
3: Удовлетворить их любопытство. У него более высокая цель. Он ставит перед собой цель показать основные закономерности развития человеческого общества в условиях греха. Почему вот таким результатом приходят люди, и почему вот так это все случается с родом человеческим?
2: И, наверное, дать какие-то поучительные уроки людям, да, чтобы они знали, как себя вести в той или иной ситуации. Правильно?
3: То есть все-таки... Несомненно, это так.
2: Ярослав Николаевич, честно говоря, когда я впервые прочитал книгу «Откровение», то я в ней ничего не понял. Почему так происходит, что вроде бы название книги «Откровение» подразумевает, что это открытая для понимания книга, да, но в то же время многие люди ее сегодня не понимают. Почему так происходит?
3: Она и открытая, и закрытая одновременно.
2: В каком смысле открытая?
3: В таком смысле открытая, и в каком смысле закрытая? В том смысле открытая, что Бог желает донести содержание этой книги каждому человеку, ищущему спасение, ищущему служить Господу. Он постепенно открывает ее. Угу. Вот. Она закрытая для человека надменного, для человека высокомерного, или человек, который так вот подходит, я прочитаю, и тут что мне тут? Я все пойму. То есть нельзя ее читать как обычную светскую книгу, светскую литературу. Нужно подходить с трепетом, с сознанием, что это весть Божья, и тайна Господня будет постепенно открываться боящимся Его.
2: Как говорится. А может, все-таки, если бы Бог написал на доступном языке, то даже тот же самый надменный человек, прочитав книгу, может быть, покаялся бы?
3: Ага. Ну, я думаю, что Бог глубже понимает психологию человека, чем мы с тобой. Вот поэтому уже написал на таком языке, как он считал нужным для человечества. Потом не все вещи сразу можно открывать было. Потому что есть же враг рода человеческого, с которым Господь Иисус Христос ведет борьбу за человека. Естественно, если есть два противоположных центра, которые борются между собой, то, естественно, что и нужно сохранять что-то в тайне, для того, чтобы враг не использовал эти возможности, для того, чтобы не нанести больше ущерба роду человеческому.
1: Открытая книга.
2: Но, тем не менее, мы знаем, что книга Откровений написана на языке символов. И вы могли бы дать какие-то советы всем тем, кто хочет искренне исследовать Священное Писание, в частности, книгу Откровений, как понимать эту книгу, что нужно для этого сделать простому человеку?
3: Да, символы, бесспорно, есть в книге. Вообще, символ, он обладает огромной емкостью сам по себе, информационной. А с другой стороны, он очень легко запоминается, наглядный. Это очень такая оптимальная форма подачи большой и емкой информации. Подать ее сразу, чтобы человек сразу как бы увидел, заинтересовался и напрягал свое сознание и ум, чтобы расшифровать это. Вот. Это очень важно понимать, что Священное Писание, оно является и учебной книгой. Священное Писание говорит: «Блажен читающий и разумеющий пророчество книги сей». Но насчет символов. Их возможно расшифровать, если мы используем предыдущие места Священного Писания. предыдущие книги Священного Писания. Потому что Библия мыслится как нечто единое целое, которое постепенно раскрывает тайны великой борьбы между добром и злом. Поэтому, если вы возьмете книгу Даниила, в ней показаны символы великих империй, о которых мы в прошлый раз говорили. Вот тех же глобалистских построений, которые были на протяжении веков. Вот. И там показано в виде льва Вавилонской империи с крыльями. Следующий – медведь показан. Это символ,
2: то есть это символы зверей, да? Зверей.
3: Символы вот этих империй. Почему символы зверей? Потому что у них, конечно, был зверский характер. Завоевательный, хищный характер. Это наиболее ярко открывается в этих хищниках, зверях. И потом показано…
2: Очень удачный образ, да?
3: Да. Это поймет каждый. Потом на гербах Вавилона, или возьмите на центральной аллее Вавилона, дорога Иштар, везде были барельефы, изображающие вот этих львов, крылья у львов, быки с крыльями и так дальше. То есть в данном случае, когда люди того времени читали это, им было ясно, образно, что, к кому это относится и что это. Например, если символ орла, так это уже была Римская империя потом. Вот, а в Библии показано в виде зверя страшного и ужасного с десятью рогами. Это уже четвертый символ после Вавилона был показан. То есть если есть определенный интерес у человека и пытливый ум, Господь говорит, кто хочет знать об этом учении, тот узнает, от Бога ли оно. Все зависит от искренности внутренних побуждений, которые мы берем и читаем. И кроме того, нужно сказать, что это не просто вот шарада или загадка, или ребус какой-то надо разгадать. Вот. Но одновременно это и средство учебное со стороны Бога, и средство, перед которым человек должен проявить и моральное такое качество, как смирение. Он должен себя смирить. Тогда Дух Святой наставляет постепенно человека, и постепенно человек начинает понимать и ход истории, и отношение Бога к злу, к людям, и его спасительную миссию, что Бог проведет мимо всех этих зверей и оставит живым каждого любящего Бога человека.
2: Вы сказали, что библейские, то есть Библия объясняет сама себя. Вы могли бы привести хоть один пример, когда библейский текст какой-то объясняет какой-то текст в книге Откровения?
3: Ну, бесспорно. Возьмите, в Откровении ясно описаны такие образы, как Вавилон. Угу. Ведь Вавилон давным-давно пал, как мировая столица своего времени. Вот мы знаем, что уже с VI века, после того, как персы завоевали Вавилон, он уже постепенно начал падать. Но он употребляется, этот символ Вавилона, и адресно он как бы назначен на последние дни всемирной истории. Оказывается, в конце всемирной истории возникнет модель, похожая на ту, которая была в начале в эпоху Вавилонской империи. Вот тут интересно выяснить, какие же основные тенденции древнего Вавилона были особенно характерными для него. И почему Господь использует это? Для того, чтобы объяснить ситуацию в конце мира, когда мир будет глобальный.
2: Спасибо. Давайте теперь перейдем непосредственно к рассмотрению вести трех ангелов. О чем эта весть? О чем весть трех ангелов? Что она собой представляет?
3: Я вижу в этом ответ Божий на основные проблемы современного человечества, современного времени нашего. То есть Бог предвидел ситуацию, которая возникнет в глобальную эпоху, в нашу эпоху, и дал определенные советы и определенную помощь через весть этих трех ангелов.
2: А вы могли бы прочитать нам эту вещь, разумеется, чтобы мы хотя бы знали, как она
3: разумеется
2: отображена в Священном Писании?
3: Весть трех ангелов записана в Откровении, в 14 главе, 6 текста и далее. Она небольшая, но она очень емкая. Я думаю, что каждый человек должен знать об этом. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Вот это первая ангельская весть.
2: Есть еще второго и третьего ангела, да, весть?
3: Да. Или мы сейчас прочитаем, или будем постепенно.
2: Ну, я думаю, в целом
3: да,
2: нужно
3: хорошо
2: прочитать.
3: «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное чаши гнева, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами, пред Агнцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса.
1: Открытая книга.
2: Ростислав Николаевич, вот при прочтении этого отрывка у каждого человека возникает сразу масса вопросов. И самый первый, наверное, из них – кто такие три ангела?
3: Три ангела бесспорно представляют собой Божьи вести, которые Господь преподает через людей в этом мире. Вести именно вот те, которые содержатся в Священном Писании.
2: То есть это не живые какие-то существа, это весть, просто весть.
3: Это весть, которую несут люди, имеющие помазание от Господа для того, чтобы освещать проповедь Евангелия.
2: А кто имеет это помазание?
3: Те, которые посвящают свою жизнь служению Богу и получают Дух Святой от Господа.
2: То есть это верующие. Верующие в Господа,
3: люди.
2: Верующие в Иисуса Христа.
3: Да.
2: Они представлены в виде вот этих трех ангелов.
3: Те, которые уразумели эту весть, те, которые верят, что это Слово Божие, и те, которые видят современный мир и современную историю в свете этих вестей.
2: А почему именно этот образ? Ведь мы знаем, что ангел, обычно в нашем представлении, ангел – это некое существо из другого мира, которое очень могущественно, которое приходит от Бога. А здесь ангелами называются верующие. Почему это так?
3: Ангел – это посланник, вестник Божий. Вот. Господь работает и через ангелов небесных вестников, и они всегда фактически работают вместе с Божьими детьми. Это совместный человеческий и ангельский, значит, труд, который Бог совершает в этом мире. Вот. Всегда у каждого верующего есть ангел, и у служителей Божьих есть ангелы. Если бы не было ангельской охраны, то и никакая проповедь Евангелия не имела бы смысла. Не то, что смысла, она результатов никаких бы не принесла.
2: Почему в Писании говорится, что ангелы летят посредине неба? Что значит этот образ?
3: Я думаю, что здесь очень прозрачная символика. Вот что Бог использует весь мировой эфир сегодня с этой целью. Ведь проповедь Евангелия, вечного Евангелия, идет сегодня именно по радио, по телевидению, через спутниковое телевидение. То есть именно как никогда в предыдущие века не использовался мировой эфир для того, чтобы нести эту же весть. Вот. Поэтому посреди неба для всего человечества она сегодня звучит. Одновременно для всего человечества звучит.
2: Скажите, пожалуйста, весть трех ангелов – это разрозненные послания или это одна весть? Ее нельзя разделять на части.
3: Это одна весть, но она имеет три ступени, можно так сказать.
2: Угу.
3: Или три, очередность трех этапов таких, раскрытия этой вести. Это действительно весть, направленная для завершающей работы Божьей в этом мире. Она совершает завершающую работу в этом мире. Вот и когда мы подойдем более детально к изъяснению каждой из них, мы увидим эту взаимосвязь между этими. Но в целом Бог желает передать все три вести современному человечеству.
2: Руслан Николаевич, а является ли весть трех ангелов принципиально новой, или она существовала всегда?
3: Можно сказать определенно, что она была написана в первом веке. Поэтому ее читали все поколения людей из первого века. Они как-то по-своему ее видели, потому что каждое поколение людей читает откровение своими глазами. Но если вы смотрите в целом контексте и дальше, сразу же за этими вестями картина второго пришествия Иисуса Христа. То есть в конечном счете она нацелена на завершающий момент человеческой истории. Проповедь Евангелия шла через все века, постепенно. Но Христос сказал, что будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть она должна завершить проповедь Евангелия, эта весть. Поэтому в современном индустриальном, постиндустриальном мире Бог использует современные средства для того, чтобы донести до того же человека те же вечные истины.
2: Спасибо. Ростислав Николаевич, а скажите, пожалуйста, насколько важной эта весть является именно... То есть в чем ее важность конкретно? О чем в целом эта весть и в чем ее важность?
3: Важность ее заключается в том, что в первой ангельской вести, когда мы подробнее будем говорить, будет очевидно и ясно станет, что она восстанавливает фундаментальные основы Библии, фундаментальные библейские истины, утерянные в ходе истории человечества. Забытые многие из них.
2: Все. Какие это конкретные истины?
3: Фундаментальные истины, это уже когда мы коснемся истолкования первой ангельской вести, я скажу. Но, во-первых, там говорится о вечном Евангелии. Идет что? О том, что идет проповедь вечного Евангелия. То есть в данном случае у Бога одна весть для всех веков. В центре этой вести Иисус Христос, умерший за человека, отдавший свою жизнь. Бог, жертвующий сам собой ради спасения человека. И нет той большей любви, если кто положит душу свою за братьев, сам Христос сказал. Так вот это есть раскрытие самой великой Божьей любви к человеку. Бог начинает трехангельскую весть с вести о своей любви. Это созидательная весть, это спасительная весть. Когда я слышу, что я кому-то нужен в этом мире, я не одинок, я не сирота, потому что у меня есть Отец Небесный, у меня есть Спаситель Иисус Христос и Дух Святой, которому я не безразличен в этом мире. Я не сиротствую, я не пасынок мертвой природы, я не плод эволюционного процесса слепого, который меня обрек на какое-то непонимание, для чего я живу в этом мире. Я усыновление получаю через вечное Евангелие, прощение, искупление. Это комплекс истин, которые Бог предвидел, которые навсегда нужны человеку. И особенно нашему поколению, которое очень многое забыло в Священном Писании.
2: Которое себя чувствует одиноким в этой холодной вселенной.
3: Да, я помню вот такой момент, чисто пример такой. Вот сижу в метро, в вагоне, еду в Москве. Вечером уже очень поздно. В вагоне почти никого нет. Напротив сидят два старика. Ну, шум. Очень шумно в метро, конечно же. Не слышно, что они говорят. Я вижу, они очень с запалом так что-то говорят друг другу. И когда остановилось на момент, на остановке, я слышу, один говорит: «Так что, у Бога есть, любимчики и пасынки?» Один спрашивает, другой говорит: «Но вы сами себя обрекаете на сиротство, потому что вы не верите в Отца Небесного». Все, дальше пошел Бог, я больше ничего не слышал. Но в этом маленьком диалоге между этими двумя стариками открылась очень большая тайна, что люди сами себя обрекают при живом отце на сиротство через неверие. Поэтому это очень актуально для каждого человека.
2: Актуально, действительно, поистине. Да. Спасибо большое, Ростислав Николаевич. Это была программа «Открытая книга». До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: Для вас поют Сергей и Наталья Перминовы.
1: Господь, Господь, я плачу и тоскую. Тебе

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я рада, что вы находитесь у экранов телевизоров, и я предлагаю вам делать с нами гимнастику. Если вы готовы, то мы прямо сейчас и начнем. Ребята, поднимаемся! Вдыхаем через нос и выдыхаем через рот во время гимнастики. И делаем ее с хорошим настроением. Итак, первое упражнение. Мы находимся на поляне и дышим. Вдыхаем воздух в полную грудь. Пожалуйста, вдох, руки вверх, выдох, вдох. Нам хорошо и приятно дышать. Выдох, вдох, выдох. И еще раз вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение для шеи. Наклоняем вперед голову, руки на поясе. И достаем подбородком до груди. Пожалуйста. Вдох, выдох, вдох, выдох. Наклонились. Вдох, выдох. Медленно делаем. Хорошо растягиваем заднюю поверхность шеи. Хорошо. Вдох, выдох, вдох, выдох. Не роняем голову, плавно опускаем. Вот так, хорошо. Выдох и еще раз вдох, выдох. Следующее упражнение – маятник. Стоим также, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоняем голову к правому и к левому плечу. Пожалуйста, вдохнули, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение для шеи. И переходим к упражнениям для рук. Наши кисти. Покажите, где у вас кисти. Вот так. Мы сейчас будем их разминать, чтобы они были тоже здоровыми и ловкими. Упражнение кукла. Вытянули руки в стороны. Сжали в кулаки. И делаем вращательные движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки и расслабились. Молодцы. Продолжаем упражнение кукла. Руки в стороны, но предплечья у нас опущены. Пожалуйста, движение внутрь. Раз, два, три, четыре, пять. Энергично. Шесть, семь, восемь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Хорошо. Следующее упражнение. Тоже для куклы. Разрабатываем с вами плечи. Движение плечами назад и вперед. Марина, осанка. Обратите внимание, у вас должна быть спина прямая. У всех спина прямая. Проверьте осанку. Хорошо. Итак, ноги на ширине плеч. Движение плечами назад. И раз, два. Улыбаемся. Три, четыре. Еще пять, шесть, семь, восемь. Вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь попробуем это же упражнение, но попеременно плечами. Правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая. Назад, назад, Леночка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, мы с вами размяли плечи и руки. И сейчас мы будем делать упражнения для ног. Стоим ровно, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, молодцы, Олег. Энергично делаем. Ульяна, молодец. Марина, не ленимся. Хорошо сгибаем, не заваливаемся, спинка ровная, прямая. Марина, вот так. Молодцы. Хорошо. Еще. Разминаем наши пальцы ног. Хорошо. Не опускаем голову. Закончили. Следующее упражнение – цапля. Ставим ноги вместе, руки на пояс. Поднимаем колено правой и потом левой ноги. Пожалуйста, и носок тянем вниз. И раз, Как можно выше поднимаем колено. Спина прямая. Спина прямая, не заваливаемся. Выше колено. И вот так. Голова прямо. Смотрим перед собой. Хорошо. А теперь цапля пошла по болоту. И раз. Пошли. Хорошее настроение. Гуляем по болоту, да? Улыбаемся. Молодцы. Хорошо. Идем.
1: А у меня высоко. Будет айс.
0: Пусть будет айс. Главное, что он ходит и высоко поднимает колени. Остановились. И еще немножко походим на месте. Хорошо. Закончили упражнение для ног. И теперь будем делать наклоны. Упражнение «Большие деревья». Стоим ноги на ширине плеч, руки вверх. Наклоняемся под порывами ветра. Вправо и влево. Руки вверх. Выше. Да, они у нас веточки могут быть разные. И кисти рук тоже работают. И ветер подул сильнее, сильнее. Мы еще наклоняемся.
1: А, у меня буран.
0: Хорошо, хорошо. Только не резких движений не делаем. Молодцы. И расслабились. Все. Немножко отдохнем. И переходим к упражнению на полу. Садимся на пол.
1: А мы уже сидим.
0: Это хорошо. Вы уже готовы. Итак, сидим. Ноги вытянуты. Опираемся сзади руками. Упражнение для ступней ног. Вытягиваем носками вперед, носки вперед и на себя. Энергично. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Закончили. Так, раздвинули ноги. Продолжаем упражнение для ступней. Поворачиваем носки на себя и друг от друга. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Молодцы. Делаем энергично это упражнение. Оно очень важно для того, чтобы наши мышцы хорошо работали. И еще разок. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Пожалуйста. И раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох через нос. Выдох через рот. Вдох. Выдох. Молодцы. Хорошо у нас получается. Раза два. Раз и два. Закончили. Следующее упражнение. Пружинка. Становимся на колени. Так, руки на поясе. Вот так, хорошо. Сохраняем прямую линию. Молодцы, Марина, ну попробуй. И раз, два, вдох, выдох. Не падаем. Отклоняемся, насколько можем. Хорошо. Выполняем упражнение. Дружно, энергично. Молодцы. Это упражнение на внешнюю сторону наших бедер. Чувствуете, как растягиваются мышцы? Так. Ну и закончили. Продолжаем зарядку. И делаем упражнение для брюшного пресса. Ложимся на пол. Полежать хорошо. Ложимся, прижимаем поясницу к полу. Плечи тоже прижаты. И тянемся руками к носкам на выдохе. Вдох, выдох и вдох. Марина, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо, вдох.
1: Хорошо у меня получается? Выдох.
0: Просто замечательно, великолепно. И еще раз. Хорошо. Следующее упражнение. Лежим. Сгибаем в колени правую ногу. Вытягиваем вверх. Сгибаем, вытягиваем. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Поочередно сгибаем то правую, то левую ногу. Это очень легкое упражнение. Но, тем не менее, оно тоже нам принесет немаленькую пользу. Хорошо. Продолжаем упражнение. Стараемся вытягивать как можно прямее ногу. Вверх. Вот так. Молодцы. И еще по разу для каждой ноги. Раз, два, три, 4 и раз, два, три, четыре. Садимся, обхватываем колени руками и упражнение качели. Марина, раз, два, делаем, делаем, три, четыре и раз, два. Упражнение очень полезно для позвоночника. И сели. Закончили. Ну что ж, дорогие ребята, наш комплекс завершен, но это только на сегодня. Мы предлагаем вам делать зарядку каждый день. Делайте ее вместе с нами, потому что вместе веселей. Пока, до новых встреч!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о божестве, о том, как картина Бога представлена в Библии, в современном христианстве, и как она формировалась на протяжении истории становления христианского богословия. Один из очень важных вопросов в этом отношении – это попытка проследить влияние греческой философии, чуждой библейскому менталитету, на христианское богословие. В прошлый раз мы закончили кратким обзором взглядов Августина, который существенно определил развитие богословия западного христианства на 1000 лет вперед, и его взгляд на природу божества. Он принимал философию Платона как способ выражения христианского богословия и фактически считал Платона христианином до Христа. Причину такого мировоззрения у Платона и близость его с христианским учением следует видеть, по мнению Августина, в том, что философ, путешествуя, имел очевидно возможность познакомиться с писаниями Ветхого Завета. Об этом Августин пишет в своей книге «О Граде Божьем». Понятно, что таким утверждением были убраны с пути всякие опасливые замечания по поводу каноничности главной идеи платоновской метафизики. Для Августина неизменяемость, простота и духовность – три наиболее важные божественные атрибуты. Вследствие этого Бог Августина, как и Бог Платона, не имеет образа, не может видимо являть себя. Вот некоторые примеры высказываний на эту тему. Если наша душа не есть тело, то каким образом Бог, Творец души, может быть телом, пишет Августин. Далее. Итак, эти философы, заслуженно пользующиеся большую славой, чем остальные, поняли, что Бог вовсе не есть тело, и потому, чтобы найти его, перешагнули все тела.

с философией, Августин доказывает, что это не было реальностью, а использует прием аллегоризации. Он пишет: «Однако дальше Писание не говорит, чтобы так и произошло, то есть явление Бога, телесным образом, а отсюда достаточно доказывается, что это сказано в значении церкви». Здесь налицо аллегоризация отрывка, противоречащего общей концепции божества Августина. Итак, в богословии Августина библейская картина Бога была смешана с концепцией невидимого, безликого, далекого Бога греческой философии, который представляется только как совершенная идея, а не как личность. В рамках этой картины мироздания Бог действительно должен быть без образа, так как сама идея образа несет ограничение абсолюта, как он представлен в греческой философии. Мыслители средних веков шли проторенной дорогой своих предшественников, воспринимая как аксиому многие концепции, основанные некогда не на божественном откровении. Мысли и идеи повторялись, многое, что еще было спорным в начале становления христианского богословия, сейчас казалось самоочевидным. Два представителя этого периода могут быть приведены в качестве характерных примеров. Итак, первый из них – Дионисий Ареопагит, или так называемый псевдо-Дионисий, который жил в VI веке нашей эры. Последние, наиболее видные отражения идей неоплатонизма на ранней христианской письменности мы находим в произведениях Дионисия Ареопагита, пишет исследователь Старокодомский. Автор труда «Corpus Areopagiticum» не считает возможным, следуя апофатическому методу, то есть методу отрицания, приложить к определению Бога какие-либо положительные свойства, ибо он выше всех видов бытия и потому не может быть назван ни жизнью, ни силой, ни премудростью, ни единством. Он есть все во всем и в ничем ничто. По представлению Дионисия, Бог не обладает формой, к нему невозможно прикоснуться. Еще один представитель – это Фома Аквинский, 13 век нашей эры. Фома Аквинский – гигант средневековой католической мысли, который заново открыл философию Аристотеля, сделав ее основой своего капитального труда «Сумма теология», ссылаясь на Римлянам 1.20, говорит: «Мы должны поэтому сказать, что слова использованы о Боге и творениях путем аналогии, то есть в соответствии с определенным порядком между ними. Следовательно, поскольку Бог описывается человеческим языком, описание образа Божия просто передает идею Божия присутствия, но вовсе не обязательно в видимой форме. Речь идет только о том, что поскольку человек понимает присутствие как физическое пребывание, авторы Библии передавали идею присутствия Бога, используя антропоморфизмы. Таким образом, такой великий столб католического богословия, как Фома Аквинский, следуя философии Аристотеля, утверждает Бога как чистую действительность, лишенную потенциала, так как абсолют не меняется. В этой системе Бог не может обладать образом, являться людям, потому что это означало бы контакт с миром, что определяется уже как зависимость, противоречащая идее абсолюта. Итак, Бог безлик. Мы вновь видим знакомый след, который ясно прослеживается в христианском богословии уже спустя многие столетия. Итак, этот краткий экскурс в историю формирования современного христианского взгляда на вопрос о наличии образа у Бога показывает следующее. В целом, библейское описание образа Божия не принимается как реальность. Мы обнаружили следующее объяснение библейского описания образа Божия. Это символ или аллегория, или это антропоморфизм. На формирование подобного взгляда оказало решающее влияние греческая философия, где Бог как идея, как невидимая сущность, не может иметь образа. Итак, как же в действительности разрешить этот вопрос о такой несхожести представлений и концепций? Пророки Библии, пророки Ветхого Завета, авторы Нового Завета, в том числе Иоанн Богослов, рисуют Бога как реальную личность – которая говорит, действует, которая мыслит,

0: которая описывается, которая представлена видимым образом. С другой стороны, греческая философия, в особенности в трудах Платона и его дуализма, которой следовали Филон Александрийский, иудейский философ, и затем многие писатели и отцы христианской церкви, утверждают, что Бог должен относиться к сфере идей, к сфере духовного, к сфере абсолюта, и потому не может быть представлен каким-то образом. Он, в принципе, не соприкасается с материей. Он абсолютен в греческом понимании этого термина. Это две противоречащие друг другу, не согласующиеся друг с другом концепции. И вторая, упомянутая нами, о Боге как безликом, бесформенном и фактически бездействующем, получила достаточно широкое распространение в христианском богословии по причине влияния греческой философии. Что Библия фактически говорит на эту тему? Как объяснить вот те описания Бога, которые в таком большом количестве присутствуют в ней? Прежде чем перейти к разрешению вопроса о действительной природе библейского описания образа Божия, представляется необходимым привести некоторые предварительные замечания. Эти замечания касаются самой природы библейского языка и его возможностей в описании Бога. Традиционный исторический ответ утверждает преимущественно символичность библейского языка и невозможность средствами человеческой речи говорить о Боге. Здесь, как и везде, существует опасность впадать в одну из крайностей. В одной крайности мы не должны превращать Бога просто в человека. Антропоморфизм в философии и христианском богословии приводит к отрицанию самой идеи Бога. В другой крайности нам грозит опасность преувеличения различия между человеком и Богом до того, что не существует аналогии, а потому и духовного контакта или общения. Этим мы уничтожаем то, что пытаемся определить. На самом деле эти две крайности проявили себя в истории отношения к рассматриваемой проблеме. Либеральный подход уничтожает саму идею Бога, библейско-классический взгляд уводит в другую крайность – невозможность говорить положительно о Боге. Мы продолжим разговор на эту тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Так уж получается, что в жизни мы сталкиваемся с разными ситуациями, экстремальными и очень сложными, когда приходится останавливать кровотечение. Умеем ли мы это правильно делать? Как не навредить ни себе, ни раненому? Мы об этом будем сегодня говорить с нашим гостем, врачом, хирургом Леонидом Драчом. Здравствуйте, Леонид.
3: Здравствуйте.
2: Итак, говоря о кровотечении, что нужно знать в первую очередь обывателю?
3: Ну, необходимо знать, что кровотечение опасно само по себе. В зависимости от кровотечения, от его интенсивности, вплоть до того, что все может закончиться трагически.
2: Летальный исход для человека – это сколько? Сколько потерять крови должен?
3: Ну, для взрослого человека порядка 1,5–2 литров может быть уже критической кровопотери. В среднем в человеке здоровом содержится около 5 литров крови у взрослого человека. Соответственно, если человек теряет около половины крови, это может быть уже предельной дозой. Предельным количеством.
2: Но я так понимаю, что все-таки поранив палец, мы не потеряем просто так 1,5 литра крови, да? А все-таки кровотечение рознь.
3: Да, действительно отличается кровотечение по сосуду, который поврежден. Это либо артериальное кровотечение, либо венозное кровотечение. Может быть, капиллярное кровотечение или паранхематозное.
2: Чем они отличаются друг от друга? Вообще нужно ли это знать обывателю? То есть вообще мы в состоянии, если вдруг уж случилась такая беда, отличить одно кровотечение от другого?
3: Вполне может простой человек отличить кровотечение. Ну, когда мы, как вы говорите, порезали палец, просто чаще там капиллярное кровотечение, одно незначительное, и Бог так устроил, что оно само по себе останавливается, можно с ним даже ничего и не делать. Хотя обычно рекомендуется хотя бы перекись водорода обработать такую ранку. Вот. Но более опасные – это артериальные или венозные кровотечения, когда повреждаются более крупные сосуды. Соответственно, если мы видим, что кровь ярко-алая и пульсирует, скорее всего, это артериальное кровотечение. Если кровь темная и невидимые пульсации, скорее всего, это венозное кровотечение.
2: И если мы знаем, какое кровотечение у нас в данный момент, да, что мы должны делать? То есть какие меры ликвидации кровотечения необходимо предпринимать?
3: Ну, если мы видим артериальное кровотечение, то есть алая кровь и пульсация, в первую очередь необходимо, если это на конечности, наложить жгут выше места кровотечения. То есть таким образом мы пережимаем ток крови по артериям, и кровотечение останавливается.
2: Это... А вы под жгутом, можно сразу, то есть такой практический момент, да, то есть что это может быть, ремень, веревка какая-то, или вот просто жгут, насколько я помню, в аптечках это вот такой вот резиновый, эластичный, ну, приспособление, да? Обязательно ли жгут должен быть именно таким? Или можно там галстук использовать, да, то есть в экстренной ситуации?
3: Ну, естественно, если мы в лесу, то жгут вряд ли у нас под рукой будет, только если в машине нет, в аптечке его, да? Так можно использовать любые подручные средства, действительно можно и веревку, и ремень тот же, галстук, как вы говорите, вполне можно использовать. Вот. И необходимо смотреть просто, остановилась кровь или не остановилась при перетяжке. Это все временная остановка кровотечения. Можно также пальцем просто передавить это место, если вообще ничего под рукой нету. Также попытаться найти точку, где проходит этот сосуд, и выше уровня кровотечения пережать, чтобы не было большой кровопотери. Соответственно, необходимо в ближайшее время обратиться в больницу для уже окончательной остановки этого кровотечения.
2: Да, это относительно артериального кровотечения.
3: Это артериальное, да. И не сказали про венозное кровотечение. А венозное кровотечение, наоборот, останавливается пережиманием сосуда ниже места кровотечения. Угу. То есть, если у нас кровь в области предплечья, и мы видим, что не пульсирует, она просто течет и достаточно обильно течет, нам необходимо ниже место кровотечения наложить жгут или что имеется под рукой. Угу. Таким образом, венозное кровотечение остановится.
2: А какое кровотечение наиболее опасно для человека?
3: Мы говорили, что кроме наружного кровотечения еще есть такое понятие, как скрытое кровотечение или внутреннее кровотечение.
2: Оно получается в результате каких-то заболеваний, травм? Откуда такое может случиться?
3: И заболевания, и травмы могут быть их причинами. Опасны очень внутренние кровотечения, как мы можем определить, когда из каких-то естественных отверстий мы видим истечение крови. Допустим, носовое кровотечение, это может быть и без травмы, да, на фоне высокого давления. Может идти кровь изо рта, может из других естественных отверстий. То есть это все относится к внутренним кровотечениям. Наиболее опасные из них, наверное, это желудочно-кишечные кровотечения, когда на фоне язвенной болезни из желудка может истекать кровь.
2: А как человек об этом узнает?
3: Ну, чаще человек об этом узнает, когда ощущает на себе нарастающую слабость, у него может быть головокружение, окружающие замечают, что человек становится более бледным. Самый явный признак – это изменение цвета стула. То есть у человека становится черный стул. За счет того, что в желудке кислота воздействует на кровь, цвет крови изменяется в черный. Таким образом, мы можем определить, что у человека есть желудочно-кишечное кровотечение. И что еще характерно для желудочно-кишечных кровотечений, например, вполне может не быть боли. То есть человек при этом боль не ощущает. Кровь течет сама по себе. Вот. И в моей практике достаточно много было таких случаев, когда привозили пациента практически уже без сознания, и сложно было определить, почему нет сознания у человека. Давление при этом практически не определялось. И когда узнавали у родственников, которые привезли его, в принципе, с их слов, они говорили, что вроде бы как был черный стул у него. И это сразу наводило на мысль о том, что, может быть, у человека кровотечение желудочно-кишечное. И тогда уже лечение соответствующее получал.
1: Живой источник.
2: Если мы хотим остановить кровотечение, да, у своего близкого, а может быть и не близкого нам человека, вообще незнакомого, да, уж если, коль так случилось, да, экстремальная ситуация, как себя обезопасить? Потому что очень много заболеваний, причем смертельно опасных заболеваний, они передаются через кровь. Что нам делать в этом случае?
3: Через кровь действительно передаются опасные заболевания. Гепатиты вирусные, гепатит В, гепатит С, они именно передаются через кровь. Также всем известная ВИЧ-инфекция тоже именно при контакте с кровью зараженного передается. Поэтому настороженность всегда должна быть, и необходимо, ну, стараться не соприкасаться с самой кровью. То есть, если мы видим, что, допустим, на улице человек истекает кровью, то ну, стараться, мы должны передавить выше место, да, кровотечения, то есть саму кровь стараться не касаться ее, а выше место кровотечения опасного ничего нет.
2: Да, конечно, это, наверное, не просто так еще правильно свои действия, да, рассчитать, чтобы не навредить ни себе, ни больному. Наверное, все-таки требует некоторой сноровки.
3: Ну, и этот момент. Ну, и у нас же кожа неповрежденная. Если бы у нас была какая-то ранка на руке, тогда, конечно, риск заражения достаточно высокий. А если у нас кожные покровы целые, то, по большому счету, достаточно потом хорошо руки с мылом помыть и, может быть, спиртом обработать, если есть дома. И этого будет достаточно, чтобы не заболеть.
2: То есть кожа наш такой естественный предохранитель.
3: Да,
2: оказывается. Да. Здорово. А вообще ведь говорят, что некоторые потери крови может быть даже полезны для человека. Почему говорят, что и донорство тоже это хорошо влияет на организм донора. Вроде бы кровь обновляется, это полезно для здоровья. Это так?
3: Да, действительно, это так. Раньше даже был метод лечения гипертонической болезни, так называемая венесекция. Когда у человека повышается давление, чтобы его снизить, надрезали венку в области предплечья, и кровь сама по себе вытекала. Порядка полулитра, если убрать у человека, то у него давление приходило в норму. Вот. И Бог очень чудесно создал наши организмы так, что кровь сама по себе восстанавливается достаточно за короткое время, в течение недели, двух недель уже большая часть крови она при таких кровопотерях восстанавливается.
2: А питание как-то способствует тому, чтобы скорее шел этот процесс восстановления крови? Ведь опять-таки и донорам, да, по-моему, советуют что-то покушать после сдачи крови.
3: Ну, в крови содержится достаточно много гемоглобина. Одна из составных частей гемоглобина – это железо. Соответственно, для того, чтобы кровь как можно быстрее восстановилась, необходимо достаточное поступление в организм продуктов, которые содержат железо. Это всем известные яблоки, гречневые каши. Ну и, в принципе, должно просто быть полноценное питание, разнообразное, так, чтобы все микроэлементы поступали в организм, и кровь будет восстанавливаться. Это чудо, которое Бог создал. Человек выздоравливает, и кровь...
2: Которую Бог создал для человека, да?
3: Да, кровь и по количеству становится нормальной, и она, то, что вы говорите, полезная, ну, то, что она обновляется, можно сказать.
2: А можно тогда сказать, что с медицинской точки зрения это даже полезно становиться донором крови?
3: В принципе, да, да. С какой-то стороны это полезно, но все полезно в меру. То есть, если люди очень регулярно сдают, разрешается не чаще, чем раз в два месяца сдавать кровь, если они каждые два месяца сдают, к сожалению, действительно может образоваться другая проблема. То есть крови начнет образовываться очень много, и соответственно, когда человек перестанет сдавать кровь, у него будет крови больше, чем нужно, и появится такое заболевание, как гипертоническая болезнь. То есть донорство, оно важно, оно необходимо, и действительно, за счет того, что мы сдаем кровь, мы спасаем жизни других людей. В своей практике я регулярно использую переливание крови пациентам, у которых была большая кровопотеря. И я знаю, насколько она необходима, эта кровь. Мы периодически ощущаем дефицит крови, поэтому если у кого-то есть позыв внутренний сдавать кровь, это действительно очень, очень важно и необходимо. Но почетным донором тоже это почетно, но нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать в этом.
2: Ну, в любом случае, я думаю, медики, принимающие кровь, они всегда консультируют, и в зависимости от возраста, пола, да, то есть свои рекомендации для всех вырабатывают.
3: Конечно.
1: Живой источник.
2: Хорошо. А насколько важно человеку знать свою группу крови?
3: Ну, к сожалению, пока мы живем на грешной земле, неизвестно, когда мы можем и сами попасть в экстремальную ситуацию, и у нас у самих может быть кровопотеря. Поэтому, конечно, лучше каждому человеку знать свою группу крови, чтобы врачи своевременно могли при необходимости произвести переливание крови, и, может быть, наше знание группы крови, оно своевременно спасет нас от смерти, от кровопотери. Ну и есть еще один важный момент. Кроме знания группы крови, мы должны знать резус-фактор наш. Знаете, что такое резус-фактор?
2: Ну, термин, конечно, я слышала, но что он означает, я не имею представления.
3: Да. Ну, по сути, факторов в крови различных много существует. И кроме группы и резуса еще есть другие факторы. Резус-фактор, он может быть либо положительный, либо отрицательный. То есть он в крови либо есть, либо его нету. Поэтому важно учитывать молодым людям, которые хотят, планируют вступать в брак, и этот момент. То есть желательно, конечно, чтобы был резус-фактор одинаковый и у молодого человека, и у девушки, которые планируют заключать брак.
2: А вы как врач учитывали этот момент при вступлении в брак?
3: Да, я спросил у своей невесты о резус-факторе.
2: Хорошо. Вот если возвращаться к экстремальным ситуациям, да, А бывает так, что нет внешнего кровотечения, у нас произошел удар, да, внешне ничего нет. А может ли быть в такой ситуации как раз внутреннее кровотечение, да, что нам делать в такой ситуации?
3: Да, может быть, и это, наверное, самые опасные кровотечения, именно внутренние кровотечения, скрытые так называемые кровотечения. Они действительно могут появляться при тупой травме живота, то есть либо когда в потасовке какой-то на улице могли ударить по животу, либо при дорожно-транспортном происшествии человек ударился животом. Глазом мы не видим этого кровотечения, но, допустим, в животе полость достаточно большая, и туда очень много крови может вытечь. И поэтому врачи даже придерживаются такой тактики, они оставляют под наблюдение на сутки двое пациента при тупой травме живота.
2: Чтобы узнать, есть кровотечение или нет?
3: Узнать, есть кровотечение или нет, и при необходимости в экстренном порядке прооперировать, чтобы остановить это кровотечение.
2: Хорошо, Леонид, можно кратко перечислить, что нам нужно делать при кровотечении?
3: Ну, при кровотечении необходимо в первую очередь сохранять спокойствие и необходимо вызвать скорую помощь, если кровотечение интенсивное. И при этом попытаться его самостоятельно остановить, либо перевязыванием жгутом, либо другими подручными материалами. Может быть, просто даже пальцевым придавливанием выше места кровотечения. Или если венозное кровотечение, то ниже места кровотечения.
2: Ну, такие простые советы, которые просто требуют от нас собранности и стойкости духа.
3: Да. А так Бог чудесно продумал, в большинстве случаев кровь самостоятельно останавливается.
2: Здорово. Спасибо, Леонид. Спасибо и вам, что были вместе с нами. Это была программа «Живой источник». Пусть Бог вас благословит.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас споет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: В одной из прошлых программ мы говорили, что мусульмане также призываются читать Инджил, да, так же, как и Коран, потому что там тоже есть свет, и свет этот был послан Богу прежде Корана. И поэтому сегодняшнюю программу, если вы позволите мне начать с чтения одного из отрывков в Новом Завете. Записано это в послании, первом послании к Коринфянам, в 15 главе, с 21 текста. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Этот отрывочек говорит о том, что благодаря смерти Адама, грехопадению Адама, да, люди стали смертны. И смерть перешла во всех человеков. И все люди сегодня умирают из-за того, что Адам согрешил. Но благодаря другому, Христу, который пришел, чтобы стать той жертвой, о которой мы говорили, великой жертвой, агнцем закланным за грехи мира, все живут или воскреснут. Говорится ли в Коране что-нибудь об этом? Что там говорится о Адаме, что там говорится о Исе и о их взаимосвязи?
3: Ну да, может быть, видите, то, что вы процитировали, может быть, такого открытого текста нету, но мы можем провести параллель жизни Адама и параллель жизни Иисуса, Исы, в Коране. Смотрите, можно задать другой вопрос. Есть какие-то моменты, вот что можно сказать, что Адам и Иисус, среди них какая-то взаимосвязь?
2: Да.
3: Смотрите, рождение Адама было уникальным.
2: Он даже, это было не рождение, да, а сотворение.
3: Правильно, да. Да. Оно вообще не было аналогов такого вообще в человеке.
2: И на теле Адама он носил всю жизнь печать того, что он не был рожден, у него не было пуповины, не было пупка, вы уже говорили об этом в одной из наших прошлых программ.
3: И что самое интересное, через него пришла смерть. Да? Смерть, как вы только что процитировали. Смотрите, рождение Иисуса, оно тоже уникальное.
2: У него не было физического отца, он не назван нигде, ни в Библии.
3: Он назван сыном Марии.
2: Да, сын Марии.
3: Несколько раз об этом,
2: да,
3: говорили. И Мария получила весть, будучи еще не замужем, будучи девственницей, к ней пришел ангел и сказал, что она понесет ребенка от Бога.
2: А тоже не сказано, какой ангел был?
3: Нет, там присутствует только ангел, угу, слово. И что самое
2: интересное... Потому что в Инджиле сказано, что это был Джабриил. Гавриил, да, тот ангел Джабриил, который в Коране упоминается. И мусульмане знакомы с именем этого ангела, вестника.
3: Ну вот я сейчас не берусь, надо посмотреть текст. Угу. Но сам факт того, что Иисус, как и Адам, был рожден в уникальности некой, потому что не было отца, девушка была девственница, и девственница была при беременности. Это тоже уникальность, да, некая. И теперь посмотрите, если Инджил говорит, что через Адама пришла смерть, то в Коране Иисус говорит: «Я мертвых оживлю».
2: Ну и также говорится вот сейчас в тексте, который мы прочитали, через него воскресение.
3: Воскресение
2: мертвых,
3: да, пришло, да. Он это говорит, цитирует, вот это мы в других передачах это говорили, это третья сура Али-Имран, 45 стиха.
2: А давайте прочитаем, потому что я думаю, что немногие смотрели какую-то из этих передач, поэтому давайте это прочтем.
3: Третья сура начинается с 45 стиха. То она сказала: «Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает. Когда он принимает решение, то ему стоит лишь сказать: будь, как это сбывается. Он научит его Писанию и мудрости, Таурату и Инджилу. Он сделает его посланником к сынам Израиля. Он скажет: «Я принес вам знамение от вашего Господа, я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и лишенного зрения, и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь». Вот что говорит Иисус здесь. Он рассказывает, видите, он перечисляет сейчас все те деяния, которые мы видели при рождении самого Адама. Mm. Адам был сотворен из глины, и он...
2: Это как бы аллюзия такая к сотворению, да?
3: Именно, то есть, угу. Такая вот аллюзия к тому, что в действиях Иисуса мы видим... некое то, что касалось только Адама. Видите? И когда мы сегодня говорим, есть ли сходство между Адамом и Иисусом? Да, есть. Какие? Уникальность при рождении. И у того было уникальное сотворение, ну, мы скажем, вот рождение, да, он пришел в свет. И у Иисуса было уникальное.
1: Пророки в Коране. В Коране.
2: В Евангелии хорошо сказано. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Да? То есть это вот как раз тоже на схожесть их показывается. Да? Один сотворен из глины, другой был рожден чудесным образом, без содействия мужчины.
3: И когда мы читаем Коран, он говорит: я возьму глину и сделаю из нее птицы, угу. И оживлю ее. Видите, здесь опять какая-то аллюзия на то, что глина – земля, живое существо. Угу. Видите, и здесь вот я... полностью соглашаюсь с тем, что написано в Инжиле, то, что через одного пришла смерть. Но как пришла смерть, теперь, понимаете, вот ведь мы в других передачах тоже говорили, когда пришла смерть, то смерть должна быть теперь остановлена. И она остановилась жертвоприношением. Но это временное. Это временное. Но этим самым Бог показал, что будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите. И это была вот именно указка на то, что когда-то родится. И вот теперь рождается Иса. Что самое интересное, он рождается в иудейской семье, в иудейском народе, вот во всех иудейских традициях. И вот вроде бы мы понимаем, что и в иудаизме должно было это стать праздником, и это должно было приняться, но не принялось. Иудеи посчитали, что это не тот, который был ожидаем. И поэтому в Коране даже говорится больше, чем на то время говорили иудеи mm-hmm. об Иисусе, понимаете?
2: Ну да, я тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе. В иудаизме вообще не принято об этом говорить. Там табу на тему Иисуса Христа. А в Коране так подробно описываются все его там деяния и прочее. И то, что он говорит, и про Евангелие сказано. Это было для меня очень большим открытием.
3: Видите, поэтому, когда мы проводим параллель между Адамом и Иисусом, да, есть что-то среди них, есть что-то среди них общее, какой-то знаменатель. Знаменатель вот именно какого-то, знаете, непосредственного прикосновения Бога. Вот видно, что коснулся Адам, коснулся Бог Адама и коснулся Бог Иисуса. И среди них есть что-то, вот какой-то общий знаменатель. Я думаю, вот евангельский текст, вот текст Инджила, он подчеркивает это просто красиво, что через одного пришла смерть, а через другого пришла жизнь.
2: И таким же образом, как мы не сомневаемся, что все люди умирают из-за греха Адама,
3: да.
2: Тут же нет сомнений у нас, говорит Священное Писание, что благодаря тому, что сделал Иисус, все живут. И Он сам воскрес из мертвых. Да?
3: И коранический текст это подтверждает. Он говорит: оживлю, воскрешу мертвых. Понимаете? Вот опять же, если мы проведем параллель, да, птица, она была сотворена, и он говорит: я оживлю того, кто умер, я воскрешу его. Воскресение. Оно есть. В Священном Писании нам четко и ясно показано, что Иисус воскрешал. Воскрешал девочку, воскрешал мужчину, воскрешал там, молодого человека. И этим я хочу подчеркнуть, что Он сдержал свое слово. И теперь, если Он воскрешал кого-то, то 100% гарантия, что Он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что Он сегодня находится на небесах. И Коран это четко и ясно говорит, что сегодня Он находится на небесах. И если Он тогда имел эту власть воскрешать, значит, у Него находится эта власть воскрешать людей. И сегодня, когда мы сравниваем эти две личности, Адама и Иисуса, Адам принес смерть и никого не смог воскресить. Но рождение было у него уникальное. Иисус, рождение уникальное, не грешил, знал, чем он будет заниматься, рассказал это людям наперед и принес жизнь. Принес жизнь сначала в птичке, которую сделал из глины. Вот это очень, очень хочется мне подчеркнуть. Глина – существо, жизнь. Понимаете?
2: Это фактически творение.
3: Глина, да. Адам – жизнь.
2: Это, как, это действие Бога фактически.
3: Это действие Бога. И поэтому, как в Адаме принесена жизнь, так и через Иисуса приносится жизнь.
2: Да, это очень хорошо. Но все равно ведь есть разница между ними, наверное, да, между Адамом и, и Иисусом Христом, между Исой. Какая разница в Коране между ними существует? Они оба пророки, да, или...
3: Ну, скажем, приближенные к Богу. Угу. Адам был поставлен наместником, вот. Согласно Корану, он наместник.
2: В Библии сказано, в Торе, в книге Бытие, Берешит сказано, что он, ему и его жене Еве было сказано, владычествуйте, да, управляйте, возделывайте.
3: Они владыки,
2: да,
3: то есть они являются администраторами, да, скажем так, управителями
2: земли. Этого мира было, да.
3: Этого мира. Но потом это переходит к Иисусу. Почему? Потому что, ну вот, его деяние, которое он совершил, никто не мог совершить его деяние до него, и никто не смог совершить эти деяния после него.
2: Вот когда Адам был, я знаю, что в Коране сказано, создан, да. Аллах повелел небожителям, небесным существам, ангелам поклониться ему.
3: Да? Пасть ниц.
2: Это была воля Аллаха.
3: Это была воля Аллаха.
2: А в отношении Иисуса?
3: Видите, сегодня можно сказать, что ангелы возражали, они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя, он прольет кровь на земле, он отойдет от твоих заветов, нарушит все законы. Но несмотря на это, они поклонились ему. Угу. Теперь мы смотрим, что Иисус рожден так же уникально, как и Адам, но при этом посмотрите на его действия. Он исцеляет, Он возвращает, Он дает жизнь. И теперь, почему мы, жители земли, не можем пасть ниц перед Иисусом?
2: А к этому призывает Коран?
3: Христос говорит, Иса говорит в Коране, повинуйтесь мне.
2: Не, ну если он говорит, и это записано в Коране, значит Коран к этому призывает.
3: Повиновение.
2: Кому? Иисусу, так сказано в Коране.
3: Да. Он, опять же, вот в той же третьей главе, сура Аль-Имран, 49 стих, он говорит, повинуйтесь мне.
2: А что это значит, повинуйтесь мне? Я понимаю, что значит то, чему он учил, то
3: даже,
2: это должно...
3: Даже если идти по кораническому, повиновение, делать так, как он говорил.
2: Да, он говорит, делать так, как он говорил, как учил.
3: Так, как он учил, да. Сегодня мы знаем, что... В Коране тоже есть тексты, где говорится «зуб за зуб, око за око», есть эти места. Но когда Иса пришел в иудейское общество, он стал говорить «любите врагов ваших». Вот в этом теперь повиновение. Изменить отношение к врагам, изменить свой мир по отношению к врагу.
2: Но это и в Таурате тоже было сказано, любите врага. Он просто напомнил то, что люди, на что они не обращали внимания, может быть, на что они не считали важным. Вот. Он говорит, вы считаете важным вот это?
3: Управленчество.
2: А я вам говорю, нужно вот это.
3: Да.
2: Нужно любовь, мир, чтобы был между вами. К врагам в том числе любовь.
3: Поэтому я думаю, что учение Иисуса и то, что он делал, то, что он жил в те времена, а они все равно записаны больше в Инджиле, потому что писали-то его все равно ученики, это последователи его писали.
2: Но они ближе были к нему, они очевидцами были, они свидетели, они те, кто из первых уст это поведал, конечно.
3: Глазами своими видели, видели своими глазами и записывали. И поэтому они оставили, и они больше описали его учение, чем описано в Коране.
2: Но нам достаточно того, что в Коране описано, Коран признает, говорит и говорит, что и подтверждаю, что в Торе и в Евангелии свет и истина.
3: И руководство.
2: Руководство
3: к действию, руководство к жизни. Поэтому, конечно, когда мы читаем в Коране, что невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно. Мы обязаны читать то, что было дано до Корана. Угу. То, что было с Адамом и то, что было с Иисусом, оно все равно больше раскрыто в Торе и в Евангелиях.
2: Да, большое спасибо, Джабир Исмаилович.
3: Вам спасибо.
2: Спасибо вам, дорогие друзья. Сегодня мы узнали с вами и из Корана, и из Священного Писания, из Библии о том, что подобно тому, как смерть перешла во всех человеков, во всех людей через Адама из-за его греха, подобно этому же через Иисуса Христа Богом даровано всем воскресение, всем, кто желает этого, всем, кто верит в Него, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Да благословит нас Господь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад вновь быть с вами вместе в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Вот послушайте одну историю. У одного состоятельного человека была одна дочь. Его маленькая девочка. Дочка росла, но они с женой хотели иметь мальчика. Он очень хотел этого малыша обучить, чтобы он стал продолжателем его дела, его наследником. Но случается так, что в семье рождается вторая девочка. И тогда безутешный отец подумал, что, наверное, никогда он не сможет иметь сына. Проходит время, и они с женой решаются еще на один мужественный поступок. И в этой семье родился третий ребенок. Но это была третья девочка. Я не знаю, как бы я себя почувствовал на его месте, но история говорит о том, что этот человек безутешно страдал. Хоть все девочки были очень красивые и здоровенькие, они росли в единой дружной семье. Но отец был очень печален. Ее скрытая печаль таилась в ее сердце. И вот младшая девочка, она была особым чувствительным ребенком. И она понимала, что отцу для счастья чего-то недостает. И однажды она подошла и спросила: «Мама, отчего отец таит в своих глазах какую-то скрытую печаль? Он чем-то огорчен. Мы так хотим его порадовать». Мама сказала: «Нет, доченька, папа очень любит нас. Но дело в том, что он всю жизнь мечтал иметь сыночка для того, чтобы вырастить его и сделать своим наследником, своим продолжателем рода, своим компаньоном, чтобы он продолжал дело отца». И вот с тех пор эта маленькая девочка решила посвятить свою жизнь тому, чтобы ее отец ей гордился еще больше, нежели если бы у него был сын. Она стала одевать мальчишеские брюки, играть с мальчиками. Она стала учиться мальчишеским повадкам и даже в гимназии пошла в класс, где обучались одни мальчики. Время шло, она поступила в колледж на ту специальность, где обучались только юноши. Потом она закончила университет и имела сугубо мужскую профессию, которой в то время отводилось такое ремесло, как торговля. Тогда нельзя было встретить ни одну женщину, которая была бы менеджером. И вот эта девушка, имея отличное образование, она стала управляющей большого универмага. Она имела успех в своей работе. И вот спустя некоторое время она уже была одной из самых богатых леди в своем городе. Она уже имела целую сеть своих собственных магазинов. И всю свою жизнь она хотела порадовать своего отца. Все это было сделано для ее отца, которого она любила больше всего на свете. Но отец был непреклонным. Он постоянно о чем-то скорбел. Он много болел. И, наконец, состарившись, по болезни он умер. «Неужели мой отец никогда так и не гордился мной?» — безутешно думала эта девушка. «Я всю свою жизнь посвятила моему отцу, чтобы хоть когда-то он сказал мне доброе слово. Но всех он нас почему-то любил и относился ко всем нам одинаково». Вы знаете, когда, похоронив отца, семья оправилась от горя, они стали прибирать комнату ушедшего из жизни дорогого им человека. И когда эта дочь просматривала его личные вещи, то в его бумажнике она нашла две фотографии, две потрепанные маленькие фотокарточки. На одной из них была изображена вся семья: отец, мать, и 3 девочки. Но на другой была изображена та самая маленькая девочка в мальчишеской кепке с застенчивой улыбкой. Она поняла, что отец любил ее все эти годы, хоть внешне не показывал этого. Отец гордился ей, хоть она об этом и не знала. Дорогие друзья, я часто встречаюсь с людьми, да и вообще часто и я, и все мы, если сказать честно, мы ропщим на нашу судьбу и говорим, почему Бог допускает в нашей жизни какие-то проблемы. Если Он такой добрый, почему Он часто допускает наши страдания? Может быть, Он нас не любит и не гордится нами? Может быть, мы какие-то пасынки и не родные Его дети? Вы знаете, друзья, в моей семье часто бывают проблемы. Мой сыночек, которого я очень люблю, он раньше часто болел. И было даже, что он находился в больнице при смерти. Я горячо молился, чтобы Бог исцелил его. И думал, почему же, Господи? Ведь я же христианин. Ведь мы же верующие люди. Ты же любишь нас

Иисус спал, но на озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему?» Да, друзья, часто в нашей жизни бушует море, но мы с вами забываем, что на корме нашей лодки находится Иисус, который допускает какие-то проблемы в нашей жизни, чтобы испытать нашу веру. Я не могу ответить сейчас на все ваши вопросы, потому что я знаю, что в жизни вашей есть много горя. Сохрани нас, Господь, от всяких бед. Но почему-то они очень часто с каждым из нас приключаются. Где же Бог, когда умирают люди? Где же Бог, когда люди голодают, когда есть какие-то скорби и проблемы? Неужели Он оставил и забыл нас? Нет, друзья, Господь говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Дорогие друзья, помните о том, что Небесный Отец любит вас. У Него есть маленькая ваша фотография, как у этого отца, фотография любимой Его доченьки. Как бы там ни было, Он любит каждого из нас. Я благодарен Ему за это. Не падайте духом, Отец Небесный не забыл вас.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто о сложном.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Ирина Кириченко. Мы продолжаем разговор об именах Божьих. И наш собеседник – доктор богословия, пастор, профессор систематического и исторического богословия в семинарии Международного института IAS на Филиппинах Олег Александрович Жиганков. Мы беседуем с ним по скайпу. Здравствуйте, Олег Александрович.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Очень приятно, что мы снова с вами встретились и можем поговорить о столь насущной теме. Но давайте, прежде чем мы перейдем к следующему имени Бога, подумаем еще о том, почему человеку, ищущему Бога, важно размышлять об именах Божьих.
2: Человек размышляет о Боге, потому что Бог открывается человеку. И открывается Бог безгранично и глубоко. И такое раскрытие Бога или самораскрытие Бога человеку, который его ищет, оно возможно через имена Божьи. То есть Бог представляет себя человеку через свои разные имена, говоря о себе как о том, что Бог есть любовь, Бог есть целитель, Бог есть надежда и так далее в разных ситуациях. Таким образом, когда человек ищет Бога, он находит его в любой ситуации, может быть, под разным именем, но он находит того же Бога.
1: Вы говорили, что у Бога более 600 имен, они названы в Библии. Этих 600 имен достаточно для того, чтобы Бог был понят человеком?
2: Этих 600 имен и много, и мало для того, чтобы быть понятым, потому что есть люди, которые даже одно имя, первое самое имя Бога, с которым открывает себя, не могут усвоить, это имя Творца. То есть если люди не способны усвоить имя Творца, остальные 599 имен для них будут, естественно, пустым звуком. С другой стороны, этих 600 имен и, может быть, 600 тысяч имен недостаточно для того, чтобы описать, какой же на самом деле Бог, все стороны Его, все величие Бога. Поэтому и этих имен недостаточно, но, по крайней мере, это главные имена Божии. Но все же есть одно имя, которое одно собирает в себе все другие имена Божии. Это имя Иисуса Христа. В имени Иисуса Христа все имена Божии сошлись, как «да» и «аминь». Они все в нем исполнились, потому что каждое имя Божие, оно указывало на Бога, и в том числе, в частности, на Сына Его, Иисуса Христа.
1: Но мне кажется, что имя Иисус Христос открывается во всей полноте и представляется человеку только тогда, когда мы знакомы с другими именами Божьими. И тогда мы можем понять, что такое Иисус Христос.
2: Иисус Христос спрашивал своих учеников, «За кого почитают меня люди?» То есть, кем считают? Кто я? И разные мнения предлагались. Потом Христос спросил напрямую, «А за кого вы меня почитаете?» То есть они знают его, вот он Иисус Христос, да. Ну а что дальше? Кто он? И вот тогда Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. То есть он назвал одно из имен Божьих, и Иисус Христос сразу же сказал ему, Петр, не плоть и кровь тебе открыли, но Дух открыл это. То есть кто есть Иисус Христос, тоже открывается через имена Божии. Его имя тоже раскрывается через то, кем представляет его Библия.
1: Давайте напомним нашим радиослушателям, о каких именах мы уже говорили, и перейдем к следующему имени.
2: Да, мы говорили о Боге как Творце или Элохим, как Библия называет в самом первом стихе. Мы говорили о Боге как Иегова или Яхве. Это Бог сущий, это Бог личностный, это Бог, с которым возможно общение. Это Бог Адонай, который есть Господин наш, не только какая-то абстрактная личность, но всякая встреча с Ним вызывает такое состояние, такое желание человека преклониться и послужить, что Бог назван Адонаем, то есть добрым Господином. В русском переводе мы говорили, что много слова «Господь», хотя в Библии разные оттенки этого значения. Например, «Адонай» — это «Господин», и «Эль-Шаддай» — тоже «Господин», но уже другое значение. Например, «Адонай» — это «Господин, которому служит», а «Эль-Шаддай» — это «Господин, который служит», который все для своих людей достает.
1: И вот как раз Иисус Христос, Он говорил, что «Я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы мне послужить». Да? Это как раз и раскрывает Его, это имя. Эль-Шаддай.
2: Да, безусловно. Он достоин и поклонения, и это было явлено на горе Преображения, когда ученики пали и поклонились ему, увидев преображенного Иисуса Христа. Вот еще под одним именем он им открылся, прославленный. Но он пришел и как слуга, и как послужить. Поэтому вот все имена Божии в нем сошлись. Мы говорили о Боге Иегова Ире. то есть Бог, который усмотрит. Иисус сказал: «Авраам увидел мой день и возрадовался». И вот именно тогда Бог дал обещание, что Бог усмотрит вот эту жертву Иисуса Христа, который был спасен сын Авраама и Исаак, и которым спасены все мы вот этой заместительной жертвой. То есть Бог усмотрит. И вот кого Бог усмотрел? Бог усмотрел Агнца, как и было обещано. И опять-таки этот Агнец был Иисус Христос. Мы говорили о Боге, как Иегова Ребека, или Господь Целитель. И ранами Его мы исцелились, ранами Иисуса Христа. Он взял, как сказано в Библии, на Себя наши немощи и понес на Себе наши болезни. Ранами Его мы исцелились. Опять-таки, не только прощение грехов, но и исцеление человека, оно связано с…
1: Исцеление физического, да?
2: Физическое исцеление, совершенно верно. И, наконец, мы говорили об Иегова Ниси. Это Бог Победы, Бог Знамя Победы. Это Бог, с которым человек может одерживать победы.
1: Угу. Хорошо. А о каком имени мы сегодня поразмышляем?
2: Сегодня мы поразмышляем над именем Господь Праведность наша, или Иегова Цидкену на языке оригинала. И вот это имя впервые встречается в книге пророка Иеремии. И мы уже говорили о том, что когда Бог представляет себя с каким-то новым именем, Он открывает что-то новое о себе людям. И вот впервые это имя встречается в книге пророка Иеремии в 23 главе, 6 стихе. Здесь сказано: «Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Или «Господь праведность наша». Вот это имя в первый раз использовано.
1: Достаточно сложное имя – праведность, оправдание. Отчего нас нужно оправдывать?
2: Да, достаточно сложное имя, особенно вот для языка современного человека, потому что, наверное, это совершенно не повседневное слово в русском языке и, наверное, носит более юридический, что ли, характер.
1: Праведность – это от слова «правда»?
2: Да, от слова «правда», но и слово «оправдание» тоже производное этого слова. Поэтому речь действительно идет о нашем оправдании. И мы не хотим ни перед кем оправдываться. Может быть, в суде только, хотя не приведи Господь никого туда. Вот там нужно оправдание. А перед кем еще нужно вот это оправдание?
0: Просто о сложном.
1: Да, человеку кажется, что он всегда прав. Ну, в принципе, если я так поступаю, значит, я считаю, что это правильно, если я так поступаю.
2: Да, глубокая убежденность человека в том, что он поступает правильно, она как раз привела к той ситуации, в которой Бог в первый раз явил себя людям под этим именем. Потому что что происходило в это время? Люди жили своей жизнью в городе, в Иерусалиме. Люди творили неправедные дела. Люди извращали суды. Люди притесняли бедных, сирот, угнетали. Люди забыли про Бога. Люди стали гоняться за своей похотью, за своими интересами, за своей коммерцией. И в результате город постигла национальная катастрофа, о которой предупреждает пророк Иеремия. Катастрофа страшного масштаба. То есть он предвещает плен, он предвещает разрушение города, он предвещает гибель праздным, беспечным людям, которые забыли, что такое правда, что такое праведность, как это жить по праведности, потому что они забыли источник этой праведности – Бога. И вот тут Бог напоминает о себе, как Боге праведности.
1: То есть человек, если не знает Бога, если он с ним не знаком, если он в него не верит и не поступает по его заповедям, не способен поступать правильно и правдиво. Я правильно понимаю?
2: Я бы хотел сказать вот так. Человек может не знать Бога или думать, что он не знает Бога под каким-то именем, но он может поступать при этом правильно. Потому что как-то есть в человеке заложенное Богом понятие о справедливости, понятие о праведности, понятие о правде. Это есть в человеке. И многие люди чувствительные и искренние, они пытаются жить по правде. И мы знаем, что это совсем непросто в нашем мире. Но кроме того, все равно лукаво сердце человеческое. И те пути, которые Библия говорит, кажутся человеку прямыми, они часто являются кривыми. То есть даже люди с вот такой повышенной, что ли, скажем, жаждой правды и праведности, они часто совершают дела, которые, может быть, совершенно неправедные. Угу. Пытаясь достичь какой-то идеи правды, праведности, люди делают поступки, которые неправедны по своему характеру, и тем самым они лишаются вот этой праведности. И вот что происходит, когда человек лишается праведности? Когда человек лишается своей праведности, оправдания в суде, он идет в пленение, он идет в тюрьму. То есть он идет к катастрофе. А когда человек лишается своей праведности перед Богом, то он тоже перед Богом осужден. И общество, которое теряет свое оправдание в глазах Божьих, это общество осуждено. Пророк предупреждает Иеремия, что за все это вас постигнет катастрофа. И какой путь из всего этого? Если человек такой слепой, что даже лучшие люди не могут своим зрением увидеть, где же правда, где неправда. И вот Бог представляет себя как «я». Есть Бог правды, и я есть оправдание ваше.
1: Хорошо, тогда пророк Иеремия пророчил народу, причем Божьему народу, который якобы знал Бога и отступил. Пленение, разорение и так далее. Какое это отношение имеет к нам, к людям, живущим в наше время?
2: Мы живем взаймы. Люди, живущие в наше время, живут не потому, что все это действует и работает, что мы правильно во всем поступаем. Мир держится не на политике великой и мудрой, не на экономике эффективной, а на благодати Божией. Вот это люди должны понять, что саморазрушение, которое есть непременный результат неправедности. Почему Бог ненавидит неправедность? Потому что она ведет к саморазрушению человека. Как нарушение законов физических ведет к явному, моментальному, прямо на месте, с последствиями правосудию, то нарушение духовных законов, Господь откладывает все это и может вообще изгладить, может вообще все это на себя принять, если люди позволят ему. Но люди должны понять, что нарушение моральных законов, что нарушение праведности, всякое искривление правды и правосудия – это чревато последствиями столь же катастрофичными, как, скажем, броситься под поезд или с 20 этажа. Это нарушение законов Божьих. Физические ли это законы или духовные законы? Это опасно для жизни.
1: Ну, в каком смысле опасно для жизни? Эти люди, которые поступают нечестно, неправедно, нарушают закон Божий, какая опасность им грозит?
2: Во-первых, самая прямая грозит опасность. Я имею в виду, это вопрос жизни и смерти, потому что Библия говорит о том, что притеснители и злодеи, и угнетатели, они Царство Божие не наследуют. То есть неправедные Царство жизни вечной не имеют. То есть это вопрос жизни и смерти. И это не значит, что те люди, которые войдут в Царство Божие, это те люди, которые никогда ничего не совершили дурного. Нет, это те люди, которые поняли, что грех — это страшно, что грех — это то, что разрушает. И они могли позволить Богу снять с себя этот грех, покаяться в нем, другими словами. То есть это вопрос жизни и смерти, во-первых, а во-вторых, это вопрос и качества нашей жизни. То есть жить в обществе, которое праведно, в котором праведные суды, в котором доверительные отношения, в котором царствует любовь, и жить в обществе, в котором царствует лукавство, в котором царствует воровство, в котором царствует насилие — это разные вещи. Это всех нас задевает, это ведет фактически общество к катастрофе. Всякая неправедность ведет не только человека как индивидуума к какой-то катастрофе, к семейной ли, к финансовой, к здоровью, но и общество целое способно привести к катастрофе.
1: Но, тем не менее, люди, может быть, и замечают, что это все не очень-то хорошо и плохо жить нечестно, неправедно, обманывать других людей. Но, тем не менее, общество живет, кажется, не хочет отказываться от таких принципов и, кажется, довольны.
2: Да, потому что все Господь покрывает своей благодатью. И люди даже этого не признают, не способны принять. Если бы хотя бы уже это поняли и приняли, что мир держится на благодати Божией, то, наверное, как-то больше стали задумываться о том, как бы не прогневить этого Бога.
1: Ну, если он и так добрый, разве он может прогневаться, если он покрывает все наши беззакония?
2: Бог долготерпелив, сказано в Библии, но в то же самое время он справедлив. И справедливость Божия, она исполняется. И вот в случае, когда Бог представляет себя как пророку Иеремии, как «я Бог», оправдание ваше, я Бог ваша единственная надежда, это был как раз вот тот случай, когда народ подошел к той черте, к которой он шел много лет. Это не случилось в одну ночь, это не случилось за один год, это не случилось за 10 лет, Это был долгий процесс, к которому город шел. И у Бога есть какие-то свои понятия, когда он понимает, что здесь зло должно остановиться, здесь неправедность должна быть наказана. Для того, чтобы его дети, для того, чтобы люди не жили в таком притеснении. Пусть Бог допускает какие-то потрясения, но для того, чтобы как-то люди подумали, что они делают.
1: А в чем могут проявляться эти потрясения, наказания Божьи?
2: Мы все знаем, что церкви наполняются людьми, когда происходят землетрясения, тайфуны, какие-то еще бедствия. В эти критические моменты, дни, люди вспоминают о Боге. И если это единственный способ для Бога спасти людей, то Он прибегнет, и Он прибегает к этому способу. Конечно, мы не можем сказать, что Бог ответственен за все какие-то катастрофы или трагедии, которые происходят. Нет, мы знаем, что есть враг, который любит этим заниматься. Но дело в том, что Бог иногда снимает вот эту защиту, которую люди даже не видят, которую даже не признают. Снимает немножко эту защиту, чтобы люди увидели, каково им без Бога, которого они постоянно хулят.
1: Что они не все могут, и не все им все-таки на самом деле позволено и дозволено, что когда-то наступает предел. Через болезнь Господь тоже обращает к себе людей?
2: Да, безусловно. Есть в Библии ситуации, которые не связаны с грехом человека. Но, как правило, болезнь — это последствия определенного образа жизни или определенного даже образа мышления. И вообще болезнь есть результат греха. Если не моего, если не нашего, то чьего-то еще. Загрязненная атмосфера, модифицированная пища и прочее. Из-за греха другого страдают другие люди, болеют другие люди. То есть в любом случае болезнь — это последствия греха. И Бог, который взял на себя грех, Он способен взять на себя и болезнь, способен исцелить человека, мы говорили об этом.
0: Просто о сложном.
1: Скажите, Олег Александрович, ну вот, допустим, происходят какие-то катастрофы, несчастья, природные катаклизмы. Но хорошо, те люди, которые не знали Бога, грешили, может быть, они и покаются, может быть, и не обратятся, но эти катастрофы касаются не только тех неправедных людей, но и тех, кто действительно верен. Они тоже страдают в результате этих катастроф. Справедливо ли это?
2: Да, безусловно, люди... добрые люди, хорошие люди Божии, скажем так. Надо признаться, что чаще, наверное, они страдают не от руки Божией, а от руки человеческой, как известно. Но и Бог тоже не ставит часто их в отдельную группу. Самая древняя книга Библии — это книга Иова. И в ней как раз описан вот тот случай, когда невинный человек, Иов, праведный человек, страдает непонятно почему. Не за грех свой страдает, лишается всего. И почему это? Ему совершенно не видно и непонятно. И он плачет, и страдает, и просит ответа у Бога, и не получает никакого ответа. А если мы посмотрим с другой стороны на эту историю, что Библия открывает, оказывается, что за эти несчастья ответственность несет не Бог, а сатана, враг, несет ответственность, потому что это он лишил Иова всего этого, потому что он, враг, подошел к Богу и говорил, что не корысти ли ради богобоязнен Иов. Убери у него богатство, не будет он тебе поклоняться. Вот убери у него здоровье, не будет он тебя почитать. Убери у него семью, и все, он тебя не будет благословлять.
1: То есть это своего рода проверка веры человека? Насколько он выдержит испытание и останется верен Богу?
2: Да, слава Богу, не всегда и не всем Бог посылает такие испытания. Но, наверное, даже всякий человек должен где-то для себя понять, почему он верит в Бога, почему он поклоняется Богу, не из корысти ли. Может быть, он только делает это из-за денег, да, может быть, только из-за здоровья. То есть нужен ли Бог человеку, если бы от него ничего такого нельзя взять материального? Нужен ли Бог все равно человеку? Вот это очень важный вопрос. Это вопрос качества веры.
1: А нужен ли Бог на самом деле человеку?
2: А как можно прожить хотя бы день без Бога?
1: Да, если ты понимаешь, что все от Бога и жизнь дана Богом, наверное, это, конечно, невозможно.
2: Да, как можно жить без надежды на воскресение? Как можно жить без смысла жизни? Как можно жить, не зная, откуда ты пришел и куда ты идешь? Как можно жить, не веря, что добро победит зло? Как можно жить, не веря, что будет там за могилой, что будет там через 1000 лет. И будет ли, что как с этим можно жить? Я не знаю, по мере того, как в Библии говорит, умножается знание, умножается скорбь. И вот действительно это можно заметить, чем более интеллектуально развито общество, тем больше люди знают, тем больше склонность к суициду. Потому что знание приносит скорбь. Чем больше человек знает, но не знает при этом Бога, тем более скорбна и несчастна его жизнь.
1: Скажите, Олег Александрович, человек, конечно, крайне испорчен грехом, и мы все такие грешные и не заслуживаем жизни ни здесь на земле, ни вечной жизни. И Бог все-таки продолжает с нами возиться, ну так, языком таким простым сказать. Есть ли вообще надежда для нас, таких падших грешных, которые никакой святости особо здесь не достигают на земле, потому что мы постоянно спотыкаемся, падаем, пусть даже и встаем. Есть ли надежда на обретение настоящей этой жизни, правды, чтобы мы были такими же, как Иисус Христос?
2: Безусловно. И вот поэтому Бог и открывает себя вот как раз для таких людей, для таких заблудших людей, для людей, может быть, стоящих на грани саморазрушения. Бог открывает себя вот под этим именем: «Я Господь, твое оправдание есть». И что он говорит? Что как только человек приходит к Богу, понимает Бога как оправдание наше, как моя праведность, тогда человек наделяется этой праведностью Божией. Тогда происходит удивительное дело, происходит обмен. Вот эта неправедность наша, она перекладывается на Бога. Она уже легла на его плечи, на Иисуса Христа, когда он умирал на кресте. Он уже умер за всю неправедность человека. Она уже его раздавила, можно сказать. И если бы не его божество, он бы не смог восстать из мертвых. Но он восстал. И в этом победа наша. Нам не надо мучиться под этой ношей неправедности, под этой ношей вины, греха, заблуждения. Когда человек приходит к Богу и называет его моим оправданием, моей праведностью, то все, что мы сделали до этого, не имеет никакого значения, потому что праведность Божия, она свята, праведность Божия, она бесконечна, праведность Божия, она покрывает всякого человека, и человек обретает свободу от греха, свободу от того, что держало его в этом рабстве, что заставляло его быть марионеткой, что заставляло его делать вот такие вещи, за которые ему стыдно теперь, о которых он думать не может, как это он их сделал. Часто человеку бывает стыдно за что-то, что он сделал в жизни, или вина мучает, но человек живет под этим гнетом, это его сдавливает и раздавливает и заставляет делать другие несправедливые поступки в жизни. А Бог может снять с него весь этот гнет. Бог может простить. Я, Господь, оправдание ваше. То есть каждый приходящий к такому Богу, каждый признающий, что Бог есть наше оправдание, что Иисус Христос есть наше оправдание, он является оправданным и освобожденным. И в плен идти не надо.
1: В заключение нашей передачи, что вы можете пожелать нашим радиослушателям?
2: Я хотел бы пожелать такой свободы в Боге, свободы во Христе, когда человек не живет в зависимости от греха, человек не находится в зависимости от своего прошлого, каким бы оно ни было. Человек свободен от всего этого. Это человек, с которым хочется быть. Это как раз вот те люди, которых хотелось бы, чтобы таких было побольше. И тогда мир наш осветится такими вот людьми. И многие-многие захотят подражать им. Многие захотят испытать вот то же чувство свободы и то же чувство радости и познания Бога, как те, которые пережили это.
1: Ну, может быть, люди, конечно, и хотят быть свободными, но они не понимают, как этого достичь, как это сделать, как освободиться.
2: Слова Иеремии о Боге, оправдании нашем, они связаны с Иисусом Христом. Предыдущий стих говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Вот это пророчество, оно сбылось в лице Иисуса Христа, того царя, который пришел, чтобы поступать мудро и исполнить всякую правду. И всякий человек, который обращается к нему, как к царю, как к своему господину, получает оправдание от него, потому что в Иисусе Христе и исполнилось вот это обещание Бога, что «Я есть ваше оправдание, Я беру на себя ваши грехи, вашу вину. Тогда, когда это обещание было дано, люди не понимали его смысла, не понимали его значения. Как это Бог берет на себя мои грехи, мою вину, и что это значит, и что с ней делается, и куда она идет, и какая Богу разница от этого? А вот когда Иисус Христос пришел, Он показал, что случается, куда эта вина, куда этот грех пошел. Он взял его весь на себя. И это то, что его убило буквально. Угу. То есть Иисус Христос и есть наше оправдание. Его смерть на кресте и его воскресение — это наша смерть и наше воскресение. Угу.
1: Спасибо, Олег Александрович, за содержательную беседу. Мы продолжим разговор об именах Божьих в следующей передаче. Уважаемые радиослушатели, в ходе нашего восхождения к Богу мы, конечно же, спотыкаемся и падаем. Мы опять становимся грязными. Но пусть вас это не удручает, потому что если мы верим в жертву Иисуса Христа, если мы продолжаем этот путь, то Господь нас освобождает, и Он очищает нас. И мы желаем вам такой веры, которая никогда не перестанет, и мы сможем с вами встретиться в Царстве Небесном. Спасибо вам за внимание. Мы очень надеемся, что в следующий раз вы будете с нами. Всего вам доброго. До свидания.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства, будучи непоседливым, Павел любил бегать, прыгать, гулять. Занятия футболом, хоккеем, дзюдо направляли его энергию в нужное русло. И вряд ли кто-нибудь из его родных мог подумать, что наркотики войдут и в его жизнь.
3: Наверное, в лет 14 я уже знал, как можно сварить мак, как можно сварить ханку. Ну, у меня брат кололся, и он приходил, когда у меня родителей не было дома, он приходил с друзьями, и прямо у меня на кухне варили, я это все видел, как они вмазывались. А потом ворвался в Россию рейв, в клубы, и я стал ездить по клубам, колбаситься. Появились новые наркотики в виде порошка. Ну, я сам не употреблял, а их только нюхал. И вообще для меня все это, я уже понял, кто я буду, что я наркоман. И мне эта жизнь просто настолько нравилась, что я просто счастлив и был рад от этой жизни, что я употребляю наркотики. Это был просто стиль моей жизни. Я не учился в школе, я очень плохо учился в школе. Я 3 раза ходил в 7 класс, меня оставили на 2-й год. Потом я перешел в вечернюю школу. Из вечерней школы меня тоже хотели много раз выгнать. Ну, как-то мать, она спасала положение. И как-то все прошло, что я закончил кое-как 9 классов. Потом я пошел работать после 9 классов сразу же. Работал я плотником, мать меня устроила к себе на работу. При этом я уже понимал, что я не мог жить без наркотиков. И, в принципе, уже стал такой вопрос, что я понимал, что я стал тупеть просто от всяких всевозможных наркотиков. Потому что я употреблял в больших количествах всякие таблетки, всякие поганки. И я понимал, что я становлюсь тупее, и мои мозги сохнут. Потому что у меня появлялись какие-то комплексы, и я, бывало, молчал, потому что я боялся сказать глупость какую-то. Какой-то появлялся страх. Но я хотел бросить, но это никак не получалось. И как-то так получилось, что мне предложили, мой одноклассник мне предложил героин. Я говорю, да, как-то надо так. Ну и шел как этому, это очень долго, 1/2 года, и все-таки пришел к нему один раз домой. Говорю, Виталик, давай. И он такой, ну давай. И прямо у меня в парадный умазал. Конечно же, мне сразу понравилось. Это что-то было новое для меня, очень приятное. Я стал употреблять наркотики. Через 1/2 года я понял, что я на системе уже. И от меня отвернулись многие друзья, отвернулись. Мать на меня смотрела, говорила, что лучше бы ты умер. И так получилось, мой друг пришел из армии, а я был на ломках, и я просто напился у него на привале, напился. И мне снесло голову, и я передрался со всеми своими друзьями, сломал руку себе и решил поехать в деревню. Уехал на месяц в деревню, там переломался, и приехал из деревни, и сразу попросил у матери: «Мам, устрой меня на работу». Мать меня устраивает на работу, и я не колюсь. Но я начинаю очень пить. Ну, приходил, приползал, мать меня просто раздевала, укладывала меня спать. Ну, отношения какие-то возобновились у нас с матерью. Появились новые знакомые, друзья. А старые друзья остались, которые стояли постоянно и видели меня, и как-то говорили мне о наркотиках. И как-то просто мне было плохо, и я решил уколоться, чтобы не болела голова после бодуна. Я укололся, и через месяц я сидел на системе снова и стал обратно колоться.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Подошел к матери и говорю: «Мама, помоги мне, пожалуйста, я в проблеме снова». «Мать, я знаю, что ты в проблеме. Чем я тебе могу помочь?» Я говорю: «Мам, я знаю, что врачи мне не помогут никогда. Я рассказал, у меня многие друзья лечились, там 10 тысяч платили баксов, там 5 тысяч кто-то платил, там вырезали что-то, врезали, там все это бесполезно, они снова начинали колоться». И она говорит, давай в деревню я пойду. Она говорит: «Слушай, вот дядька работает в лесу, едь к нему, там поработаешь, денег себе заработаешь и колоться не будешь». Я с удовольствием принимаю это решение, еду, туда. Вместе с этим дядькой, он такой любитель выпить, вместе с этим дядькой я целый месяц пропил так, что ивонная жена потом мне подошла и сказала: «Слушай, давай едь домой». так, аккуратно просто сказал ей домой. И я уезжаю домой, у меня ни копейки денег. Я еду, и уже, когда я ехал в поезде, я уже думал, как развести мать, чтобы она мне дала денег. Я приехал, и я даже сумку только кинул, в трех словах маму развел, мама мне сразу денег дала, и я сразу убегаю, вмазываюсь. То есть я даже секунды, можно сказать, не продержался, как приехал в Питер. И все покатилось заново, я начал колоться, быстро сел на систему. И уже надоело так жить, и хотел много раз вены себе вскрыть. Все как-то что-то меня останавливало. И как-то один раз я иду по улице и встречаю своего друга, которому вместе когда-то кололся. Просто я слышал, что он уехал куда-то, не пойми куда, и там что-то, короче, для наркоманов. И я встречаю его, и он мне рассказывает о центре. Говорит: «Павлуха, есть такой центр, едь туда, вот я приехал, сейчас не колюсь». Я ему говорю: «Слушай, Саня, ну, я своими силами это все сделаю. Хочешь, вот героин у меня есть там». Он отказывается от этого. Ну и мы с ним расстаемся. И он начинает ко мне стучаться. Ходить ко мне начинает. Но с каждым днем, как я его встретил, моя жизнь просто катилась вниз. Катилась настолько, что мне приходилось ночевать где-то уже. Меня выгоняли из дома. Моя девчонка переставала мне давать денег. Моя мать мне переставала денег давать. Один раз иду я с братом, и говорю: «Слушай, Костик, ну все, говорю, надоело колоться, говорю, чувствую, что смерть впереди. Надо, короче, уезжать в центр, который Саня говорит. Поеду я», говорю, и все. Принял решение такое твердое прямо по дороге. Говорю: «Было бы сейчас здорово вот увидеть его, и чтобы он мне просто рассказал, куда мне ехать». И это было первое чудо такое, когда я просто подошел к моему подъезду и увидел Саню, который должен был вообще в центре находиться. Это было чудо. Я говорю: «Саня, все», говорю, «я сдаюсь», говорю, «надо ехать в центр». Потому что я почувствовал все прелести наркотиков и увидел всю обратную сторону наркотиков. И мне это так захотелось бросить, мне надоело жить этой жизнью собачьей, я просто захотел жить новую жизнь. Один раз такой случай был в моей жизни, ну, наркоманка окололся. Я купил, я уже не помню, какой-то таблетки, ампулы купил, чтобы с кумара сниматься. Сижу дома на кумарах, мне плохо, и я решаю, короче, ну, думаю, сейчас снимусь с ампулами все, и снимаюсь с ампулами. И у меня еще больше появляется желание вмазаться в раз 200. И я вижу своих друзей на улице старых, которые идут с пивом, с девчонками, улыбаются. И мне стало просто больно, я заплакал. И со всей силы ударил в стенку, потому что я хотел другой жизни. Я не хотел этой жизни лежать, мучиться на кумарах, как сволочь. Я прошел, слава богу, реабилитацию. И на реабилитации принял решение помогать таким же, как и я. Я очень рад, счастлив, то, что я нахожусь здесь, всему тому, что Бог сделал в моей жизни. У меня возобновились отношения с родителями. Мать мне доверяет во всем, мне так приятно, когда просто мать мне доверяет. Для меня это было, ну, потрясением, когда я просто пришел домой как-то один раз, уже будучи после центра верующим, пришел домой, и дверь в ее комнату была просто открыта. Она все время раньше была закрыта, сейчас она просто была открыта, и я зашел лежать, просто деньги на столе, золото лежало. Я очень благодарен Богу, на самом деле. Я очень рад, счастлив. Моя жизнь просто изменилась. И я не хочу никак возвращаться в ту жизнь, из которой вылез.
4: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург. Алло. По телефону 540-71-43 или 585-07-07.
5: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: В Библии в одном из псалмов есть такие слова сетующего проповедника. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. И вот эти нечестивые благовенствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Сегодня мы попробуем приподнять завесу двух судеб, двух менталитетов человечества – поколение Каина и поколение Сифа. Сегодня нам предстоит открыть множество тайн и испытать множество глубоких озарений. Смотря на человеческую историю, мы можем увидеть два четко выраженных менталитета поведения людей – людей духовных и людей материальных. Откроем самое начало Библии, первые главы книги Бытие, где находятся списки первых родословных. Родословная – это хронологическая последовательность имен, кто от кого произошел. Родословные не всегда бывают увлекательными. Но при сравнении этих первых двух родословных человечества мы обнаруживаем весьма примечательные детали. Имена, входящие в эти родословные, разбросаны по двум главам книги Бытие, 4 и 5 главы. Поэтому мы остановимся только лишь на части этих списков, опустив все остальные несущественные в данном случае. Итак, первое из двух родословных ведется по линии брата-убийцы Каина, другая по линии Сифа. Соответственно, у Авеля родословной нет, потому что Каин убил Авеля. Другой из братьев Каина – это Сиф. Третий сын – Адама и Евы. Итак, с особым вниманием мы можем прочесть из книги Бытие, 4 глава, 17 по 22 текст, имена людей по родословной Каина. Я немного процитирую. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И Енох родил Ирада, Ирад, Михаэля и так далее. Михаэль, Мафусал, Ламех, Наэма». Вторая родословная по линии Сифа. Сиф родил Еноса, тот родил Кайнана. Каинан перечисляется, Малилиил, Иорет, Енох, Ламех, Ной. Казалось бы, здесь совершенно непонятные для нас имена, которые вы можете даже не успеть запомнить. Но уверяю вас, если сравнить два этих текста и два этих родословных, то вы увидите одинаковые имена. Но в то же время и разные имена там существуют. Может быть, это что-то означает, что люди из разных родословных каким-то образом оказывались схожими или похожими. Если все они носили одинаковые или похожие имена, то в чем состояло их различие? И последний вопрос открывает перед нами чрезвычайно важную и любопытную тему. Люди двух непримиримых поколений, которые предстают перед нами в парадоксально похожими, но в то же время очень разными – поколение Каина и поколение Сифа. Если потомки Каина противились Создателю, то дети Сифа стремились к нему. Если одни были богопротивниками, то другие посвящали себя Творцу. И эта отличительная черта сохранялась очень долго. И спасшиеся от вод потопа были потомками Сифа, но не Каина. «Сам Ной был праведным в роде своем». Так написано в книге Бытие, 6 глава, 9 текст. Библия говорит, что как у людей, посвящавших себя Богу, так и не уделавших этого посвящения Богу были свои особенности и свои признаки. Давайте подробнее остановимся на признаках и особенностях поколения материалистов, поколения Каина. В допотопной истории мы располагаем исключительно малым количеством информации, которая у нас дана в Библии, но все-таки нам кое-что известно о людях, которые не посвящали себя Богу, о людях из рода Каина. И Авал был отцом всех живущих в шатрах со стадами. Можно увидеть, что Библия говорит о родоначальнике сельского хозяйства. Имя брату его Иувал, он был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Можно говорить о том, что это был родоначальник искусств на земле. Также мы видим, что один из людей назван был ковачом всех орудий из меди и железа. Можно было бы назвать его прародителем всех промышленных технологий того времени. Также рассказывается о его сестре, что очень удивительно обычно о женщинах, не так много рассказывается в Библии, но все-таки, видимо, это была знатная и знаменитая женщина, и поэтому ее имя упомянули в этой родословной. Далее еще говорится об одном человеке, который хвалился тем, что он убил мужа. Некоторые комментаторы говорят, что он убил Каина. Похоже, это стал первым человеком военным и искренне хвалился тем, что он убил плохого человека и засчитал это в своих заслугах. В книге «Патриархи и пророки» на 83-й странице одна очень из интереснейших книг христианских писателей, повествующих о допотопном времени, говорится такие слова. «Это были основатели сельского хозяйства и прародители современных высоких технологий, родоначальники искусств и отцы военного дела. В их среде рождались первые ростки науки. В то время это не было временем эпохи невежества или первобытности. Возможности обретения духовных и научных знаний до потопа были беспредельны. Если бы можно было бы сравнить прославленных ученых нашего времени со сверстниками их допотопного мира, какими ничтожными показались бы они в сравнении со своими предками в умственном и физическом отношении? В сокращении жизни человека снижались его физические силы и умственные способности. Есть люди, которые учатся от 20 до 50 лет своей жизни, и мир изумляется их успехом. Но какими ограниченными покажутся их достижения по сравнению со знаниями тех, чьи способности развивались на протяжении столетий? Какая-то крупица былых знаний даже переживет потоп и поспособствует расцвету больших территорий – Вавилона и Египта. Еще и сегодня ученые теряются в догадках по поводу того, откуда люди древности почерпнули знания, позволившие им построить пирамиды, сложнейшие сооружения, возведенные с удивительной математической точностью. Скорее всего, подобные невероятные успехи были лишь эхом допотопной цивилизации. Любопытно вспомнить о том, какие отзывы у допотопных людей вызывал

умные люди, выдающиеся, обеспечили колоссальное развитие всего своего рода, общества и построенной ими цивилизации. И вряд ли Ной их смог удивить. Сделанное ими было настолько значительным, что оказалось достойным записи в богооткровенной летописи. И поныне мы вспоминаем имена и деяния этой великой плеяды жителей земли до потопа. Более того, летопись в книге «Бытие» не называет их достижения греховными или какими-то неправильными. Общество, созданное ими, преуспевало и шло семимильными шагами, однако почему-то спустя некоторое время оказалось недостойно жизни. Что известно нам о людях из другой родословной? Увы, до обидного еще меньше. Мы не знаем о достижениях в сельском хозяйстве в этом роде, ни о производстве, ни о торговле, ни о строительстве городов или военном деле. Они мало что сделали значительного для развития науки, искусства и культуры. О них, кажется, не сохранилось информации, способной посоперничать с достижениями другого рода. Итак, что же нам говорит история о потомках Сифа? Всего две фразы. Первая сообщает: «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Вторая фраза столь же лаконична: «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Впрочем, это не так уж и много. И не так уж и мало. Ведь перед нами первые и важнейшие признаки, посвященных Богу людей. Они посвящают себя Богу, и они ходят вместе с Ним. Христос, как один из потомков Сифа, тоже не был примечателен никакими изобретениями, технологиями или искусством. Он, как один из потомков Сифа, смиренно-мудренно ходил перед Богом своим и призывал его имя. Он родился в обыкновенной семье ремесленника, в небольшом селении. Он научился ремеслу плотника и работал плотницкой мастерской своего отца до своего 30-летия. Затем он благовествовал 3 года людям о Боге и о его любви. Он не написал ни одной книги, не имел никакой должности. Он не учился в университете, у него не было семьи или дома, он не бывал в местах более 300 километров от своего места рождения. Он также не возглавлял ни войска, не вел войны, потому что он был против насилия. Христос обращался с любовью к своим ближним и даже к врагам. И когда ему было 33 года, все общество отвернулось от него. Его друзья предали и оставили в беде, и он был предан в руки мучителей, которые издевались над ним и приговорили к смерти. Он не был достоин смерти, но они распяли его среди 2 разбойников. И он умер, и его положили в гробницу. Но на этом история этого плотника не закончилась. Через его смерть и воскресение прощаются людям грехи их. И если они попросят его об этом, то он проявит к ним свою любовь и явит им свое присутствие. Много столетий прошло с тех пор. Все войска, которые сражались, все корабли, которые покоряли моря, все царства, которые объединялись, и все короли, которые правили, не произвели на мир более сильного впечатления и влияния, чем этот необыкновенный плотник. Вот характеристика рода Сифа. У каждого из нас есть выбор жизненного пути. Можно добиться успеха в предпринимательстве, в производстве, в культуре, в искусстве, в изобретениях, в военном деле, в строительстве. Кстати, у женщин перспектив не меньше, чем у мужчин. Причем все эти достижения не обязательно плохие или греховные. Но когда грянул потоп в то время, значимыми оказались только 2 достижения, 2 умения. Умение ходить перед Богом и призывать Его имя. В этом и различие 2 родов. В этом различие будет подчеркнуто

и самим Христом, что во время потопа было одно поколение. Также будет это виднеться и сегодня в современном обществе. Есть поколение материалистов, есть поколение тех, кто ищет духовных светлых ценностей. В книге «Екклесиаст» Соломон прообразно показывает эти два менталитета в особенном иносказании. Он как бы ведет монолог в своей книге «Екклесиаст», но в то же время он поочередно одевает одежды то Каина, то Авеля. Он словно пытается поговорить с самим собой, не напрасно ли человек копит богатство, а с другой стороны, не напрасно ли человек трудится. А что является более ценным, или Авель его труды, или Каин его достижения? И сквозь всю эту книгу сквозит один и тот же вопрос. Что же является правильным? Ведь действительно, имя Каин, оно переводится как «приобретение». И поколение Каина – это поколение людей приобретающих, накапливающих. И Каин в свое время он занимался земледелием, помогал отцу возделывать землю. В поте лица, как заповедал Господь, он обрабатывал землю. А Авель что? Авель пас овец. Он не занимался тяжелой работой. А овцы были для чего? Люди-то в то время, может быть, и не ели мясо. Авель – пустота, переводится. Напрасно. Легкий ветерок, суета. И на древнем языке, когда Соломон произносит слова «суета, сует», в оригинале оно звучит как «авель, авелим». Суета, сует. Словно Соломон вопрошает, а кто был более прав в жизни, Каин или Авель? Суета, сует. Каин был опора семьи, он осознавал себя значимым и полезным. Авель имел много времени, чтобы предаваться размышлениям, в чем смысл нашей жизни, если мы скоро умрем. Ведь так же ведь сказал Господь. Все надежды, возможно, сосредотачивались на Каине. Возможно, думала Ева, он то самое семя, которое она приобрела, о котором говорил Господь, что он будет спасителем. А Авель много печалился, проводя время с овцами, ведь им предстояло быть жертвой Богу. Его жизнь по меркам материального Каина была тщетна в смысле помощи семье. Он не вырастил ни одного мешка картошки. Мясом люди тогда, как я сказал, может быть, и даже не питались, ели фрукты и злаки. «Не напрасна ли была жизнь Авеля?» – вопрошает Соломон в своей книге «Екклесиаст». «Авель, Авель, возможно, ты был прав, а может быть, и не прав». Соломон ставил вопрос по-другому. Не напрасны ли все-таки труды Каина, который посадил сады, приобрел то, приобрел это? Екклесиаст предлагает нам взглянуть на жизнь немного пристальнее, что она не имеет смысла, если не искать духовного, как Авель, что нет смысла во всех богатствах, если не существует Бога, если нет Бога в твоей жизни. Каин, в кавычках, находит, что материальные устремления и приобретения в жизни его не удовлетворяют, что они такое же дуновение, напрасность, как жизнь Авеля. Но участь Авеля кажется Каину гораздо лучшей почему-то, потому что Авель нашел мир с Богом и с самим собой. Итак, поиски всех последователей Каина – это поиски мира и смысла жизни, это поиск удовлетворения души от жизни. Их нельзя найти нигде, как только в Боге. Тем временем, если мы вернемся к современному поколению и посмотрим, что оно из себя представляет, мы видим, что сегодня поколение людей, бизнесменов, предпринимателей, людей, приобретших богатство, власть, влияние, они ведут всю нашу цивилизацию к высотам, к прогрессу. Потому что главный менталитет этого поколения – это приобрести. Приобрести власть, приобрести деньги, приобрести различные знания. И это не обязательно греховно. Все мы так или иначе пользуемся плодами их интеллекта и их талантов. И далеко не все из их достижений какие-то плохие. В качестве примера хочу привести вам один эпизод из
научно-фантастического фильма. Он называется «Прометей». Когда этот фильм готовился к показу, перед ним для зрителей выпустили рекламный ролик об авторе искусственного интеллекта. В фильме там показывается этот момент об искусственном интеллекте. И вот создатель искусственного интеллекта Питер Вейланд, на Ютубе вы можете посмотреть эти ролики, рассказывает о достижениях человечества и о том, к чему это ведет, какие дает это благо цивилизации, и в то же время ставит глубокие вопросы. И я процитирую часть из его выступления. Он говорит, что сегодня мы с вами через научные открытия можем вкусить от дерева познания добра и зла. Есть люди со стороны церкви, которые тормозят развитие прогресса, но в то же время это нас не остановит. Как и Прометея, который украл огонь и принес его людям. Огонь, он говорит, это первая технология, которая появилась у нас и стала доступной человечеству. При помощи него мы ковали орудия, как инструмент быта. Далее Питер Вейланд в этом видеофрагменте говорит, он подчеркивает, появляются инженерные науки, достижения нашего поколения, архитектура, изобретение колеса, математика, механика, химия, изобретение пороха. Далее в XIV веке изобретается печатный станок. Образование становится доступнее и повсеместнее. В XVIII веке люди изобретают паровой двигатель, строят железные дороги. Планета, которая казалась когда-то огромной, сокращается в размерах, потому что люди имеют возможность достигать друг друга быстрее. И, наконец, появляется электричество, лампа накаливания. В XX веке мы видим автомобили, телевидение, атомную энергию, космические корабли, интернет. В 21 веке у нас появляется нанотехнология. Мы способны манипулировать атомами и даже на ДНК записывать информацию. Квантовая физика, программирование, ДНК, клонирование, трехмерная карта мозга, создание модели искусственного интеллекта, и это только лишь первое десятилетие. И так как этот видеоклип представляет все-таки фантастический фильм, там показывается перспектива человеческого прогресса и роста. И в этом веке, говорит он, мы близки к созданию человекоподобных роботов, которых вы скоро не узнаете, не отличите от человека. И вывод очевиден, подводит Питер Вейланд. Мы теперь создатели, мы теперь боги, потому что мы создаем существо. Создать искусственный интеллект – это что-то вроде доказать, что Бога нет. Но во всяком случае, мне кажется, это доказывает обратное. Потому что это показывает, что и мы тоже – интеллект, созданный Богом. На вершине человеческого общества сегодня нет места признательности нашему Творцу, который создал нас, интеллект. Как бы и не находится место для создателя и в умах людей, оказавшихся на вершине этого прогресса и на вершине этой, образно говоря, Вавилонской башни. В те времена были очень способные люди. Есть очень умные, способные люди сегодня. Но сегодня желание ходить перед Богом и призывать имя Господне не в почете. Молиться Богу и слушать Его Слово, и жить по вере в Его Слово не так важно среди поколения приобретателей. Что особенно важно, люди не ищут присутствия Бога в своей жизни. «О человек», сказано в Библии, «сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим». Что же сегодня мы имеем благодаря поколению сынов Каина? Мы имеем сегодня с вами большой мир, богатый мир, но мир, полный социального неравенства, бездуховный мир. Когда-то один философ из Индии сказал, «Есть 7 социальных ошибок человечества. Богатство без труда, удовольствие без совести, знание без характера,
коммерция без морали, наука без гуманности и поклонение без жертвенности, политика без принципов и права без ответственности. Мы живем в такое время, когда люди все упорнее сопротивляются присутствию Бога, голосу совести, святому и добродетельному. Все реже среди жителей земли возникает желание ходить перед Богом и призывать Его имя. По мнению этих людей, читать молитвы – это занятие для престарелых и необразованных людей или профессиональных священников. А отдавать во всем предпочтение Богу – это значит прослыть фанатиком. И в этом печальном положении дел мы можем услышать слова из Библии, из Христового пророчества, когда Он говорил, как было во дни Ноя перед потопом, так будет и перед пришествием Сына Человеческого. Ценятся любые успехи, кроме познания Создателя. И в этом заключается трагедия менталитета поколения Каина, родословной Каина. Возможно, мы возвышаем свои достижения. Мы можем гордиться своими плодами, которые можно возложить на алтарь, как Каин, перед Господом. Но, как и тогда, Бог не принимает жертву Каина. Он принимает жертву Авеля, духовность. Бог сегодня остается непонятым людьми материального склада ума. Увы, посвящение своей жизни Богу сегодня не в чести. Да и нам, верующим людям, нелегко дается посвящение Господу. Мир сегодня теснит Святого Духа. И происходит это не только на улицах мегаполисов. Борьба идет и в наших душах. В завершении я хотел бы сказать. Многому сегодня можно посвятить свою жизнь, но когда придет Христос, ценными окажутся всего лишь две вещи. Уметь призывать имя Христово и навык ходить в истине вместе со своим Создателем. Поэтому задумайтесь над тем, какому поколению вы хотите принадлежать, какому роду хотите, чтобы вас причислили. Призывайте имя Господне, смиренно-мудренно ходите перед Богом своим, и так будет в жизни вашей, и вы обретете свет и спасение от Бога. И пусть ваши имена окажутся в списках родословных Сифа и всех сынов Божьих, потому что это является самым главным во все поколения. Да поможет вам Господь. Аминь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». Тема сегодняшнего нашего разговора – существует ли дружба между парнем и девушкой? Хорошо, ребят, вот как вы считаете, есть ли настоящая дружба между парнем и девушкой, чтобы кто-нибудь из них не пострадал в результате такой дружбы? Ну-ка.
3: Да. У меня есть друзья, которые мои друзья с детства, и у нас никогда ничего не было.
2: Так.
4: Я считаю, что есть как бы дружба, там просто общение какое-то. Больше, если что-то больше, то это уже не дружба.
2: Хорошо, давайте более точно скажу. Вы дружите с конкретными людьми или вы дружите в группе небольшой? Как эта дружба происходит?
4: Больше в группе.
2: Так.
5: Ну, есть и с конкретными людьми.
2: Хорошо, с конкретными. Теперь скажи, пожалуйста, бывают ли такие моменты, когда вы что-то обговариваете, какие-то очень серьезные и очень глубокие вещи? То есть как?
5: Ну да.
2: Как это, какая, насколько это серьезная эта дружба?
5: Ну, я знаю этого человека примерно 16 лет.
2: Так.
5: Собственно, свой возраст. Вот. И, ну, за это время как бы очень много раз мы помогали друг другу, мы достаточно часто видимся, общаемся. Но сказать, что это что-то большее, чем дружба, ну, я не
2: Хорошо,
5: могу
2: но ты не боишься, что эта дружба может перерасти в какие-то очень глубокие и серьезные чувства с противоположной стороны? Может такое быть?
5: Я крайне надеюсь, что нет. Теоретически, да. Но я думаю, что не в моем случае точно.
6: Ну, ты же не можешь залезть к ней в голову и посмотреть.
2: Так.
5: Ну, нет, я просто здраво себя оцениваю.
3: И если у них глубокие отношения, то они бы это обсудили, нет?
2: Так,
3: как
2: так.
3: Бы, ну, это логично.
5: Но это вопрос не на камеру.
6: Не обязательно. Может быть, кто-то из них хочет боится потерять эту дружбу.
3: Ну, значит, это недостаточно глубокие и хорошие отношения, потому что ты не будешь бояться потерять человека из-за того, что у тебя появились к нему чувства.
2: Угу. Хорошо, давайте я вам тогда следующую ситуацию расскажу. Ну, к примеру, парень общается с девушкой, девушка общается, ну, как бы две разные группы, да, они общаются между собой, и вот момент такой наступает, а они дружат в компании, все вместе, и вот девушка жалуется парню, что вот, меня мой парень не понимает, а парень говорит, меня тоже моя подружка не понимает, там, или еще, а они друг друга хорошо понимают. Вопрос. Может, если они так друг друга хорошо понимают, может быть, им стоит эту дружбу уже по-другому как-то называть?
5: Я думаю, что может, нет.
2: Так.
5: Все-таки друг — это человек, которого, ну, ты к себе приближаешь и оставляешь у себя на максимально долгое время. Как можно дольше он с тобой, всегда готов прийти на помощь. Все-таки парень или девушка, ну, на стадии развития отношений, это приходящий и уходящий. Это может быть не тот человек, который тебе нужен. Ты можешь найти в нем те черты, которые тебя не устраивают. Но тот... И, ну, вы можете разойтись.
2: Так.
5: А когда, собственно, это происходит, кому обратиться за поддержкой?
2: Другу.
5: Именно.
2: Так, и друг тебя послушает.
5: Он выслушает, он поможет, даст совет. Может,
2: и потом подумает, но на меня бы обратил внимание.
3: Да не
5: зависит
3: правда.
5: От друга. С одной стороны, это может быть, но с другой стороны, если это глубокие именно дружеские отношения, когда вот, ну, не твой внешний вид, не твое поведение сильно не... Ну, я имею в виду манера вести себя в обществе, не какие-то банальные, ну, принципы. Они именно задают.
2: Но почему бы не предложить другу, чтобы был настоящим спутником жизни?
3: Потому
2: Раз
3: что
2: это хороший
3: надо
2: друг.
3: Портить дружбу отношениями.
2: Да подождите.
3: Отношения дружба. Распадаются, дружба не распадается.
2: Да.
5: Я же не говорил. Распадается?
2: Еще я такое не слышал. Ну-ка, ну-ка.
3: Ну, отношения... Ну, вот это то, о чем говорил Никита, то, что ты пойдешь к другу. Если у тебя отношения с другом, и вы расстанетесь, ты теряешь и друга, и того человека, который любил.
2: Значит, смотрите, тогда, исходя из ваших слов, я понимаю так, что вот друзья – это что-то стабильное, это что-то надежное и навсегда.
3: Ну, более.
2: А вот дружить с парнем, с девушкой, ну, это так, как бы, не так важно, и это, там можно все ломать, можно все крушить. Может быть, беда многих разводов, многих бедствий в жизни человека как раз из-за этого, что думает, что дружба – это, ну, такое, ну, навсегда и хорошее, а общение парня с девушкой – оно изменчивое, и оно может быть разным. То есть это может... Может быть, все наоборот? Может...
7: Ну, может... а вот, например, чем отличаются любовные отношения от дружеских отношений с девушкой? Mm-hmm. И в тех, и в других присутствует взаимоподдержка, там, внимание и прочее. То есть это просто статус... Как
2: хороший,
7: бы,
2: очень хороший
7: привилегированные
2: вопрос.
7: Права
3: другой момент.
7: На человека. Вот.
2: Очень хороший вопрос.
3: Друзьям
2: да?
3: с тобой не жить. Друзьям с тобой семью не строить. Поэтому пары расстаются чаще, потому что она такая, ну, я не готова мириться с тем, что он раскидывает носки. Друг так не скажет. Даже если он будет с тобой жить, он понимает, что ему, ну, с тобой не семью устроить. Поэтому мы, видимо, дружбу ставим выше, то, что она важнее, и ее портить не надо.
5: Поэтому порой тяжело друзьям перейти на ступень именно отношений. Люди слишком хорошо знают друг друга, чтобы на это повестись и согласиться.
3: Да.
2: Так. Но скажите, парень с девушкой, создавая свои взаимоотношения, да, строя на будущее семью, разве они не достойны того, чтобы быть настоящими друзьями вначале, а потом, чтобы это переросло в семью? Ну-ка.
8: Конечно, так можно. Вот многие психологи, не знаю, нужно или нет, многие психологи говорят, что взаимоотношения мужчины и женщины лучше, когда мужчина становится другом, ну, когда они начинают с дружбы, в общем. Не знаю, как это вообще...
3: Потому что ты узнаешь вот эти вот все... Потому что другу как раз-таки ты рассказываешь все косяки, и там можно реально оценить обстановку.
2: Вот.
7: Далеко не всегда.
2: Теперь
3: поэтому
2: скажите.
3: Дружить надо.
2: Да.
3: Но просто
2: скажите,
3: с кем-то не завязывать отношения.
2: Есть ли опасность, когда молодежь начинает общаться, дружить и, ну, встречаться начинают, да, и они это делают сразу наедине? Есть ли опасность, что в данном случае тебя смогут обвести вокруг пальца, и человек не откроет своего истинного лица?
7: Да, конечно, есть.
2: Чем когда вы находитесь в одном кругу, вы друг друга давно знаете, и друзья ваши вас хорошо знают. Легче скрыть свои недостатки отдельно, выводя человека из этого круга и общаясь отдельно, или когда вместе?
5: Ну, пожалуй, здесь вопросы недостатков,
3: ну, да,
5: разного рода.
2: Ну да.
3: Например...
5: Значит, наверное, все-таки стоит сообщество. В кругу друзей ты сможешь, ну, просто приглядеться к человеку. Возможно, посмотреть, за что его, ну, так скажем, подстебывают друзья, какие такие вот мелочи они в нем находят. Это все ты сможешь уже оценить и понять, ну, на первичном этапе, твое это или нет. Угу. Уже выводя человека на более уединенные контакты и разговоры, ты сможешь узнать его мнение о других темах. И вот тогда, когда ты уже, ну... После первого этапа ты уже как-то с ним сдружишься. И именно тогда ты сможешь уже оценить, это твой человек или нет. Угу. Если нет, то это останется просто твоим знакомым, другом, который может тебе в определенную минуту помочь, поддержать.
2: Да.
6: Ну вот возвращаясь к вопросу, можно ли скрыть это наедине? Конечно, можно, потому что человек тебе может понарассказывать, сказать свою другую точку зрения. А потом, когда ты видишь его в компании и его поступки,
2: реальные поступки,
6: ты смотришь, и это вообще другой человек. Он конкретно поменялся.
3: Я не согласна.
2: Так.
3: Вообще
2: пожалуйста.
3: Нет. Когда ты с человеком один на один, он может рассказать тебе вещи, которые в компании людей он тебе не расскажет.
5: С другой стороны, когда ты с ним вместе,
2: если он захочет компания
5: тебя обмануть, никак не сможет его подставить. Он сможет какие-то вещи смодулировать, ну, так скажем, выстрелить на упреждение, скрыть те вещи или их подстроить, которые он, например, хочет изменить в себе, но что-то ему...
6: Ну что это за двойная жизнь-то?
3: Да.
6: Здесь говорить, что я люблю кошек, а потом сидеть и с другими его друзьями издеваться над ними.
3: Изначально в какую компанию ты идешь, мне кажется.
5: Например,
2: хорошо.
3: Если это
2: худые
3: какие-нибудь...
2: компании,
3: если
2: худые
3: у него репутация честного человека, то мне будет проще с ним поговорить один на один. Mm-hmm. Ну, как бы, да, я не исключаю того, что сначала я должна пообщаться с его друзьями. Как бы, друзья очень многое говорят о человеке. Ну, по факту. Они многое набираются. Они тебе скажут оценку, но потом, как бы, если они говорят, да он тебе вообще никогда не соврет. Ну, как бы, честный человек, но скрывать ему нечего. Mm-hmm. Почему бы не поговорить?
5: Ну вот, полученная характеристика от друзей, она, собственно, и дает тебе...
6: Ну и друзья тоже могут врать. Они могут его прикрыть, чтобы...
3: В каких-то не в тех кругах
2: общаетесь. Могут друзья, безусловно, могут друзья прикрывать и все остальное. Но если вы общаетесь в кругу друзей, вам действительно легче будет пронаблюдать в разных ситуациях, как этот человек реагирует. Более того, вы можете воспользоваться поддержкой ваших родных и близких. Мы ведь часто об этом говорим. Папа и мама, брат или сестра, любящие тебя, чаще всего могут подсказывать достаточно хорошие, серьезные, обстоятельные вещи, которые очень нужны. Ведь на самом деле, когда мы дружим, ну, между собой, когда мы общаемся, мы не можем дать гарантию, что вот тот друг, которого я сегодня считаю другом, однажды не понравится мне как вот настоящий спутник жизни. Ведь настоящая дружба и настоящая бескорыстная дружба, она запросто может перерасти в очень серьезную и постоянную, и горячую любовь. И даже это иногда лучше, потому что человек увидел тебя в первую очередь как вот друга своего, да, и понимает, что тебе можно доверять. И когда он делает следующий шаг, оно получается естественно. А если же молодежь сегодня просто человек понравился, и они сразу уединяются, не общавшись в каком-то таком небольшом кругу, они на самом деле очень хорошенько могут постараться и будут прихорашиваться. Ведь это правда. Люди всегда хотят казаться лучше. Но если вы прислушаетесь, к примеру, к его родным. Я знаю случаи, когда родственники, ну, там, молодой человек женился, да, и они говорят, надо же, вот как он с тобой встретился, он так сильно изменился, как будто бы. И только потом, уже когда после брака, эта девушка стала понимать, ну, уже супруга, что они имели в виду, что он на этот период, на это время, он так бедно и старался. Он так, потому что ему надо было завоевать. А потом он расслабился. Потом неделька-две, и все. Вся
3: ну,
2: его
3: значит,
2: жизнь
3: они
2: на место.
3: Встречались слишком мало. Человек все равно долго не может...
6: Если они с дружбой не начали.
2: Долго встречались, и он сумел... Понимаете, получилось так, что общих знакомых не было. На свадьбе она некоторые вещи услышала.
3: Ну, так поэтому знакомят заранее с семьей, с друзьями. Поэтому есть вот эти знакомства.
2: Да. Смотрите... Конечно, мы сегодня говорим о взаимоотношениях, о дружбе, да, парня с девушкой. Обратите внимание, всегда, если в вашей компании присутствуют еще девушки, еще ребята, то эта дружба, она может быть настоящей и может быть вот такой, ну, безопасной. Когда вы уединяетесь отдельно с парнем или с девушкой, вам нужно соблюдать определенные правила. Нужно понимать, что уединяясь, вы можете спровоцировать человека на мысли, а почему бы и не создать семью. И если вы будете понимать эти вещи, если вы не будете там дразнить человека, да, если не будете специально создавать ситуации, когда вы отдельно одни остаетесь, то ну, как бы, вины вашей в том не будет. Но если человек будет говорить, да ты ж мой друг, ты мне друг, и постоянно где-то подавать... Ну, нехороший повод. Потом то, что человек в тебя влюбился, да, ты же никак, ты не контролируешь этот момент, но провоцировать люди могут.
3: Пожалуйста. А как вот, я не понимаю, как понять, что парень, что ты ему просто друг, или что он наоборот в тебя влюбился?
2: Да.
3: Вот у меня нет такой грани. Я общаюсь с человеком, общаюсь с парнем, и я не понимаю, это вот он сейчас говорит, потому что он влюблен, или он говорит, потому что я просто его друг? Что вообще, как с этим?
2: Хорошо, хорошо. Вопрос понимаете, да? Как разобраться, это уже мой парень или это еще мой друг на самом деле? И здесь, конечно, нужно очень аккуратно и очень... нужно и время подобрать, и место, чтобы на эту тему поговорить.
3: В компании друзей? Мы же должны все сидеть в компании.
2: Да-да-да, в компании друзей вы разные темы. Но если вы чувствуете, что уже что-то больше, во-первых, вам нужно саму принимать решение, как дальше действовать, и говорить об этих вопросах искренне, что вот, мне кажется, мы уже не просто друзья. И спрашивать, ты как думаешь? Потому что если мы об этом не спросим, бывает так, я знаю некоторые случаи, они друзья, они уже 8 лет друзья, и никак друг другу не осмелятся сказать о том, что они нравятся друг другу, что они бы, им бы уже ребенка в школу отправлять, понимаете, на 8-й год. А они все вокруг да около, друзья.
3: Когда
2: да
3: они
2: друзья.
3: Не друзья, друзья-то разговаривают с друг
2: да,
3: другом.
2: Да.
6: Тогда это может быть, одна сторона понятно. Боится. Ты-то для себя но решила, тем... что ты будешь дружить с ним, а он так не думает.
3: Нет, тут же идет речь о том, что они оба им семью уже создавать, за что да. их обоих
5: они
3: есть
5: просто
3: чувства.
5: Дружат, а о чувствах сказать боятся.
2: Да, да.
6: Смотрите, как отреагирует тот. Может быть, он не захочет, и все. Дружбы смотри. Нет,
3: поэтому
6: ты не сможешь общаться.
3: Человеку легче сказать, что у тебя есть чувства, чем твоему другу, поэтому нафиг не нужна эта дружба, понимаешь?
5: Вот, кстати, хорошая мысль.
2: А левый человек будет всегда левым, так что имей в виду.
3: Ну нет,
5: хорошая
3: потом,
5: мысль,
3: как бы...
5: ты боишься потерять друга. Как бы так-то, ну, ты может, ну, можешь как-то поступиться своими идеями о том, чтобы там создать семью, но... У тебя был и останется друг. Угу. Человек, который всегда тебя поддержит. А тут ты так растрогаешься, разговоришься, и оп, ты остался без, ну, без опоры, друга. Без помощи.
6: Даже не то, чтобы, возможно, он будет с тобой общаться, но того прежнего общения уже не будет.
5: Хорошо. Это нанесет определенный урон.
2: Хорошо, но вы понимаете, о чем я говорю, да? Если этот вопрос не решить, есть случаи, когда парень решил, что это моя девушка, но она об этом не знает. И самое ужасное, если бы она знала, что он ее любит, и что он хотел бы с ней общаться уже больше, чем с другом, она давно сказала бы «да». Но она не говорит, потому что она же не знает, она даже не подозревает, она его и не рассматривает как будущего супруга. Понимаете, в чем дело? Нужно честно об этом
3: если
2: говорить.
3: Если она не рассматривает, почему она должна сказать «да»?
2: Подожди, но она может рассмотреть, этот вариант.
5: Так об этом и речь. Парень-то думает то, что все, она у него в кармане, и все шикарно. И он уже начинает как-то, ну, может по-другому себя вести. Она этого может не заметить. А потом какая-нибудь ситуация, она пошла с кем-то гулять, и все.
2: Вы когда-нибудь наблюдали такую картину? Создается одна семья, ну, к примеру, где-то в каком-то таком небольшом кругу друзей создается одна семья, и тут же пошла целая цепочка семей. Оказывается, потом... Когда выяснили, там целая группа ребят ждали, что, ну, они-то дружили, да, дружили, думали, что это моя девушка. Каждый думал, что мы же дружим, и каждый думал о себе. И когда она вышла замуж, они, ой, подожди, не моя. И тут просмотрел, да, кто рядом, и находят очень хороших, порядочных девушек.
3: Просто люди не разговаривают.
5: Не может и разговаривают, но они стесняются
2: о
5: говорить
2: чем
5: о чем-то.
3: Это бред!
2: Да, о чем угодно, чем...
3: говорить? Но на записку напиши. Что вообще
2: Лен,
3: такое?
2: Как раз вот здесь секрет в чем? Что необходимо, обязательно, если появляются у кого-то чувства, у парня, у девушки, обязательно их нужно как-то очень аккуратно, красиво выразить. И сказать, что я бы хотел, чтобы мы были просто ну, не просто друзья, а больше, чем друзья. И дальше развивать взаимоотношения. Говорить об этом родным, близким. И иногда эта информация просачивается ну, в нужные уши. И человек радуется. Ему очень приятно, что на самом деле его любят и хотели бы с ним общаться больше.
3: Разве человек, который... Так, хорошее слово надо подобрать... боится сказать человеку, которого он любит, что он его любит, достоин любви?
2: Достоин.
3: Нет, а что он боится тогда вообще? Что за бред?
6: Потому что он потом не сможет с ним общаться, если он ему откажет.
3: Ну тогда не надо с ним общаться, надо издалека типа наметить.
6: Так а если у вас куча других тем, кроме любви, которых он тебя может поддержать, и только он тебя поймет?
3: Ну методом проб и ошибок, не всем же в пары складываться.
2: Вот теперь
3: Но вы говорите о том, что мы начали вообще с того, бывает ли дружба.
2: Ну, так бывает, получается,
3: что бывает. Так ты говоришь, не обязательно, подожди, что у кого-то появляются чувства.
5: Ты говоришь, боится сказать. Ну, то есть, есть же другие темы для разговора, есть и другие ситуации. Может, ты каждый день с ним видишься. Может, он каждый день с тобой разговаривает. Вы о чем-то беседуете, смеетесь вместе. Там, плачете по ночам. Но...
3: Потом ты среди ночи такой, ты любишь меня?
5: Да.
3: Все нормально, порешали.
2: Самое время.
3: Элемент неожиданности, совет для всех.
2: Ну, смотрите.
6: Потом такой, да я просто сонный был.
2: Вот здесь нужно, в этом вопросе, когда мы говорим о дружбе парня с девушкой, нам нужно всегда понимать, что если человек не озвучит своих чувств, когда они появляются, это будет нечестно. Это будет уже не дружба парня с девушкой, это будет дружба кому-то из них в ущерб. Когда девушка видит, что, ой, извините, я, значит, что-то не то сделал, не так, может быть, какие-то надежды ложные дала, она сразу отпор, он теряет друга, но он не теряет время, он найдет себе девушку нормальную, понимаете? Но если эта дружба, она такая непонятно к чему ведущая, это очень опасное состояние. Сегодня люди до 30, до 40 лет додружатся так, я имею в виду в хорошем плане, у них нету никаких там связей интимных там или еще, но они дружат-дружат и потом не знают, что с этой дружбой делать. Куда им с этой дружбой дальше? Потому что откровенно не поговорили об этом, не раскрыли своих настоящих чувств. Ведь мы же говорим, притворяться нельзя, правда? Это честно? Честно. Человек боится потерять дружбу. И лучше ее потерять, эту дружбу, может быть, мнимую дружбу, чем в какой-то степени потерять человека.
7: Так а с чего бы переход, точнее, отказ в любви является потерей друга?
2: Да, и не всегда бывает так.
3: Не, ну мы сказали о том, что общение меняется.
5: Но в идеальных условиях это ни на
2: что не повлияет.
5: А может,
2: стоит поменять это общение, друзья? Можете, стоит поменять?
3: Так в смысле, человек будет более зажатым, он будет избегать какие-то темы, он не будет говорить себе, грубо говоря, вы обсуждаете,
2: откуда
3: вы два друга,
2: знаешь?
3: Да? Да потому что это всегда так.
5: Но
3: это
5: возможно.
3: Статистика, ну по факту
5: но
3: это.
5: Возможно. Если, например, ну вы настолько прогрессивные люди, что для вас этот вопрос, ну да-да, нет-нет, ладно, окей, согласились, не пара мы, хорошо. И ничего не поменяется. Это может быть такое, теоретически.
3: Ну такое редко, теоретически и редко.
7: Ну, вот да. И нет. Как раз больше процент...
2: И получается, что это уже не друзья, а это знакомые. Хорошие знакомые. Такое же бывает.
7: Почему?
3: Ну все, и все сводится к тому, что ты потерял друга. Пожалуйста.
2: Да.
5: Но почему?
3: Да, супер, мы потеряли друга. Чего хорошего-то?
5: Ну вот ты опять же, это возвращаясь к вопросу, почему люди боятся? Вот. Почему человек боится тебе о чем-то сказать? Он дорожит тобой, как другом. В принципе, как личностью.
3: Он найдет другого друга.
6: Другого, ну, кстати, даже после этого периода...
3: Вот сейчас, так, еще раз, людей 7 миллиардов. Какова вероятность, что ты не найдешь еще одного друга?
5: Друзей-то перебирать как перчатки не получится. Это можно из парней выбирать кучу.
2: Да, можно. Теперь, друзья, смотрите, настоящие, искренние, преданные друзья, ведь их тоже не очень много. Смотрите, у нас есть большой-большой круг знакомых. Среди этих знакомых у нас есть еще более маленький круг. Это те, кто готов, ну, прийти на помощь, готов нас поддержать. И это, ну, 10-12 человек, вот примерно так. 3-5 – это уже очень близкие друзья, может быть, друзья детства, может быть, те, кто вас сегодня очень хорошо понимают. И это очень серьезно. Из этих людей, да, если там есть девушка, нам нужно очень ответственно и серьезно подходить к такой дружбе. И, может быть, даже анализировать свою жизнь и подумать серьезно. Может быть, именно этот близкий друг в ближайшем моем окружении мог бы быть и дальше моим спутником жизни. Потому что, знаете, как у нас был такой случай. Парень объездил все большие города, он встречался там с разными группами молодых людей, и у него была одна цель – найти себе невесту. Найти себе невесту. Это была как уже навязчивая такая мысль. И когда он не нашел, это 2,5 года, вот такие были поездки, он вернулся в свой город, к своим друзьям, и так присмотрелся к одной девчонке. А они музыканты. играли в одной группе. Понимаете, они сколько времени эти люди были вместе. И он ей говорит: дорогая, ты бы за меня вышла замуж? Она говорит: ну, наконец-то. Вот, я этого ждала. Понимаете, на самом деле, когда вы ищете человека для надежных, серьезных отношений, присмотритесь к своим хорошим друзьям. Потому что те, кто уже выручал вас, кто уже был вам очень полезен во многих ситуациях, вы заметите, что это хороший человек. Тот, кто может быть надежным и дальше. Он ведь доказал себя как друг уже на деле. Так?
3: Надежность – это не единственный критерий для выбора партнера.
2: Конечно.
8: А что вот, вот он доказал свою надежность?
3: И что, супер. А как внешне он мне не нравится? Как какие-то мысли там, ну, не нравятся? Что, нам не дружить больше?
2: Так.
3: Но бывает же такое. Вы просто сводите к тому, что такого не бывает. Ну, бывает. Бывает, что пары дружат. Ну, точнее, не пары, а два человека, которые состоят в других отношениях, они общаются между собой.
2: Угу.
3: Такое же бывает. Это не значит, что они уйдут из семей и потом как бы разрушат свои семьи. Они хорошие друзья, с пеленок выросли.
2: Да-да, но есть границы, в которые ты друга никак не посвятишь. Правда ведь? Теперь, семья. Вот смотрите, в чем наша ошибка очень часто. Мы все-таки дружбу выставляем в ранг, ну, более глубоких и тесных взаимоотношений, чем общение в семье. Общение между супругом и супругой. И это беда, потому что распадаются семьи. Понимаете, человек, который даже такой добрый, набожный и молится о твоей семье, он способен разрушить твою семью однажды. Понимаете? То есть вам сегодня уже нужно определенно и конкретно себе сказать: моя семья, мы не просто будем друзьями, у нас будет все гораздо глубже и серьезнее. И тогда вы имеете право быть счастливым.
3: Вы предлагаете отказаться от всех друзей.
2: Да, еще.
3: Да.
2: Это последнее, что я хотел вам предложить, друзья. Когда создается семья, запомните, ваша подружка и ваш друг – это ваш муж или ваша жена. Понятно? Это самая лучшая подружка, это самый лучший друг. Почему? Потому что иначе не устоять этому браку. Всегда будут появляться друзья, которые будут либо время отнимать, средства, ваше внимание – и у вас будут серьезные проблемы. Теперь, когда супруга или супруг на своем месте, и все нормально, и это лучший друг, ваша лучшая подружка узнает ваш секрет только после вашего мужа. Тогда еще можно. Или ваши другие друзья узнают секрет только после того, как об этом узнает первая ваша жена. И это здорово. Только так нужно действовать. Иначе беда. Ребят, я очень благодарен вам за ваши такие бурные рассуждения. Итак, дорогие друзья, помните, что дружба, она возможна, но семейные узы, семейное общение, они должны быть гораздо глубже, чем дружба. Всего вам хорошего.
9: Вы слушали программу «Иначе говоря».
10: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Тому, кто искренне желает тебе добра, верить можно. Сегодня поговорим о заветах. Мы поговорим о Ветхом и Новом Заветах. Ну, когда мы говорим о книгах Священного Писания. Так эти два раздела Библии назвали из-за того, что в действительности были в истории народа Божьего два события, когда люди вступали в завет с Богом. Ну, конечно, если рассмотреть, сколько раз Бог заключал завет с определенными людьми, то этих союзов будет некоторое количество. Ну, мы помним, с Ноем заключал Господь союз, с Авраамом, и не только с ними. Но нам сейчас интересны взаимоотношения не с отдельными личностями, а с целым народом. Библия описывает таких завета два – Ветхий и Новый. Поэтому и Писание разделили на две части, хотя надо сказать, что сделали это люди. Была ли на то воля Господа, сказать сейчас трудно. Первая часть описывает историю народа, заключившего с Богом завет, который апостол Павел позже назовет Ветхим. Павел Ветхим Заветом называет не 39 книг Священного Писания, а союз людей с Богом. Вторая часть описывает события, связанные с Заветом Новым. И надо сказать, что мы имеем честь жить в то время, когда имеется возможность вступить в него. Напрашивается вопрос, а что, одного Завета было мало? Зачем понадобилось два? Я думаю, что Бог знает, что Он делает. Он желает нам добра. Тому, кто искренне желает себе добра, верить можно. Так что же такое завет? Вот определение. Слово «завет» на языке оригинала означает постановление, условие, закон. О чем же тут идет речь? Ну, если говорить современным языком, то как будут складываться обстоятельства, если два человека, ну, пожелают заключить между собой какой-то договор? Ну, предположим, в сфере бизнеса, но не только, например, брачный союз, тоже договор. Ну, думаю, что дело будет происходить в кабинете у нотариуса. То есть будет составлен такой официальный документ, в котором будут указаны все реквизиты сторон. После чего грамотным языком, грамотным слогом будут описаны условия. Ну, кто чего кому обещает. Там будут оговорены разные обстоятельства, способы их решения. Также будет оговорено, как будет разрешен конфликт в том случае, если, ну, какая-то сторона возьмет и не выполнит своего обещания. Ну, случалось ли вам покупать машину или квартиру? Почитайте ваш договор, и вы все это в нем найдете. Затем нотариус попросит обе стороны написать полностью фамилии, имена и отчество каждой из сторон, причем написать нужно будет от руки, не машинописным текстом, чтобы можно было идентифицировать почерк. Затем вы распишетесь, и после того, как представитель государственной власти скрепит ваши обещания печатью, договор вступит в силу. И с этих пор вы не принадлежите самому себе, ведь вы подписали обязательство. И если вы его нарушите, то к вам через суд будут применены описанные в договоре санкции. Человек несовершен, он склонен к грехам, и поэтому, ну, что-то нужно держать в узде. Должно быть что-то, что будет держать в узде и направлять в нужное русло. И вот тут, ну, не обойтись никак без условностей, связанных с законом, прокуратурой, судами, силовыми структурами, ну и, конечно, так дальше. Все это исчезнет только в Царстве Бога, на небесах, куда не войдет ничто нечистое.

говорит о том, как Бог заключил с народом завет, договор. И там тоже имеют место и закон, и постановление, и оговорены всякие условия. Затем официально люди засвидетельствовали о том, что они готовы выполнить все условия и соблюсти законы. Сам закон, надо было сказать, был провозглашен самим Богом вслух народа и затем записан на двух каменных скрижалях. Вы можете об этом сами прочитать в книге «Исход» в 20 главе. Но правды ради, разговор о заветах будет неполным, если мы не поговорим об одном великом народе, который непосредственно связан с обоими заветами – и с Ветхим, и Новым. Этот народ принимал непосредственное участие в обоих заветах. Вот с чего все началось. Книга «Бытие», глава 12. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Библия говорит о том, что праотцом вышеназванного народа был некто Авраам. Какой он был национальности? Об этом есть запись. Книга Второзакония, 26 глава, в 5 тексте. Написано: «Ты же отвечай и скажи пред Господом, Богом твоим, отец мой был странствующий армиянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный». Заметили, где произошел народ от Авраама? Нам известно, что Авраам вышел из города, который называется Ур Халдейский. Город Ур находился в междуречье рек Тигра и Евфрата и был очень большой развитой столицей. Археологи, во всяком случае, утверждают, что там люди жили в каменных двухэтажных коттеджах. Получается, что Авраам, армиянин по национальности, как написано, вышел из очень большого города, из довольно комфортных условий. И выход был связан вовсе не с отказом от комфорта, а, скорее всего, с идолопоклонством, которое там процветало. Затем его потомки попадут в египетский плен, где из них произойдет большой сильный народ. Причем у этого народа пока нет никакой родины. Конечно же, все это исполнилось. Но не просто. Странно то, что у Авраама и Сары детей-то быть не могло. Сара была неплодная. Это Бог обещает, что от Авраама произойдет великий народ, посредством которого должны благословиться все народы. Но как он произойдет, если у них нет детей? Авраам долго ждал сына от Сары, и Бог обещал ему сына. Надо отдать должное. Авраам не разочаровался. Он ждал до 100 лет и получил ожидаемое, когда, в принципе, родить ребенка уже было невозможно. Это было чудо от Бога. Вот как вы думаете, мог бы теперь Авраам сказать, что это он произвел народ? Конечно же, нет. Без участия Бога у Авраама потомков не осталось бы. Не было бы просто. Поэтому Господь и сказал, что это он, Господь, произведет народ. Ну, от кого? От армиянина? А вот тут интересное слово. Давайте прочитаем. Оно в книге «Бытие» в 14 главе, стих 13. Написано: «Пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». А? Впервые Авраам назван евреем. Слово «еврей» – «иври» на иврите. «Иври» – язык такой, который у иври.
Оно происходит.

происходит от слова «эвер» – «сторона». То есть, если говорить о реке, то у нее есть два берега, две стороны. И если кто-то перейдет из одной стороны на другую, то про него скажут, что он иври, тот, кто перешел с другой стороны, оттуда сюда. Авраам вышел из своего города и был иври, арамеянин по национальности, который пришел с другой стороны. Потом его потомки попадут в египетский плен, где уже будут названы евреями, людьми с другой стороны, то есть странниками. Люди, которые без родины, пришельцы. А для чего они пришли? А вспомним, что пообещал Бог Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Вот оно предназначение. У Бога был план, так или иначе связанный с этим народом, и Библия повествует, что этот народ Бог выводит из египетского рабства в землю обетованную и заключает с ними завет. Происходит это у горы Синай. Там самим Богом вслух всего народа провозглашены 10 заповедей, затем составлена книга завета, то самое рукописание, где более подробно описаны правила жизни в условиях завета. Они перечислены в книге «Бытие» в главах с 21 по 23. Прочитайте сами. «Затем весь народ произносит обещание, что все вышеперечисленное будет досконально соблюдено». И, наконец, завет был скреплен жертвоприношением. Кровью жертвы покропили на книгу завета, на сам народ. Вот завет и заключен, и в него можно вступить каждому желающему. А еще в книге Второзакония написано о провозглашении благословения и проклятия. Давайте прочитаем это в 30 главе. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете». И не пробудете долго на земле, для овладения которою ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, и слушал глаз его, и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». Заметили, все зависит от того, а будут ли верны Богу те, кто с ним заключили завет. При самом лучшем раскладе, если народ Богу верен, то он благословляется, и это привлекает другие народы. Аврааму Бог пообещал, что в семени его благословятся все народы. Например, когда Господь выводил Израиль из Египта, то он совершил в Египте очень много чудес, которые египтяне видели. И надо отдать должное, некоторые из них также были этим столь поражены, что оставили свое отечество и вышли из него, точно так же, как вышел из своего Авраам. Вот что написано о пришельцах, пожелавших вступить в завет с Богом. Исход, 12 глава. «Если же поселится у тебя пришелец,
и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Что сделал Авраам? Он вышел из своего отечества, вступил в завет с Богом, при этом он был обрезан, и стал тем, кто пришел с другой стороны – иври. Что должен был сделать пришелец? Ну, извините, если он пришелец, значит, он уже вышел из своего родства и поселился у евреев. Затем он вступает в завет с Богом, обрезывается и становится как природный житель земли, на которой уже распространяется Богом данный закон. Он становится иври. Евреем становится, если не де-факто, то де-юре. Вот как благословляются представители народов. Они как бы усыновляются, прививаются к Богом созданному народу, как прививаются к растению, ветви других растений. Вопрос. Так что же, благословились ли все племена земные? Дело в том, что читаешь Библию, и как-то становится грустно. Постоянно эти слова. «И стал народ блудно ходить вслед других богов». И вместо благословений – проклятие за проклятием. И получается все наоборот. Вот вместо того, чтобы привлечь народы к Богу истинному, евреи сами увлеклись вслед народов с их чуждыми богами. Что-то тянуло их туда. И ведь не насильно-то. Насильно никто не тянул, сами выбрали. И про завет с Богом забыли. И что произошло? А произошло то, что как вышли евреи из египетского рабства, так и ушли в рабство обратно, только в Вавилон. Хочется сказать, ребята, ну что же вы делаете? У Бога был план, как благословить все народы. И этот план, по-видимому, не совсем удался. Так пророк Илия до того разочарован был идолопоклонством, что стал просить смерти себе у Бога. Он говорил, вот, мол, всех пророков перебили, и моей смерти ищут. Господь интересно ответил, нет, Илия, ты смотришь своими глазами в одном направлении, я вижу больше. Есть 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Да, народ Божий согрешил. Да, они нарушили завет. Но не все. Есть остаток. И всегда был остаток. Как бы народ не грешил, грешили не все. Так как же быть? Ведь Бог же обещал Аврааму, что благословятся в семени его все племена земные. Но неужели Бог пообещал и не выполнит? Да не может такого быть. Он знает, чего он обещал и как достичь. Написано, что Господь знал свой народ и знал, что так произойдет. И что же он предпринял? Давайте прочитаем, что предпринял Господь, и прочитаем мы в книге пророка Иеремии в 31 главе с 31 стиха. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после сих дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа».
«Ибо все будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Интересно, да? Так с кем Господь желает заключить Новый Завет? Да, да, с теми же самыми евреями, только ему интересен уже не весь народ, а верный остаток этого народа. Позже апостол Павел скажет, что они-то и есть то самое семя Авраама, то семя, в котором должны быть благословлены все племена земные, к которому и язычники должны присоединиться. И что говорить? Сам Иисус Христос по плоти родился от кого? От евреев? Кем были 12 апостолов? Евреями. Кто ожидал сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы? Евреи. И первые крещенные с проповеди апостола Петра. Кто? Евреи. Первый новозаветний язычник появляется в 10 главе Деяний апостолов, когда Господь апостола Петра призывает проповедовать Корнилию, офицеру римской власти. А после книга повествует о том, что Иисус останавливает на дороге Савла и делает его первым апостолом Павлом, апостолом язычников. Чем же отличается Новый Завет? А написано, что закон Божий теперь не на скрижалях написан будет, а где? В сердце человека. Заметьте, закон не отменен, он поменял местонахождение. Скрижалями становится сердце человека. В Ветхом Завете в жертву приносят животных ежедневно, в Новом Завете в жертву принесен Сын Божий и принесен единократно. Храм Ветхого Завета был на земле. Храм Нового Завета находится на небесах, где священником сам Иисус, священником навек по чину Мелхиседека. И надо сказать, что сердце человека, в котором вписан закон Божий, тоже названо жилищем Бога. Ну, это в том случае, Бог живет в сердцах. Ветхий Завет заключен был на Синае при исходе евреев из Египта. Когда же заключен новый? Давайте вспомним, о чем написано в книге «Деяний апостолов». Когда воскресший Иисус перед вознесением на небо сказал ученикам собраться в горнице, ожидать обещанного от Отца Святого Духа, и после это проявление Духа было явлено в виде языков пламени, которые почти почили на каждом из ожидавших. В то время ученики получили дар говорения на языках других народов, начали проповедовать, а это значит, что Иисус, вознесшийся на небо, предстал перед Отцом, и Отец послал обещанного Иисусом Христом Духа Святого. Ученики стали проповедовать, и от этой проповеди уверовали новые люди, которые стали вступать в уже Новый Завет через крещение. Обрезание при этом уже не требовалось. Значит, завет вступил в силу. Коли после проповеди в этот завет уже стали входить люди, это произошло после вознесения Иисуса Христа. Новый завет всеми заключается через принятие крещения, символа смерти и воскресения. При этом Новый Завет включает в себя такое понятие, как рождение от Духа Святого, когда жизнь человека обновляется при помощи этой удивительной личности. Что же можно сказать по поводу того, почему Господь вел свой народ вот таким путем? Почему два завета, а не один? Почему Иисус Христос пришел не раньше, а в свое время? Что, разве Бог не знал, что его народ нарушит первый завет и не будет ему верен? Нет. Бог об этом удивительно знал. Он говорил об этом сам. Апостол Павел в послании к римлянам рассуждает о том, почему Бог допустил, что люди нарушали верность ему. Евреи и язычники.
Одни, он писал, грешили, чтобы пробудить ревность в других, и наоборот. И вот эти свои рассуждения Павел заканчивает такими словами о Боге. Это в послании к римлянам в 11 главе. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему и слава вовеки. Аминь». На все вопросы ответить трудно, но в одном я уверен на 100%. Хотя ум Господа понять невозможно, но, судя по всему, он вел ход истории таким образом, чтобы спасти максимальное количество людей из всех народов, потому что он любит людей и желает добра, а тому, кто искренне желает добра, верить можно.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Счастливый день. Рассказывает Ольга Козуля.
1: Хочу рассказать про счастливый день, который сыграл очень важную роль в моей жизни, в моей духовной жизни прежде всего. Я не помню, какое это было число, но это точно была весна, вокруг все цвело, и на тот момент я проживала в небольшом городке в Смоленской области, и предшествовало этому дню тоже такое событие, которое для меня было очень важным. Я изучала Библию, Священное Писание, и, конечно, у меня возникали вопросы, которые я периодически задавала то священнослужителю, то людям, которых считала для себя авторитетными в вопросах веры. И у меня возник такой вопрос. Я прочитала в Библии о том, что Бог знает мысли человека еще до того, даже как он начал молиться. Ну, то есть человек встает на молитву, а Бог уже знает, о чем он будет молиться. И меня это немножко смутило, потому что мне казалось, что Бог знает, наверное, именно то, что ты произнес в молитве словами, вслух. Но как же он может знать твои мысли в мозгу? Ведь это же очень сложный процесс. Я не сомневалась во всемогуществе Бога, но сомневалась, что есть такое, может быть, хранилище информации для мыслей всех людей. И с этим вопросом я подошла тоже к одной женщине, которую я считала для себя верующей. Она изучала Священное Писание, ее духовный опыт был побольше, чем мой. Она говорит: да, действительно, Бог знает наши мысли. А для тебя это плохая новость или хорошая? Я почувствовала себя очень двояко. Но все-таки в тот момент я еще до конца не поверила в то, что Бог в точности знает каждую нашу мысль. И вот тогда наступил этот день. Это было вскоре после этого разговора. Я шла по улице, и все цвело вокруг, такие ароматы были. И зашла в один магазинчик небольшой. Это были годы, когда кругом расцветала кооперативная торговля. Были небольшие магазинчики, но ассортимент в них был достаточно скудный. И вдруг я вот зашла в один магазин, и там такой ассортимент был классный. И там стояли косметические средства, а говоря точнее, дезодоранты. И вот несколько полок было уставлено этими дезодорантами. Я смотрела на них и мысленно выбирала, какой бы я купила, если бы у меня на тот момент было достаточно денег. Они там импортные были, стоили дороговато. Я глазами поводила, простояла там достаточно долго и из всей вот этой огромной кучи выбрала один. Даже были дезодоранты одинаковой фирмы, но разного миллиметража. Сейчас вы поймете, почему это правильно, почему это важно. Я выбрала мысленно. И мысленно, опять же, сама себе сказала, что если бы Бог знал наши мысли, то Он бы как-нибудь сделал так, что этот дезодорант оказался бы моим. Это была какая-то мимолетная такая мысль. Я вышла из этого магазина. По пути я встретила одну знакомую, которая попросила меня о небольшой услуге. Написать ей нужно было стихотворение, причем это надо было сделать вот сразу. И мне пришлось сесть на скамеечку с ней, с блокнотиком, и я стала писать то, что она меня попросила. Но поскольку мне неудобно было писать под ее взглядом, я попросила ее пока погулять, походить. И она стала ходить и гулять. Я написала. В определенный момент она подошла, я отдала ей это стихотворение. Причем я не ожидала от нее никакой благодарности. У нас были такие отношения, что в материальном плане я от нее не ждала там, денег за это или еще что-то. И отдала ей этот блокнотик со стихотворением, прочитала. Она была очень довольна. И говорит мне: пока я гуляла, зашла тут в магазинчик, кое-что тебе купила в благодарность. И подает мне небольшую косметичку, и там что-то лежит. Я поблагодарила, положила в сумочку и пошла домой. Конечно, эта сумочка, она мне прямо жгла. я не выдержала, открыла прямо по пути и открыла посмотреть, что там лежит. И когда я увидела, что там лежит именно тот тюбик, который я выбрала из, как минимум, я не знаю, 300 разновидностей, именно того миллиметража, именно той фирмы, и именно буквально через 15 минут это произошло, после того, как я подумала, что, Господи, если бы ты знал мои мысли, ты бы сделал так, чтобы эта вещь стала моей и очень скоро. И я вот в этот момент, когда я посмотрела, что там, я поняла, что Бог таким образом, Он открылся мне в том плане, что да, я знаю твои мысли, самые маленькие, самые сокровенные, и все давнишние мысли, которые были когда-то с детства. И вот меня так захватил этот момент. Я помню, что для меня это было таким откровением. И я нуждалась тогда в этом доказательстве, что Бог знает не только наши слова, которые мы к Нему обращаем, но Он видит все события, Он знает и слова, и также наши мысли для Него не являются секретом. Вот это был мой счастливый день. Почему? Потому что я поняла, что Бог всепроникающий, в меня всепроникающий. То есть мне не нужно перед Ним притворяться, потому что Он все равно все знает. И с того момента, с того дня, все-таки наши отношения с Ним вышли на более, может быть, откровенный, близкий уровень. Я благодарна Богу за тот день, за тот магазинчик и за тот маленький приятный урок, который Он мне преподнес.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Поет Ксения Лапицкая.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий священнослужитель Вениамин Дашкевич.
1: Священное Писание говорит нам о важности прощения. Давайте вспомним молитву «Отче наш». Она записана в Евангелии от Матфея, 6 главе, с 9 по 13 стихи. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Эта молитва учит нас ежедневно задумываться о прощении, о важности прощения. 12 стих из этой главы говорит: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А есть ли такие вещи, которые простить невозможно? Можете ли вы представить себе нечто страшное или жестокое, что вы не смогли бы простить? Обычно мы не хотим думать о плохом. Но будем ли мы способны в таком случае справиться с неожиданной нагрянувшей бедой и с самим собой? Христос призывает нас любить врагов наших, прощать до 70 раз. Это не просто нравственное наставление. Прощение необходимо нам самим. Один еврей, бывший заключенный нацистского концлагеря, пришел в гости к своему другу, с которым прошел через все испытания. «Ты простил нацистов?» – спросил он друга. «Да». «А я нет. Я по-прежнему полон ненависти к ним». «В таком случае», – мягко ответил друг, – «ты по-прежнему находишься в застенках концлагеря». Не прощать – это значит для нас снова и снова переживать то, что когда-то произошло с нами. Должно ли прощение мое зависит от того, будет ли преступник наказан? «Я готов простить, но виновного должны наказать», – говорим мы. Говорим мы сами в себе. Но зависит ли прощение от этого? Должно зависеть ли прощение от нашей способности забыть то или иное неприятное событие или того или иного человека, причинившего нам боль? А если не можешь забыть, что делать тогда? Наш Господь все знает и все помнит, однако трудностей с прощением у Него нет. Настоящее прощение не зависит от того, сколько прошло времени, не зависит от забывчивости или от покаяния виновного. Иисус Христос на кресте простил и тех, кто распял Его, но даже не раскаялся в этом. И в этом была Его победа. Ежедневное прощение – наше. Молитва «Отче наш» учит нас каждый день молиться, каждый день обращаться к Богу за хлебом насущным и каждый день прощать других людей. Только в таком случае мы получим прощение от Бога за наши грехи. Для того, чтобы прощать, нужна мудрость. Что значит быть мудрым? Старинная поговорка гласит: «Не тот мудр, кто не может рассердиться, но мудр тот, кто не хочет быть сердитым». Один человек был регулярным посетителем в ресторане. Естественно, руководство старалось всячески ублажить его, когда однажды он пожаловался, что ему принесли только один кусок хлеба. Официант быстро принес ему 4 куска. «Хорошо, но я люблю много хлеба», — сказал он. На следующий день ему принесли 2 кусков. «Хорошо», — сказал посетитель, — «но все же признайтесь, вы решили сэкономить на мне, не правда ли?» Даже целая корзина хлеба на его столе не остановила его жалоб. В конце концов, директор придумал, как ублажить капризного посетителя. Специально для жалобщика был испечен огромный каравай хлеба. С помощью 2 официантов директор лично принес его, ожидая реакции клиента. Тот посмотрел на гигантскую буханку, затем на директора и сказал: «Вы что, издеваетесь надо мной? Вы опять принесли только 1 кусок!» Вы улыбаетесь. А что вы чувствовали бы, если были бы официантом тем? Если бы к вам придирались, если бы вы на его месте были и постоянно испытывали претензии, что бы вы чувствовали? Гнев, раздражение? Вполне возможно. И вот почему такая разница в чувствах, если бы вы были тем официантом, и сейчас, когда вы просто слушаете эту историю? Ведь ситуация одна и та же, но реакция на нее разная. В чем дело? Почему? Почему мы иногда великодушны и готовы всех прощать, а иногда все воспринимаем в штыки? Иногда мы можем посмеяться вместе со всеми, а иногда обидимся, и к нам лучше не подходи. Способность взглянуть на себя со стороны — это и есть мудрость. Такой взгляд со стороны позволяет нам посмеяться над собой и улыбнуться над ситуацией, и в результате простить, проявить милость. Когда мы ненавидим своих врагов, мы позволяем им властвовать над нами. Мы пускаем их в свое сердце, в свою жизнь. Они, образно говоря, воздействуют на наш сон, лишая нас аппетита, забирают здоровье, уничтожают наше счастье. В одной статье журнала Life отмечалось, что большинство людей, страдающих гипертонией, злопамятны. Поэтому слова Христа «прощайте до 70 раз» защищают нас не только от греха, но еще и от болезней. Вы не задумывались, что ненависть лишает нас способности даже наслаждаться вкусной едой? Вот что сказано в Библии. Книга Притчей, 15 глава, 17 стих. «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». Невозможно наслаждаться едой, наслаждаться жизнью, если мы впускаем в свое сердце ненависть. Но сегодня о ненависти говорить даже как-то неприлично. Мы можем заменить это резкое слово на другое, например, неприязнь, обида. Но от переустановки, перемены слагаемых сумма не меняется. Если вы не хотите вредить себе, научитесь прощать, научитесь смотреть на неприятности со стороны. Однажды вечером в заповеднике, где беспрепятственно гуляют дикие животные, группа туристов сидела на балконе охотничьего дома и любовалась чудесным лесом. А вдруг перед ними предстал зверь, которого они ожидали. Медведь, гроза лесов. Он вышел на ярко освещенное место перед домом и начал пожирать приготовленные для него отбросы. Лесничий рассказывал возбужденным туристам о медведях, что они могут одолеть почти любого зверя. И действительно, этот грозный зверь не разрешил никому выйти из леса и разделить с ним трапезу, кроме одного животного. Это был скунс, который беспрепятственно присоединился к трапезе. Медведь мог уничтожить скунса одним ударом, однако не делал этого. Он знал, наверное, по собственному опыту, что это себя не оправдает, поэтому просто не замечал его. Некто сказал, если эгоистичные люди пытаются использовать вас в своих целях, вычеркните их из числа своих знакомых, но не пытайтесь расквитаться с ними. Пытаясь свести с ними счеты, вы больше вредите себе, чем им. Если мы не мстим, это еще не значит, что мы простили. Можно не мстить из страха. Страха перед человеком или перед Богом. Можно не мстить, но носить обиду в себе, изъедая самого себя изнутри. Не кажется ли вам, что прощение – это не просто не мщение, а нечто большее? Прощение – это не поступок, это состояние. Состояние сердца, ума, души. Послушаем, что об этом говорит следующий текст. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 и 45 стихи. Христос обращается к нам и говорит, «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте сынами Отца Небесного. Некто сказал, понять значит простить. Как только вы начинаете понимать другого человека, вы сможете простить. Как только вы поставите себя на его место, вы уже не сможете его осуждать. Есть такая поговорка. Если хочешь понять другого человека, походи в его обуви. Причина непрощения часто кроется в том, что мы осуждаем. Осуждаем, потому что считаем себя лучше, правильнее. Но на самом деле мы такие же, как те, кто нас обижает. Трех парней обвинили в краже арбузов. В суде они нервно ожидали приговора судьи, готовя себя к самому худшему, ибо судья слыл в округе жестоким человеком. Но судья также был и мудрым педагогом. Ударив молотком, он обратился к присутствующим в зале. «Пожалуйста, поднимите руку те, кто в детстве никогда не крал арбузы». Он подождал. Судебные приставы, полицейские, зрители и сам судья все держали руки на столах перед собой. Удостоверившись, что в зале суда не поднялась ни одна рука, судья сказал, «В иске отказано». Прощая других, оправдывая их, мы приходим к самому великому для себя открытию, самому важному, наверное. «Да ведь я не лучше». И поэтому не стоит судить. Истинное величие – что это? Что является истинным величием? За что любили великих императоров, например? Что вызывало восхищение людей? Власть, сила императоров, их могущество или справедливость и наказание виновных? Нет. Все это было для них обычным делом. Любили и восхваляли их не за это. Способность даровать прощение тем, кто достоин наказания, явить милосердие, когда его не ждут. Это вызывало восхищение людей. За это любили великих императоров. По правде говоря, настоящая власть – это дать человеку то, что он не заслужил. Величие Иисуса Христа в Его прощении. В этом и наша сила. Мы побеждаем, если прощаем. Мы дети Божьи. А этот титул выше титула императора. Являйте же в своей жизни истинное величие и истинную власть Божьей любви. Дарите людям прощение и будьте милосердны.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Для вас поет Виктория.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Следующий. Обманывали вы кого-нибудь когда-нибудь?
3: Нет, что вы, никогда.
2: Никогда-никогда?
3: Ну, с кем не бывало.
2: Следующий. Украли ли вы что-нибудь у кого-нибудь?
4: Ну.
2: Следующий. Были ли у вас когда-нибудь нечистые мысли?
5: Конечно, много раз.
2: Погодите-ка, кажется, люк заклеен. Будьте добры, попрыгайте.
5: Пожалуйста.
2: Странно. Попробуем еще раз. Произносили ли вы имя Бога в суе?
5: Да, много раз. Когда я еще не знал Христа.
6: Вы хотите сказать, что верите в Господа и Спасителя Иисуса Христа?
5: Да, конечно.
2: В таком случае вы ошиблись очереди. Не мешайте.
5: Ой, простите.
2: Следующий.
7: Я тоже уверовал в Господа Иисуса Христа.
2: Лжец.
8: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
9: Воскликните Господу, вся земля!
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Для вас поет Юлия Авструб.

искренне приветствую всех вас, дорогие друзья, желающих исследовать Священное Писание, Библию, Слово Божие, которое имеет для нас так много ценных советов, рекомендаций от самого Господа, потому что Библия называется еще Словом Божьим. Это Слово самого Бога, написанное для нас. Замечали ли вы, что не только некоторые люди в отдельности, но и все человечество в целом находится в постоянном таком депрессии, как бы, неудовлетворении, в постоянных поисках чего-то лучшего, чем они имеют на сегодняшний день. Эта тоска по чему-то лучшему показывает, что человечество однажды что-то потеряло и теперь находится в искании. В искании чего-то лучшего. Бог знает это, поэтому Он предлагает каждому из нас: пожалуйста, обратитесь ко мне, к моему слову. Я вам покажу, я вам помогу найти тот лучший путь для вашей жизни. Постараемся понять, что следование за Иисусом будет нам стоить некоторых жертв. Но отказ от этого будет стоить нам потерю всего и навсегда. Большинство людей просто не думают над тем, что они платят гораздо большую цену, отказываясь следовать за Христом. Поэтому наш Творец приглашает каждого из нас, я читаю Исаия, 1 главу, 8 стих. Здесь Господь говорит: «Тогда придите и рассудим». Мне нравится это выражение, где Господь приглашает каждого человека. Он говорит: «Давай будем рассуждать, давай будем логически рассуждать. Если ты не идешь со мной, если ты отказываешься от моих благословений, охраны, помощи, куда направляешься тогда ты?» И давайте в наших сердцах вместе скажем: «Дорогой Иисус, Твой план остается наилучшим, потому что только Ты предлагаешь в конце этого пути разумную, прекрасную, вечную жизнь для общения». Для всех молодых людей я хотел бы сказать: если сегодня вы делаете выбор для себя, что вы хотите делать все то, что вы считаете правильным, забегая наперед, я уверяю вас, пройдет время, и от ваших свободных действий останутся раны, рубцы на ваших сердцах. Вы захотите что-то поменять, вы захотите что-то изменить, но многое уже невозможно будет изменить. Еще и еще раз я хочу повторить. Да, следование за Иисусом действительно связано с определенными трудностями. Но позвольте также еще раз закрепить главную мысль. Отказ от следования за Христом приводит к несравненно более тяжким последствиям. В Своем Слове Господь всегда учил людей жертвовать Своим для спасения других. Подумайте, жертвовать своим для спасения других. Иными словами, спасая других, ты спасаешь себя. Если учесть, что для Бога нет ничего невозможного, и если вспомнить историю о том, что в пустыне для народа израильского Бог посылал продукты питания, которые назывались одним словом «манна», которая соответствовала всем необходимым потребностям человеческого организма. И вот Бог посылал эту манну с неба, как дождь. Когда народу израильскому нужно было строить дом Божий, храм Божий, конечно же, Бог мог в виде дождя послать золото, серебро, драгоценности для украшения этого храма. Но Бог этого не сделал. Как вы думаете, почему? Потому что Бог был заинтересован в воспитании каждой личности в отдельности и в воспитании этой личности чувства личного искреннего желания участвовать в деле Божьем. И Бог предложил людям жертвовать драгоценности, золото, кто что имел для строительства храма. И храм был построен. Был построен на пожертвование этих людей. После грехопадения Богом был разработан план спасения. Этот план включал в себя не только служение божества, но также и служение человека. Вы знаете, что в плане спасения, в плане вашего спасения, в плане моего спасения Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой участвуют. Сотни, тысячи, миллионы ангелов совершают служение спасения. И в это служение Бог также включает и приглашает участвовать человека. Я приглашаю каждого из вас, давайте следовать за Иисусом. И если Он говорит: «Отдай мне кое-что,
для того, чтобы я мог благословить тебя здесь, на этой земле. И когда я приду во второй раз, я хотел бы сказать перед всей Вселенной, вот этот человек, может быть, Иван, Анна, Мария, участвовала в моем деле. Я хотел бы, чтобы весь мир знал об этом. Будем следовать за Иисусом, и Он благословит нас. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! Я рад моей встрече с вами. Я уверен, что сегодня мы с вами скучать не будем.
5: Здравствуйте, Афанась Филиппович.
4: Здравствуйте, Марья Ивановна, здравствуйте.
6: Че это с ним, а? Что-то случилось с ним. Поглядите-ка.
4: Видно, какая-то беда произошла. Во всяком случае, надо спросить. Я сейчас.
6: Владик, а что с тобой случилось, а? Афанась Филиппович, попробуйте вы, может, у вас получится.
4: Владислав, прости меня, пожалуйста. Ты знаешь, я однажды попал в такую передрягу, по сравнению с которой, я уверен, твоя просто обыкновенная ерунда.
7: Ну откуда вы можете знать?
4: А ты же даже не знаешь, что со мной произошло.
6: А вы расскажите.
4: Однажды мне пришлось прыгать с парашютом. И когда я летел, я понял, что он не раскроется.
6: Это правда, Афанась Филиппович?
4: Чистейшая правда.
7: Так что же было дальше?
4: Я летел сверху вниз, все приближаясь к земле. И я уже стал думать о том, что я слишком поздно полюбил жизнь, чтобы вот с ней так вот через 2 секунды взять и расстаться. Я приближался и приближался к земле. И когда до земли оставался всего 1 метр...
6: Что случилось-то?
4: Ничего, я проснулся.
6: Сердце в пятки ушло.
4: Да, это был всего-навсего только сон. Но вы понимаете, после этого я стал к своим проблемам относиться как к легким проблемкам. Да, я стал больше улыбаться, я стал больше любить людей. А все свои трудности я с тех пор называю проблемками. Ну, какая у тебя проблемка?
7: Афанась Филиппович, понимаете?
4: Подожди, подожди, здесь неудобно. Пойдем ко мне домой, в будку. Пойдем.
7: Пошлите.
4: Марья Ивановна, вы тоже заходите. Так, ну что же, рассказывай, Владислав.
6: Мы одно большое ухо. Рассказывай давай.
7: Я так больше не могу, дядя Афанасий. Все люди, как люди, ходят по своим делам. Угу. А мне все время приходится кому-то помогать.
4: Так.
7: Вот, например, вчера Витька на перемене уронил цветочный горшок землей. Учительница попросила меня прибрать, но я, конечно, прибрал. Но почему-то она именно меня попросила, а не кого-то другого, хотя там было много-много ребят.
4: Так.
7: И вот еще. Бабулька переходила через дорогу, вот, и я вместе с ней тоже. Она всем кричит: «Помогите, помогите, пожалуйста, перейти через дорогу». Но на нее никто не обращал внимания, вот, и вдруг она увидела меня и кричит мне: «Внучек дорогой, пожалуйста, помоги мне перейти через дорогу».
4: И что же ты сделал?
7: Ну, мне пришлось, конечно же, помочь ей.
4: Прекрасно.
6: Конечно. Так это же хорошо, молодец.
7: Что тут хорошего-то? Или вот сейчас. Моя сестренка вышла погулять.
4: Угу.
7: Мне тоже захотелось погулять.
4: Угу.
7: Но вдруг мама говорит: «Владик, пожалуйста, купи хлеба». Я ей говорю: «Ну почему же Ксюха не может сходить за хлебом?» Она говорит: «Она еще маленькая, ее могут обидеть. Она сама кого хочет, может обидеть». Вот. Мне пришлось пойти купить хлеб. И вот так каждый раз: «Владик, помоги», «Владик, купи», «Владик, прибери».
6: Так что ж тут плохого-то, Владик?
4: Марья Ивановна, так это же прекрасно.
6: Конечно.
4: Владислав, так это же здорово.
7: Ну, я не знаю, что тут хорошего.
4: Ну, как же что? Господь дал тебе большое отзывчивое сердце. Все люди, каждый шли своей дорогой, и ты единственный, кто откликнулся на проблему другого человека. Люди видят в тебе доброту и тянутся к тебе. Я вам расскажу историю про одну женщину. Не знаю, есть ли сейчас такие или нет. Она жила 2000 лет тому назад в одном городе близ Средиземного моря. Ее звали Тавифа. Тавифа была христианкой. И ее все очень любили. У нее было отзывчивое сердце. Она видела рядом с собой бедных вдов, которые тоже верили в Бога. И она решила, что может сделать для них что-то. Тем более, что у нее было время и средства. Она умела так красиво расшивать рубашки, что принялась делать это для этих бедных вдов. Всем было очень хорошо с Тавифой. И я думаю, что Тавифа была счастлива. Но вдруг что-то произошло, о чем никто не мог и подумать. Она серьезно заболела и умерла. Тогда кто-то вспомнил, что недалеко от города находился один из учеников самого Иисуса Христа – Петр. Все помнили, что Иисус, когда жил на земле, мог воскрешать из мертвых. И рядом был его ученик. Но как решиться на то, чтобы просить Петра об этом? И все-таки попросили. Ведь все очень хотели, чтобы Тавифа была с ними. Послали к Петру двух человек с просьбой, чтобы он немедля пришел к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами стали показывать рубашки и платья, какие делала Тавифа, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился. Бог совершил чудо и вернул ее к жизни. Так Тавифа снова стал радовать добрыми делами тех, кто в них нуждался. Так что ты напрасно сердишься. Если ты сделал кому-то хорошее, ты поступил как Тавифа. Это значит, что если ты сделал что-то доброе, то ты поступил правильно. Ведь без добрых дел мир стал бы очень серым и злым. До свидания, ребята!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь, Бог Израилев.
2: Книжник – переписчик и толкователь священных текстов в иудаизме, знаток Моисеева закона. В силу своей образованности большинство книжников были также юристами и составителями различных документов. Самым знаменитым книжником был Ездра, религиозный и политический лидер Израиля V века до нашей эры и автор одной из книг Ветхого Завета. В эпоху Нового Завета большинство книжников были фарисеями. Наряду с первосвященниками и старейшинами они составляли религиозную элиту. Книжники пользовались большим уважением простого народа. Они носили специальные одежды и занимали почетные места на богослужениях. Большинство книжников враждебно относились к Иисусу, считая его толкование закона ошибочным и опасным. Его растущей популярности они видели угрозу собственному авторитету. Христос, в свою очередь, критиковал книжников за их лицемерие и развращенность. Он винил их в том, что, обращая внимание на мельчайшие требования закона, они пренебрегают справедливостью, милосердием и верой.
1: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Если верить некоторым советским фильмам, каждый день благородных английских джентльменов начинался со слов «Овсянка, сэр!». Однако диетологи уверены, что такая привычка будет полезна жителям любой страны.
2: Полезная минутка.
3: Исследователи Американского университета провели эксперимент, чтобы выяснить взаимосвязь между рационом и выносливостью. Для этого были отобраны несколько групп студентов, перед которыми была поставлена задача – как можно дольше участвовать в многочасовом велосипедном пробеге. Каждой группе перед состязаниями был предложен особый завтрак. В результате было установлено, что студенты, поевшие овсянки, дольше всех держались на дистанции. Это связано с тем, что овсяная крупа дарит организму энергию постепенно, помогая сохранять сытость в течение нескольких часов. Поэтому она не случайно считается прекрасным источником энергии. Это свойство известно многим бодибилдерам. В их рационе овсянка занимает важное место. Древние славяне часто использовали молочко из овса для замены материнского молока при вскармливании младенцев. А в нашем веке ученые установили, что по своему составу овес действительно близок к женскому молоку. Неудивительно, что организмы младенца и взрослого легко усваивают любые блюда из овса. Овсянка известна своей способностью улучшать пищеварение. Во-первых, лучше работает желудок. А кроме того, зерна действуют как своеобразный скраб для кишечника, счищая с его стенок весь мусор. Овсяная каша ускоряет обновление клеток в организме и борется с канцерогенами. Овес улучшает работу печени и поджелудочной железы. В нем есть фермент, действующий подобно ферменту поджелудочной железы, поэтому он помогает усвоению углеводов. По мнению американских ученых, овсяная каша помогает взбодриться по утрам ничуть не хуже традиционного для многих кофе. Овсяная каша вечером, напротив, поможет снять дневное напряжение, расслабиться и уснуть, так как благодаря большому количеству витаминов группы В овсянка обладает антистрессовым эффектом. Овсяная каша может сделать умнее. Именно к такому выводу пришли ученые из Великобритании. Группу добровольцев в возрасте от 30 до 80 лет в течение месяца ежедневно кормили овсянкой. Ученые заметили, что всего за неделю у участников эксперимента улучшилась работа мозга, а в качестве побочных эффектов выступали бодрость и хорошее настроение. Если вы хотите сварить кашу из цельного зерна, предварительно замочите его в горячей воде на 3-4 часа. Недолго поварите и оставьте упревать на 30-50 минут. Из овсяных хлопьев можно не только варить кашу, но и готовить мюсли, добавлять выпечку, котлеты и супы. Овсяную крупу желательно есть регулярно. И это того стоит, ведь не случайно овсянку называют еще кашей красоты.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой интересующие вас брошюры и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Истину часто заслоняют, но погасить совершенно не могут, писал Ливий. Сегодня мы продолжаем разговор о происхождении жизни на Земле. И в центре нашей беседы – библейская концепция творения. На наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Также в нашей программе принимает участие кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Сегодня мы продолжим разговор, начатый в прошлой программе. В прошлой программе мы говорили о пятом дне творения. В этот день Бог создал животных, обитающих в воде, и птиц. Сегодня мы продолжим этот разговор, а также мы будем говорить о шестом дне творения. Но прежде чем перейти к шестому, я предлагаю вам, Татьяна Юрьевна, напомнить, на чем мы остановились в прошлой передаче.
3: Мы говорили о сотворении всех водных существ, вне зависимости от степени их сложности, и сделали, так сказать, выводы о благости этого творения. Но мы не стали затрагивать вопрос о происхождении птиц, хотя они были сотворены в пятый день творения, ну, потому что хотелось бы немножечко чуть подробнее на этом остановиться. Дело в том, что птицы — это настолько необычная форма жизни, им дано было освоить воздушную среду, у них настолько необычные черты строения — это крылья, перевязь, летательный аппарат, облегченный, кости, особая легочная система. Значит, все настолько настроено на эту среду обитания, что, в принципе, птицы должны были бы представлять сложности, если бы кто-то попытался объяснить их происхождение из каких-то наземных животных, что, собственно, и делают эволюционисты. Причем самое удивительное, что вот, наверное, нет более тяжеловесных животных, чем рептилии. Но именно рептилии, а больше некому, по эволюционному сценарию, являются предками, эволюционными предками птиц. И, кстати говоря, вот казалось бы, эволюционисты должны были бы как-то избегать этой темы, но слишком большое несоответствие. Но наоборот, это их любимая тема, потому что очень долгие десятилетия именно тут сторонники эволюции казалось, что у них есть что предъявить. Вот еще в конце 19 века в меловых отложениях в Германии были обнаружены окаменевший скелет такой, значит, птицы, которую назвали археоптерикс. У нее были обнаружены некоторые особенности.
4: Их несколько, этих птиц было, или одна?
3: Сначала одну, но теперь их нашли много. То есть это реально обитавший вид на Земле. Ну, в общем, то, что они обитали на Земле, это абсолютно не приложено. Непреложный факт, и то, что их сейчас нет на Земле, это тоже непреложный факт. Это один из очень-очень многих вымерших видов, потому что вымерших видов уже очень много. И эта птичка была признана промежуточным звеном между рептилией и птицей. Это была птица. Орнитологи по строению ее пера говорят, что она очень хорошо летала. Это не была какая-то птичка, которая, так сказать, едва, как курица, едва, так сказать, поднимается над землей.
4: Превращалась из рептилии.
3: Да, да, да. Она хорошо летала. У нее были развитые крылья, перья, некоторые другие особенности. Но у нее были такие интересные особенности. На крылышках у нее были коготочки. И, значит, а в клюве обнаруживались зубы. И вот поэтому считалось, это она была названа первой птицей, то есть промежуточным звеном между рептилиями и птицами. Во всех учебниках археоптерикс есть до сих пор, хотя несколько позже выяснилось, что в более нижних слоях геологической колонны, ну, которые датируются по эволюционному сценарию на десятки миллионов лет более ранними, обнаруживаются птицы птицы без коготочков на крылышках и без, значит, зубов в клюве.
4: То есть существовавшие раньше.
3: Да, совершенно. То есть такие обычные нам привычные формы птиц. И археоптерикс, так сказать, ну, по-видимому, поскольку он жил одновременно, и, в общем, одновременно жили эти птицы, наверное, не мог бы служить первоптицей. Ну, еще какие, так сказать, и у современных видов птиц было потом обнаружено, что 9 современных видов птиц вот эти коготочки на крыльях имеют.
2: Какие собственно, это птицы?
3: Ну, это их много видов, это экзотические виды, это не воробей, не ворона, поэтому, так сказать, я не орнитолог, это тропические виды. Ну, кстати говоря, у птенцов страуса есть эти коготочки, вот это, ну, там и у других, в общем, видов, 9 видов различных птиц. И вот фактически археоптерикс более 100 лет, вот окаменевшие косточки археоптериса несли на себе вот весь груз макроэволюции. Это было единственное доказательство перехода с нижней ступени, от рептилии к птице. И, собственно, фактически других-то примеров, значит, не находилось, поэтому археоптерикса знают все. Я думаю, что все слышали про археоптерикса.
2: Это картинка в учебнике, да.
3: Да, конечно, это в учебнике, это картиночка замечательная, она присутствует. Поскольку археоптерикс не мог быть предшественником, то это была, так сказать, некая ошибка в трактовке результатов. Но археоптерикса не убрали из учебников. Почему? Заменить нечем. По этой самой причине. Другого такого яркого примера нет. И архироптерикса продолжают рисовать с чешуей на голове. Но ведь сам факт. Нет ни малейших подтверждений эволюционных, что чешуя вот эта плотная. То есть больше разницы между воздушным пером с его многочисленными миллионами крючочков, которые цепляются друг за друга, и грубой чешуей рептилий. То есть трудно себе представить какие-то структуры более, так сказать, несовместимые, противоположные совершенно. Совершенно верно, противоположные по своим качествам. Ну и тем не менее археоптериксы продолжают рисовать с тем, что у них совершенно без всяких оснований, что голова его покрыта чешуями, вот вам промежуточное звено. Но поскольку вот такой все-таки конфуз, что птицы обычные, без зубов там и коготочков находятся раньше, все это привело к тому, что позиции здесь поколебались, но не тут-то было. Совсем недавно, в 1999 году, ученые явили миру другое промежуточное звено. Это существо, ну, размером так сундука, было названо действительно вот истинно промежуточным звеном между рептилиями и птицами. Почему? С одной стороны, оно имело птичьи черты, значит, там, соответственно, крылья. А с другой стороны, у него был хвост, ну, точно как у динозавров. И очень серьезные ученые, причем некоторые орнитологи очень серьезные, они, в общем, как-то поверили в это, поддержали это. Тем более, что их мышление вообще-то эволюционное, поэтому они поддержали эту версию. Но назвали это существо археораптором. И вот, значит, в научном журнале было, вот буквально цитирую, наряду с птичьими признаками, хвост поразительно похожий на мощные хвосты семейства хищных динозавров, известных как дромеозавры. Вот. Четко, да? Шум был невероятный, причем уже в популярной прессе, в научно-популярных передачах это все прозвучало. Журналисты все это подхватили, все было разрекламировано в средствах массовой информации, но оказалось, что пернатый динозавр, как назвали археораптора, оказался подделкой. К туловищу птицы ископаемой был приставлен хвост, опять же, ископаемого ящера. Это чистая подделка.
2: Это фальсификация.
4: Вот фальсификация. Но не ученые, наверное, все-таки это сделали.
3: Вы знаете,
4: кто-то пошутил над учеными?
3: Вы знаете что? Это трудно сказать, кто это делает. Когда мы с вами будем говорить о человеке, там прямые были фальсификации, и их делали ученые очень высокого класса. То есть это, понимаете, есть...
4: Верили в свою теорию. Мы пытались доказать таким
2: да,
4: образом.
2: Интересно да. Вот вообще узнать, что представляет собой фальсификация в этой области. Это сделано преднамеренно. То есть вот буквально специально приставлен хвост одного существа к туловищу другого.
3: Но, понимаете, это же просто
2: это факт же интерпретирован.
3: Нет, но это же ископаемое. Поэтому надо было соединить вот эти каменные там, я не знаю, ну вот в чем части. Они были, эти части, надо было соединить, составить. Следствие тут провести очень трудно. Кто конкретно занимался? То есть подсунули ученым это ископаемое кто-то другой, кто нашел это? Кто нашел это? Вот конкретно я не могу сказать. Но, значит, то, что это подделка, это выяснилось. Серьезные люди от этого отошли, орнитологи, даже один из них, канадский ученый, извинился, что его вовлекли вот в такую, в общем, авантюру. Но, тем не менее, это может быть, потому что, как мы уже говорим, ученые, они очень не едины, что ли, это не единый пласт людей. Есть идеологи от эволюции, понимаете, у них внутренняя потребность доказать любыми средствами, что эволюция была. Если фактов нет, они готовы помочь вот в этом вопросе, значит, и как-то вот этот пробел заполнить.
4: Есть увлечённость идеей заставляет на эту идею работать даже такими методами.
3: Ну, понимаете, да? В чем дело? Должен быть еще определенный. Значит, ведь на самом деле, если ты такой идеолог от эволюции, то, безусловно, ты атеист. Вот, понимаете? А вот атеизм — это вот все-таки такая вера, которая плоды дает. Вера-то по плодам узнается. Вот атеизм — это вера, которая дает горькие плоды.
4: Червоточинка.
3: Да, червоточинка, иногда ядовитые плоды. Я не могу сказать, что большинство ученых относятся именно к вот таким страстным идеологам эволюции. Большинство все-таки относятся... Да, они работают под крышей этой эволюционной, то есть у них мировоззрение эволюционное, но они уходят в разработку каких-то своих профессиональных частных вопросов, получают доброкачественные данные. Но как только речь идет о, вот, скажем, о хронологии, тут вот уже начинаются такие вещи, как, понимаете, если человек явно не вписывается со своими результатами в хронологию, он скорее поломает эту хронологию, чем
4: приспособит ее под
3: приспособит, да, приспособит ее под теорию, чем очень мало публикаций, которые бы шли вразрез, если человек все-таки имеет эволюционное мышление. Ну, а сейчас все больше ученых становится, так сказать, имеют другое мировоззрение. Креационистское, придерживается концепции творения, и, соответственно, так сказать, их наука развивается, так сказать, в русле этого мировоззрения. То есть, видите, ученый мир уже, по крайней мере, вот так грубо мы разделили на три части. В их отношении это деление только в отношении к теории эволюции. Оставим эволюционистам их трудности в доказательство того, как динозавры превращались в птиц. И возблагодарим Господа за то, что птицы поют, летают, что они такие легкие, воздушные, что вот эта воздушная среда звучит от их голосов и являются, так сказать, неотъемлемой чертой, так сказать, сотворенного мира. Да, сотворенного мира. Вот. И это был у нас пятый день творения. У нас так, на третий день сотворена растительность. На четвертый день ей дан отдых и рост. На пятый день тоже ее никто не вытаптывал, потому что были сотворены водные животные и птицы. Вот. А на шестой день уже Господь творит, значит, наземных, крупных наземных животных, потому что там все бактерии, все это водная среда. И там Господь говорит, да произведет вода, то есть там в сотворчеству привлекается вода. А вот когда речь идет о крупных животных, да произведет земля, то есть Господь как бы к сотворчеству на шестой день при сотворении наземных крупных животных в сотворчестве принимает, значит, участие Земля со всеми ее макро-микроэлементами, которые, из которых вот строится, значит, тело животных. И это...
4: Да. Сейчас уместно ли задать вопрос? Если нет, то да, мы можем обсудить это в другой раз. Вот в очередной раз в нашей передаче звучат слова «в первый день», «во второй день», «в третий день», «в четвертый день». И нет, потому что так написано в Священном Писании, да, в первой главе. А можно ли предполагать, что этот день, указанный в Библии, длился миллионы лет? и что вот на протяжении миллионов лет формировалась зелень.
3: Попытки такие делаются. Причем делаются со стороны иногда верующих людей, потому что они стоят как бы
5: между двумя
3: теориями. На двух платформах. Но как только... Вы знаете, я бы сказала, что честнее быть атеистом-эволюционистом и честнее быть верующим человеком и принимать Божье откровение и смотреть, как это соотносится с данными науки. Значит, попытка вот такого объяснения говорит в том, что в глубине души человек верит не божественному откровению, а он эволюционист внутри, и он хочет это согласовать. Да, он хочет... Вы знаете, как-то такая была пословица довольно бытовая и невинная: соблюсти, капитал приобрести. Вот, собственно, мотив именно такой. То есть он не хочет терять преимуществ веры и спасения, а в то же время в глубине души он не доверяет до конца божественному откровению, потому что это самая уязвимая позиция. Как только мы встаем на такую позицию, сыпется все, сыпется и откровение, и ничего нового такой человек для эволюции сказать не может. А что сыпется? Прежде всего, Писание с самого начала представления

0: и крови, вот возникло самое величественное, что только может быть, высшей формы жизни. Есть что-то прекрасное в том, что жизнь, первоначально вдохнутая в несколько форм, а может быть в одну, вот, так сказать, развиваясь, вот дало все бесконечное разнообразие и красоту этого мира. То есть, да, и пока Земля дальше вот вдохнута, а потом, пока Земля вертится, согласно законам тяготения, вот существует, произошло все великолепие и разнообразие мира. То есть тут, понимаете, смотрите, что говорит Дарвин. С одной стороны, он как бы что-то, я бы сказала, даже заимствует от, так сказать, от веры, потому что вот это величие, это совершенно какие-то неэволюционные термины, понимаете? Тут вроде, вот он пытается совместить вот эту кровавую борьбу, жесткую конкуренцию, выживание приспособленных, беспощадность вот этого мира, как он его себе представляет, с красотой, совершенством. И еще что тут интересно, вдохнуто.
1: Да.
0: То есть, кто вдохнул? Знаете, какой-то элемент пантеизма сразу возникает. Вдохнуто. Первоначальная форма жизни вдохнута. Это первое, а потом Земля крутится согласно вечным вот этим законам. Извините, они откуда? Вечные законы. Понимаете, с самого начала не выстраивается четкая материалистическая концепция. Невольно приходится уворовать откуда-то либо пантеистические понятия, либо вообще, так сказать, вопросы законов, которые непонятно откуда берутся. То есть вот, значит, теперь по дням. Если мы считаем, что дни длились бесконечно, настолько возникает сложности и в эволюцион. То есть либо мы полностью отвергаем концепцию, потому что существование растений миллионов лет без солнца, я понимаю, что первичный свет, он имел определенную функцию, по-видимому, способствовал невероятному быстрому, мгновенному развитию растений. Кстати, в Библии просто потом уже описаны факты, когда очень мощные растения Господь произрастил, скажем, за одну ночь. Это книга пророка Ионы, если вы помните, возвел над ним за одну ночь вот это растение, которое закрыло его тенью. Так что это не вопрос для Бога, скорость, значит, выращивания растений. Но, тем не менее, все-таки как бы мы рассчитывали миллионы лет, значит, это все без солнца и так далее. И потом вот хорошо весьма не относят. Если Бог для творения, то есть они считают, что Бог творил, но методом эволюции. Если Бог творил методом эволюции, извините, это очень неумелый Бог. И тут есть ложь. Что хорошего вот в этой, вот этой бесконечной смерти, значит, конкуренции? Да, она возникла, она реально существует в падшем мире, но это не основа сотворённой жизни.
1: Это не метод Бога.
0: Да, это, понимаете, тут как бы человек, занимающий промежуточную позицию, он получает удары справа и слева. То есть тут, я говорю честно, иметь либо ту, либо другую
1: позицию.
0: Спасибо
1: большое, прошу прощения, что я отвлекла от разговора, просто я знаю, что этот вопрос может многих интересовать.
0: Да, безусловно, этот вопрос очень интересный. О хронологии, в принципе, мы будем говорить. Дело в том, что самая большая разница, конечно, ну, кроме идеологии основной, между концепциями эволюции и творения, это, конечно, хронологическая разница. С одной стороны, у нас 4,5 миллиарда лет, миллиарда. С другой стороны, у нас меньше 10 тысяч лет. И это, какие бы аргументы ни приводились в пользу сотворения, все это меркнет, когда человек слышит о том, что объективными методами установлен срок существования Земли 4,5 миллиарда лет. Вот с этими объективными методами мы будем разбираться на специальном занятии.
1: Большое.
0: То есть хронологии, потому что без хронологии излагать концепцию, без, так сказать, четкого понимания вот, хронологии, концепция творения не звучит убедительно. Но мы должны все-таки наземные животные нам тоже нужны. Птицы хорошо, водные хорошо. А теперь, значит, на шестой день, значит, что мы читаем в Священном Писании? Это опять мы открываем первую страницу Библии и продолжаем читать с 24-го текста. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так. «И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу их».

0: его и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо». Дальше идет речь о сотворении человека. Это совершенно особая тема. Естественно, мы ее сегодня не будем затрагивать. Мы остановимся вот здесь, на сотворении животных. Что мы можем здесь отметить? Вот первое по прочтению, что, так сказать, кажется нам необычно. Вот почему-то вот какой-то в виде отдельной категории. Вот первое мы прочитали, что бросилось в глаза. В виде отдельной категории сотворенных животных у нас вдруг появляется скот. Домашние животные. Как это интерпретировать? Да это очень просто, что, естественно, скот выделен в виде отдельной категории. Это может быть только потому, что определенные группы животных Господь с самого начала предназначил как домашних животных человека. То есть так они и были сотворены. Это по замыслу Творца.
1: То есть человек не приручал никого, так скажем.
0: Нет, ну как? Вот дело в том, что ну вот оно же животное. Но человек должен был его к себе привлечь, да. Но оно было предназначено.
1: Изначально в нем была какая-то информация заложена, что оно,
0: так сказать, будет достаточно покорным человеку и совместимым. Значит, в конце концов, дрессировать можно и крокодила. И есть такие, действительно, показывают дрессированных крокодилов очень эффектно. А, значит, они слушаются и вообще выполняют, что им говорят. Можно в цирке показывают хищников дрессированных, но это все можно. Человек, вся земля дана во владение, но определенные животные мирно значит, уживались с человеком. Вот. И когда вот эти все категории созданы, собственно, созданы звери, то есть млекопитающие животные, вот, скот и все гады земные, то есть наземные, присмыкающиеся, значит, крупные. Господь говорит, что «и увидел Бог, что это хорошо». Я думаю, что мы даже себе представить отдаленно не можем, насколько это было хорошо. Это уже шестой день творения. Как Библия говорит, земля предназначена для жительства. И вот уже все заканчивается. Неделя творения подходит к концу. Шестой день творения — последний день творения. Планета уже вот приспособлена для жительства. На ней царит, как мы неоднократно отмечали, ровный, теплый, влажный климат. Пышная растительность покрывает ее. Сотворены все виды животных. И, в общем-то, все готово для сотворения человека, которому вот этот весь прекрасный мир Господь вручает во владение.
2: Но для которого это все и творится.
0: Для которого это все и творится. Причем это существо особое, богоподобное, но сейчас мы об этом говорить не будем. А теперь посмотрим, скажем, вот на прекрасный, первозданный мир глазами, так сказать, эволюционной теории. Давайте вот вспомним, мы на наших встречах отмечали, что растения — это самые совершенные в биохимическом смысле существа. То есть они производят все, что нужно, скажем, для жизни животных. То есть они производят основные продукты питания, там углеводы, масла, белки, производят весь набор витаминов, содержат в себе все минералы, нужные для питания животных, или производят лекарства для них, то есть это биологически активные вещества, без которых мы безумно страдаем. Только перечислить классы этих веществ, которые создают растения, у нас бы заняла целая встреча, только перечисление этих классов. А в то же время вот эти совершенные биохимические существа служат другим. Но с точки зрения эволюции, не дает ли биохимическое преимущество шансов в борьбе за выживание, наоборот, выживание наиболее приспособленных? Ведь сейчас основная, вот самая модная эволюционная идея — это конкуренция генофондов. Вот у них генетический материал очень богатый, потому что на все эти процессы нужна генетическая информация. И вот есть такая вот очень сейчас модная идея — эгоистичный ген, это называется. Вот автор этой идеи, оксфордский профессор Ричард Докинс, и у него есть книга такая «Эгоистичный ген», и как он видит мир, вот тот мир, который он описывает. Вот он описывает этот мир как эгоистичный, и единственная реальность в этом мире — своекорыстное поведение множества конкурирующих генофондов. То есть как бы конкуренция уже переносится на уровень информации, заложенной в живых существ. И вот пишет, вот цитату даю. «Мир, который мы наблюдаем, обладает именно теми свойствами, какими он должен обладать, если в нем нет никакого разумного замысла, никакой цели, никакого добра и зла, только бессмысленное равнодушие». Вот такими глазами человек видит мир. Ну, воистину, как сказал великий математик и верующий человек Блез Паскаль, цитирую его слова, «Тем, кто хочет видеть, Бог дает достаточно света, тем, кто видеть не хочет, Он дает достаточно тьмы». А что же вот в биологическом смысле мы можем отметить вот в этих стихах Писания? Какой биологический смысл здесь заложен? Обращает на себя внимание многократное повторение выражения «по роду их». Мы встречались с этим третий день творения. Все растения, там деревья, там травы, зелень — все создано по роду их. Водные животные — все по роду их, птицы — по роду их, наземные — значит, звери по роду их, скот по роду их, гады по роду их, все. То есть получается, что повторяется это выражение вот в первых главах Библии, книги Бытие в первых главах, 18 раз подряд, 10 раз в неделе творения, когда Бог творит, и 8 раз, когда речь идет о спасении животных во время потопа в ковчеге, там тоже все повторяется еще 8 раз. И вот интересно, в Библии есть такие замечательные слова, что Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. А тут Бог нам говорит 18 раз. Ну, по-видимому, он не очень рассчитывал на нашу сообразительность, поэтому посчитал необходимым повторить это бесконечно много, вот 18 раз. Значит, но главное, что, по-видимому, вот этим повторением он все-таки призывает нас задуматься над тем, что это значит. Первое значение, вот это по роду их, оно как бы лежит на поверхности. А это означает дискретность сотворенных форм. Это значит, что, ну, все-таки, когда мы смотрим, ну, вот в тот аквариум, мы не ошибаемся, что это черепаха. Мы не видим получерепаха, полу что-то, что-то неопределенного, перетекающего. Все узнают свою собственную собаку, воробья, ну и так далее. То есть мы видим именно разделенные вот такие вот в природе дискретные формы. Для этого не нужно, так сказать, большой наблюдательности. Но вот эта дискретность форм, она поддерживается размножением, то есть Господь дал механизм, который поддерживает эту дискретность форм. И, значит, это скрещивание между разными формами, оно, так сказать, имеет биологические ограничения, и скрещивание идет только внутри определенных видов. Вот человек, простой человек не удивляется дискретности форм, но это абсолютно несовместимо с теорией эволюции, и Дарвин настаивал на том, что в геологической колонии будет найдено бесконечное количество переходных форм, и что все дело в том, что геологическая колонна не полна. Почему? Потому что сама теория эволюции говорит о том, что возникают некие небольшие изменения, которые отбирает естественный отбор, сохраняет. Следовательно, должны быть, вот вся эта лесенка должна быть представлена в геологической колонии. Этого нет.
2: Никаких останков нет. Это не просто какая-то одна форма, как, например, в случае с археоптериксом, а их множество, прежде чем от одного к другому.
0: Дарвин ожидал именно этого. Это были ожидания не Дарвина. И он даже, значит, вот говорил о неполноте геологической колонны, у него даже было такое высказывание, что я не считаю возможным, чтобы геологические данные выносили приговор моей теории. Вот даже такое было. Но с тех пор очень многое изменилось. И вот еще в 60-х годах 20 века один из ведущих палеонтологов сказал следующее. Ведь сейчас найдены, ну, фактически миллионы, не то слово, вообще бесчисленное количество окаменелостей. И вот он сказал тоже, что нет необходимости и дальше извиняться за скудность летописи окаменелостей. В некоторых отношениях она стала неуправляемо богатой. И тем не менее, вот эволюционисты продолжают искать эти формы. Но у них, скажем, шансов на это, так сказать, нет. Ну, вы знаете что? Мы, безусловно, не проанализировали вот это богатство высказывания по роду их. То есть, вот...
3: Давайте на следующей встрече начнем с этого. Я думаю,
0: давайте,
3: что
0: потому
3: интересно.
0: Что это интереснейший давайте. Вопрос. Интереснейший вопрос. Вот он заключается в том, что же все-таки творил Господь? Виды отдельные или что-то другое? Какие возможности дал Господь организмам? Что он хочет сказать вот этим выражением по роду их? Начнем с этого.
2: Да, большое спасибо, Татьяна Юрьевна, за эту беседу. Я благодарю и вас, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе. Мы вернемся к разговору о происхождении жизни на Земле в наших следующих передачах. Всего доброго. До свидания.
4: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
5: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
6: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе.
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт – это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры? Ты можешь вступать в пионеры? Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая. Ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то – это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: «Не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем».
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала, и я так жалела, что все так получилось. Может быть, это не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным диабетом».

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот, я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела. Но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт, опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится, с большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х-80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах. И после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал «Черный Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: «Ты понимаешь, какое это счастье? А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье!»
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть самих себя.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше исследование, где Павел рассуждает о любви Божией, о верности Божией, в исполнении им его обетований. И проблему он открывает в том, что если некоторые не получают обетования, то причина не в Боге, а в человеке. И мы с вами продолжаем рассуждать о принадлежности к истинному Израилю. Кто принадлежит истинному Израилю? Как Бог сделал Авраама прототипом всех верующих? Нам это важно знать, потому что мы его дети. Для иудеев отец означал не кто-то, кто родил их. Согласно контексту, слово «отец» означает тот, кто является моим примером, моим прототипом. Начнем с повествования о призвании Авраама. Это очень важно для нас. Бытие, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Почему? Разве Богу нравится разрушать семьи? Есть текст, где сказано, что Авраам и его семья, его родители и родственники поклонялись другим богам. Мы читаем книгу Иисуса Навина, 24 главу. И второй стих. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь, Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Обратите внимание, служили иным богам. Когда Бог призвал Авраама, то тот не был верующим, но идолопоклонником. И Бог сказал ему, выйди из этого окружения. Подобно этому Бог говорит сегодня тем, кого призывает. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Святого Духа. Выйдите из этого мира и идите в церковь, которую я создал». То же произошло и с Авраамом. Затем мы читаем Бытие, 12 главу, 2 и 3 стихи. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Почему иудеи не увидели, что Бог в Аврааме благословил весь мир, а не их одних? Они с самого начала неверно понимали это призвание. Авраам повиновался этому призванию. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. В послании к Евреям сказано, что Авраам повиновался верой. Он повиновался Богу не потому, что хотел быть спасенным, но потому, что поверил Божьему обетованию. Евреям 11 глава, с 8 стиха по 11. «Верою Авраам повиновался идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Авраам поверил, и его послушание было послушанием веры. Когда Бог призвал Авраама и дал ему обетование, то у него не было детей. Ему было 75 лет. Он был женат, но не имел детей. Бог обещал ему, что он будет отцом великого народа. Это значило, что Бог даст ему сына. Можно себе представить Авраама, говорящего своим близким и друзьям: «Знаете, Бог даст мне сына». Но проходит год, два, три, и люди начинают спрашивать его: «Кстати, где обещанный тебе Богом сын?» Для того, чтобы родить сына, необходимо не так уже много времени. Проходит 4 года, 5 лет, и еще более приходит смущение. Проходит 8 лет, а детей все нет. И Авраам становится все старше. Но дело не в Аврааме, а в Саре, которая не только была бесплодной, но и по возрасту уже не могла рожать. Авраам – это имя, данное ему родителями. Авраам – это имя, данное ему Богом. Имя Авраам означало «благородный отец». Для иудея значение имен было чрезвычайно важным. Итак, он был благородным отцом, возвышенным отцом. И Бог говорит ему, Бытие, 15 глава, 1 стих. «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Ответ Авраама. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиазер из Дамаска». Домочадец его, наследник его. Другими словами: «Боже, я все еще бездетный. Что случилось с твоим обещанием? Разве Елиезер – это обещанный мне сын?» И мы слушаем ответ Божий. «И было слово Господа к нему и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто и произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». И читаем: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Но проходит еще 2 года, и Сара, жена его, подходит и говорит: «Знаешь, Авраам, я думаю, Богу нужно помочь. Согласись, уже прошло 10 лет. Он сказал 2 года тому, что родится ребенок у тебя. И мне кажется, что он не имел в виду меня. Дело в том, что ты еще полон сил, но не так, как я. И я уже стара для того, чтобы иметь ребенка. Для меня это несбыточная мечта. Богу нужно помочь, потому что люди смеются над нашим Богом. Почему бы нам не сделать что-нибудь со своей стороны, чтобы оправдать его обещание?» В те дни часто практиковалась замена материнства. Они решили использовать этот метод. Сара сказала Аврааму: «У меня есть предложение. Пусть родится сын от моей служанки, и мы этим поможем Богу. Мы докажем людям, что для Бога нет ничего невозможного». И Авраам согласился. Ему уже было 85 лет, и прошло 10 лет после его прихода в Ханаан. Итак, родился Измаил от Агари. И Авраам сказал Богу: «Боже, это твой обещанный сын». Но что Бог ему ответил? «Нет, я не просил тебя помогать мне. Единственное, о чем я тебя прошу, так это поверить моему обещанию, моему обетованию». И вы знаете, что Бог сделал? Он ждал не 8, не 10, но еще 14 лет, пока не стало возможным с точки зрения науки и человеческого опыта Саре иметь ребенка. Бог говорит Аврааму, которому было 99 лет. 17 глава, 1 стих. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Что это означает, всемогущий? Это значит, для меня нет ничего невозможного. Что же это слово «непорочный» означает, согласно контексту? Бог не говорит о непорочных поступках. Он говорил о непорочной, совершенной вере. Понимаете, у Авраама была несовершенная вера. И случай с Агарью доказывает это. Такая вера создавала препятствия для Божьих действий. Бог желал устранить это препятствие. Вот о чем он говорит Аврааму. «Я хочу, чтобы ты имел непоколебимую веру, чтобы ты верил мне, независимо от мнения людей мира сего. Без веры Бог не мог заключить с Авраамом завет. Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты более называться Авраамом, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Далее Бог переходит к отношению завета. Читаем 9 стих 17 главы. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя, в роды их». Здесь мы часто имеем проблему. Что Бог имел в виду, когда сказал, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя, в роды их? Имел ли он в виду потомков по плоти или духовных потомков? Посмотрим на сам завет. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между собою и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол». Практикуют ли это сегодня христиане? Только некоторые. В Африке некоторые христиане обрезываются, потому что обрезание – это часть их культуры. Но если мы не совершаем обрезание, значит ли это, что мы не дети Авраама? «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Имеем ли мы это знамение? Обрезание было знаменем завета между Богом, мною, и потомками Авраама, вами. Оно не было подлинным заветом, но знамением завета. Что знамение собой представляло? То, в чем иудеи ошиблись. Они взяли знамение и сделали его реальным заветом. Фактически, одним из первых теологических противостояний в христианской церкви был вопрос обрезания. Книга «Деяния апостолов», 15 глава. Там иудеи говорили христианам в Антиохии в то время: «До тех пор, пока вы не обрежетесь», как мы читаем об этом в Бытие 17 главе, «вы не дети завета, вы не можете спастись». Павел и Варнава сражались с ними. Они говорили верующим из язычников: «Ничего не делайте! Мы не позволим такой теологии проникнуть в христианскую церковь». Они не смогли решить эту проблему на месте и тогда обратились за помощью к братьям в Иерусалиме. И благодарение Богу, что Петр, Иоанн, Иаков, столпы тогдашней церкви, защитили теологию Павла. Временами нам полезно читать 15 главу этой книги удивительной «Деяния апостолов». Что завет означал? Что он символизировал? Прочитаем два текста. Один текст из заявления Моисея, где он исправляет это неверное понимание. Второзаконие. 10 глава. 16 стих. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Другой текст из книги пророка Иеремии. Четвертая глава. Четвертый стих. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужа Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Оба эти текста говорят об одном и том же. Что это такое? «Обрежьте сердца». Другими словами, «оставьте неверие». «Авраам, ты сомневался во мне и в моем обетовании. Я желаю удалить все твои сомнения. Я хочу, чтобы ты доверял мне и моему слову. Я желаю заключить завет с тобой». Обратимся к Новому Завету и послушаем, что там сказано об обрезании. Конечно, Павел был величайшим толкователем закона. О чем Павел говорит здесь? Он обращается к филиппийским верующим, которые преимущественно были из язычников. Третья глава, третий стих. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Дорогие мои собратья, если бы Авраам не понадеялся на свою плоть, не родил Измаила, то и не было бы нужды в обрезании. Но он понадеялся на свою плоть и теперь должен был расстаться с частью этой плоти, таким образом показывая свое отречение от упования на ее дела. После этого он уже никогда не сомневался в исполнении обетования Божьего. Таким образом, истинное обрезание символизирует веру в Иисуса Христа. Это не действие, которое спасает нас. Это истина. А что такое истина? Колоссянам 2 глава 11 стих. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Это относится как к мужчинам, так и женщинам. Что из себя, дорогие мои, представляла вера Авраама? Это вера без малейшего сомнения. Как вы помните, «будь непорочен». Вот эта вера. Хочу предложить вам два заявления. Они не согласуются с рационализмом, с научным методом, но я напоминаю вам, что Авраам не искал научных доказательств. Он поверил сверх надежды. Одно заявление мы находим в послании к римлянам, в 13 главе и в 14 стихе. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Второе. Галатам, 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Верите ли вы на основании этих заявлений, что Бог может дать вам полную победу над грехом? Вопрос не в том, «Господи, покажи мне кого-нибудь, кто это сделал», или «я старался и потерпел неудачу». Авраам старался 24 года и потерпел неудачу. Но когда Бог пришел к нему, потому что все старания оказались бесполезными, он поверил. Верите ли вы тому, о чем Бог говорит в своем слове? Ответ на этот вопрос делает нас пригодными быть детьми Авраама. Авраам имел непоколебимую веру. Откуда я знаю? Потому что после того, как Бог заключил с ним завет и дал ему на следующий год ребенка, Исаака, 17 лет спустя он сказал Аврааму: «Убей его». И мы читаем Евреям 11 главу, 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного. 24 года он ждал этого ребенка. И он мог возразить Богу: если я принесу своего сына в жертву, то как же ты исполнишь свое обещание? Но Авраам не задавал больше Богу вопросов. Он дал объяснение этому странному повелению в своем уме. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Другими словами, если Бог дал мне Исаака, когда это было невозможно, то Он может и воскресить его. Для Бога нет ничего невозможного. Он Бог всемогущий. Он сказал мне, чтобы я принес Исаака в жертву. Я сделаю это, потому что знаю одно. Бог не нарушает своих обещаний. И я верю Ему, что Он исполнит свое обещание. Есть ли сегодня такие верующие? Я думаю, что мы имеем больше свидетельств о всемогуществе Божьем, нежели Авраам имел. Почему же нам порой так трудно поверить тому, что Бог говорит: «Ты мое дитя»? Почему мы не верим Ему, когда Он говорит: «Я смотрю на вас в Иисусе Христе так, как если бы вы никогда не согрешали»? Кто-то скажет: «Но ведь я же чувствую себя грешником». Дело не в том, что ты чувствуешь, а в том, что Бог говорит. Иоанн 5 глава, 24 стих. «Истина, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вы этому верите? Авраам был отцом природных иудеев. И Авраам есть отец всех верующих, которых Бог сопричислил к своему народу Израилю. В заключение мы можем прочитать Галатам, 3 глава, 6 стих. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Как Авраам стал праведником? Не делами, но верой в Божье обетование. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы». Дорогие мои, знал ли Авраам Евангелие? Несомненно. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Если вы верите, что Бог искупил вас, если вы верите, что Бог дал вам новую историю, новую индивидуальность, в которой вы уже оправданы в жизнь вечную, то вы – дитя Авраама. Если вы верите, что Бог может владеть вами через Святого Духа и дать вам полную победу над грехом, то вы – дитя Божье. Бог не спрашивает вас о поступках. Он ищет вашей веры. Он совершает.

благодарение за это, и Он прославит нас в конце времени. Слава нашему Господу! Это моя молитва, чтобы вы сделали то, что Павел делал, через которого Бог объясняет эту истину. Природное имя Павла было Саул. Как Саул, он был сыном Авраама и преследователем христианской церкви. Но когда он нашел Евангелие, знаете, что он сказал? Послание филиппийцам, 3 глава, 7, 8 и 9 стихи. «Но что я почитал преимуществом, то ради Христа я, то, все, что раньше было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». После этого только он изменил свое имя. Мы видим, он, хотя и был по правде законный, непорочным, но он не принадлежал к истинному Израилю. И только после того, как он отказался от своей праведности, он стал истинным израильтянином, и он стал Павлом. И моя молитва, мои дорогие, чтобы мы сегодня с вами изменили свое имя. Не буквально, но изменили наше сомнение в веру, чтобы мы стали истинным Детем Божьим через веру в Иисуса Христа. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Симптомы периода отвыкания от курения. Очень часто человек думает, что именно из-за них человек не выдержит и вновь затравится сигаретой. Давайте посмотрим, как ученые выяснили, какие самые распространенные симптомы периода отвыкания бывают у курильщика. И поверьте, их немного, и они все не опасны. Первое – это головокружение, шум в голове и головные боли. Причина – постоянное кислородное голодание, которое испытывает курильщик, резко сменяется впоследствии бросания курить обильным притоком кислорода. Как помочь себе при этом? Прилягте на несколько минут, расслабьте мышцы шеи, вы можете помассажировать их, а также можно подержать ноги в тазу с теплой водой, положить мокрое полотенце на затылок или на лоб. Это все поможет вам как раз-таки не чувствовать эти симптомы. И как вы видите, сами по себе советы очень простые. В любых условиях их можно выполнить. Сухость во рту. Причина такая. Систематическое попадание дыма в полость рта вызывает раздражение слюнных желез, что приводит, по сути, к повышенному выделению слюны. Отказавшись от курения, человек испытывает сухость во рту. Это неприятно. Что нужно сделать? Выпейте воды или сока мелкими глотками. Небольшими глотками можно почистить зубы, прополоскать рот водой, сделать глубокий вдох или же задержать дыхание на 5 секунд. Все это поможет вам. И следующий симптом, с которым хочется особо познакомить вас, это кашель. Причина вам известна. Организм в данный момент освобождается от табачного налета, покрывающего воздухоносные пути легких. Маленькие клетки мерцательного эпителия, вот эти маленькие щеточки, которые покрывают трахею и бронхи, они как будто бы воскресают. И они удаляют эту слизь, которая нам мешала. А мы, в свою очередь, будем чувствовать с вами кашель. Когда вы перестаете курить, эти клетки, которые сохранились, начинают ритмично работать. Для них как будто бы праздник наступает, что вы бросили травиться сигаретами. И теперь у вас также восстанавливается и чувствительность. И из нижних отделов начинает подниматься масса слизи, которую вам нужно просто выкашлянуть. Иногда это такие неприятные, густая, коричневая, вонючая жидкость, которая будет выходить из вас. Может даже пройти несколько недель, прежде чем вы очистите вот этот, другими словами не назову, подвал. Пока у вас подвал внутри. Вы не замечали, что пыли было так много, пока вы не начали подметать. Вот так же и здесь. Но в принципе здесь происходит то же самое и еще по одной причине. Ваш организм, он как будто бы зашлакован, как будто бы в нем вся эта масса все время мешала вам полноценно жить. Как здесь помочь? Ни в коем случае никакие антибиотики не применяйте. Таблетки отхаркивающие можно. Попробуйте также смягчать кашель, потому что он достаточно сухой, и для влажности делают иногда ингаляции. Да и даже если вы просто опять смачиваете горлышко водичкой, это помогает. Еще одно чувство воскресает у вас. Это чувство обоняния. Оно восстанавливается у большинства из вас уже к второму-третьему дню. И вы начинаете обнаруживать, что ваша машина, в которой вы травили сигаретами, она воняет. До сего времени вам это было неизвестно. И не только это. Вы обнаруживаете, что ужасно пахнет весь ваш гардероб. Поразительно, насколько въедлив табачный дым. И когда к вам вернется обоняние, курильщики, вы будете определять это за версту. Он просто мимо пройдет возле вас, курильщик, и вы почувствуете его. Люди покупают дом, а живя в этом доме после людей, которые травили сигаретами, даже спустя несколько лет чувствуется запах, если двери закрываются и хозяин куда-то уезжает. Запах въедается в ковер, в деревянные части строения, в мебель, в стены. Требуется много времени, чтобы выветрить все это. Покалывание в области конечностей. В чем причина покалывания в области конечностей? Причина в том, что сейчас никотин уже не действует так, не сужает наши кровеносные сосуды, которые нарушают нормальный кровоток в конечностях. Ощущение покалывания означает, что происходит усиление кровотока, поступление кислорода к конечностям. Само по себе это явление свидетельствует опять-таки о восстановлении функционального организма. И думайте так позитивно, потому что если вы будете смотреть на свои симптомы как на что-то тяжелое, ужасное, что случилось в вашей жизни, вы ничего хорошего от этого не получите. Но если вы смотрите с позитивной точки зрения, а это правда, ведь вы сейчас очищаетесь, вы лучше себя чувствуете. Совершите прогулку пешком, примите контрастный душ, разотрите места покалывания полотенца, в основном это в области щиколотки на ногах и также в области верхних конечностей, в области запястья. Должен сказать вам, что из всех симптомов, которые я рассказываю, неспособность сосредоточиться на одной мысли или на ходе работы является, пожалуй, самым распространенным признаком. Помню, как не столь давно нашу программу посещал человек, который собирал компьютеры. Вы знаете, он пришел после первого занятия и говорит, ни одного компьютера не собрал. Меня уволят. Он испугался, но потом все стало восстанавливаться. И я думаю, вам также подобное состояние знакомо. Испытывая его, вам нужно просто его пережить. Вам приходилось подниматься на гору? На какую-нибудь большую гору? Так вот, когда поднимаешься на гору, там есть небольшие спуски, но все в основном идет на подъем. Но общее направление вверх-вверх, когда вы доберетесь до вершины, вы осмотритесь, вы видите, что все у вас замечательно. И дальше будет спуск. И так будет с вами примерно на четвертый день. Кажется, что все время, которое вы испытывали эти симптомы периода отвыкания, было страшным и ужасным. Но это только кажется. Физиологически все симптомы через 4 дня проходят. Вам следует их просто пережить. И еще раз повторюсь, на моей программе еще никто не умирал. Все симптомы периода отвыкания, как вы видите, очень простые. Их легко пережить. И вы сделаете это. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Наша недельная глава называется «Насо». Это, опять же, речь идет об исчислении. И эта недельная глава начинается с того, что Моисей завершает исчисление левитов по их поколениям и дает им окончательное поручение, какие участки работы в скинии собрания по переноске ее должны они иметь. На этом вот этот вот участок, вот этот сегмент книги, где речь идет о списках, то есть третий такой, мы говорили об этом в прошлой недельной главе, третий вот такой стиль, который используется в Пятикнижии, можно так сказать, самый такой сложный для понимания стиль, где просто идут списки, он не столько сложный для понимания, сколько может быть сложный для чтения, вот эти прочтения всех имен, всех деталей, всех подробностей, но опять нам книга чисел переходит от стиля списков к стилю законодательному. И здесь у нас два очень важных закона. В шестой главе речь идет о назарействе. Это был особый обет, когда мужчина не из колена Левиина желал служить Господу, желал обучиться, читать закон Божий, помогать в чтении этого закона Божьего, в изучении этого закона. Такая возможность была предоставлена. И все, что Назарей не мог делать, он не мог выполнять ритуалы во святилище, такие, как делал священник, и он не мог выполнять непосредственно каких-то работ, которые выполняли кланы из колена Левиина, ибо все было расписано. Но тем не менее, Господь открывает возможность для людей не из колена Левиина служить Господу и выполнять функции служителей, но не ритуальные. Почему так? Дело в том, что особенно тогда, когда святилище уже окажется на территории земли израильской, столь интенсивного труда по его переноске и установке уже не будет. И когда окажется, что священников становится больше и больше, ведь, естественно, клан Аарона, он же умножается тоже. В конце концов, во времена Давида будет ситуация, когда священники просто служат во святилище по очереди. И уже при Давиде было установлено 24 череды. Это означало, что ритуальной функцией священник выполняет только две недели в году. А что же он делает все остальное это время? Когда у левита, в общем-то, нет никакого участка земли, чтобы им что-то себе выращивать или трудиться. Вот в этом заключается особый план Божий, который мы с вами читали, изучая прошлые недельные главы книги Левит, 10 глава, где Бог говорит сынам Аарона, и говоря им, что вы должны научать народ земли закону Божьему. Естественно, с увеличением количества священников увеличивается и количество населения. Поэтому в народе Божьем всегда была потребность в людях, которые бы были грамотными, могли судить, могли изучать и научать других закону Божьему. Вот такой был Господний план. Но мы видим здесь, как этот план осуществляется, и Гафтара, которую предлагает нам, это книга Судей, 13 глава, где речь идет о Самсоне, который посвятил себя обету назарейства и стал судьей Израиля. И был судьей Израиля на протяжении ряда лет. Вот это для нас один из таких примеров наглядных того, как вопрос назарейства и как обет назарейства работал. То есть человек, посвятивший себя Господу, вот такой, как Самсон, мог, в общем-то, и быть, и занимать высший пост в государстве Израиль. Есть, конечно, и с термином «назарей» на иврите «назир» одна такая небольшая ошибка, которую часто допускают при чтении Нового Завета. Мы видим в Евангелии от Матфея в 2 главе, когда Иисус после смерти Ирода возвращается в Назарет, сказано, что согласно пророку, он наречется, согласно слов пророка, он наречется Назареем. Евангелие от Матфея, 2 глава и 23 текст. И, естественно, возникает вопрос, неужели Иисус был Назареем? И тогда какой пророк предсказывал, что Иисусу надлежит стать Назареем. Речь здесь идет о двух похожих словах, которые разница в произношении которых слышна в русском языке, но в греческом языке она пропадает, потому что в греческом языке нет звука «ц». Поэтому все слова, которые на иврите имеют букву «цаде», они на греческий язык передаются буквой «зета». И отсюда возникает некоторая путаница. Есть два слова, которые схожи между собой. Слово «назир» – это «назарей», и слово «нецер», что означает «отрасль». Город Назарет, как мы это берем с греческого, он на самом деле звучит как «Нацерет». Это как раз город, где выращивается много винограда. А Нецер – это росток виноградной лозы. Поэтому речь здесь, конечно же, идет о книге пророка Исаии, 11 глава, где предсказывается, что и придет ветвь от корня Иессеева. Говоря о Назарее и обете назарейства, это одна из таких частей нашей недельной главы, очень важная. Мы видим, здесь опять идут законы. Невозможно упомянуть и другую, невозможно не упомянуть и другую главу книги чисел, книга чисел, 5 глава, ибо она содержит весьма странный, на наш взгляд, закон. Действительно, без понимания той культуры, без понимания быта и уклада жителей Ближнего Востока, без внимательного рассмотрения тех законов, которые мы здесь видим, многие вещи кажутся нам в определенной степени странными. И поэтому Назарей должен воздерживаться от употребления винограда. Вот. Естественно, мы понимаем, что в то время не было сахара, а плод винограда считался единственной такой хорошей, популярной сладостью, которую все ждали, и урожай винограда поэтому был большой радостью в израильском народе. Точно так же и здесь. Пятая глава – это уже немножко другой закон. Закон очень сложный, но очень важный. Одиннадцатый текст. «Объяви сынам Израилевым и скажи, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и приспит кто с нею, и изольет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена». Мы видим вот такую преамбулу. Вот в этой преамбуле очень много может быть странного, но очень важного материала. Мы видим здесь, как Господь начинает уделять внимание личным этическим проблемам в семье. И перед нами интересная ситуация. Ситуация, при которой муж начинает ревновать свою жену, ища явно определенного повода. Что эта ситуация означает? Дело в том, что согласно пониманию мудрецов, любой развод, который имеет место на Ближнем Востоке, и такая ситуация действительно имела место, требовал от мужа, который желал развестись с женой, выплаты серьезной компенсации. Это было не только иудейское понимание. Даже на Ближнем Востоке, в Вавилоне в частности, если посмотреть семейное законодательство, если посмотреть документы, брачные контракты, то мы видим, что отец невесты очень серьезные накладывал штрафные санкции, если муж захочет, например, взять себе вторую жену или захочет развестись. Мы знаем о случаях, когда попытка мужа развестись с женой определенным образом вела этого мужа к банкротству. Единственное, конечно, здесь очень интересный конкретный язык. Язык, который якобы уличает женщину в прелюбодеянии, а мужчину как бы никаким образом не связывает. И это, к сожалению, зачастую понимается превратно даже в иудейском законодательстве. На основании этого текста в иудаизме понимается, что прелюбодеяние – это преступление, которое исключительно делается женщиной, а мужчина, он якобы не прелюбодействует. Ну, если он переспит с кем-то другим, то там используется другой термин. Мы видим, как закон Божий очень конкретно говорит: не прелюбодействуй, а в втором лице на иврите, здесь не прелюбодействуй, это глагол второго лица, и на русском языке непонятно, какого он рода, потому что нету рода у второго лица, на иврите есть. Так вот, там очень четко написано, Ле-тин-оф, мужской род. То есть не прелюбодействуй, заповедь записана в мужском роде. В чем здесь дело в книге чисел 5 глава? Речь здесь не идет о том, прелюбодействует жена или нет. Речь идет о том, что женщина является определенным образом уязвима, потому что в контексте древнего ближневосточного судебного законодательства она не представляет себя в суде. Ее представляет либо муж, либо ее отец, либо ее брат. И это мы увидим чуть позже, в конце книги чисел, когда будем разбирать историю с дочерями Салпада. Но вот в этой ситуации законодательство не концентрируется на том, что женщина прелюбодейная должна быть наказана, а концентрируется на том, чтобы защитить женщину от необоснованных попыток мужа найти в ней вину и развестись, не выплачивая ей ничего. Почему я об этом говорю? Мы будем сталкиваться с этими законами, и перед нами сейчас немножко другая форма законов. Если до этого мы читали с вами законы, формулированные прямо, напрямую или аподиктическим методом, то есть не прелюбодействуй, не убивай, не внимай чужому слуху, не суди превратно, то есть идет конкретное указание, что делать и что не делать, то, начиная с книги чисел, а особенно, когда мы коснемся книги Второзакония, все законы формулируются казуистическим методом. Казуистический метод подразумевает наличие «если» и «то». Естественно, когда происходит «если», у нас просто описывается ситуация. А уже законодательство формируется в части «то». И вот перед нами как раз первый казуистический закон Торы, который мы читаем. «Если...» И у нас здесь есть два «если». Первый случай, если так и имело место супружеская измена. И второй случай, если супружеской измены не имело места. Но в обоих случаях на муже дух ревности. Многие комментаторы, я уже говорил об этом, говорят о том, что в данном случае это попытка у мужа найти повод развестись со своей женой, не выплачивая штрафных санкций своему тестю или же другим членам семьи жены. Что тогда делает нам Пятикнижие? Что делает Моисей? Что заповедует Господь? В отличие от древних ближневосточных законодательств, где фактически нет никакой защиты, мы поговорим и сравним с законом Хаммурапи, происходит прямо противоположное. Что написано в 15 главе? 15 текст 5 главы. «Пусть приведет к священнику муж жену свою и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елей, не кладет ливана, потому что это приношение ревнования». Вы видите, как Господь хочет, чтобы решалась семейная проблема. От государственных взаимоотношений, от судебных законов постепенно-постепенно мы переходим к вопросам личных семейных взаимоотношений, которые, мы видим, не решаются в судебном порядке. Идите к священнику, идите к Богу и приносите жертвоприношение. А дальше священник делает весьма необычную вещь. Он берет глиняный сосуд, кладет в этот сосуд земли из пола скинии и говорит: что ж, если ты выпьешь эту воду, и никакого закона не было нарушено, и никакой супружеской неверности не имело места, эта вода тебе ничего не сделает. Но если ты выпьешь и получишь то, что записано там в проклятии, ну тогда на то она и проблема. Что этот закон делает? Несмотря на свою странность, этот закон намного прогрессивнее, нежели закон Хаммурапи, например, известный ближневосточный вавилонский закон, согласно которому ревнивый муж имел право сбросить жену в речку, и если жена не утонет, значит, она не виновата. В данном случае закон защищает женщину от необоснованных попыток выставить ее на улицу без ничего. Если ты хочешь обвинить свою жену, то проклятия Божьи должны оправдаться. А если проклятия Божьи не оправдались, то тогда извини, но все видят, что ты неизвестно чего ищешь и неизвестно, что пытаешься делать. Естественно, подобные законы, они рассчитаны прежде всего, что муж подумает дважды или трижды, прежде чем это сделать. Ибо неисполнение проклятий, которое, естественно, будет иметь место, если его ревность не имеет под собой основания, сразу же сделает его поведение публично известным. Вот почему для нашего исследования Нового Завета мы взяли историю, которая очень часто тоже неверно понимается в Новом Завете. Это история, записанная в Евангелии от Иоанна, 8 глава, где речь идет о женщине, которую взяли в прелюбодеянии. Естественно, фарисеи пытаются подставить Иисуса, сказав, что почему, дескать, что надо с этой женщиной делать? Побить ее камнями или нет? Естественно, Иисус знает закон второзакония, что побивать камнями надо обоих. А здесь одна женщина. Вторая проблема, связанная с этим – эта женщина явно не блудница, потому что она взята в прелюбодеянии. Прелюбодеяние подразумевает супружескую измену. И вот этот закон, вот это повествование невозможно понять без того, чтобы знать определенные фарисейские постановления, как понимание чисел 5 главы этого закона, который называется на иврите «сота», «женщина подозреваема», как это воспонимание здесь отражается? Дело в том, что приношение ревнования являлось ключевым моментом во всей этой истории подозрений. Человек должен был прийти к Богу с жертвой приношения. Он должен был, даже если туда не вкладывалось ни благовония, не возливался елей, но на эту жертву возлагалась рука. И человек в покаянии должен был исповедать свой грех, прежде чем начинать какие-то действия и исследования, и даже выпивать воду. Все это было отменено фарисеями. Слово «кинуй», которое в книге чисел означает «приношение ревнования», приобрело другой смысл. оно стало, это слово превратилось из жертвоприношения в предупредительный документ. Это предупреждение должен был официально объявить муж своей жене при свидетелях, если он ее в чем-то подозревал, сказав, что я предупреждаю тебя, если вот этот и вот этот человек, там ты будешь с ним что-то иметь. И тогда в дело включались фарисеи, которые отслеживали эту женщину. И если, согласно комментарию Раши, эта женщина была замечена в том, что она оказалась в уединенном или закрытом помещении с мужчиной в течение времени, за которое достаточно сварить яйцо, эта женщина подпадала под подозрение. Фарисеи уже тогда не брали ее мужа, а брали ее одну и вели прямо в центральный Синедрион к первосвященнику, где первосвященник должен был устроить ей публичный допрос. В результате этого публичного допроса у женщины был только два выбора. Эту женщину ставили на холме перед толпой народа. Первосвященник задавал ей вопрос: «Ты осквернена или нет?» И потом у нее был выбор. Если она говорит «да, осквернена», соответственно, она уходила и теряла все, включая детей, не говоря уже о выплате компенсации. Если же она говорила и настаивала на том, что не осквернена, первосвященник продолжал трясти ее за плечи до тех пор, пока ее одежда не разрывалась на ней. Вы понимаете, почему Иисус начал писать что-то на песке? Он писал фарисеям, которые из духовного ритуала превратили этот закон в удовлетворение, в способ удовлетворения собственной похоти. И вот почему эти фарисеи оставили женщину. Вот почему Иисус отпустил ее. Да, она была виновата. Мы, конечно, нигде не видим, что эту женщину звали Мария Магдалина здесь. Непонятно, как эту женщину звали здесь. Никакого намека в Священном Писании на то, что это Мария Магдалина, не было. Но Иисус ей видел, что наказание за ее грех не соответствует преступлению, которое она совершила. Бог никогда не желает унизить человека, совершившего грех. Ибо Господь желает только одного, чтобы человек больше не грешил.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады сегодня видеть здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Мы в своей жизни часто прощаем другим их слова, их поступки, но в некоторых случаях нам порой простить очень трудно, особенно тех, кто глубоко задел нас. Это может быть жестокие родители, напавший на нас человек, водитель кого-то, который сбил кого-то из наших близких. Нужно проделать большую внутреннюю работу, чтобы простить таких людей, правильно? Это долгий и нелегкий путь. Для кого-то это может быть мужественный поступок, а для кого-то порой это просто признание собственной слабости. Однако все, кто смог простить своих обидчиков, они говорят о том, что этот шаг принес им какое-то освобождение. Более того, он наполнил их жизнь новой энергией. Почему так важно прощать? Как прощение связано с успехом? И как прощение может повлиять на нашу успешность и на качество нашей жизни? Давайте эти вопросы мы сегодня зададим нашему гостю, священнослужителю, доктору практической теологии Дмитрию Булатову. Встречайте!
2: Здравствуйте.
1: Дмитрий, привет.
2: Вадим, здравствуй.
1: Ну и так, мы так понимаем, что мы сегодня продолжаем тему Иосифа, его истории. Расскажи вкратце, о чем мы сегодня будем говорить.
2: Мы сегодня рассмотрим еще несколько эпизодов из его жизни, что пришлось ему пережить после того, что он уже пережил, да? И как вот прощение, как он простил, да. Ну, наверное, все не буду сейчас рассказывать, да, потихонечку.
1: Конечно, к этому вернемся. Ребята, будьте активными, пожалуйста. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руки. Обязательно берите микрофоны, потому что иначе вас не будет слышно. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все ваши вопросы обязательно зададим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну так, Дмитрий, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что, друзья, я рад снова продолжить вместе с вами размышлять над удивительной историей, записанной в Священном Писании. Вчера, в прошлые разы мы говорили с вами о Иосифе. Я просто вкратце напомню, где мы остановились. Как минимум, Иосиф пережил... Ну, мы говорили об успехе в жизни Иосифа, да, и как минимум первый успех, о котором мы говорили, это успех, связанный с принятием предательства. Все помните, да, что он пережил, в какой семье он родился, как любили в кавычках его родные братья, и в конце концов он оказывается 17-летним парнем, у которого только-только вот все перспективы на будущее, да, время, чтобы сбываться всему тому, о чем он мечтал, и вот он теперь просто продан в рабы в Египет. И мы с вами сказали, что успех в его жизни был в том, что он принял, он не ожесточился, он принял эту ситуацию, и ко всему, что он делал, будучи рабом, он относился как к служению, как к предназначению своей жизни. Он не ожесточился на людей, но он служил этим людям там, в рабстве, где он оказался. И это был серьезный успех в его жизни. И так было достаточно долго, мы посмотрели, что где-то, ну, более 5 лет так это все и продолжалось, и он уже стал большим человеком, будучи рабом, он был чуть ли не главным в доме Потифара, но там опять произошла неприятная история. Молодая, красивая, замужняя женщина начала приставать к этому молодому, а там было написано, что он был красив лицом и станом. Может быть, он занимался спортом, качался там свободное от обязанностей время. Ну, еще он был умный и куча-куча других преимуществ. В общем, он пережил эту очень неприятную ситуацию. И мы знаем, что он не поддался на соблазн этой женщины, но поплатился за то, что остался верным. И за то, что он остался верным, он оказался уже не просто рабом, а рабом в тюрьме. Там его все, в общем, как мы сказали, успех в этой ситуации заключался в том, что Иосиф выбрал пострадать, но не согрешить. И это тоже своего рода успех. Победа в испытаниях, приоритет Божьей воли, приоритет своим ценностям, которые ты черпаешь из Священного Писания. Да? И это тоже очень серьезно. И вот на этом-то мы остановились. Итак, Иосиф, ну, мы скажем, что ему там плюс-минус 25 лет, из них он уже 7-8 лет проводит в рабстве в доме Потифара, и, ну, все, он, наверное, уже смирился, принял все, что с ним происходит. И вот он теперь уже из дома Потифара переехал в тюрьму, потому что его оболгали, его обвинили в том, чего не было. И, в общем, он там. И вот в этом, с этого момента, а мы понимаем, что Иосиф, это же, ну, мы как сказали, что это своего рода прообраз Иисуса Христа, да? Он оказывается в земле страданий, в Египте. Египет для него земля страданий, чтобы потом произвести спасение народа, Божьего народа, семьи Иакова, из которого потом должен произойти Христос. Он пока еще не осознает эту миссию, Иосиф пока еще это не понимает. Но вот дальше начинают происходить события, которые мы с вами сегодня разберем. Итак, находясь в этой темнице, находясь в этой тюрьме, туда попадают еще два человека. Кстати, сегодня мы будем, ну, сегодня будем разбирать большее количество глав. Это истории, которые буду вам сегодня пересказывать. Они записаны в книге «Бытие», начиная с 40 по 45 главу. Почти 6 глав. Естественно, мы их сейчас не сможем читать все, будем читать выборочно. И вот 40 глава книги «Бытие» повествует о том, что туда попадают еще два человека. Если вы помните, то это был виночерпий, человек, который приносил вино фараону, и хлебодар, человек, который кушать подавал фараону. В общем, они что-то там провинились, что там уже получилось, это Библия не описывает, но описывает то, что они оказались в тюрьме вместе с Иосифом. Ну, не в простой тюрьме он оказался, значит, там, где сидели особые люди, да, чиновники, вип-персоны, в общем, в этой тюрьме, потому что он жил в семье Потифара, начальник телохранителя.

он особого значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. Смутились. То есть какой-то особый сон, особый. Тогда, наверное, придавали особое значение снам. Это был какой-то особый язык, может быть. И Бог разговаривал на этом языке с людьми. Ну, в общем, они были в смущении. И спросил он царедворцев фараоновов, находящихся с ним в доме, господина его по страже, говоря, отчего у вас сегодня печальные лица? Они сказали ему, нам виделись сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Мы видим, что Иосиф обладает особым даром. Он обладает особым даром толковать сны, которые Бог дает. Божьи сны он может истолковывать. Ну и, в общем, вы помните, что дальше рассказал главный виночерп Иосифу сон свой и сказал ему, «Мне снилась вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви. Она разрослась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня, и я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову». И вы помните, как Иосиф ему этот сон истолковал? Помните, он сказал ему, через три дня фараон вернет тебя из темницы, и ты снова подашь ему вино в чаше. Снова подашь ему, и все, твоя жизнь наладится. Хлебодар услышал. О, слушай. Хорошо, хорошо парень толкует сны, да? Дай-ка я ему расскажу свой сон. И, кстати, Иосиф говорит, такое замечание делает. Он говорит ему, вспомни меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние. Упомяни обо мне фараону и выведи меня из этого места, потому что я из дома своего был украден и продан в Египет. Ты здесь ничего худого не сделал и все равно оказался вот в этом месте. Ну, конечно, как мы позже видим, виночерпий забыл. Ну, а зачем помнить добрые дела, да? Мне хорошо, другим не обязательно. Но Хлебодару, вы помните, снился другой сон. Может быть, я сейчас не буду его зачитывать. Ему приснился другой сон. Но Иосиф, к сожалению, растолковал ему по-другому этот сон и сказал, что через три дня фараон с тебя что? Снимет голову, и такова будет твоя судьба. Прошло три дня, фараон делает какой-то пир там у себя, чему-то там посвященный. Виночерпие возвращает, а Хлебодар, ну, вот так. Хлебодару повезло меньше. Видать, он провинился больше. Это один эпизод, очень важный эпизод, который потом свою роль сыграет в жизни Иосифа. Определенную роль он сыграет. Но, как я уже сказал, время идет, все это произошло. Виночерпий, конечно же, забыл. Иосиф продолжает оставаться в темнице. И интересно, вот, кстати, да, сколько он был в темнице, написано вот в 41 главе. Написано по прошествии двух лет, 41 глава, начинается уже другая история. Это история, как еще один человек видит сны. Тут написано по прошествии двух лет. Фараону снилось. То есть после этого инцидента с виночерпием, хлебодаром, еще два года он там просто так он пробыл, просто так он там посидел. Вот. Но написано, что Бог его благословил, и начальник темницы тоже все отдал в его руки. Как Потифар все отдал, управление всем домом отдал Иосифу, так и начальник темницы все управление отдал Иосифу, и Иосиф там, в общем, как бы рулил, и начальник темницы отдыхал. Это опять вот как мы читали с вами вчера, что когда Божий человек и господину вот этого человека очень удобно, потому что он за тебя все делает, он честный, он там все хорошо, ты можешь определенную часть своих обязанностей с себя снять. Вот. Ну, в общем, через два года, 41 глава. А до виночерпия, ведь это тоже не сразу произошло, я думаю. И просто, ну, это я так уже предположил. Я думаю, что, может быть, пару лет до виночерпия, пару лет после виночерпия. В общем, где-то, может, плюс-минус около 5 лет он в этой темнице проводит. Где-то, если 7-8 лет в доме Потифара, плюс-минус 5 лет проводит в тюрьме. Но это вот такие предположительные расчеты. Ну, в общем, в любом случае... Одно не лучше другого, да? В общем, по прошествии двух лет фараону снилось. Вот теперь сон фараона. Вот он стоит у реки,
Вот он стоит у реки,

0: «И вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом, тощих плотью, и стали подле тех коров, которые, ну, после тех коров, ну, на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощие плотью, семь коров хороших видом и тучных». И вразнулся фараон. О, что за бред? Худые коровы съели полных там таких тучных, и от этого не поправились, ничего не изменилось, все. И заснул опять. И снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных ветром, восточным ветром. И пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Фу, сон, сон. А если это сон, то, наверное, что-то он значит. И какую-то вот тревогу он испытывает. Бог вложил в его сердце какую-то тревогу, вот это страстное желание все-таки узнать, а что это значило. Утром смутился дух его, написано, смутился. То есть он уже когда спал, что-то он там уже, ну, что-то там переваривал все в сознании. В общем, он был неспокоен. И послал, и призвал из всех волхов Египта. В общем, он начал искать, кто же может ему этот сон, кто же может ему этот сон объяснить. И послал фараон и позвал Иосифа. Да, вот здесь, виночерпий вспомнил. Вот как, почему тот эпизод играл определенную роль, да, потому что виночерпий все-таки вспомнил. Через пару лет, когда фараон там всех на уши поднял, и сказал, если вы мне сейчас сон не расскажете, там все пойдете туда же, ну, туда, где Иосиф. Он, про Иосифа, к Иосифу, да. Он не знал, конечно, что там есть Иосиф, ему было вообще все абсолютно там все это безразлично. Но виночерпий говорит, слушай, я виноват перед тобой. Когда я сидел в тюрьме, когда ты был ко мне так добр, да, что я там оказался. Я, в общем, там тоже видел сон, но там был Божий человек, который мне этот сон истолковал. И, соответственно, значит, получается, что виночерпий вызывает оттуда Иосифа. Иосифа отмыли, побрили, одели. Ну, не вытащили его, как попал, он там, да. А, чтобы предстать перед фараоном, и вот. Иосиф перед фараоном, и сказал Иосиф фараону. Сон фараонов один. То есть он видел два, но значение одно. Кстати, это очень важный момент. Очень часто Бог повторяет значение. Ну, сон дважды, если он особого значения, да. Сон фараонов один. Что Бог делает, он возвестит фараону. Семь коров тощих – это семь лет. И семь колосьев хороших – это семь лет. Сон один. И семь коров тощих и худых, вышедших после тех – это семь лет. Также и семь колосьев тощих и сушеных ветром – это тоже семь лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог делает, он показывает фараону. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской. А после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился дважды, это значит, что истинно сие Слово Божие, и вскоре Бог исполнит сие. Все, Иосиф истолковывает сон фараону. И теперь смотрите, Иосиф дает фараону совет. Иосиф дает фараону совет. Ныне да усмотрит фараон мужа разумного, мудрого, и да поставит его над землей египетскую, и да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть земли египетской. То есть определенный налог, да? Пусть они берут всякие хлебы этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут после в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Ну, в общем, истолковал, значит, сон, дал ему совет. И вот дальше написано несколько стихов, которые меняют всю ситуацию уже кардинальным образом. Фараон слушает, и написано в 37 стихе, «Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду выше тебя». Вот это поворот, да, как говорят некоторые сегодня. Да, и вот здесь происходит нечто удивительное. Как вы думаете, когда Иосиф, в какой момент Иосиф вспомнил сны, которые ему снились, про снопы, про солнце и луну, про то, как они поклоняются ему? Да, помните нашу первую тему? Я думаю, что не здесь он это вспомнил. Думаю, здесь он просто немножечко, как это сказать более культурно, но, в общем, оказался в определенном замешательстве, так скажем. Ему было... Ну, в общем, произошло то, что произошло. Сказал фараон Иосифу: «Вот я поставлю тебя над землей египетскую». Снял фараон перстень свой с руки своей, надел на его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землей египетскую. Также выдал за него там какую-то жрицу. В общем, все, Иосиф теперь. Иосиф теперь второй человек в Египте после фараона. Вообще, вы можете себе представить, как кардинальным образом поменялась его судьба? То есть он попадает в Египет 17-летним подростком, рабом, вообще просто раб. И теперь проходит 13 лет, он в 30 лет предстал пред фараоном. Он совершенно неожиданнейшим образом для него самого, вообще для всех. А как вы думаете, как к нему относились другие чиновники фараона? Сколько людей хотели бы занимать вот это место, да, тут что там мы хотим, такие мы же крутые управители, мы тут все. И тут он какого-то раба, не знаю, там, еврея, раба из подвала, из тюрьмы достает и делает его управителем, вторым человеком. Как так получилось? Вообще уму не приложу. Но получилось. Все, теперь Иосиф второй человек. Ну и начинает, естественно, он работать. Ведь 7 лет изобилия, ему нужно внедриться, ему нужно там завоевать определенный авторитет, ему нужно как бы все это дело организовать. И вот он 7 лет он собирает, что он собирает? 7 лет он собирает хлеб, строит эти вот хранилища, туда собирает зерно по всей земле египетской, наводит определенный порядок. Конечно же, наверное, за ним следили. Но из-за того, что он уже вот, помните вот этот его важный момент, что... Принцип жизни Иосифа – это относиться ко всему как служитель. Он относился как служитель в доме Потифара. Когда он попадает в темницу, там то же самое сказано. Написано, что он служил им, служил заключенным, служил начальнику темницы. Он относился к ним тоже как служитель. Для него это было, ну, для него это было вот мировоззрение его. Помните, я вам говорил об этом, что очень ценное мировоззрение. Мировоззрение, в котором... Ты ко всему, что ты делаешь в обыденных жизненных обстоятельствах, неважно, чем ты занимаешься, на какой работе ты работаешь, но ко всему, что ты делаешь, ты как к служению относишься, как служитель в скинии. Там такое слово используется. И вот ты к этому вот так вот ко всему относишься. Поэтому, когда он, естественно, принял вот эту должность, у него, если в 17 лет его носик, там, как мы говорили, задирался вверх от того, что он особо избранный в разноцветной одежде, там щеголял перед братьями, и сны ему там крутые снились, то сейчас уже у него вот этот вот комплекс, вот это как бы, ну, от власти, которую он имел, все, здесь немножечко уже другой человек. Он готов, он научился служить в других обстоятельствах, и он теперь относится ко всему, что происходит, как к служению. Но история не заканчивается. Интересно, что 7 лет изобилия прошло, и наступило что? 7 лет голода. Ну и где-то там его отец с братьями, конечно же, через какое-то время, что у них закончилось? Еда. И написано 42 глава, вот здесь уже такие более такие прям начинаются более такие истории уже душещипательные. Узнал Иаков, что в земле, что в Египте есть хлеб. Ну что, нормально, в Египте есть хлеб. И братья знали, что все отлично. И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот, я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда, купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Иосифов пошли купить хлеба, 10, Вениамин не пошел. Пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифа, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним какая беда. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той. Он продавал хлеб всему народу. Братья Иосифа, 6 текст, слушайте внимательно. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Вот это все. Просто все, да? И вот представьте себе этот момент. Братья идут, и стоит Иосиф, продает хлеб. Ну, кто следующий? И заходят его братья. Что? Я даже не могу представить, какие он испытывал в этот момент эмоции. Но они, долго не думая, сразу что? Хлоп перед ним. «О, господин наш, мы в рабы твои пришли земли ханаанской хлеба купить». Там написано, что увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но не показал, будто знает их. О, да, если мы себе эту ситуацию начинаем представлять. В общем, я думаю, что Иосиф сам немножечко опешил, да. Иосиф сам немножечко опешил. Я думаю, что он сам немножечко обалдел от всего происходящего, просто сказал «Вау!». Но он не показал виду. Я думаю, он сам был к этому не готов. Мне кажется, знаете что? Что где-то вот здесь вот он вспомнил вот эти сны. Где-то здесь он вспомнил эти сны. Ты-дын! И что делать? И вот что теперь ему делать? Вот они пришли поклониться. Вот они те, кто продал его в 17-летнем возрасте в рабы. Вот они те, кто испортил ему всю молодость. Все лучшие его годы. Ну и что теперь делать Иосифу? Да. А он, второй человек после фараона. Хорошо, что он был из того типа личности, который сначала думает, потом делает. Некоторые это одновременно. У некоторых это одновременно происходит. А некоторых наоборот. Сначала делают, потом думают. Но он, конечно, не подал виду. И это, на самом деле, было мудро с его стороны. Что происходит дальше? Если дальше вкратце пересказать вот 42-ю, 43-ю, 44-ю главы, наверное, я действительно их просто перескажу. Не будем мы читать все подряд, потому что, значит, не хватит на времени. В общем, он начинает им говорить, слушайте, господа, смотрю я на вас, и кажется, что вы врете. Никакие вы не покупщики хлеба, вы не за хлебом пришли. Вы пришли сюда в качестве разведчиков. Вы шпион, соглядатый. Вы хотите тут высмотреть все слабые места для того, чтобы... Ну, для того, чтобы потом нам плохо сделать. Все, я вас в рабы забираю. Так спокойно можно было любого соглядатаем назвать и в рабы. Он говорит, нет, ты что, мы люди честные, мы дети одного отца. И начинает ему всю историю рассказывать. А он слушает вообще, вообще интересно ему, какая версия, что там о нем говорят. Ну и потом, когда он, короче, это до смерти там напугал, там, ну, в общем, это все происходит, он слышит такой разговор. Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока. Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Представляете, сколько лет вообще прошло? 13 плюс, мы сказали, 7 плюс 2. 13 плюс 9. 21 год, да, получается? 13 плюс 9. О, 22. 22 года. 22 года. Братья жили с мыслью, вот с этим чувством вины. Блин, мы же его продали. И ждали, когда же придет наказание. И вот когда оно пришло, они сразу узнали. То есть это действительно, когда мы что-то совершаем, и нет прощения нам от других. И вот это вот чувство вины, да, это все очень грустно. Но, в общем, в конце концов, он их отпустил обратно, одного брата удержал в рабстве и сказал... Без Вениамина не приходите. Вот если вы приведете ко мне Вениамина, значит, я поверю, что вы не врете. А если вы ко мне Вениамина не приведете, все, вы их соглядаты, можете ко мне не являться. Они пришли, рассказали Якову. Яков в трансе, там его можно понять. У него Иосиф он потерял, теперь Вениамина у него выманивают. Еда у них, естественно, закончилась. Он говорит им, go в Египет, а они говорят, sorry, мы не пойдем, да, потому что там такой дядя злой, мы не пойдем. И, короче, когда уже совсем приперло, он говорит, идите в Египет, не пойдем, тебе же сказали, Вениамина дашь, пойдем. Ну, в общем, горем пополам, Вениамина они у него, значит, забирают, идут они в Египет, о, там все хорошо, он их принял, там пир горой, туда-сюда, в общем... Иосиф, видать, он был творческая личность, да? Когда они первый раз возвращались, он им подложил серебро в мешки, значит, вы помните эту историю читали? Они потом не могли, у них потом голова болела все это время, как оно у них там оказалось. А когда они привели Вениамина, помните этот момент? Он, значит, им дал зерно и отпустил их. А к Вениамину в мешок подбросил чашу серебряную, из которой он якобы там пил, гадал на ней и так далее. И потом, когда они только отошли, значит, догоняет его слуга и говорит, вы что обокрали моего господина? Вот начинает со старшего и до младшего. Они вообще не врубаются. Как он знает, кто старший? И вот так по порядочку. И когда они у младшего находят эту чашу, все говорят, ты вообще что? Как? Ну, потому что Вениамин был хорошим мальчиком. Он никогда себе этого раньше не позволял. Но вот тут первый раз вышел, так сказать, на экскурсию в Египет. Да, сувенирчик себе прихватил, действительно. Интересно, что в этот... Конечно, Иосиф... Удивляемся, зачем это все Иосифу надо было, зачем вот эти все проверки. Но на самом деле Иосиф... Говорят, что Иосиф их проверял. Я думаю, что пока они первый раз ходили домой, он составил какой-то план... Зачем ему это надо было? Но он хотел увидеть, что-то хотел увидеть. Но он увидел что? Он увидел, что братья изменились. Потому что когда у Вениамина нашли эту чашу, никто из них не сказал, Вениамин, ты чё? Да? И никто не сказал, да забирайте этого Вениамина, потому что пойдем домой. Мы сейчас его заберем в рабство, а вы идите. Они сказали, нет. И Иуда, тот, от которого потом родится Христос, из колена которого родится Христос, он ходатайствует перед Иосифом. Но, к сожалению, нет у нас времени, но если у вас будет возможность потом, вы прочитайте 44 глава с 18 по 33 стихи. Там вот именно Иуда говорит вот такую, как сказать, очень трогательную речь, в которой, ну рассказывает, как все есть. И говорит, давайте я останусь рабом вместо него. Говорит, не могу я вернуться к отцу без него, я поручился, все. Это тоже своего рода прообраз Христа, как Христос ходатайствует за грешников. Тоже очень интересная сцена. И, в общем, когда вот это все говорится, все вот это вот происходит, Иуда говорит, 45 глава начинается словами такими. «Иосиф не мог более удерживаться, и при всех стоящих около него, да, не мог более удерживаться при всех стоящих около него, и закричал, удалите от меня всех! И не осталось при Иосифе никого». И когда он и тогда, да, и когда он открылся братьям своим, и громко зарыдал он, и услышали египтяне, и дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Попробуем себе представить. Значит, братья к нему приходят. Ну, приходят. Он начинает у них все выпытывать, и вот за эти два захода он у них узнает, что у них было 12 братьев. Что, значит, один из них пропал. Кстати, он версию узнает о себе, как, что они отцу рассказали. Они, оказывается, рассказали отцу, что его хищный зверь там растерзал. И он это все о себе узнает. Ну, то есть они ему это рассказывают. Это они ему все рассказывают. Вот Вениамина провели, все правда. И потом в определенный момент он слушает и говорит, а вообще, знаете, Иосиф, это я. Вообще... Ну, очень трудно поверить братьям было, что Иосиф – это он. Почему? Да потому что ты слушаешь от нас, мы себе сами все рассказали. Но он приводит очень крутой аргумент, против которого невозможно было противостоять. Смотрите, в 4 стихе он им говорит. «И сказал Иосиф братьям своим». Но братья не могли ему отвечать ему, потому что они смутились перед ним. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал им. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Этого они ему точно не рассказали. ну, тому господину, ну, то есть как Иосифу они не рассказали, они ему предсказали одну версию, а тут он им говорит версию, против которой они не могли противостоять. Вы, я тот Иосиф, которого вы продали в Египет. А кто еще знал, кроме них, что Иосифа продали в Египет? И все. Тут дальше идут слезы, сопли, как говорится, смущение, страх. Не, вот если бы он сказал, я Иосиф, которого вы продали в Египет, и замолчал. И тишина. Что бы было с братьями? Да. Но смотрите, дальше написано самое важное, о чем мы должны сказать, и уже будем заканчивать. Он им говорит, он как раз не замолчал. Он говорит очень важные слова. Он говорит, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Вот это очень... Не печальтесь, не переживайте. Не вы меня продали, а Бог меня послал сюда для сохранения вашей жизни. Удивительные слова. Слова очень зрелого человека. Слова человека, который простил. И это еще один очень серьезный успех в жизни Иосифа. Простить. Прям простить. И обстоятельства, которые с ним произошли, воспринимать не как обстоятельства какие-то внешние, как зло, которое ему причинили братья или причинили ему вот обстоятельства, ситуации, а он воспринимает это как Божье провидение в своей жизни, в результате которого потом будет то, что будет, потом будет вот это спасение. Да? Он говорит им вот эти слова. «Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет». Да? Так. Теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Очень зрелые слова. Это воспринятие страданий от людей, как миссию от Бога. То, что люди причинили ему страдания, он воспринимает как свою миссию, данную ему Богом, которое помогло потом ему пережить вот это вот восприятие. Оно помогло пережить ему, помогло не мстить ему, помогло смириться и помогло вот в этот момент определенный не превозноситься перед братьями. Бог поставил меня отцом фараону, господином над всем Египтом. Это великое осознание, восприятие зла, причиненного людьми, как то, что сделал Бог для спасения. Да? Восприятие своего высокого положения, как то, что сделал Бог для будущего спасения своей земли. Вот, друзья, еще одна история, в которой мы увидели успех. Настоящий успех, очень серьезный успех. Успех, возможно, который не каждый может пережить в своей жизни, может, и не каждому надо переживать в своей жизни. Но успех, когда мы прощаем, это реально очень круто. Оно освобождает наше сердце, и оно освобождает сердца других. Восприятие всего, что с тобой происходит, не просто вот как случайность и озлобиться, может быть, разочароваться, а как то, что Бог тебя проводит через это, как свою миссию, как миссию своей жизни. Дай Бог нам иметь такое сердце, как было у Иосифа. Спасибо вам за внимание.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим. Но так у нас сегодня очень много народу в аудитории. Давайте, может быть, начнем с зала. Есть ли у кого какие-то вопросы? Пожалуйста.
3: Все ли сны имеют какое-то значение?
0: Не все сны, которые мы с вами видим, имеют какое-то значение. Это однозначно, да? Я вижу, что некоторые обрадовались, что такой ответ был, да? На самом деле, видите, здесь еще очень важен такой культурный момент. Вот я сказал, что в то время так было. В определенный исторический момент, например, сегодня ко снам относятся так к себе, да? Хотя некоторые по этому поводу там больше заморачиваются, но вот все равно в целом культура такая ко снам относится как нечто. А вот в то время Сон — это был как бы особый язык, на котором боги разговаривали, наверное, так. И бог всемогущий, которому мы верим, он тоже разговаривал с людьми на этом, ну, языке. Поэтому были... Ну, поэтому я думаю, что это было связано, эта история со снами. Вот. Ну, и еще есть определенные правила. Когда бог дает сны, сновидения именно от себя, там есть определенные моменты, которые не дают перепутать эти сны с простыми снами.
2: Спасибо большое. Вопросы, которые к нам пришли. Бог простит меня, если я молюсь о прощении, прежде чем сделаю плохие вещи.
4: Как это сказать? Заранее, да?
2: Да.
4: Скажите.
0: Ну, я не Бог, чтобы отвечать на такие вопросы. Но попробуйте. Хотя я бы, например, ну я что-то шучу, да. Но я бы рекомендовал попросить прощения еще после того, как...
4: На всякий случай.
0: Не, ну, естественно, я опять с полушуткой ответил. Это прерогатива Бога. Все зависит от вашей искренности, на самом деле. От вашей искренности. Иногда бывают такие ситуации, когда, ну, может, ты думаешь, что твоя ошибка, грех, он неизбежен, и ты уже идешь на него и заранее просишь прощения. Может, Бог и так может простить. Я поэтому и сказал, что я не Бог. Все зависит от ситуации, от серьезности. Но играть с Богом вот в такое, например, чтобы как привычка, дай я заранее, ну, конечно, это немножко кажется смешно так в целом, но бывают, наверное, ситуации, когда все может быть.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
5: Вот в истории с Иосифом вы сказали, что он их проверял, своих братьев, изменились ли они, да, и что они изменились, вроде бы раскаялись, как бы стали своего Вениамина там оберегать, холить или лелеять. А если человек, по отношению к нам сделал зло, он не изменился, не раскаялся, и вообще ему все равно, как его прощать и вообще надо ли?
2: У нас есть подобный вопрос, тоже, который к нам пришел. Нужно ли прощать обидчика, если обидчик не просит прощения?
0: Да, очень интересный вопрос и важный вопрос. На самом деле... И это я сделал как предположение. Все говорят, Иосиф их проверял. На самом деле, может быть, Иосиф так себя повел, потому что он вообще не знал, как правильно поступить. А может быть, в его сердце борьба происходила. Ну, реально происходила борьба. И он думал, ну, а как, может, простить, не простить. Может, ему это тоже нелегко далось. Вот, поэтому одна сторона этого вопроса вот такая. Не обязательно Иосифу было легко. И не обязательно то, что братья изменились, не обязательно он их вообще проверял. И я думаю, что, может быть, Иосиф их и простил в любом случае. А вот если бы он увидел, что они друг на друга валят, и... наверное, все равно бы он поступил так же. Потому что он уже достаточно созрел вот к тому, чтобы прощать независимо от... Ну, если мы говорим про взаимоотношения между людьми, да? И вообще, когда мы прощаем людей, даже если они не сильно поменялись, даже если что, мы когда прощаем, мы в первую очередь освобождаем ведь свое собственное сердце. Так-то кажется, что мы прощаем и делаем одолжение другим людям, но в первую очередь мы делаем благо себе. И еще, ведь если человек не изменился, простить это не означает, что ты снова там будешь иметь те же взаимоотношения с ним, которые были у тебя до совершения какого-то поступка им, да? Ты простил, ты свое сердце освободил, ты можешь ему об этом сказать или не говорить. Но если человек остался таким же, ведь не обязательно налаживать коммуникацию. Ну, я так думаю. То есть, есть ситуации, когда лучше простить, если ты готов к этому и созрел к этому. Но не обязательно теперь. Да. Простил, но на определенной дистанции можно держать человека.
2: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Как простить себя за прошлые ошибки, за ошибки молодости?
0: Да, вот тоже вопрос очень важный и непростой. Ну, надо простить себя за ошибки молодости. Да? Нет, ну понятно. Просто если ты себя не простишь, что это будет за состояние? Состояние, в котором ты постоянно будешь испытывать либо вину, Б, либо жалость к себе, да? Вот. Ну, а зачем? Это деструктивное состояние, которое будет мешать тебе развиваться, жить и так далее. И на самом деле простить себя помогает осознание того, как к тебе относится Бог. Если ты понимаешь, что тебя простил Бог, если ты понимаешь, что тебя простил Бог, почему ты не можешь себя простить? А в Священном Писании мы имеем обетование, что если мы исповедуем грехи наши пред Богом, да, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 2:9. Если Бог прощает нас, то у меня нет причин продолжать, ну, не прощать себя. Я думаю, вот так.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии?
6: Я хотела еще спросить, можете ли вы предположить, в какой примерный момент простил Иосиф братьев? Ну, после того, как он устроился хорошо и стал, например, вторым после фараона? Или, может быть, раньше?
0: Я думаю, что... Ну, это чисто мое предположение. Я думаю, что злобу на них он прекратил держать, может быть, даже находясь еще в доме Потифара. Потом, может быть, у него периодически были приступы озлобления, например, когда он попал в темницу. Ну, может быть, я по себе сужу, грубо говоря, там, как обычно происходят волны. Там, ну, всегда же, когда-то вот отпускает, а когда-то, наоборот, начинает подпирать. Вот. Но в момент, когда он увидел своих братьев, мне почему-то кажется, что он вспомнил свои сны, и он осознал вот это вот Божье предназначение всей вот этой ситуации. И до него дошло: слушай, Иосиф, так ты вот здесь, вот сейчас, потому что ты спаситель своего рода. Ты должен спасти. И поэтому ты сюда попал, чтобы вот это все случилось. Я думаю, так было примерно. Но не претендую на точность.
2: Спасибо большое. Еще вопросы были?
6: Как людям понять, что это сон от Бога?
0: О, да. Но это вопрос очень большой, очень глубокий. Единственное, что он не по нашей теме. Поэтому можно я на него не буду отвечать, а то просто мы уйдем в другую сторону. Как минимум из этой истории, если только из этой истории, есть несколько критериев. Первое. Эти сны давались дважды. Второе. Эти сны вызывали беспокойство у того, кто их получал. Да? И третье, всегда был Божий человек, который эти сны мог истолковать. Вот исходя из этой истории. Это Бог так действовал, потому что он мог просто сон дать Иосифу. Ну а что толк? Он задействует высокопоставленных людей, он задействует других людей, вовлекая всех в эту ситуацию, и потом все сводит к одной точке. Фараон увидел, потом он не мог успокоиться, шухер там навел, всех там на уши поднял, потом появляется Иосиф и истолковывает этот сон. И вот она, весть от Бога, и таким образом к этой вести Бог привлек внимание других. Ну, как-то так, вот если исходя из этой истории. Но на самом деле есть еще другие стороны этого вопроса, но вот из этой истории так.
2: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Какие факторы составляют истинное прощение?
0: Да. Ну, я думаю, что принятие ситуации. Потом вот есть такое слово, ну, когда ты принял уже ситуацию, как бы, смотря, конечно, какое зло было тебе причинено, зависит от глубины раны, которую тебе нанесли, да, но если так вот вкратце, я думаю, ты принимаешь, в конце концов, эту боль, которую тебе причинили, какое-то время ты очень схожа с человеком, когда он кого-то, может быть, теряет или что-то, он какое-то время не принимает эту ситуацию, потом он начинает смиряться с этой ситуацией, потом он начинает учиться жить с этой ситуацией. И потом, когда происходит полное исцеление, уже вот примерно, наверное, то же самое. Ты принимаешь эту ситуацию, потом у тебя происходит некая адаптация, и потом, в конце концов, ты перестаешь, ну, как бы ты отпускаешь тех людей в своем сердце, как бы освобождаешь себя от злобы по отношению к людям, какого-то негатива по отношению к тем, кто к тебе это зло или рану причинил или нанес. Ну, примерно так. Но могут быть нюансы.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то?
7: Согласны ли вы с выражением «простить» — это не значит забыть?
0: Согласен.
7: И не может ли быть отката обратно?
0: Может.
7: Благодарю.
0: Ну, если так, кратко, лаконично. Но я как бы уже говорил, что вообще... Ну, ты простил, ты освободил, да? Ну, тебе кажется, что ты освободил. Ну, а потом вот, как у Иосифа, да, он, ну, предположим, что он простил в доме Потифара, ему там хорошо, он теперь там первый после Потифара, все чики-фоки, все гладко, все хорошо, и кажется, все нормально. Он простил братьев, забыл как бы огорчение, вот огорчение, а потом вот эта вот девушка, женщина, и он в темнице. И повод для того, чтобы накатило снова. Ну, снова, я вообще как сюда попал? Ну, понятно, что она, но а первая причина могло вообще всего этого не быть. Поэтому я думаю, что прощение, оно может быть длительным. Это может быть длительная борьба. Опять все-таки все зависит от глубины раны и боли, которые тебе причинили. Я так думаю.
2: Вот еще вопрос, который у нас есть, он тоже немножко перекликается. Я простил, но общаться с этим человеком вообще не хочется. Полного доверия тоже нет. Считается ли это полным прощением? Хотя вроде обиды в сердце нет.
0: Видите, я в этом вопросе разделяю достаточно, так сказать, взгляды, основанные больше на логике такой, ну, что свойственно больше моему сознанию. Поэтому, может, не все согласятся, но я думаю, что простить — это не означает полностью восстановить все, как было раньше. Ну, никто меня к этому не обязывает и так далее. Но я почему-то так думаю. Может быть, я не прав. Но все очень индивидуально. Если поверхностно ответить на этот вопрос, то да, можно. Можно простить определенные, значит, барьеры создать с этим человеком и все так далее, и так далее. Вот, поэтому я говорю, здесь все зависит от ситуации. Если это, например, ты говоришь о коллеге по работе, да ты запросто можешь его простить и больше никогда с ним не пересекаться, дела с ним общих не иметь. Ну, предположим, у тебя какой-нибудь там товарищ твой по работе постоянно кидает. Ты его простил, но деловых взаимоотношений таких-то рабочих ты с ним строить, конечно же, не будешь. А если это супруг, то, конечно, нужно простить так, чтобы потом к этой ситуации больше не возвращаться, как будто ничего не было. Иначе как? Иначе сложно будет жить постоянно в состоянии упрека или под прицелом того, а вот чуть что сразу, а вот, а я тебя простила, а ты... То есть здесь нужно, может быть, больше зрелости, больше внутреннего какого-то нравственного потенциала для того, чтобы вот сделать этот шаг и вот простить, отрезать и восстановить отношения, как было.
2: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Ну что, Дмитрий, тогда это были все вопросы к этому времени. Спасибо,
0: да,
2: за эту
0: спасибо
2: тему.
0: Спасибо вам.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что не стеснялись, задавали их. Спасибо вам, наши дорогие зрители, за то, что были с нами. Пишите нам, звоните, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии и подписывайте наш YouTube-канал и соцсети. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Ждем всех вас в наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Искренняя вера и показное благочестие. Что их отличает друг от друга? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь быть вместе с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, вновь собрались, чтобы рассуждать над тем, что есть Евангелие, что есть благая спасительная весть. Рассуждаем мы об этом в ознаменовании 30-летия телекомпании «Три ангела» на основе Евангелия от Луки. Вот Николай нам любит повторять эту фразу, что существует такой библейский текст, он, правда, не в Евангелии от Луки записан, и этот текст – это Евангелие в Евангелии. Давайте вспомним, что это за текст.
2: Да, я думаю, что наши телезрители уже запомнили это. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Мы уже об очень многих аспектах Евангелия говорили с вами и не раз говорили о вере, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. У нас с вами было рассуждение, когда человек говорил: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Это вера или нет? У нас было рассуждение о том, что блаженны нищие духом. Это вера или нет? И вот на последних встречах мы говорили о вере с противоположным знаком, если можно так сказать. Потому что те люди, которые утверждают, что они верующие, а на самом деле Господь Христос сказал им: «Горе вам». И вот, Коля, это ведь вот великая вставка Луки, то есть это то, чего нет в других Евангелиях, да?
3: Да.
1: Вот чем она отличается, эта великая вставка?
3: Ну, она отличается тем, что здесь описан буквально даже больше, чем в 5, 6 или даже 7 глав охватывает последний путь Иисуса в Иерусалим. И на этом пути у него происходят вот все эти описания, которые мы читаем с 9 главы по 18. Вот здесь уникальное просто повествование, чего не встретим и у других евангелистов.
1: И вот тут вот он посчитал важным, то есть когда уже свой последний путь совершал, да, уже отправлялся на Голгофу, и он посчитал важным говорить о том, что такое вера со знаком минус, когда он говорит: «Горе вам». «Горе вам кому?» Вот Елена Валентиновна интересный такой текст нашла по пророку Исаии. Вот, мне кажется, что очень…
2: Да, это 53 глава, это пророчество Исаия о Мессии. И как раз в начале 53 главы есть текст первый. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» И далее Исаия пишет о том, вот как придет Иисус Христос и как будет отвергнут многими, и пострадает, и через жертву свою даст нам путь в вечность, путь в Царствие Небесное.
1: То есть кому это он говорит? Кто поверил слышанному от нас, то есть слышанному от пророков? Кто поверил? Что тут? Это риторический вопрос. То есть подразумевается что?
3: Подразумевается, что веры нет.
1: Что не поверили.
3: Как раз, да. То есть никто из народа Божьего не ожидал такого, что Мессия, Царь, Бог придет и будет распят или там казнен за грехи людей. То есть ждали это другого совсем. И прежде всего должен был проявлять веру вот в эту Мессию, которая описана в 53 главе, как раз народ Божий, а они проявляли что-то другое. То есть вера в какого-то другого Бога, очевидно.
1: Да, вот как раз вот и хочется к этой теме вернуться, показное благочестие. Конечно, мы рассуждаем о тех временах, но к себе тоже очень хочется это применить. Показное благочестие. То есть вот Господь Христос сказал, 6 раз повторил: «Горе вам, горе вам, горе вам, лицемеры». Вот я когда пыталась для себя обобщить, ну как вот, кому горе-то? Вот я считаю, что вот тем, кто проявляет показное благочестие. И вопрос-то как раз вот в этом. Вот это вера Или, ну, они-то ведь тоже, вот фарисеи, про которых мы только что говорили, да, книжники, они же ведь, уж себя-то они точно считали верующими. Вот мы вначале сказали, там, верую, помоги моему неверию, или блажен нищий духом. А эти люди, они уж вот точно себя считали верующими. А на самом деле это было показное благочестие.
3: Ну, к сожалению, не только фарисеи, не только вот эти законники, но и многие из народа тоже проявляли такую вот веру фарисейскую, что ли. И вот то, что записано здесь в первом тексте, о тех людях, которые пришли и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Эти люди
1: это
3: пришли...
1: Это первый текст какой главы?
3: 13 глава, стих 1. Люди пришли и рассказали ему, что вот Пилат смешал с жертвами кровь галилеян. То есть в храме произошло убийство. И Иисус сказал на это, думаете ли вы, что...
1: То есть в жертву были принесены животные, а да. Пилат, то есть это римский ну вот, руководитель там, Иудея, вот, он там устроил побоище, что ли? То есть там людей стали убивать, правильно я понимаю?
3: Ну, неизвестно, что это было за вот эта резня такая со стороны римлян. Но в то время вот много раз в народе Божьем возникали вот эти вот восстания, вот эти какие-то бунты, причем с кровопролитием. Их организовывали зелоты, такие вот фундаменталисты, что ли, древние, или террористы, можно даже назвать. И однажды...
1: То есть это были люди, которые хотели военным, ну, каким-то вот насильственным путем свергнуть власть, да?
3: Ну, это люди-фанатики. Вот, к сожалению, вера в Бога может довести человека до такого состояния фанатичного, что он превращается в какого-то зверя. То есть он ради своей веры, ради Бога, он готов уничтожать других людей.
1: А есть ли вера там, на самом деле?
3: Ну, как можно говорить о вере, которую исповедует Христос, или из Библии говорит... Христос ведь говорит любить врагов даже, а не только ближних своих. То есть это вера совершенно другого рода, если можно назвать верой ее. Вот то, что было у этих людей.
1: То есть... Вот возвращаясь к этой фразе Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него». Там не сказано, что он просто верующий, а верующий именно в Иисуса Христа. Но ведь в Иисуса Христа тоже можно, ну, якобы верить фанатично, вот то, о чем Коля сейчас сказал. То есть что такое настоящая эта вера? Как, чтобы, ну вот, нам вдруг с вами в какой-то момент не посчитать себя лучше других и не начать проявлять вот это вот показное благочестие, за которое Иисус Христос осуждал?
3: Ну, 13 глава говорит о вере, Христос говорит о вере, но от противного, что ли, какой не должна быть вера. И вот то, что он сказал этим людям, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?
1: То есть тех, которых убили в храме, да?
3: Да, очевидно, эти люди, которые пришли и рассказали, как раз так и думали, что это были самые грешные. Раз они так пострадали в храме, значит, были на то причины. Римляне просто были в ярости, потому что произошло, очевидно, убийство военного, там, может быть, солдат, может быть, офицера даже. И они разъярились настолько, что ворвались в храм и стали убивать ни в чем не повинных людей. Вот из Галилеи пришли паломники, приносили жертвы, и они попали под горячую руку тут и пострадали вот таким образом. И в народе этот случай был широко известен, они обсуждались, вот эти вот жертвы галилеян, что ли. И обсуждались в каком ключе, что эти галилеяне были грешнее всех вообще на свете, даже язычников.
1: Потому что им Иисус Христос так сказал, да? Вы что считаете, что они грешнее других?
3: Нет, это было до того. Они пришли уже с таким вот настроением к Иисусу. Сказали, вот видишь, вот что произошло. Это вот Бог их так, наверное, наказал, раз они так вот пострадали в этом храме.
1: И в чем здесь показное благочестие?
3: А вот Иисус дальше говорит... Нет, говорю вам, но, то есть не грешнее. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Это уже вот к людям, которые его спрашивали. И к те, кто его слушал. И кто, может быть, думал так же, как эти вот, вот эти люди, которые пришли и сказали ему. Может быть, это были фарисеи, может быть, и нет. Но если не покаетесь, то что это за вера тогда? Вы погибнете.
1: Это... А в чем нужно покаяться? То есть вот еще раз, люди сказали, что вот те галилеяне пострадали То есть Бог допустил, чтобы их убили римляне в храме именно по той причине, что они были грешны.
3: Да, да? Очевидно, они за какой-то свой страшный грех вот так пострадали. Может быть, они лицемерили перед Богом, не признавались в этом грехе. И вот Богу пришлось поступить вот таким вот жестоким образом с ними.
1: И в чем проблема-то в таком объяснении?
3: А проблема в том, что Иисус говорит, не Галилеянам нужно было каяться-то, а вот вам, кто так думает, что они грешные. Мы тут вспоминаем книгу Иова сразу на этот счет. Потому что Иов пострадал непонятно по какой причине. Он очень страшно пострадал, лишился семьи, детей, здоровья своего, богатства, все вообще, все, что у него было. И друзья его, похоже, вот так же думали, как эти люди, пришедшие к Иисусу. Он грешник страшный, и это его Бог так покарал.
2: Но это ведь друзья не знали, но нам-то в книге Иова открыта причина страданий Иова.
3: Нам-то да, нам проще.
2: Да, а друзья просто не знали этой причины, а нам в самых первых главах, в первых текстах написано, что он очень благочестивый человек, да, и пострадал именно по причине своей любви к Богу. Потому что противник Бога и нас сказал Богу, да? А будет ли он прославлять тебя, когда лишится всего? И вот это вот то, что произошло с Иоанном, да, это, конечно, на наш взгляд, да, то есть это вот как фильмы иногда мы смотрим, да, и понимаем, что в герое собрано множество персонажей, что с одним человеком такое произойти не может, точно. То есть тут просто собирательный образ какой-то. А в Иове вот так же, когда один день теряет детей, теряет все свое имущество, теряет здоровье и вообще остается ни с чем. Mm-hmm. То есть такого быть вот по-человечески.

0: Да,
1: как
0: да.
1: же, мы же настроены на это. Вот все в нас, так сказать, прям бурлит, чтобы высказать свое негодование по поводу вот этого события.
2: Тем более... А является это, может быть, вот тем, что я таким образом себя... Все-таки, а я-то лучше, да, а со мной-то такого не произошло, значит, я ничего такого не заслужил.
1: Правильно, да. Если у меня тем более достаток есть, значит, Бог благословляет, значит, Он одобряет мою жизнь, мои действия, мой образ жизни, мой образ мыслей. Но вот здесь-то Иисус, что Он тут обличает? Он говорит о том злобном, что ли, я не знаю, отношении к людям, которые пострадали, может быть, пострадали и невинно. Ведь эти галилеяне пострадали ни за что. Они пострадали невинно. У нас очень много событий в жизни, о которых мы знаем, что люди пострадали невинно. И Иисус об этом говорит тоже. А вы что думаете, что Бог вот такой, что Он вот так допускает наказание только виновных? А вы-то сами какие? Вы считаете себя праведными? Вы тоже такие же грешники. Вам нужно покаяться. Вот и в этих мыслях своих о том, что Бог карает только грешников за грех какой-то страшный.
2: Коль, а почему тогда Бог карает все-таки не только грешников? Я уверена, что такой вопрос обязательно возникает. А как же так? Да, мы не должны осуждать, мы не должны вот какими-то быть такими показными, такими благочестивыми, но... А почему тогда страдают и невинные?
1: Этот вопрос, в общем, на него очень тяжело отвечать. Я отвечаю всегда так. А за что пострадал Христос? Почему Бог излил на него весь гнев свой?
2: За грех мира.
1: За грех
2: грехи
1: мира.
2: Каждого человека.
1: Мы можем в этом ракурсе смотреть на страдания.
2: Ой, какой хороший ответ. То есть мы страдаем за грех мира, потому что мы родились в грешном мире. Но у меня всегда такое...
0: Мы живем на территории врага, который только ищет, как лишить нас жизни.
2: Но у меня всегда вот такое, что я вот уверена, что Бог, Он всесильный, и Он жизнедатель. Я не думаю, что хоть кому-то Он дал на этой земле жизнь ради страданий и смерти. Он каждому, кого привел в этот мир, дал возможность стать победителем над грехом, и самому освободиться, самому стать счастливым, и другим тоже людям помочь. То есть, наверное, вот такой вот ответ, что живем в таком тяжелом мире и должны принимать.
1: Невозможно жить в греховном мире, жить, по сути дела, в грехе, не страдая. Грех – это страдание, это равенство. Грех – это страдание. Грех равно смерть. Все, что приносит грех в этот мир. И как можно жить спокойно, счастливо в таком мире? Отчасти, да, конечно, Бог дает, Он защиту свою дает, Он освобождает нас от всех вот страданий, которые мы испытываем сверх меры. Он не дает нам страдать так. Но, тем не менее, страданий никто не избежит здесь, на этой земле. Это беда, нашего мира. Поэтому нам нужно ненавидеть всей душой грех, который распространяется.
2: Но все-таки в Боге можно быть счастливыми при этом? То есть, уж не на несчастье же мы родились сюда?
1: Конечно, Он пришел как раз и для этого тоже, чтобы мы жили с жизнью с избытком, чтобы имели радость от нее, чтобы имели, в конце концов, удовольствие в жизни находили. И потом с этим удовольствием захотели бы жить и вечно. Ведь многие не хотят жить.
0: Но мы
1: вечно.
0: С вами говорили, на прошлых программах о молитве «Отче наш», которую знают все. И там как раз говорили вы о том, что желание Царствия Божия, желание воли Божией, желание жить в этом – это и есть счастье для человека, если он верит Господу. То есть он доверяет Богу, и он желает этого, чтобы воля Божья осуществилась в жизни не только его, а вообще в жизни всей планеты Земля. Да? Желает Царствия Божия не только для себя, а для всех. То есть это великое благо, которое мы в прошлый раз открыли, и это было для меня самой было откровение, что желание ежедневно воли Царство Божие и всего, это воля Бога в отношении нас, чтобы мы этого жаждали, чтобы мы этого

0: хотели, чтобы это осуществилось. И он это даст, несомненно.
1: И чтобы мы еще в это верили.
0: Да, потому что, да, вот, что это будет.
1: Истинное счастье может получить только верующий человек. Потому что он верит в такого Бога, который есть любовь, который есть милосердие.
2: Вот. То есть те люди, которые вот осуждали галилеян и считали, что они погибли, оказались в такой ужасной ситуации, потому что заслужили этого, вот как раз это противоположность веры, да?
1: Да, они это сами как раз думали, что они как раз праведники, и раз с нами такое не случилось,
2: что
1: с нами все хорошо, как вот мы говорили, женщины, да, но мы никогда не должны превозноситься над теми, кто страдает. Ни в коем случае, никогда. И никакой, чтобы злорадной мысли, а вот так тебе и надо, а так. Даже если мы знаем, что человек, ну, может быть, не очень хорошо себя ведет, он, может быть, нам неприятен, может, мы с ним даже во вражде находимся. И вот такие мысли нам нужно просто гнать от себя с Божьей помощью, чтобы не злорадствовать над этим.
2: Да. То есть это есть показное благочестие, когда вот говорит, вот тебя Бог наказывает. Вот это потому что это представление Бога в неверном свете, да?
1: Ну, это неправильная вера, во всяком случае. И если она и есть у человека, то ее нужно как-то вот направлять в другую сторону.
0: Мы сейчас заговорили с вами про наказание, да, и мне вспомнились тексты из послания апостола Павла. Он вообще очень хорошо говорит и останавливает от того, чтобы над кем-то говорить, вот наказывается, значит, за грехи свои. Да. И он пишет, да, «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает». Кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?
2: Ему же во благо этого
0: да.
2: сына, да?
0: А если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети. Притом, если вы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? И то наказание нам, которое кажется в настоящее время кажется нерадостным, не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности.
2: То есть через наказание человек учится, и Бог ему попускает вот то, что происходит, именно для того, чтобы он что-то понял, чему-то научился, и оно приносит плод.
0: Плод праведности.
2: То есть плод, ну, самый лучший, плод счастья, да?
0: Да.
2: Ну, праведность. Праведность – это правда, это счастье.
1: Да. Но все равно мы должны помнить при этом, что милость Божия, она превозносится над судом. Что он любит миловать, что он любит человека. Если как-то наказывает нас, то делает это, ну,
0: для нашего
1: печалью,
0: блага.
1: Да, сам, ему
0: да,
1: самому.
0: Да, но для это. Нашего блага.
1: Конечно, да, он понимает, что другого просто нет пути.
0: Да.
1: То же самое, что можно сказать о Христе, другого-то пути не было, спасения нашего, кроме как вот через эти страдания, которые перенес Божий Сын и перенес в таком избытке.
2: Да. Ну, вот этот текст у меня приготовлен, я его все-таки прочитаю. Иисус Христос говорит в другом Евангелии, в Евангелии от Матфея 5:20, «Ибо говорю вам, что если праведность ваша, а вот только что мы говорили о плоде праведности, то есть счастье настоящего, которое приносит Господь. А тут говорится, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». То есть вот, ну опять же, вот мы говорим, вера, то вера или не вера, вот показное благочестие – вера или не вера. И тут то же самое, праведность. Есть вот Божий плод праведности, а есть праведность книжников и фарисеев, да? Ну то есть вот так вот надо понимать, что не так все просто.
1: Ну да. Отношение к людям еще очень важно. Вот это показывает нашу веру. Как мы с людьми-то? Хорошо ты с Богом умиленно так, а как с человеком у тебя обстоят дела?
2: Ну, да.
1: И если тут фарисей тот же, он вроде бы с Богом так себя посвящает, так много так жертвует и времени, и денег, и сил. а по отношению к людям черствый, высокомерный, сухой, там, mm-hmm. даже жестокий, то вера его ничего не стоит, действительно. И праведности у него никакой, в общем-то, и нет.
2: Mm-hmm. Ну, то есть вот показанное.
0: Ну да, может быть, мы продолжим с вами читать далее, да, 13 главу, там, потому что Иисус еще упоминает об одном случае, да, и как раз тоже хочет показать нам, да, то, что мы не должны как бы радоваться тому, что кто-то пострадал. Мы должны сопереживать этому, а не радоваться. Вот как и вы говорили, что нельзя быть человеком верующим и не сопереживать тому, что происходит в окружающем нас мире, в окружающем нас.
1: Ты имеешь в виду о башне Силамской?
0: Да, да.
1: Ага. Ну, Иисус,
0: Иисус
1: обычно
0: вспоминает, да, этот случай еще раз?
1: Он обычно дополняет. Всегда одного раза ему кажется мало. Он всегда вдогонку еще какую-то иллюстрацию.
0: Да, да, да.
1: Чтобы было понятнее, чтобы до человека дошло. И здесь вот он говорит, или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И вновь повторяет вот ту же самую фразу, ту же самую
2: если
1: мысль.
2: Если не покаетесь.
1: Если
2: да?
1: не покаетесь. Вот насколько важно покаяние все-таки в Библии, и особенно в Евангелиях.
2: Может быть, вот это вот как раз и есть ответ на вопрос, который мы поставили в начале, что есть истинная вера, есть показное благочестие. И вот покаяние, оно сопровождает истинную веру, да? А показное благочестие, ну вот изображение праведности, оно, наверное, не может сопровождаться покаянием. Может быть, такой критерий? Может быть?
1: Я тоже так вот думаю, что показное благочестие не признает себя грешником, оно признает себя только праведным и считает там дела. Вот это дело, вот это, вот это, вот это, вот это. За это меня Господь, за это меня Господь, там еще.
2: Ну вот горе вам, как-то так сказал вот.
0: Ну вот сейчас вы об этом говорите, да, и тут вспоминается сразу притчу, которую Иисус Христос скажет позже, да, тоже в Евангелии от Луки, о фарисее и мытаре, да?
1: Да.
0: Фарисей говорит, да, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как вот этот мытарь, да, я это делаю, это делаю, это делаю. А Господь говорит, а мытарь-то стоит, бьет себя в грудь и говорит, Господи, прости меня,
1: будь грешного,
0: да,
1: мне,
0: будь
1: да.
0: милостив ко мне, да, и кто пошел оправданным? Тот, кто понимал свою зависимость от Бога, понимал
2: да.
0: свою
2: нищету
0: сущность,
2: духа.
0: Да, нищету духа. И поэтому тут вот... А здесь вот как раз тоже он еще раз, ну, вот все-таки он хотел, чтобы его поняли именно книжники и фарисеи, потому что вот вспоминали о горе, да, которое он говорил, что горе вам, о том, что он предупреждал, что нельзя радоваться несчастью других людей, что нельзя возноситься да. над другими людьми своей праведностью показной. Вот. И вот здесь вот я вижу, что Иисус Христос ну, просто желает их спасения. Он хочет, чтобы они были спасены.
1: Тем более, что окружали его не только книжники, фарисеи, а огромное число народу. Вот и в предыдущей главе сказано, что его тысячи собирались вокруг него, и это еще не в Иерусалиме, это вот с окрестных мест. И вот эта вот толпа постоянно за ним шла, куда он шел, туда и они. И даже вот другой перевод говорит, что там не тысячи, а десятки тысяч. Вот, то есть, ну,
0: множество.
1: Очень много. И он этим людям тоже говорит. Если вот вы думаете так, если вот широко вот это распространено мнение о том, что эти галилеяне виновнее там, или вот эти, кто башня, кого побила, они виновнее всех вас, всех вообще людей на земле, то вы неправильно думаете. Вы погибнете так же, если у вас не будет духа покаяния, а этот дух сопровождает веру. Потому что мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в Спасителе, мы нуждаемся в том, кто простит нам наши грехи, и кто за них пострадает, в общем-то.
2: А что такое покаяние? Вот, может быть, кто-то из нас сейчас себя ловит на этом, а я тоже вот осуждаю кого-то, я считаю, что так ему и надо, что вот он такой образ жизни ведет, что удивительно, как раньше еще с ним такого плохого не случилось, да? А что такое покаяние? Как покаяться?
1: Ну, наверное, первое, что я должен признать себя грешным человеком, ничуть не лучше того, кто страдает вот сейчас, по моему мнению, угу. правильно.
2: Что, кто виноват?
1: Ну да. И у меня нет никакой гарантии в том, что такое же не произойдет завтра со мной.
2: Угу. Ну, то есть можно сказать, что это вот тоже вот нищета духа, да? То есть признание себя нищим. Ну как мы столько ошибок совершаем за один день, да?
1: Да. Я должен признать тебе, что все-таки, ну, я, во-первых, слаб. У меня нет никаких сил, чтобы своим же грехом, своим каким-то пороком, может быть, вести борьбу, побеждать его. Нет, оно меня все тянет, все равно я совершаю опять и опять и опять. Говорю, что это плохо, это неправильно. Но, тем не менее, ну я такой, ну, буду дальше. Ну, что ж теперь? Меня таким, еще говорят, меня таким Бог сделал. Вот. И я поэтому так вот и даже говорю, видишь, Господи, ты такой вот со мной так вот, меня таким вот створил. Ну, то есть я себя пытаюсь оправдывать. А Библия говорит, что не надо себя оправдывать, нужно признать просто вину свою и все.
2: Так, а может быть, это просто вот очень будет удручать? Вот, ой, я виноват, я такой, вот я сякой. А как жить-то вообще вот в таком состоянии, вот, что я все время посыпаю себя прахом и пеплом?
0: Пошел оправданным.
2: Пошел то есть, оправданным.
0: Да, то есть
2: пошел счастливым.
0: Господи, прости меня, конечно. Прости меня.
1: Нет, мы уже говорили как-то, что в Библии очень много обетований для таких вот людей, которые чувствуют свою нищету духом. И одно из них вот в первом послании Иоанна, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и правен, простит нам всякую вину. Да. Очистит от всякой неправды.
2: И очистит ведь еще при этом. Да. То есть не просто вот он нам простит вину. Вот я сказала, да, Господи, ну вот грешна, ну вот там накричала сегодня. Вот ну прям вот столько раз сегодня, честно, не скажу на кого, но накричала. Если не вслух, то про себя. Вот. Ну и говорю, Господи, ну когда же во мне вообще это закончится, да? А вот он не просто простит, когда я так скажу, Господи, а он еще и очистит. И я вдруг замечаю, что-то я уже вот и не кричу, вот что-то вот у меня уже и раздражение, и раздражения нету, и гнева нету. То есть он работает в нас. Это вот сверхъестественный мир, про который мы с вами говорим, это Дух Святой, он работает, если мы этого хотим. То есть если мы его впускаем, если мы его приглашаем, насильно, ну, он стучится, пытается, но насильно не будет.
1: Признай только вину свою. Вот есть такой текст в Священном Писании. Чтобы Господь мог, вот как раз этим мы позволяем ему ввести в нас работу. Когда мы говорим, что, Господи, я в тебя нуждаюсь, я сам слаб, я сам немощен. Вот это есть признание своей немощи, своей вины.
2: Это и есть покаяние.
1: Это мы этим самым открываем, это начало покаяния, да. Мы тем самым открываем дверь нашего разума и сердца, чтобы Господь вошел и начал там со мной что-то делать, что-то изменять, какие-то желания другие, какие-то побуждения давать нам. И мы меняемся, то есть наше отношение, наше состояние меняется.
2: Вот по своему изволению, что это за библейский текст, когда он нам дает и мысли, и чувства по своему изволению. То есть он настолько нас может менять внутри, изнутри. Вот прямо, ну совсем это не я, но он, так что он меняет мои желания, он меняет мои чувства, он меня делает другим человеком. Но это, вот можно сказать, что вот сегодня со мной это произошло, слава тебе, Господи, теперь я другой человек. Или все-таки это постоянная какая-то вот работа?
0: Это постоянная.
1: Я каждый день умираю, пишет Павел нам. То есть каждый день вот он как бы чувствует себя мертвым, что ли. Мне нужно почувствовать себя мертвым для греха. Вот такой есть еще образ.
2: Мертвым для греха.
1: Как вот Божья коровка, как вот ее тронешь, она раз на спину, и как будто неживая так. И вот она шевелится, у нее лапки не шевелятся. То есть она вот так защищается от нападения. Вот, наверное, тоже нам это, ну, такая иллюстрация, чтобы мы мертвым для греха, но не притворялись уже, а действительно, мне с тобой грех. Нет, вместе мы с тобой жить не сможем.
2: Ну да.
1: Я хочу жить без тебя.
2: Ну да, я хочу жить без тебя. И при этом апостол Павел говорит, что я сораспялся Христу. Ведь вот там умер мой грех. Он на кресте умер, да? Вот вообще все мои грехи умерли на кресте. Но если я об этом не помню, если я об этом не вспоминаю, если я себя верой туда не переношу на крест вместе со Христом, ведь там я умер, я сораспялся Христу. Это там произошло уже со мной. Вот то есть, если я себя туда не возвращаю, то ну, вот я один и остаюсь.
1: Ну да.
0: Ну да, потом начинается самоправедность уже.
2: Да, а следующее уже вот это самое показное благочестие.
0: Да, да, самоправедность и показное благочестие. То есть они и лезут из меня тогда, когда Бог ни при чем, и все я сам. Угу. А ты ничто.
2: Да.
1: Ну вот покаяние, оно имеет такой вот, как процесс течет, что ли, идет. И в конце концов приводит к тому, что я начинаю этот грех ненавидеть. Я ищу у Бога сил, чтобы его победить, и в конце концов я его оставляю. Вот покаяние вот к этому приводит.
2: Ну, да.
1: Я оставляю грех.
2: Я его хочу оставить, а Бог позволяет мне,
1: да.
2: Он убирает его от меня. Да?
1: Как в том же Евангелии от Иоанна, иди и больше не греши,
2: да.
1: Сказал он человеку, который явно был грешником.
2: Угу.
1: Вот я прощаю тебя, не осуждаю, но иди и больше не греши.
2: То есть больше этого не делай.
1: Больше этого не делай, да.
2: И сможет он этого не делать?
1: Ну, конечно, если Бог будет помогать. Уж если Бог за нас, то кто против нас? Да, это возможно. К сожалению, человек настолько слаб, что опять повторяет. Но опять процесс, опять по той же самой, по тому же кругу начинается.
2: Ну, я бы даже сказала, что не по кругу, а все-таки по спирали.
1: По спирали,
2: и вот,
1: да.
2: Так вот, вот он все выше и выше. То есть уже все-таки то, что делал какое-то время назад, уже вот совсем ты не делаешь этого, да? Ну, что-то другое появляется.
1: Ну, да, потому что опыт приходит, и думаешь, мне же так было плохо, зачем я опять-то сюда? И уже я начинаю остерегаться просто. Ну, да, Бог не хочет, чтобы мы грешили вообще. Но... Поскольку мы грешники, мы все равно как-то согрешаем.
2: Угу.
1: Но из этого есть выход. Вот самое, то, что Благая Весть нам говорит, есть выход. Веруйте в Евангелие, веруйте в Христа, который все может, который все победил, который за вас уже расплатился, за вас вину понес. И вы не будете осуждены, потому что осуждение ваше тоже Христос взял на себя. То есть это как-то, ну, поднимает человека и не дает ему вот как бы впасть в такое отчаяние, что... Больше не хочу ничего. Угу. Нет, Христос как раз вдохновляет нас.
2: Коль, немножечко мы задерживаем наше прохождение этой главы, да? На чем мы сейчас
1: остановились? Ну что ж, мы остановились на притчах, которые Иисус рассказал вдогонку вот этим всем словам о покаянии. Он притчу сказал о винограднике. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и... Пришел искать на ней плода и не нашел. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она место, землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока не окопаю ее, не обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее.
2: Кто тут виноградарь и кто тут господин?
1: Ну, виноградарь – это... Скорее всего, Христос. А господин, наверное, Отец Небесный. Угу. Вот такой диалог у них идет. А смоковница – это Божий народ, это верующие люди, которые должны приносить плод. То есть вера должна как-то проявляться в каких-то поступках, в каком-то поведении. И если она не проявляется, то она похожа на вот эту пустую смоковницу. Третий год. Это что значит третий год? Она три раза в год плодоносить должна, а она никак за три года не разродится плодом. Ну, Иисус даже такую смоковницу говорит: я все равно еще поработаю с ней. Вот последний год мне остался, как раз вот он о себе тут и говорит, три года, да, три года Иисус Христос нес служение народу, нес Евангелие ему, и вот осталось уже меньше года. Подожди, Господи, он говорит, подожди, у меня еще время есть, я еще хочу с ней поработать. Может быть, принесет плод, может быть, все-таки кто-то еще покается, может, кто-то еще примет меня и примет тебя. Но уж если нет, тогда срубишь ее. Ну, вот конец формализму, он все-таки приходит. Не всегда формальная вера живет долго, что ли, она приходит к концу. И человеку самому может надоедать уже притворяться, что он верующий. Он махнет на всю рукой и говорит: нет, пущусь обратно во все тяжкие, где я и был. Поэтому вот Христос говорит эту притчу, чтобы мы понимали также, что да, Христос мил, Господь милость, Он прощает, Он делает с нами, но это время не бесконечно, оно однажды закончится все-таки. И опасно очень играть вот так вот с Богом в игры, формализма, что ли, прикидываться верующим, на самом деле Бог-то мне и не нужен, в общем, нужен что-то другое.
0: Но мы можем ведь перед людьми казаться какими-то, да? Бог-то ведь видит сердца наши. Поэтому Он и все-таки видит сердца и предупреждает людей, что не нужно иметь вид благочестия только, а нужно искреннюю веру иметь.
2: Плохо кончится.
0: Да, да, это все закончится, и закончится не в вашу пользу. Если вы перед людьми кажетесь одними, а на самом деле вы другие, которыми я вас вижу, то я-то сужу не по виду вашему, а по сердцам нашим. Поэтому, да, я думаю, что это для нас с вами, да, тоже большой урок. И читая любые тексты Священного Писания, находишь обличение, и это как раз помогает в покаянии, потому что Господь ведь обличает для того, чтобы мы покаялись. Это великое Его благо и великий дар. Покаяние – это тоже великий дар Божий нам.
2: Слава Господу! Спасибо огромное, Лена Валентиновна, Николай Генрихович, и вам, дорогие друзья. Очень рада, что мы провели это время вместе с вами, говорили о таких важных, важных, важных вещах. Пусть они все запишутся на нашем сердце. Пусть Господь меняет нас изнутри. Пусть Он нашим будет настоящим господином, настоящим руководителем, настоящей нашей радостью, которая всегда с нами, которая не оставляет нас никогда. До свидания, до новой встречи!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Роман Земцов.
1: Здравствуйте! Если вы смотрите нашу программу, это не случайность и даже не совпадение. Значит, наша встреча кем-то задумана, значит, так должно быть и для чего-то это нужно. С вами в эфире программа «Притчи блудного сына» и я ее ведущий Роман Земцов. Сегодня вы увидите.
2: Но вот первое, наверное, важнейшее условие – это не что просить, а как просить.
1: Такая позиция сильного человека подразумевает, что он никого ни о чем не просит. Да, то есть ему приятно, когда его просят о помощи, о поддержке, там, о защите. Да? Это так или нет?
3: Я служил в таких войсках, как ВДВ. И у нас есть было понятие, что мы встаем на колено всего лишь 3 раза в жизни. Это на укладке парашюта, когда присягу принимаем и когда просим кого-то стать своей женой.
1: Каждая наша программа посвящена возвращению современного блудного сына или дочери к небесному отцу. И каждая наша программа – это ответ на вопрос. Сегодня он звучит так. Что просить у Бога? И разобраться в этом вопросе нам помогут наши гости. Это Любовь Александровна Русина, христианский психолог.
4: Любовь Александровна Русина, социальный психолог. Специалист детской и семейной практической психологии. Имеет 2 взрослых детей. Любит море, солнце, природу. Не любит хамство, коварство и лицемерие. Мечтает научиться любить, подобно апостолу Иоанну, ходить в спортклуб с внуками и посетить остров Тенерифе.
1: Виталий Семенович Бахтин, служитель церкви.
4: Виталий Семенович Бахтин, служитель церкви. Любит читать Библию, рассказывать людям о Боге, размышлять на духовные темы. Увлекается спортом и рыбалкой. Не любит шум, грохочущую музыку и грязь на улицах. Мечтает хоть немного пожить в домике на берегу озера, в тишине и общении с природой.
1: И Маска.
5: Маска. Оппонент. Критик. Стремится глубоко разобраться в поставленном вопросе. Ценит искренних думающих людей. Любит, когда рассуждения основаны на личном опыте. Мечтает, чтобы люди научились видеть реальность и не жили иллюзиями.
1: Спасибо, что вы с нами. Итак, что просить у Бога? С этим вопросом мы вышли на улицы города.
6: С какими вопросами можно обращаться к Богу? Что у него можно просить?
7: Да все, что угодно. Все, что хочется, то и проси.
6: Даже какие-то мелочи, казалось бы?
7: Конечно.
8: По любым вопросам можно обращаться. Если ты чувствуешь, что это тебе необходимо, можно обращаться.
6: Что можно просить у Бога? С чем к нему можно обращаться?
9: Ну, мне кажется, абсолютно совсем. Мне не важно, то ли ты просишь пойти и помочь ему через дорогу перейти, то ли в покупке какого-то важного дела.
6: А как вы думаете, с какими вопросами можно обращаться к Богу? Что у него можно просить?
10: Что просить? Да. Здоровье, наверное.
6: Нужно обращаться только с какими-то вот очень важными, глобальными проблемами или даже по мелочам?
10: Не, только к нему нельзя обращаться там, по поводу денег, такого чего-то, а просто обращаться. Ну так вот, ну, дай Бог здоровья и все, больше чем.
11: Ну, мое мнение, что абсолютно по любым вопросам, то есть он все поймет.
12: Конечно, надо чаще его благодарить, чем просить, потому что надо мечтать, мечты сбываются, но не забывай говорить за это спасибо.
13: Что? Ну, наверное, стараться просить не только для себя, а для других тоже.
14: Ну, наверное, все что угодно, по сути.
6: Можно обращаться к нему даже по мелочам каким-то?
14: Ну, естественно. Самые наивные желания будут исполнены первыми.
15: У Бога все, что угодно. Все, что угодно, но надо просить. И Бог, если ты хорошо просишь, то Он будет оказывать помощь.
16: Только здоровье. И душевного равновесия. Больше ничего, наверное.
6: То есть по мелочам его можно не беспокоить?
16: Не надо.
17: Ой, я бы только здоровье. И счастье во всем мире. Знаете, какой-то справедливости, которой сейчас, увы, нет.
18: счастье.
14: Ну, сложно сказать, надо самому все добиваться, а там он поможет.
17: Ну, все, что хотите, можно просить у Бога.
1: Итак, что просить у Бога? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Максим, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Присаживайся, спасибо, что пришел к нам на программу.
4: Максим Северов, 23 года. Любит друзей и родных. В людях ценит честность и смелость. Увлекается музыкой и спортом. Мечтает стать археологом.
1: Расскажи немного о себе.
3: Ну, о себе я могу рассказать то, что учился, как все, в школе. И детство у меня было, в принципе, самое обычное. Воспитывался я в семье. У меня из родителей только мама была, то есть отца не было. Он погиб, когда мне было 7 лет. И я мальчишкой мечтал стать бандитом, причем мои мечты, в принципе, потихоньку сбывались, осуществлялись.
1: Ну, странная какая-то мечта. Обычно в детстве хотят быть космонавтами, летчиками, не знаю, там, подводниками. А откуда у тебя такая странная мечта возникла?
3: Ну, потому что, живя в нашем мире, видишь, сколько слабых людей, слабых физически, морально. А в бандитах, в них видишь силу, в них вот есть мужественность, то есть смелость, те качества, которые я уважаю. Я вообще как бы вырос на трех книгах. Это «Спартак», «Овод» и «Граф Монте-Кристо».
1: Ну, там все герои отстаивали справедливость и правду. Их нельзя было назвать бандитами.
3: Я их, в них такие качества, как ум, мужество, сила, верность, смелость, решительность. Вот, такие качества сейчас остались лишь у бандитов либо у военных людей.
1: У тебя были какие-то примеры реальные, из реальной жизни для подражания или нет? Кого ты хотел взять пример?
3: Из бандитов? Да. Конечно, таких было, в принципе, много.
1: То есть это твое окружение было в дворе?
3: Нет. Я читал, то есть интересовался. В биографии у меня было много бандитов. Мне очень нравился раньше Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик, который погиб года 2 назад, наверное. Вот. Также мой кумир, наверное, был в то время, это Салоник, известный киллер, то есть во всем мире ему равных нет.
1: То есть у тебя вот была такая цель, как ты к ней шел?
3: Шел. Поначалу я глупо шел, то есть я был обычным хулиганом, то есть шпана у нас, ну, компания своя. Выпивали, курили, дрались, как все, в принципе. Но однажды с братом решили, что надо действовать как-то, идти дальше к этому. То есть у нас были влиятельные знакомые, то есть, ну, действительно в криминальных кругах, которые вращались. Но все это глупость, потому что однажды придется все равно за свои поступки самому отвечать, и никакие друзья не спасут. И мы решили, что сами должны стать кем-то, то есть бандитами, там, такими реальными бандитами. Начали заниматься спортом, ушли в спорт. Решили, что обязательно надо сходить в армию, чтобы получить навыки ведения боевых действий. Мы с братом очень стремились, то есть хотели побывать в горячей точке. То есть нам бы это все пригодилось.
1: То есть ты такой целеустремленный был,
3: да,
1: молодой человек.
19: Я вот хочу вмешаться просто в эту ситуацию и хочу сказать, что, в общем-то, ничего, наверное, сильно удивительного нет в том, что молодой человек, не имея отца именно, вот захотел стать бандитом. Потому что присутствие отца в этой жизни – это такая мощная какая-то надежность, защита и опора. И когда человек лишен этого, он начинает искать эту опору в чем-то в другом. К сожалению, в положительном найти не так-то просто, умственно развиваться не так-то просто. Самое легкое, что можно сделать, это лучший способ защиты – это нападение. То есть научиться нападать для того, чтобы защищаться. Логика, в общем-то, в вполне понятные. Это грустно, но, к сожалению, этот путь проходит очень много мальчиков, которые вот лишены такой мощной поддержки или помощи со стороны. Пусть если не отца, например, может быть, встал бы... Никто, видимо, не встал просто на место папы. Бывает так, что старший брат встает, дядя или какой-то родственник. Если вообще никого нет, то он пытается жить в этой жизни так, как он понимает. И вот он жил так, как он понимал эту жизнь.
1: Максим, после армии как стали складываться дальше?
3: Ну, знаете, еще даже до армии все переменилось. Я ведь атеистом был и часто спорил с людьми, то есть переубеждал их в том, что людей, ну, что то, что Бога нету. И любил доказывать, что его нету. Люди действительно прислушивались ко мне, и у меня получалось неплохо доказывать, что Бога нету. То есть даже такие искренне верующие истинно, там, все равно они начинали сомневаться после разговора со мной. И чтобы просто лучше, ну, обходить вот все вот эти их предрассудки, там, ну, как мне раньше казалось, я решил узнать как бы истину, то есть узнать Библию, что там вообще в Библии написано.
1: А цель какая у тебя была?
3: Ну, чтобы, допустим, обходить законы, надо их знать.
1: То есть ты хотел это использовать против верующих людей, то есть эти знания?
3: Да.
1: Так.
3: Тут по счастливой случайности у меня женщина была знакомая, которая верит в Бога, и она меня привела в церковь. Причем я туда не особо, конечно, хотел идти, но все-таки пришел, собрался. И первое, что меня поразило, это отношение людей в церкви, как они относятся друг к другу и как конкретно отнеслись ко мне. То есть они были настолько рады меня видеть, это было приятно. Приятно, но в то же время меня преследовало какое-то ощущение такое дискомфорта, то есть неприятности, как-то вот нехорошо себя чувствовал. И привезли девочку в церковь, которая не могла ходить. И меня в первый же день попросили помочь, то есть поднять эту девочку. Я согласился, вышел на улицу. Мы из машины достали эту девочку, и, значит, поднял я ее в церковь. И мне как-то стало приятно, что я сделал что-то хорошее. То есть вроде мелочь, а приятно, то есть так вот. И я познакомился с пастором в церкви. Очень умный человек. С ним после служения много разговаривали о Боге. Я спрашивал, почему в мире все вроде бы так несправедливо творится? Почему столько людей гибнут, если Бог есть? Я не понимаю этого, объясните. Он мне... Что мне понравилось в нем, он не доказывал, не навязывал свою точку зрения. Он давал информацию, а как я ее восприму, то есть это уже мое дело в принципе.
1: Максим, а у тебя уже вот цели в жизни изменились? Вот та первоначальная цель стать бандитом, она же ушла или нет? И все-таки ты еще где-то так вот в глубине души думал об этом?
3: Нет, перед армией я все-таки думал, но просто перед армией, вот когда я пришел в церковь, я много фактов узнал о том, что, допустим, когда нашли ковчег, когда нашли одну из книг библейских в ущелье, в каньоне в каком-то, то есть на высоте очень большой, там ущелье такое, и пещер, много пещер в этом ущелье. На большой высоте нашли окаменевшее дерево и одну из книг Библии. То есть...
1: Просто, знаешь, вот мне не совсем понятно, за счет чего произошел такой резкий поворот. Все-таки была одна цель, да, и сейчас ты как бы от этой цели отворачиваешься. Что тебя сподвигло на
18: можно
1: это?
18: Мне? Да. Немножко. Я так вот по этому же вопросу. Угу. Я просто слушаю героя и думаю... Сначала он хотел быть там бандитом. О чем ты говоришь? Человек хотел быть в центре, главным героем. Я самый лучший буду, я буду самый крутой, я там буду за справедливость. Теперь он сделал доброе дело. Попал тоже опять в центр внимания. Я думаю, проблема вообще, наверное, заключается еще в том, вот эта перемена, что, в принципе, не важно, где быть, а важно, что я центр. Так ли это?
3: Важно, что я центр. Это очень важно. Я люблю быть сильным, люблю чувствовать эту силу. Но я люблю ей пользоваться на благо людей.
18: А, то есть я центр, я супергерой, я помогу всем. Даром иногда про бандитов говорят, что у них законы очень справедливые. То есть они со своей точки зрения вроде бы делают добро, такое своеобразное, но у них же есть определенные законы, и они тоже считают себя во многом справедливыми.
3: Я считаю, если человек не будет чувствовать себя сильным, не будет где-то властвовать, то все рухнет. И так все рушится. Вот даже вот эти вот законники, которые были, все старые законники, вот их сейчас нету. И порядка в криминальном мире нет.
18: А когда ты перестанешь чувствовать, вот что я центр, твоя сила уйдет, и тогда что? Просто ты сейчас постоянно пытаешься быть в центре, и ты говоришь, вот если человек должен быть сильный, тогда вот у него все будет. И получается, что как только у тебя вот это отнимут, внимание, то, что ты вот такой весь, если ты попадешь...
3: Мне не нужно внимание людей.
18: Но, тем не менее, ты делаешь, ты хочешь быть в центре, чтобы вот помогать, там, я, там... Все равно. И получается, что если у тебя это отнять, то вообще все потеряется вообще. Весь смысл в жизни потеряется.
3: Я думаю, мы вернемся к этому вопросу чуть дальше.
1: Угу. Максим, а я хотел тебе спросить. Вот такая позиция сильного человека подразумевает, что он никого ни о чем не просит. Да? То есть ему приятно, когда его просят о помощи, о поддержке, там, о защите. Да? Это так или нет?
3: Не совсем.
1: Тебе приходилось в жизни просить о чем-то людей?
3: Да,
1: людей?
3: Я всегда ценил дружбу, причем преданность у людей. И у таких людей я просил и прошу до сих пор. То есть...
1: Для тебя это не является признаком слабости, что Нет. ты кого-то о чем-то просишь?
3: Я знаю, что сегодня я прошу, у них завтра они меня попросят.
1: Понятно. Хорошо. Как дальше происходили твои взаимоотношения вот, в церкви с пастором, с другими людьми?
3: В принципе, все замечательно складывалось. Мне подарили Библию, я ее начал читать. Узнал 10 заповедей, действительно 10 заповедей. То есть я вот, когда разговариваю с людьми, спрашиваю, знаете заповеди? Да, конечно, мы знаем заповеди. Пожалуйста, озвучьте их. И начинают, не убей, не укради. И все. И они сами понимают, что вот, ну знают они 3-4 заповеди, и все. Которые как бы так в миру прижились, все нормально, то есть. А на самом деле...
18: А ты опять самый умный, да, остался? То есть я там всем вопросы задаю?
3: Нет, я пытаюсь людям объяснить, что есть 10 заповедей.
18: А тебе это что-то дало? Вот ты просто так сказал, что я узнал, и я теперь вопросы задаю. Просто такое впечатление опять складывается от тебя.
3: Я считаю, что если человек узнал о Боге, он должен донести другим людям, что Бог есть, что Он есть истинный. И что заповеди, они есть настоящие, не те, которые 4, там 3 люди знают, а есть больше, которые, ну, что их нужно соблюдать.
1: Максим, хорошо, вот ты узнал о заповедях, да, ты познакомился с новыми людьми. Что дальше в жизни-то это стало происходить?
3: Я стал молиться. До армии я стал молиться, в армию пришел, стал молиться, молился каждый вечер. То есть, конечно, я не вставал на колени, для меня это было как-то... Все-таки еще тогда презрительно.
1: То есть признаком слабости?
3: Да. Тем более я служил в таких войсках, как ВДВ. И у нас есть было понятие, что мы встаем на колено всего лишь 3 раза в жизни. Это на укладке парашюта, когда присягу принимаем и когда просим кого-то стать своей женой. И на колени я старался все-таки не вставать. После армии пришел, то есть уволился. Отслужил я нормально, неплохо. Да, и был случай такой, под конец моей службы к нам в часть попал парень, который был, ну, тоже был христианином, верил в Бога, и он действительно соблюдал все 10 заповедей. И я увидел, вот он физически был слаб, этот человек. Он не мог кому-то отпор дать такой серьезный. Но я понял, насколько человек сильный, насколько он сильнее меня. Он не побоялся никого, хотя у нас были очень суровые офицеры. Не побоялся, он соблюдал субботу, он в субботу ничего не делал. Он не брал в руки оружие. Он его сначала привели в подразделение, где оружие просто необходимо было в руки брать. Но он... разговаривал с офицерами, там все дошло до командира бригады, то есть это дело, и его перевели во взвод, где, в принципе, в оружии он не нуждался. Он был связистом. И я не знаю, я просто, вот, когда его увидел, мне было приятно. Я понял тогда, насколько я слаб и что я делаю неправильно. Бог дает мне очень многое. Он хранит меня, это самое главное. Я ему в ответ ничего не даю.
1: А вот если не секрет, в то время, когда ты общался с Богом и молился, ты о чем просил его? Что тебя волновало в тот период жизни?
3: Наверное, как и всех, это здоровье близких, любимых, чтобы у них все было хорошо. В принципе, за себя я мало когда просил. В основном за
1: радость. Ты считал это неправильным?
3: Нет, просто я верил в свои силы.
1: То есть ты хотел все контролировать сам?
3: Да, у меня было такое, то есть я же когда вот был атеистом, я считал, что люди, верующие в Бога, они не верят в свои силы. Mm-hmm. У меня это еще долго оставалось, то есть после того, как я пришел к Богу. В принципе, это у меня и сейчас, то есть я очень часто надеюсь на свои силы, хотя это неправильно. И я понимаю это, осознаю, но как-то...
19: Не все просто удается сделать, да, сразу, да, да, безусловно. И то, что вот Маска пыталась как бы парировать в том, что человек эгоцентричен, если он встал на этот путь, это путь длиною в жизни. И просить его о том, чтобы он через 2 минуты стал очень таким, знаете, кротким, смиренным, это тоже будет неправильно. Поэтому он развивается так, как развивается человек. Самое главное, что он пришел к мнению, что сила заключается как раз вот в слабости молодого человека, который внешне был не такой накачанный, но он мог сказать «нет» и никогда не приступать. Это сила в этом, сила духа, сила воли. А то, что мы все идем по дороге с Богом, и всю жизнь мы приучаемся к этой кротости, к смирению, к милосердию, это не бывает сразу. Поэтому совершенно нормальный молодой человек сидит и развивается так, как развивается человек, который встал на путь с Богом. Сразу все не приходит.
1: У меня вот, Виталий Семенович, к вам будет вопрос. Есть ли в Библии какой-то перечень того, о чем человек может Бога просить, а о чем не следует? Какая-то градация просьб.
2: Вопрос, конечно, хороший, да, и важный вопрос. Но вот первое, наверное, важнейшее условие – это не что просить, а как просить. А вот в молитве «Отче наш», которая записана в 6 главе Евангелия от Матфея, образец молитвы, который представлен самим Господом нашим Христом Иисусом, там вот представлены эти принципы правильного обращения к Богу, правильной молитвы. Значит, есть таких 5 шагов в этой молитве. Первый шаг – это обращение. «Отче наш» – это обращение к Богу как к Отцу. Это очень важно. Потому что одно дело просить у дяди, другое дело просить у соседа, третье дело просить у бандита. И четвертое дело просить у отца. Отец. Вот, это очень здорово звучит, да? Второе условие, вот, услышанной молитвы, правильной молитвы, это, конечно же, прославление. То есть, да святится имя Твое. Прославление Бога. Третье условие, и тоже не менее важное, это, конечно же, благодарение. Благодарить Бога за то, что есть. Хлеб насущный и так далее, а крыша над головой, одежда, друзья, родные. Благодарить Бога за это. А четвертое условие, вот это уже идет дальше прошение. И пятое условие – доверие. То есть, вот так молитва правильно построенная, конечно же, будет дан ответ, и ответ будет дан своевременный, и ответ будет дан тот, какой надо.
1: Но обо всем можно спрашивать у Бога?
2: Если мы говорим о том, что взаимоотношения у человека с Богом основаны на принципе сыновьих и дочеринских, то, конечно же, мать, то есть, прошу прощения, не мать, а дочь или сын у отца может просить все. И в этом нет ничего крамольного. Это не только тогда, когда человек находится в беде, и вот, или нуждается в здоровье, или когда стоит перед какой-то важной проблемой, вот только тогда. А когда и все хорошо, и все благополучно, может быть, и маленькую мелочь какую-то, в этом также нет ничего крамольного и предосудительного. Потому что в Библии, я закончу мысль, Иеремия 33:3 сказано: «Воззови ко мне, и отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». То есть все. Вот Библия говорит так.
18: А вот я сейчас вас слушаю, и, если честно, я не то что в шоке, я просто вообще удивляюсь. Вы вот говорите об этих условиях. Вот первое условие, второе, третье. А если я не знаю об этих условиях, я вообще, может, отношусь к молитве «Отче наш» как просто молитва, вот ею помолиться. Я не понимаю, что там есть какой-то смысл. И никогда вообще мне никто об этом не скажет. И вообще, если честно, для меня это звучит немножко, простите, как бред. Когда я так... Я этого не понимаю. И я просто молюсь. Вот, ну не знаю, ну воззвал я к Богу, когда мне это пришло, да, на ум. И что мне, если я вот эти все условия не смогу соблюсти, то что, он меня не услышит, что ли, не ответит мне? Он там эти четкие рамки поставил себе?
2: Бог слышит, конечно же, и Он общается с каждым человеком на уровне его понимания Бога.
18: А зачем тогда эти условия?
2: А условия эти даны уже тем людям, которые достигли вот таких сыновья, дочеринских взаимоотношений
18: какая-то
2: с отцом.
18: Какая-то получается
1: иерархия, что ли? Насколько я понимаю вот из вашей дискуссии, что характер молитвы определяется уровнем взаимоотношений, уровнем доверия. То есть в зависимости от того, насколько человек близок с Богом, настолько его молитва и будет отличаться от...
2: Абсолютно верно. Ведь есть целый перечень молитв неуслышанных. Вот, например, или неотвеченных. Например, молитва того же пророка Фесфитянина древнего, Илии. Он просил смерти. Ответил ему Бог на его молитву? Умер пророк Илия. Вместо этого мы в Библии находим, что это именно этот пророк, который просил смерти, был восхищен в огненной колеснице в присутствии Бога живым.
1: Как же хорошо, давайте тогда мы сейчас снова вернемся к нашему герою Максиму. Максим, ну, насколько я понял из того, что ты рассказал, из армии ты уже пришел с таким новым опытом, да, вот свидетельство вот этого молодого человека, сослуживца. Что дальше стало происходить в твоей жизни?
3: Ну, я стал посещать более часто церковь, то есть общаться с этими людьми, с верующими. И искал работу. Искал работу, и с этим возникли большие трудности у меня, потому что везде работают сейчас практически, то есть 6-7 дней. То есть, ну, выходной может быть...
1: Плавающий график.
3: Да, плавающий график. Суббота, как правило, в основном рабочий день. Я понимал, что это нехорошо, что надо что-то менять. Я в тот момент...

0: Еще у меня возникли проблемы, то есть я нуждался в тот момент в девушке. Мне она была необходима, я просил у Бога, то есть, Господи, пошли мне девушку.
1: То есть ты хотел семью создать?
0: Да, ну, не совсем семью, мне просто нужно было...
2: Ну, просто нужна была дружба, нужен был человек, который, мы как говорили, как друг это тот, кто хочет, может тебя услышать. Вот а нужен был девушка? Тот человек, вполне естественно, молодого человека в таком возрасте, я думаю. Что-то разве не естественное?
0: Люди семью строят не сразу, они встречаются сначала, а потом уже семейные отношения получаются.
3: Все-таки, значит, с планами на будущее, понятно.
0: Вот. И у меня, то есть, доходило дело до такого абсурда, то есть, я просил, Господи, если я встречу девушку в красном, то это от тебя, девушка, я буду знать.
1: То есть, ты какие-то условия Богу выдвинул?
0: Да, я ставил Богу условия, это было ошибкой, то есть, вот. Но однажды на работе, как раз в тот день, когда я должен, за неделю до того, как я должен был поговорить с начальством, приходит девушка. Я ее сразу заметил, я решил к ней подойти, но на работе нельзя было знакомиться. И случилась такая, то есть, ситуация. Ко мне подходит начальница и говорит, что ты должен подойти к той девушке и помочь ей. Я с радостью, то есть, подбегаю к ней, начинаю с ней разговаривать, мы находим, то есть, общий язык. А она искала фильм и спрашивает, нет ли у вас такого-то фильма. Я говорю, навряд ли вы этот фильм найдете в магазинах, но, говорю, у меня он есть, я бы мог вам его принести. Я понял, что вот если этот человек смотрит такие фильмы, которые она спрашивала, то он по-любому то, что мне надо.
1: То есть интересы совпадают.
0: Да. Мы договорились на пятницу, на тот день, когда я должен разговаривать с начальством. В итоге время 6 часов вечера, в пятницу 6 часов вечера я поговорил с начальством, мне сказали, нет, в субботу ты будешь работать. У меня настроение сразу упало, девушки не было, не пришла она. Я вообще загрустил, в общем, звоню пастору. Говорю, так и так, говорю, я не знаю, что мне делать. Либо сейчас искать, ну, как вернее, оставаться на этой работе, работать в субботу, либо, не знаю просто. На что он мне отвечает? Извини, говорит, действительно, у тебя ситуация сейчас очень тяжелая, я тебе помочь, в принципе, не могу. Как я был зол тогда? Я сбросил тогда. Позвонил брату. С братом такая же ерунда. Он говорит, я тебе помочь ничем не могу. Не знаю, что тебе посоветую сейчас. Говорит, я прекрасно понимаю, как тебе сейчас нужна работа. То есть, вот. И пастор присылает мне сообщение, смс. Слова из Библии. Там что-то... Если будешь верен мне, ни в чем нуждаться не будешь, ни в чем не будешь нужды иметь. Не брошу тебя, не оставлю тебя, не покину тебя. И вот меня вот эти слова так успокоили. Я подхожу к начальству, говорю, извините, я все, ухожу. Собираю, значит, вещи все, ухожу, сразу сажусь на автобус, еду на вокзал. И мне до электрички остается 15 минут. А, я еду на вокзал, и, сам, то есть, в злобе, в каком-то, в такой ярости, и разговариваю с Богом. То есть. Я говорю, Господи, почему все, почему вот так вот, почему у меня все не так, как надо, почему все так плохо, вот что я такого сделал? И опять же ставлю ему условия. Господи, вот если, я не знаю, как ты сделаешь это, но если та девушка, с которой я познакомился, позвонит мне, если как-то мы сейчас встретимся с ней, я завтра же крещусь. Приезжаю на вокзал, 15 минут электрички. Звонит девушка. Чудом она узнала мой телефон, номер телефона, потому что я, в принципе, никогда раньше не оставлял никому свой номер телефона на работе. То есть, а в тот день я оставил, не знаю почему, но оставил парню номер телефона там. И он увидел девушку вот эту и подходит к ней и говорит, вы что, ты на кого-то потеряли? Она говорит, да, тут молодой человек работал, значит. Он дал ей номер телефона, она позвонила. Но для меня это было чудо. Было чудо, мы созвонились, то есть встретились. Вроде все замечательно. И после встречи я еду домой уже часов 10 вечера. А, было 11 вечера, я звоню пастору, говорю, завтра я крещусь, хочу креститься. Он говорит, ну как, говорит, мне надо собрать совет, там все. Я говорю, не знаю, вот делай, что хочешь, но мне надо креститься завтра, все. Все.

0: хорошо. И в итоге я прихожу в субботу в церковь. И меня крестили в субботу. Это было 29 августа.
1: А можно мне перебить? Мне вопрос вот к экспертам. Я так слушаю, я думаю, что несколько это спонтанно как-то было. Человек не то чтобы осознал и понял. Он бах, все, эмоции, побежал, давай все креститься, все, быстрее, быстрее, пока не передумал. Вот такое ощущение тоже складывается. Да. Вы считаете, это нормально? Так можно приходить вот к Богу, в церковь, не знаю?
2: Я считаю просто, что все люди очень-очень разные. И поэтому какой-то абсолютно однозначный совет давать, что только так, а не иначе, я думаю, что это будет неправильно. Даже по если мы знаем психологию, мы знаем, что у людей разные темпераменты. Один человек может идти спокойно, равномерно, к Богу прийти, например, остаться. Другой человек спонтанно. А третий человек будет ходить, ходить в церковь и никогда не примет крещение. Просто потому, что он такой человек. Поэтому единственное, что я хочу, чтобы мы не говорили сейчас, что нет, так не может быть, потому что не может быть никогда. Все люди очень разные. Бог любит каждого человека, причем независимо от того, какой он. И может быть Божий план для него, мы сейчас не можем оценить действие Бога, был именно такой, что ему нужно было пройти вот так вот. Поэтому я не знаю.
0: Можно я продолжу?
3: Да.
0: Это было не все, это не конец истории. Я крестился, и не все так замечательно, все закончилось. Я позвонил той девушке снова. И оказалось, она выходит замуж. Вот это такой облом для меня был. Я к пастору подхожу и говорю.
1: Не хочу креститься, да?
0: Нет, я уже крестился, это было. То есть через неделю примерно я к пастору подхожу и говорю. Почему? Вот Бог, вот я точно знаю, что мне ответил Бог. Но почему вот так? Почему все так складывается? И на что он мне сказал, то есть очень правильно. Во-первых, никогда не надо ставить Богу условия. А во-вторых, это то, что произошло, значит, так было угодно Богу. Бог хотел, чтобы я крестился, и хотел, чтобы как можно скорее крестился. Я действительно в это верю. И вы знаете, я после этого много думал вообще вот, как, когда люди молятся, что они просят, и как Бог им это дает. Я заметил, что когда я молюсь и прошу, Господи, дай мне силу, я хочу быть сильным. Не физически, а вот морально просто сильным. Хочу быть смелым, дай мне отваги, дай мне знаний. И, то есть, пошли мне, Господи, человека, в которого бы я мог влюбиться. И Бог ни разу не дал мне то, что прошу я. Он лишь дает способность реализовать то, что прошу я. Я прошу силы, Он ставит меня в трудное положение. Я прошу смелости, Он дает мне такую ситуацию, где я могу проявить смелость. Прошу найти, дать мне любимого человека, Он мне не дает его.
1: А может, это совпадение все?
0: Нет, я не скажу, что это совпадение.
1: Почему ты так уверен, что именно вот я прошу одного, Бог мне этого не дает, а дает вот это? Вот если бы Он тебе дал, тогда было бы понятно, что, скорее всего, да, там кто-то тебе что-то дал, все-таки, наверное, Бог дал тебе, а когда нету?
0: Потому что у меня было очень много случаев таких необъяснимых, когда Он мне просто давал. Когда я был слаб, да, как там написано, Господи, вернее, есть притча такая, когда человек молится и говорит, нет, идут человек и Бог по песку, и Бог говорит, я тебя никогда не оставлю, то есть идет вдоль берега, ну, две пары следов, и потом опа, только одна пара следов, и вот человек в очень таком унынии, он говорит, Господи, ну как так, говорит. И ты же мне обещал, что ты меня никогда не оставишь. Почему вот когда мне так тяжело, я иду один? На что Бог ему сказал? Я нес тебя на руках в это время. То есть поэтому одна пара следов была. И когда я был совсем слаб, я не мог что-то сделать, Бог мне давал то, что я просил, это было. Просто если сейчас об этом рассказывать, это очень долгая история.
3: Максим, а как вообще вот на сегодняшний день складывается твоя жизнь? Учишься, работаешь? Есть ли любимый человек? Вот как бы некую, подводя черту нашей сегодняшней встречи.
0: У меня, в принципе, все везде отлично, в учебе все замечательно было. Но я ее оставил не для меня. В работе все замечательно. То есть я работаю на такой работе, где хочется работать. В личной жизни, я думаю, все наладится.
3: То есть ты еще в пути, в движении?
0: Я в движении.
3: А, хорошо, вот на сегодняшний день, да, вот на вот этот момент нашего с тобой общения, на твой взгляд, о чем же все-таки можно и нужно просить Бога? Вот, что бы ты сказал нашим телезрителям?
0: Я хотел бы, чтобы каждый представил себя царем. И таким царем, который может абсолютно все. И представьте, что вы, значит, царь, просите, вернее, не просите, а издаете такой указ, что каждый может прийти и попросить о чем угодно. И вот вы сидите на возвышенности, на троне, и к вам подходят мелкие люди, рабы. Ну, не рабы, а вот ваши как бы слуги, ваши люди, которые вам подчиняются. И, естественно, они вас боятся, они просят о такой мелочи, там, ну, дай нам еды, дай нам хлеба, дай нам здоровье. И вот представьте, как бы вы на это реагировали, то есть вы можете абсолютно все. Можете дать все, что угодно, все, что вот человек просит. Подумали, ну неужели у людей нет ничего другого, нет ничего более возвышенного, чего бы они могли попросить, более серьезного, существенного. И мне кажется, когда человек молится, когда он разговаривает с Богом, не надо просить, Господи, вот дай мне там денег побольше, пошли мне там людей получше, сделай мое существование получше. Я не знаю, для меня это просто все ерунда. Я считаю, что у Бога надо просить чего-то возвышенного, то, что действительно может дать только Бог, и не кто-то другой.
3: Спасибо за твое мнение. Любовь Александровна, что бы вы пожелали нашим зрителям?
2: Я бы пожелала им, чтобы они просили у Бога, ну, то, что они понимают. И я совершенно согласна с Максимом, что иногда мы просим действительно только самого минимального хлеба насущного, хотя Бог обладает всей Вселенной и может нам гораздо дать больше и радости, и духовной, и счастья, и любимого человека, и безусловно он это сделает. Но при всем при том, вот одно такое маленькое... Я очень люблю такую фразу. Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Я вот Максиму от души желаю, что обязательно у тебя будет и любимая девушка, и причем именно та, которую тебе Бог даст. Потому что иногда надо немного подождать. Если сейчас Бог не отвечает, значит, еще не время.
3: Спасибо. Виталий Семенович, что пожелаете вы?
4: Я все же бы хотел сказать, что просить Бога нужно обо всем, но только то, что согласуется с волей Его. И когда у нас, у людей на земле, достигнуты хорошие отношения с Богом, дружеские отношения, сыновья, дочеринские отношения, тогда, конечно же, ни один сын и ни одна дочь не будет просить того, что умолило бы величие и достоинство отца.
3: Виталий Семенович, спасибо вам за ваше пожелание. Спасибо всем нашим гостям. Максим, тебе еще раз спасибо, что пришел в нашу программу. Вот такая история сегодня. С вами была программа «Притча блудного сына» и я ее ведущий Роман Земцов. Пишите нам, общайтесь с нами на форуме и помните, что в нашей программе все истории реальные и герои настоящие. До новых встреч!
5: Максим, ну как впечатление от съемок?
0: В принципе, съемки как съемки. Я просто надеюсь на то, что эту передачу увидят те люди, кто в ней нуждается. И хотел бы пожелать, что для пацанов, которые на улице, для парней, чтобы шли, стремились к чему-то большему, высшему, то есть и не стоит оставаться на улице.
4: Правильно сказал один восточный мудрец по этому поводу. Человек всегда стремился быть подобным Богу. Жрецы сделали Бога подобным человеку. И легкомыслие человеческое удовольствовалось этим представлением о Боге. А вот Евгений Евтушенко, мне кажется, правильно написал. «Дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем». Чтоб не обидно, дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно.
6: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Хвалите Господа! Аллилуйя!
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации.
4: На примере как раз библейском можно очень многому научить.
5: Она наставляет и вразумляет всякого человека, и меня тоже.
6: Это как настоящая библиотека, в которой есть все.
1: В этой программе. Что такое Библия? Книги Библии, авторы книг Библии, обзор книг Ветхого и Нового Заветов, языки Библии.
6: Когда мы говорим о произносим слово Библия, у каждого человека уже в голове есть картинка определенная, да? То есть большая черная книга, на которой написано крупными буквами написано слово Библия. Вот один из примеров такой: Библия, книги Священного Писания. Вот, собственно, книги Священного Писания – это перевод греческого слова «библия». Это множественное число, означает «книги».
1: Слово «библия» греческого происхождения, от названия финикийского города Библ, по-гречески «библос». Там рос папирус, из которого в древности изготавливали пищевой материал. Его греки называли «библиос».
7: С одной стороны, Библия – это сборник. Библия – это книги, которые писались разными авторами на протяжении, наверное, тысячи лет. В конечном итоге это все было собрано. Верующее сознание, конечно, Библию воспринимает как некоторую целостную книгу. И, в общем, в какой-то степени это распространилось и на светское восприятие.
1: В написании Библии участвовало около 40 различных авторов – рыбаки, пастухи, врачи, цари, государственные деятели, священнослужители, пророки и апостолы. Книги Библии создавались на протяжении 1500 лет.
6: Первая трудность, которая у человека возникает, который берет в руки Библию, он, в принципе, не понимает, как она устроена. Библию можно разделить на три таких крупных части. Первая – история. Второе – литература мудрости или премудрости, учительная литература. И третье – пророческая литература. В какой-то мере это есть и в Новом Завете. В Новом Завете история – это Евангелие, Деяния. Потом литература поучающая или наставляющая – это послание. И книга Откровения – это у нас книга пророческая. В Ветхом Завете прям определенно, да, то есть историческая часть распадается на пятикнижие Моисеева и исторические книги до книги Есфирь. От Бытия до Есфири. Потом учительные книги, которые начинаются с книги Иова, страдальца Иова, и заканчиваются книгой Песнь-песни. И потом книги пророческого цикла, это начинается, собственно, с книги пророка Исаия, великого пророка, и заканчивая книгой пророка Малахи. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет – это в основном четыре рассказа о жизни Иисуса, четыре Евангелия. Потом рассказ о первой христианской церкви в Деянии апостолов. И это вторая часть Евангелия от Луки. Написал евангелист Лука, написал еще Деяния апостолов. То есть о жизни первых христиан после того, как Христос вознесся. И потом письма апостолов в разные церкви, так называемые послания. 14 посланий Павла, скажем, да? Есть еще одна замечательная книга, которая завершает библейский канон. Это книга Откровения. Или по-гречески она называется Апокалипсис. Это книга о последних событиях земной истории, о славном возвращении нашего Господа на землю.
1: Ветхий Завет был написан на древнееврейском и арамейском языках. Новый Завет – на древнегреческом языке.
8: Если нам приходит письмо от незнакомого человека, который пишет на другом языке, просто ли нам понять это письмо? А если представить себе, что этот человек жил 2-2,5 тысячи лет назад, И у него не только язык другой, у него вся жизнь другая, на нашу не похожая. Мы пытаемся понять это письмо. Вот когда мы открываем Библию, мы на самом деле, ну, в случае с посланиями апостольскими, мы имеем ряд писем, написанных не нам, но для нас важных, другим человеком, которого мы лично не знаем, 2000 лет назад на неизвестном нам языке. Да? И вот отсюда вытекает огромное количество проблем. Мы не очень понимаем, кто писал, кому писал. Ну, мы можем знать, допустим, да, послание к римлянам написал апостол Павел. Но кто такой апостол Павел? Что он хотел сказать? Он вообще с кем разговаривал? Кто такие эти самые римляне? Это жители города Рима? Или это христианская община города Рима? Они кто были? Иудеи? Или они были римляне по национальности? Или они были и те, и другие? И апостол Павел, да, он написал это письмо, более-менее известно в каком году, в каких обстоятельствах. А что он при этом думал? Как он видел то, что он описывал? Кроме этого послания дошли некоторые другие, но их все равно достаточно мало. И, наконец, что было вокруг? Это было время гонений на христианство или спокойное время? Обращался ли Павел только к римской общине, или он рассчитывал, что это письмо попадет в руки римской власти? Возможно, даже дойдет до императора. И хотел ли он, чтобы император это прочитал и сделал какие-то свои выводы? Мы очень много таких вещей не понимаем сегодня. Ну, а на это наслаиваются тонкости древнегреческого или древнееврейского языка, языков, на которых написана Библия, какие-то детали, которых мы сегодня не очень понимаем. И в результате мы получаем текст, где очень много загадок. Но, с другой стороны, это текст очень живой, в котором мы видим действительно людей, пусть мы не все про них знаем, но каких-то живых и настоящих людей, у них свои проблемы, свои обстоятельства, свои задачи, свои вопросы, и вот они это все обсуждают.
9: Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
6: Когда мы говорим о Библии, да, то у нас здесь мы говорим о какова тематика библейских книг. На самом деле это как настоящая библиотека, в которой есть все, начиная от простых списков до высокой поэзии. И высокая поэзия, любовная лирика, да, такие замечательные рассказы, которые, на основе которых уже можно писать романы. Недаром «Иосиф и его братья» написаны на небольшом сравнительном материале. «Иосиф и его братья» – 7 книг Томаса Мана, которые он писал на протяжении там, 5-7 лет. Эти книги были написаны на основании только второй части, вообще на основе книги «Бытие».
9: Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
10: Книги Библии такие разные по своему содержанию. Как они соотносятся друг с другом?
6: Значит, все очень просто, как они соотносятся. Есть Божий народ. Этот Божий народ вышел из Египта. Книга Бытия отвечает на вопрос, как он туда попал и что такое Божий народ. Это начало Библии. А все остальные книги, они просто пристыковываются к этим книгам, отвечая на разные вопросы. Например, какие законы Бог дал евреям, Божьему народу. И эти законы записаны в книге Исход, 10 заповедей. И отдельно свод правил, который дается народу, записан в книге Левит. Это законы, связанные с храмом. И дальше мы понимаем, что большая часть событий Ветхого Завета, она сформируется вокруг храма. Храма, который находится в Иерусалиме. Причем самое интересное, что возникновение столицы Израиля, Иерусалима, связывают с именем царя Давида. И весь исторический цикл практически группируется вокруг этого центра. Царь Давид есть центр. До царя Давида был его первым блинкомом Саул, а после царя Давида сын Соломон, наивысший расцвет. Все, единое царство, это три больших царя. Потом начинается история разделенных царств, и народ Божий уже существует в виде двух северного и южного царства. Вот. И эта история заканчивается Вавилонским пленом. Это, в общем, весь Ветхий Завет, это вот история. И евреи возвращаются из Вавилонского плена и снова строят храм. И этим заканчивается история Ветхого Завета.
9: Ветхий Завет – это союз, договор, заключенный между Богом и человеком в лице пророка Моисея на горе Синай. Книги Завета, отражающие законы Моисея. Все книги Священного Писания до Рождества Христова. Новый Завет представляет собой новый союз, договор человека с Богом.
6: Давайте, может быть, с вами поговорим о том, как попробовать эту толстую книгу осилить. И главная весть не это, весть об Иисусе. Поэтому первое, с чем человеком мы рекомендуем познакомиться, это с Евангелием. Но первое Евангелие от Матфея нам не очень подходит. Но, во-первых, самое большое. Во-вторых, оно постоянно ссылается на каких-то древних пророков. Поэтому я предлагаю начинать со второго Евангелия. Второе Евангелие короткое. В нем 16 глав. Читается оно за час. Если вам трудно читать целый час, тогда можно читать ее в течение недели по 2 главы в день. 16 глав вот за неделю вполне можно прочитать. То есть это первое знакомство с Евангелием. Следующее Евангелие – это Лука. Красочная, с картинкой, то есть книжка с картинками. Там много историй. После Луки можно прочитать и Матфея. Матфей уже ляжет уже на взрыхленную почву и будет хорошо читаться. Последнее Евангелие – это будет Евангелие от Иоанна.
9: В Новом Завете рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, о Его учении и о деяниях Его учеников. Слово «Евангелие» в переводе с древнегреческого обозначает радостное известие, добрая весть, хорошая новость.
6: Когда вы познакомитесь с Евангелием, вы готовы приступить к чтению Ветхого Завета. Вот, Ветхий Завет, можно прочитать книгу «Бытие». Но здесь надо приложить усилия, первую книгу просто, что называется, после того, как вы Евангелие прочитали, вам будет легче, но все-таки надо попробовать приложить усилия. И остальные три книжечки, которые я рекомендую читать из Ветхого Завета, это книги, четыре книжечки, еще плюс книги «Бытие». Это книжечки, которые познакомят вас с каждым отдельным циклом, о которых мы говорили уже раньше. То есть книги исторического цикла. Это книга «Руфь» и книга «Есфирь» из разных периодов истории, но это замечательные две книги маленького размера. Их можно читать за раз, проглотить, что называется, вкусно. Книга «Есфирь» – это рыцарский роман, роман дворцовых переворотов. Книга «Руфь» – это книга иммигрантов в нашей стране. Да? И последняя книга, которая из поэтического цикла. Я рекомендую читать книгу «Екклезиаста». Все помнят, что камни разбрасывают, надо и собирать, но не помнят, где это находится. «Суета, сует, все суета» – это книга «Екклезиаста». Она читается легко, тоже за раз. И последняя книга Ветхого Завета, которая поможет вам представить себе Библию целиком, это книга пророческая. Из пророческих книг самая интересная и самая занимательная книга – это книга пророка Ионы. Когда вы прочитаете эту книгу, вы получите удовольствие от юмористического сюжета и в то же время поймете, насколько серьезно пророки подходили к своему заданию.
10: Библия простая книга для понимания или сложная?
11: И простая, и сложная одновременно. Вот. Основные истины, спасительные истины Божьего Слова способен понять ребенок. И с другой стороны, богословы бьются над многочисленными загадками Священного Писания, пытаясь ответить на сложнейшие вопросы, связанные с божественным существованием. Например, проблема теодицеи, это проблема существования зла в мире, который сотворен Богом. Богом, который представлен в Священном Писании как любящий и всемогущий. Это сложнейшая загадка для многих богословов, мыслителей, или тайна божественного предвидения, как Бог может знать наперед то, чего еще нет. Потому что пророчества, они заключают в себе информацию о будущем, о том, чего еще нет, но Бог каким-то удивительным образом провидит, видит наперед и передает вот это знание пророкам. Они записывают эти пророчества, и эти пророчества, которые исполняются в истории, лишний раз убеждают нас в богодухновенном характере этой книги.
12: Я очень люблю Библию, я ее читаю каждый день. Я с этого начинаю день, я этим заканчиваю день. И несмотря на то, что, наверное, я прочитал сотни раз Библию от начала до конца за всю свою жизнь, а в следующем году я буду праздновать 40-летие своего священнослужения, когда был рукоположен 40 лет назад. И для меня Библия – это постоянно открывающийся новый мир. Я каждый раз, когда читаю, я думаю, Господи, ну я же читал это все уже. И совершенно по-новому, уникально открывается.
13: О, книга книг. Кто не изведал своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг встаешь, алтарь пред человеком. О, Библия! О, книга книг! Ты правда тайны сокровенной, ты откровение, ты завет Всевышним, данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Наступивший финансовый кризис пугает многих своей неопределенностью. Как среди всех этих сложностей не допустить разлада в семье? Как поддержать друг друга и помочь друг другу пережить это сложное время? Об этом мы сегодня будем беседовать с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте вначале определимся, что такое кризис.
3: Любой кризис, в том числе и экономический, это, с одной стороны, разрушение чего-то старого, привычного, но в то же время, с другой стороны, это возможность чего-то появиться чему-то новому. И мало кто во время кризиса обращает внимание на вторую сторону медали, на то, что есть возможности. То есть в любом кризисе есть какие-то новые этапы, на которые семья должна выйти. Обычно обращают внимание на то, что все плохо, все разрушается, привычного уже нет, привычной финансовой стабильности, может быть, привычной работы, привычного отдыха, привычных покупок уже нет, а нового еще ничего не видно. И большинство людей ассоциирует вот этот кризис и вообще само слово «кризис» с чем-то ужасным, плохим и с какой-то катастрофой. Именно это наполняет людей страхом, вот это ожидание чего-то неизвестного и плохого приносит депрессии, стрессы, бессонницы, болезни и загоняют людей в еще больший стресс, еще большие проблемы.
2: Как семья должна себя вести во время кризиса?
3: Ну, я думаю, что точно так же, как и команда корабля должна вести себя во время шторма. То есть, если шторм, к примеру, мы возьмем, что это кризис, а семья должна быть командой на корабле, значит, что делает команда? Во-первых, она должна сплотиться. Во-вторых, каждый должен знать свое место и поведение во время кризиса. А в-третьем, команда на корабле, она должна избавляться от ненужного груза, потому что то, что было ценным или то, на что не обращали внимания во время штиля, во время спокойного плавание корабля, именно это начинает мешать во время шторма, и именно это нужно выбрасывать.
2: А что является таким балластом?
3: Ну, балластом является много чего, но вот попозже мы к этому подойдем. То есть начнем с того, что команда должна сплотиться. То есть как, что сделать семье? То есть, во-первых, мать и отец должны собраться вместе, поговорить и прийти к какому-то решению, что пора что-то менять.
2: То есть допустим, обсудить, что вообще возникла такая ситуация.
3: То есть если кризис коснулся серьезно, кто-то потерял работу, нужно отдавать кредиты, нужно как-то существовать, питаться, финансов не хватает. То есть если уже серьезная такая ситуация, нужно принять какое-то решение, прежде всего, вдвоем. То есть уже ругаться, кричать, уже когда идет шторм, бесполезно. Обвинять, прятать голову в песок, говорить, что я оптимист, все будет хорошо, у нас квартиру не заберут там или еще что-то за долги. То есть вот это время не для оптимизма, а время для того, чтобы семья села и серьезно посмотрела правде в глаза.
2: То есть нужно быть реалистом в такой период.
3: Да, нужно быть реалистом. Конечно, надежду терять нельзя. То есть вы надеетесь, что все решится хорошо, и все станет на свои места, и все еще даже будет еще лучше, чем было. Но прежде всего должен быть здоровый реализм, посмотреть правде в глаза. Следующее, мы говорили о том, что команда должна знать свое место, то есть должна знать, кто какую функцию выполняет. Семья должна обязательно собраться на семейный совет. Мама, папа и все дети, включая самых маленьких.
2: То есть все члены семьи.
3: Все,
2: да?
3: Члены семьи. Если с вами живет бабушка или дедушка, все должны присутствовать на семейном совете.
2: И что нужно говорить на этом? Что нужно обсудить во время этой беседы?
3: Ведущий, это может быть папа или мама, старший вожак стаи, он должен сказать, что ребята, У нас вот такая ситуация. Приближается шторм. Или он говорит, что мы уже в эпицентре шторма. Нам вместе с вами нужно что-то делать для того, чтобы обезопасить себя или для того, чтобы этот шторм не разрушил наш корабль. И каждый должен взять на себя какую-то ответственность. К примеру, родители объясняют детям, что с сегодняшнего дня мы экономим. Экономим воду, экономим свет. С одной стороны, мы привыкли к тому, что это все дешево стоило в какие-то времена, да, советские. Сейчас цены на все это будут повышаться. И это все значительно будет влиять на бюджет.
2: Ну и это, наверное, отражается, если человек начинает в таких, казалось бы, мелочах экономить, то вот эта позиция экономии, она уже распространяется на все остальное тогда.
3: Конечно, то есть семья начинает ставить ограничения и говорят, что мы ставим, допустим, если есть ребенок, ему 13 лет, или даже начиная уже от 5-6 лет, можно поставить этого ребенка ответственным за свет, за то, чтобы лишние лампочки не горели, за то, чтобы везде свет выключался вовремя. То есть и этому ребенку дается эта нагрузка. Ему говорится, да, ответственность. Ты ответственный за свет, и ты ответственный за воду. Да? Также детям объясняется, что из-за того, что финансовые проблемы есть в семье, вещи нужно носить аккуратно. Если ребенок свою вещь эту порвет, куртку или еще что-то, то ему ее зашьют, но новую ему не купят. А купят только через полгода, например, да, или через сколько-то. То есть, когда дети это знают, они прекрасно начинают осознавать, что они ответственны за то, что у них есть. Они уже не находятся в такой позиции потребления, что мне купят новое, как это было раньше. Они уже понимают, что все по-другому.
2: То есть очень важно, чтобы, когда наступили такие сложные времена, чтобы каждый член семьи знал о том, что происходит. Чтобы каждый был, да, в курсе тех событий, которые на сегодняшний день происходят.
3: Часто родители делают ошибку, когда они посвящают детей в свои финансовые проблемы. Они хотят детей оградить. И они хотят показать, что все хорошо, у нас есть проблема, но на детей это отражаться не будет. Но дети все равно живут в семье, и они понимают, что что-то происходит.
2: Все равно они столкнутся с этими проблемами.
3: Конечно, и когда родители им в чем-то будут отказывать, дети будут обижаться. Они будут думать, что родители жадные или злые, или еще какие-то. Но когда они понимают, что проблема не в этом, а проблема в том, что корабль несется на рифы, что может быть вообще очень и очень
2: тяжело.
3: Тогда дети начинают понимать, что карманные деньги урезаются не из-за того, что папа плохой или еще какой-то, да, а потому что вот такая ситуация.
2: Сложная,
3: и нужно
2: для
3: все
2: всей
3: вместе.
2: Семьи, да?
3: Да, сложная для всех, для всей семьи. И также должен проводиться такой же совет семейный раз в месяц, когда все садятся и серьезно начинают это все обсуждать. И решается, например, что у нас есть определенные финансы, но нам нужно купить папе куртку, потому что ему нужно работать. А из-за того, что мы ему покупаем эту большую вещь, естественно, мы не можем ничего другого купить. А как вы считаете, дети, можем мы выделить эти деньги папе в ущерб каким-то игрушкам, может быть, еще чему-то?
2: То есть на самом деле вот решение принимается вот во время этого обсуждения? Или родители, там, муж и жена принимают эти решения, а потом просто обсуждают перед детьми, наталкивая их на какое-то решение?
3: Да, родители обсуждают это сами, естественно, но потом они выносят это детям, потому что вот во время штурма семья должна вместе взять весла, все должны взять каждое свое весло и грести в одном направлении. Потому что если в это время сын-подросток или дочка, которая ходит там в третий класс, или ребенок еще третий, который ходит в детский сад, например, если каждый будет грести в своем направлении
2: и требовать
3: свое, и закатывать истерики, сталкивать лбами родителей, то есть вот этот кризис, он приведет к еще большему кризису, то есть получится, появится разлад в семье и вплоть до развода, потому что проще, что проще для мужчины в этой ситуации, когда у него ничего нет, он чувствует себя неудачником, все вокруг рушится, вся семья против него, все от него что-то требуют, он ничего не может дать, по сути, и он не виноват в том, что происходит. Естественная реакция мужчины – это уйти вообще из семьи и одним махом решить все проблемы.
2: То есть мужчине проще всего вообще просто спрятать голову, да, и сбежать от этих проблем.
3: Да, поэтому просто так эту проблему не решить. То есть вот мы сказали, что следующий этап – это привлечь всю семью к тому, что происходит.
1: Принято считать.
3: Также еще следующий этап. Если семья уже чувствует на себе, что вот уже вот кризис есть, надо экономить. То есть надо как-то, потому что неизвестно, будет сокращение, не будет, цены будут подниматься, что делать. И тогда собирается опять же совет, и каждый член семьи, вот мы подходим к вопросу, что за борт приходится, балласт
2: да?
3: Какой нужно выбрасывать. Так вот, каждый в семье решает, от чего он готов отказаться, от каких трат он готов отказаться. Например, папа отказывается от хобби.
2: Допустим, если он ходил в боулинг, и сейчас он может сказать, что он жертвует этим из-за того, что такая сложная ситуация. Да,
3: и берут лист бумаги и записывают, сколько примерно папа тратил на боулинг или еще на что-то. Если у папы есть какие-то привычки неправильные, он на что-то, на пиво, на то, на сё, он должен отказаться. То есть он не то, что урезает детей в чём-то. Вся семья должна видеть, что это корабль.
2: Что каждый
3: корабль
2: на себя взял всё, какую-то ответственность берёт. И что-то согласился, от чего-то согласился отказаться. Да?
3: Да, то есть папа отказывается от хобби или от какой-то своей неправильной привычки. Мама отказывается от похода к косметологу или от походов в маникюрный кабинет. Она это начинает делать сама дома. Вот, то есть она отказывается от чего-то это. Дочка отказывается, допустим, подросток, от журналов, которые она покупала каждую себе неделю. А младший ребенок отказывается от того, что он требует, постоянно заходя в магазин, какую-то игрушку или еще что-то. Да? И средний там ребенок отказывается от чипсов, которые он ел там за свои. То есть каждый по мере своего возраста должен отказаться от чего-то. И все должны видеть, что это справедливо. То есть если родители просто говорят: дети, мы вас в этом урезаем, а сами себя не урезают ни в чем, это несправедливо. То есть таким образом вся семья подсчитывает, сколько денег
2: они могут сэкономить.
3: И выводят такой результат, на что они эти деньги тратят. То есть, допустим, на питание, потому что реально вот...
2: Тех денег, которые расходовались раньше, не хватает сейчас,
3: уже не хватает, да. То есть вот следующий этап. Если кризис еще более серьезный, то есть кризис экономически затянулся. Долги. То есть вот кризис экономически переживают лучше те люди, у которых есть стабильная работа, пусть с небольшой зарплатой, но стабильная.
2: У которых нет каких-то долгов,
3: и у которых нет долгов и кредитов. Вот самый страшный кризис постигает людей, которые в кредитах и в долгах, потому что кроме того, что...
2: Они лишаются какой-то работы, и у них еще есть ежемесячные какие-то обязательства, да, нужно что-то платить, какие-то есть платежи ежемесячные, от которых они не могут избавиться и отказаться.
3: И вот это, да, уже для этих людей как кандалы, все, то есть они связаны, они должны, и им уже звонят и говорят, что вы должны погасить свои эти задолженности. А нужно еще платить коммунальные услуги, еще что-то. То есть есть определенные вещи, которые ты хочешь, не хочешь, ты должен платить. Что делать в этой ситуации? Нужно уже урезать, вот балласт уже крупный. Вот иногда живущие на побережьях Черного моря рассказывают о том, что во время больших штормов, когда проходит шторм большой, иногда к берегу прибивают ящики с апельсинами, там какой-то товар, и все. Казалось бы, ни один нормальный человек не выбросит это в обычное время, потому что это то, ради чего корабль вообще плыл все это время, это то, ради чего вообще матросы, капитан работали. То есть это товар, который должны были продать и получить прибыль. Но во время очень сильного шторма уже выбрасывают за борт и все остальное.
2: Уже спасают свою жизнь и спасают эту семейную лодку, да, вы хотите сказать?
3: Да, поэтому здесь уже подходит такой вопрос. Если вы не можете платить уже по счетам, значит, вам нужно отказываться от того, что было для вас значимым раньше, но сейчас вы это потянуть не можете. К примеру, если вы отдавали своих детей в платную школу, Это была престижная платная школа. И, конечно, родители думают, пусть кризис коснулся меня, но он не должен коснуться детей. Но в любом случае это ваша семья, и вы должны детям объяснить, что вы больше не можете оплачивать им то, что они раньше могли себе позволить. Если вы это честно и откровенно объясните детям, они будут готовы перейти в бесплатную школу и перейти в класс с другими детьми. Но вы можете объяснить, что я верю, что это временно. Также вы можете переехать в другой район города или вообще в деревню куда-нибудь. То есть жизнь там дешевле, проще. Вы лишаетесь каких-то благ, ради которых вы жили. Может быть, человек очень хотел попасть в большой город, он туда попал, но сейчас реально он уже не может это себе позволить.
2: Ведь это не очень непросто принять такое решение, переехать, допустим, даже из центра города куда-то на окраину. Это серьезное решение. Как люди справляются с этим?
3: Мудрые люди с этим справляются. Они понимают, что проигрыш в каком-то одном небольшом сражении позволит тебе выиграть в главной битве твоей жизни. То есть отступление, шаг назад, это не значит, что ты проиграл полностью. Да? И мы знаем, что в свое время, когда французы наступали, и оставили и Москву оставили, да, и подожгли.
2: Жгли города.
3: И казалось бы, это полный проигрыш. А на самом деле выиграли время накопить силы для того, чтобы наступить и победить. Вот этот принцип, но многие люди не понимают, что нет смысла жить в большом городе, платить все деньги практически за то, чтобы просто в нем жить, а питаться уже вообще неизвестно чем. То есть ради и разрушить свое здоровье, и все разрушить, то есть ради того только, чтобы не сделать шаг назад. Нужно мудро, стратегически все рассчитать, посмотреть, и сделать шаги назад для того, чтобы в будущем этим же кораблем, этой же лодкой, да, проплыть, может быть, на более дальнее расстояние.
2: То есть вот это отступление на шаг назад, оно позволяет как-то накопить сил, осмотреться и найти в себе какие-то ресурсы для нового рывка. Если человек не делает такой шаг назад, то он просто усугубляет свое положение.
3: Конечно, потому что те долги, которые ты не отдаешь сейчас, они никуда не деваются, они только растут. То есть вот эта иллюзия, что я еще перехвачу еще один кредит, возьму еще что-то сделаю, крутанусь, проверну. Вот в экономических ситуациях кризиса это уже не срабатывает. То есть ты петлю еще больше начинаешь на себе затягивать. То есть лучше сразу, есть у тебя долг, продай машину, продай еще что-то. Вот только чтобы остановиться.

0: если она постигла, она касается всей семьи, работать нужно вместе. Во-вторых, ни в коем случае нельзя впадать в депрессию. Выход есть всегда. То есть нет ситуации безвыходных. И Библия говорит о том, что когда у нас хорошее время, да, нужно наслаждаться. Когда сложное время, нужно размышлять. Вот это время для того, чтобы поразмышлять.
1: Может быть, размышлять о своих ценностях, размышлять о своих целях, которые, к которым вы стремились какое-то время, да?
0: Да, посмотреть, стоили ли эти цели тех затрат, которые вы на них тратили, или не стоит. Размышлять о том, как вы хотите, чтобы ваша жизнь сложилась. То есть это такое время, когда вы пересматриваете, то есть вы ищете новые возможности. И именно вот в этом периоде кризиса многие люди и находят новый выход, новые возможности, новый подъем. И когда экономическая ситуация восстанавливается, идет всплеск, подъем, и человек даже достигает больше того, что он имел раньше. Но и уметь рисковать, уметь гнуться, уметь как-то изменяться в соответствии с ситуацией – это принцип здорового человека, здорово психически человека. И вот этот принцип нужно знать. Кризис – это не конец света, это определенный этап жизни, который начался, и он обязательно закончится, и все будет хорошо.
1: Спасибо большое, Елена, за эти интересные ответы. Я думаю, что сегодня вы узнали много интересного для себя, и те возникшие трудности, они, наоборот, сплотят вашу семью, сделают вас дружными и любящими. Это была программа «Принято считать». До новых встреч!
2: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Природа Библии – это природа слова.
4: Прежде всего, Библия – это богодухновенное слово Господа.
5: Библия – это источник веры.
6: Большой частью насемного шара воспринимается как священное писание.
1: В этой программе «Богодухновенность Библии», взаимодействие Бога с авторами Библии. О чем говорит нам история еврейского народа?
6: Петр в своем послании пишет о том, что писали эту книгу святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот вопрос вдохновения, каким образом эти люди писали Библию, это был вопрос, который задавали многие ученые, которые исследовали Библию. Они говорили о том, что существовали теории вербального откровения, то есть Бог диктовал вот именно такие слова. И можно сказать, что, по крайней мере, один документ есть точно в Библии, где Бог сам своим перстом или непосредственно продиктовал эти слова. Это 10 заповедей.
1: «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего».
6: Но при этом эти слова, они включены в какой-то контекст земной истории. То есть эти слова сказаны не в безвоздушном пространстве, а сказаны людям, которые живут в определенный период истории. Поэтому, если мы не знаем, что такое «вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», то для нас эти слова ничего не скажут. Но Бог говорит их евреям, которые в это время переживали исход. А исход – это когда евреи покидали страну, где они были рабами, Египет, и уходили в Ханаан. Достаточно большой путь сегодня – это расстояние занимает, но евреи проделали этот путь за 40 лет. Потому что евреи вышли из Египта, но нужно было, чтобы Египет вышел из евреев.
1: Древний Ханаан располагался на территории современных Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Палестины. Ханаан в целом также известен как земля обетованная.
7: Каждая религия имеет свои священные книги, и каждая религия претендует на истинность именно своей религии. Вот. Наверное, это вопрос веры. Я христианин, я исповедую христианскую веру, и, конечно же, в основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Прежде чем говорить что-либо о Боге, надо сначала познать Бога. Бог показал себя в Слове. Все Писание Бога вдохновенно. Когда я читаю Священное Писание, я читаю Слово Бога. Я не читаю просто интересную историю, там, историю израильских царств или историю еще чего-то, историю евангельского периода. Я читаю прежде всего Слово Божие. И чтобы мне понять Бога, чтобы мне познакомиться с Богом, я сначала должен прочитать. Ибо вера от слышания, слышание от слов Божьих.
6: Когда мы говорим о том, как записаны, как записывали эти слова пророки, то мы вспоминаем другую теорию, которая говорит о том, что люди писали эти слова под вдохновением. То есть Бог вдохновлял этих людей, и это сродни творческому вдохновению сегодня, но при этом не лишал людей индивидуальности. То есть всякое произведение, находящееся в Библии, несет на себе отпечаток творческой индивидуальности каждого писавшего ее автора.
7: Да, действительно, Библия написана людьми. Этих людей часто называют пророками. Вот, пророк – это человек, который избирается самим Богом для того, чтобы вот именно через него передать Божье Слово, передать волю Божию другим. Мы считаем эти писания богодухновенными, потому что Дух Божий, Дух Святой руководил этими людьми, когда они получали Божью весть и когда они ее записывали. Без вот этого феномена богодухновенности объяснить многие вещи в этой книге было бы просто невозможно.
1: И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
6: Тайна откровения, она, конечно, остается для нас тайной, потому что иногда библейские авторы описывали, как с ними это происходило. То есть, например, Даниил описывает, что я видел видение на ложе моем, да, то есть я лежал на кровати, вдруг видел видение, и когда он видел ангела, он цепенел, падал ниц, терял дыхание, то есть это было какое-то такое страшное явление. Были моменты, когда, например, Исаия, описывая свое видение в 6 главе своей книги, он говорит о том, что ангел пришел ко мне, коснулся меня, и сердце мое заменил. И это хорошо описано в стихотворении Пушкина «Пророк». Да? Иногда все происходит гораздо прозаичнее. То есть, когда человеку просто Бог говорит, иди и скажи народу то-то и то-то. То есть, и тогда человек идет и говорит то, что ему Бог сказал. Вот, и ему надо передать весть. Иногда Бог показывает видение какое-то, и он должен сказать об этом видении. Говорит, как они это узнавали? Ну, Бог непосредственно представлялся. Он говорит, я Бог. Я тебе говорю, иди скажи. И Амос, интересно, говорит о том, что если Бог скажет идти проповедовать, кто откажется, кто не пойдет? То есть, если Бог скажет, ты пойдешь и будешь пророчествовать. То есть, когда Бог что-то говорит, человек должен делать. Если человек не делает, этот случай тоже описан в Библии, когда человек не хотел этого делать, да, то написано, что в костях его горел как бы огонь. И он не мог молчать.
1: Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему, «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горой и наполнил всю землю. Вот сон.
8: Библия – это сборник текстов. Именно сборник, именно текстов. Это не одна книга. Библия в переводе с древнегреческого означает «книги», и это довольно разные книги, написанные разными людьми в разное время. Насколько этот текст нужен нам? Насколько мы в нем открываем что-то для себя важное? Насколько этот текст помогает нам? Кто-то скажет общаться с Богом, кто-то скажет выстраивать свою жизнь, кто-то скажет открывать какие-то истины важные для себя. Да? Ну, наверное, настолько он и воспринимается как Священное Писание, доказать здесь никому ничего нельзя. Единственное, что можно сказать, что просто исторический факт, этот текст был принят как Священное Писание христианской церкви, ну и вот с тех пор он есть.
3: Ну, это вопрос веры. Но есть вещи, на которые мы не можем ответить, да, которые, ну, почему мы любим детей, почему мы верим в Бога, ну, вот так оно и есть, мы такие. Это высшая ценность, а высшая ценность не требует никаких других объяснений, кроме самой себя.
6: Библию недаром называют книгой евреев. И для тех людей, которые, в общем-то, не очень расположены к этой нации, они могут сказать о том, что я не должен читать книгу, которую написали евреи, может быть, для евреев. Но вот что интересно. Еврейская история, она ведь не только в Библии записана, она продолжается и за пределами этой Библии. И изучение еврейской истории как таковой становится уделом специалистов. Когда мы говорим о жизни каждого конкретного человека, то мы приходим к мысли о том, что нам очень важно знать, а Бог к нам имеет какое-то отношение. Вот Богу что-то интересно вот в том, что я говорю, в том, что я делаю, в том, что я существую. Или как древние деисты рассуждали, что Бог, подобно часовщику, завел этот мир и покинул его. И мы остаемся здесь с вами, остаемся для того, чтобы разгребаться со всем тем, что получается. И все, что происходит, происходит случайно. История еврейского народа показывает нам, что во всей истории есть закономерности. Есть смысл, есть Божье избрание и Божья цель. И когда вы изучаете и исследуете историю еврейского народа, вы понимаете, что Богу есть дело до конкретных судеб. История еврейского народа – это только пример того, как Бог общается со мной, как Бог открывается мне, как Бог смотрит на мою жизнь и что Он в этой жизни видит. Ну, возьмем просто простой пример. Сначала евреи живут в Египте и напитываются целой культурой, пластом культуры, которая там живет. То есть это мир, наполненный различными человеко-животными богами. И эти боги уже настолько завладели головой древнего еврея, что, выходя из Египта, он хочет представлять себе бога зримого. И первое, что он делает, когда Моисей удалился на гору, и 40 дней его нет, не знают, что происходит, они пришли к Аарону, брату его, и говорят: «Сделай нам Бога». И делают себе быка. То есть того Бога, которому придет жить в Египте. Бог говорит: «Спускайся с горы, разбирайся с народом, потому что они сделали то, что нельзя. 10 заповедей запрещает нам делать изображение для поклонения». Запомните, что вторая заповедь не просто против изображений, А у Бога нет никакого образа. Богу нельзя поклоняться в виде какого-то сотворенного существа. И когда евреи это осознают, то они начинают жить строго, в конце концов, доходя до того, что начинают, в заповеди написано, не произноси имя напрасно, они не произносят имя Бога вовсе. То есть вместо имени Бога они произносят слово «имя» – «Ашем». И так далее. То есть евреи начинают усложнять заповеди. И это вторая стадия человека. То есть когда человек не верит в Бога, он живет себе как хочет. Вторая стадия, когда человек живет, он вдруг начинает, и начинает верить истово. Вторая стадия мы называем неофитство. Человек впадает в веру, и вокруг него живущие люди – это люди, которые страдают от его веры. Потому что он всем говорит о том, как это важно – верить и следовать за всем. А затем наступает следующий период – период мудрой веры. Когда он уже верит и понимает, что его вера должна приносить всем благословение. И можно назвать этот период – период Нового Завета. То есть человек становится мудрым, как Иисус, наш Господь Иисус, потому что Господь уже дает ему мудрость и любовь к остальным людям. То есть в этом смысле вся история Ветхого Завета, вся история Библии – это история одной человеческой души, которая ищет Бога, находит Его, а когда находит, постоянно делает все, чтобы не потерять из виду того единого Бога.
8: Именно от церкви, от христиан я услышал о Боге, потому что именно они предложили мне ту веру, которую я принял. Я понимаю, что я очень упрощаю, но тем не менее. Я мог бы выбрать что-то другое. Мог бы выбрать там ислам, буддизм, атеизм. Мог отложить решение и сказать, я не знаю, наверное, что-то есть, но не знаю точно что. Но я выбрал христианство, это означает, что я выбрал даже не то, что какую-то конкретную форму христианства, да, то есть тут все может быть сложнее, в этой конкретной форме может что-то нравится, что-то не нравится. Но я совершенно точно выбрал 2000-летнюю историю христианства, да. Есть вещи, которые в ней базовые. Вот выбирая христианство, я эти вещи принял. И одна из этих базовых вещей – то, что Библия есть Священное Писание. Но быть христианином и не считать Библию Священным Писанием, наверное, нельзя, потому что вот у христиан это так, с самого начала.
9: Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожные муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина, и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, ребята! Веселая школа здоровья снова рада вас видеть. Я рад приветствовать вас и вместе со мной Матвей и Настенька. А сейчас прибежит моя племянница. Вот она что-то
4: смотрите,
0: несет.
4: Что я вам принесла.
0: Какая у тебя?
4: Догадались? Кто это?
5: Улитка.
4: Улитка. Вот смотрите, она на вас смотрит.
5: Где? Она настоящая. Смотрите,
4: она прячется, если вы ее трогаете.
5: Она настоящая.
4: А ты потрогай. Она спрятала глазки.
0: Да, у нее
5: глазки. Я уже не буду трогать.
0: На кончиках ее рожек.
4: Вот, да, вон, да, видите, она на вас смотрит.
0: И на маленьких рожках тоже. И она умеет смотреть вот так вот, вот так, вот так. Какая интересная. Смотрите, она на меня смотрит.
4: Да,
0: какая улитка хорошая.
4: Да.
0: Веселинка, где же ты ее нашла?
4: А вы знаете, я когда купалась на озере и вышла на берег, я ее нашла на берегу прямо озера, на листочке. Она, наверное, очень любит купаться, так же, как и я.
0: Да, я тоже очень люблю купаться,
4: да.
0: Веселинка. Но ты, наверное, иди, отнеси ее назад, туда, где она привыкла жить. Ей же там будет хорошо, как у себя дома.
4: Хорошо.
0: Ступай, ступай. А то ей будет нехорошо, она будет искать свой домик. Ребята, а вы любите купаться?
5: Да.
0: Да? Где вы любите купаться?
5: А я в море.
0: В море?
5: На отдыхе.
6: Я в море на Гагаркине, в море в Египетском красном купался.
0: Вот это да.
5: Я тоже в Египетском купался.
0: Я там никогда не был. А что такое Гагарка? Это, наверное, речка такая, да?
4: А я в озере люблю и в море купаться.
0: Я тоже люблю купаться. Ребята, можете себе представить, что улитка может находиться в воде долго-предолго. И при этом ей ничего плохого не будет.
4: Она не замерзнет?
0: Вот это интересно. А что будет, если мы долго-предолго будем находиться в воде? А я вам подсказочку.
4: Что?
0: А? Что будет, если долго-предолго будем в воде? А? Это подсказочка.
4: Догадалась? Да? Это же бегут улитки со всего озера, чтобы посмотреть, кто это так долго купается в воде.
0: Да, веселинка, веселинка. Но разве улитки умеют бегать? Настя, правда же?
5: Да.
0: Ну, скажи, Матвей. Ведь...
5: Не вот так вот бегают.
0: Да, они, улитки, очень медленно ползают.
5: Потому что они животоногие, они, у них же нету ног.
0: У них одна такая большая нога. Да, у них одна. А вот наши зубки, если мы слишком долго будем находиться в воде, да, действительно будут стучать друг о дружку. Почему? Ведь если мы слишком долго будем находиться в воде...
5: Мы замерзнем.
0: Правильно.
4: А вы когда-нибудь замерзали, когда долго плавали? Замерзали? И я тоже один раз так долго купалась, что у меня зубы стучали, как карандаши у профессора Бодрячка.
0: Веселинка, надеюсь, ты не заболела?
4: Ой, к сожалению, заболела.
7: Ну вот.
4: Потому что вот. Я не слушалась маму, когда она меня звала. Но я ей просила, ну, мама, ну еще немножечко, ну еще чуть-чуть,
0: Да. Но я очень рад, моя дорогая племянница, что сейчас ты все понимаешь.
4: Да, я теперь всегда, я всегда слушаюсь маму, когда она меня просит выйти из воды. Вот, погреюсь на солнышке, а потом мама мне все равно разрешает опять нырять и прыгать.
0: Да, это очень хорошо и очень важно научиться вести себя на воде. Дорогие ребята, купание в водоеме может принести много-премного радости,
4: да.
0: веселья, но при одном условии. Нужно слушаться маму и папу.
4: Да.
0: И еще очень важно научиться двигаться в воде.
4: Ой, а я очень хочу научиться двигаться в воде. А
0: вот,
4: вы хотите?
0: Вот, хотите?
4: Мы хотим.
0: Тогда вперед, пойдемте на полянку. И там я вам кое-что покажу.
4: Пойдемте.
0: Пойдемте. Пойдемте.
4: Ой, озеро. Ой, озеро.
0: Так вот, первое правило.
4: Так.
0: Заходить в воду можно только тогда, когда рядом есть мама и папа.
4: Это для того, чтобы они нам помогли, да?
0: Да, они же для этого, Бог нам специально их и дал для этого.
4: Так.
0: Итак, правило второе. Нельзя заходить в воду слишком глубоко.
4: Ой, глубоко. Это как-то глубоко.
0: А вот глубоко – это когда вода достает до живота.
4: Ой.
0: Вот так.
4: Давайте посмотрим, как у нас глубоко.
0: Вот для меня глубоко – это вот так. А вот для Настеньки глубоко – это
4: Ух
0: вот
4: ты,
0: так.
4: Ух ты, вот как у нас глубоко.
0: Да. И если вы зашли, и вода вам достает до живота, это значит, нужно повернуться по направлению к берегу и идти по направлению к берегу, но не туда, не вглубь.
4: Да.
6: Я с кругом водяным ходила туда-сюда.
4: Это
0: вот
4: уже
0: это
4: глубоко.
0: Очень, да, это уже очень глубоко. Итак, правило третье.
6: Или надо на рукавники надеть.
0: Тоже не помешает, но об этом мы еще поговорим. Правило третье. Давайте внимательно посмотрим на дно. Ага. Дело в том, что нужно посмотреть, нет ли на дне острых стеклышек, камешков, коряк и очень длинных водорослей, в которых могут запутаться ноги.
4: Здесь ничего нет, профессор Бодрячок. Ой, зато мячик!
0: Стой! Веселинка, ты же нарушаешь второе правило. Нельзя заходить туда, где глубоко. И есть еще четвертое правило. Если вы играете в воде с игрушками, и игрушки от вас уплыли, за ними никогда нельзя ходить.
4: Потому что там глубоко.
0: Совершенно верно.
4: Ой, там нельзя, сюда нельзя. А что можно тогда, да, профессор Бодрячок?
0: А, вот что можно. Можно научиться двигаться в воде, чтобы научиться плавать.
4: Давайте учиться двигаться.
0: Да, я вам покажу несколько веселых движений.
4: Так.
0: Движение номер один называется цапля. Знаете, как шагает цапля? Она высоко поднимает ноги, высоко поднимаем колени, а носок тянем вниз. Вот, вот
4: смотрите,
0: так.
4: Смотрите, вот как. На одном месте. Давайте вокруг себя походим.
0: Раз, два.
4: Как цапля.
0: Раз, два.
4: Вокруг
0: раз,
4: себя.
0: Два.
4: Вот какие цапли
0: раз,
4: у нас получились.
0: Раз, два.
4: Вот какие.
0: Не, Матвей, неправильно. Ногу поднимаем вверх, сгибаем в колени, а носок тянем вниз.
4: Да. Носочек.
0: Вот,
4: вот да. Видите, как у Насти
0: вот,
4: хорошо получается. Какая красивая цапля.
6: Она очень медленно ходит.
0: Итак, движение второе.
4: Так.
0: Называется кузнечик.
4: Это, наверное, мы будем прыгать, как кузнечик.
0: Да, прыгать можно вперед, назад и в стороны, влево и вправо.
4: Видишь, прыгать, как кузнечики? Давайте сюда, ко мне.
6: А
4: я
6: сейчас знаю, как я плавать.
4: А давай сначала, как кузнечики, попрыгать.
6: Нельзя микрофончик.
4: Ну и что ж, мне можно?
0: Да.
4: Вперед, назад.
0: Да. Я кузнечик, я легко
4: прыгаю. Я так люблю прыгать.
0: А вот если ты, Веселинка, любишь прыгать, тогда третье движение тоже связано с прыжком. Нужно так подпрыгнуть и в воздухе повернуться.
4: Это что такое за движение?
0: Примерно, да, правильно, правильно, Настенька. Вот так, раз, раз. Ну, попробуйте, попробуйте.
6: А я на одном месте могу вот так.
0: Молодец.
4: Давай. Вот молодец, и мафейки получилось.
0: Итак, ну, наконец, последнее движение как раз и научит нас плавать. Четвертое движение.
4: Ну, я, смотрите, я умею плавать по-собачьи, вот так вот.
0: Да, Веселинка, но так плавают собаки. Но настоящие пловцы плавают по-другому. Тихо. Настя уже все знает. Потому что движение так и называется – пловец. Мы вытянем руки вперед, ладошки отвернулись друг от друга.
6: Вот так вот.
0: И нужно нарисовать круг, как бы отталкиваясь.
6: Вот так вот.
4: Ух ты!
0: Отталкиваясь.
5: Вот, смотрите.
4: Я когда буду плавать на озере, я буду все эти движения повторять. Особенно движение пловец, чтобы научиться хорошо плавать.
0: Но для того, чтобы научиться плавать, нужно научиться еще и держаться на воде.
4: Это как это держаться?
0: А вот для этого... Тоже верно. Но для того, чтобы держаться на воде, нам нужно провести один...
4: Эксперимент!
0: Да!
5: Эксперимент! Обожаю эксперименты!
4: Я обожаю.
0: Молодец.
4: Побежали!
0: Пойдемте, пойдемте, друзья! Итак, перед нами аквариум.
4: Да.
0: Вот. Давайте представим, что это маленькое...
5: Море!
0: Ну, море или озеро. Ребята, а вы любите бросать в воду камешки?
5: Да.
4: Я очень люблю.
0: Да, я тоже люблю. Когда был маленький, особенно вот так, считать бульт. Или просто. Очень интересно наблюдать, как круги расходятся по воде. Вот у меня есть камешки, и я вам дам по одному.
5: Почему?
0: Давайте сейчас бросим их в воду.
4: Осторожно, да?
0: И
5: чтобы на улитку не попасть.
0: Да. Да, но там нет улиток.
5: Ну вон, вот. Только
0: нет,
5: череп...
0: это только пустые ракушечки. Так вот, посмотрим, что будет.
4: Ой, а я аккуратно брошу. Оп.
0: Ну. Итак, что вы увидели?
4: Ой, они просто упали. Вот, смотрите, вон лежат все наши камушки на дне.
0: Да, да, да. А вот это удивительно.
5: А вон одна ракушка раскололась.
4: Но она все равно лежит на дне.
0: Да, но она лежит на дне. Вот. А что будет, если мы бросим в воду вот эти шарики?
4: Давайте.
5: Они останутся на поверхности.
0: Ну,
4: давайте
0: прошу вас.
4: Попробуем.
0: Так.
4: Ой, у меня плавает.
5: Мне тоже.
0: Вы видите, как интересно. Камешки утонули, а шарики держатся на воде.
5: Потому
0: а как вы думаете?
5: Потому что камень это тяжелый он, и он падает.
4: Шарик?
5: А шарик состоит из воздуха, а воздух-то прозрачный и легкий.
0: Правильно.
4: Молодец.
0: Совершенно верно. Что же нужно сделать, чтобы научиться держаться на воде?
5: Надо брать с собой надувной круг.
0: Правильно.
4: А я могу взять круг. Шарик.
0: Но Настя права. На надувном круге держаться на воде будет куда удобнее.
4: Да.
0: Дорогие ребята, нужно обязательно научиться плавать для того, чтобы уберечься от неприятностей.
4: А моя мама очень часто повторяет одну поговорку. Береженого Бог бережет.
0: Да, Бог всегда заботится о нас. И мы должны тоже соблюдать правила поведения на воде, чтобы спастись от беды.
4: А я знаю одну поделку, которая так и называется «Спасательный круг», который будет нам напоминать обо всех правилах на воде. Хотите сделать?
5: Да!
0: Давай, Веселинка, давай, учи нас.
5: Как вот этот.
4: Да, как этот. Смотрите, для того, чтобы сделать поделку «Спасательный круг»,
5: нам нужны круги.
4: Нам нужно вырезать два кольца. Вот такие у меня получились. Я их вырезала из картона. Держи, Матвей, ты. Держи, Настенька, ты.
5: Спасибо.
4: Смотрите, для спасательного круга всегда есть вот такая веревочка.
0: Да, эта веревочка нужна для того...
5: Чтобы кидать эти...
0: Для того, чтобы... За круг можно было легко взяться.
4: Ухватиться.
0: Да, ухватиться, чтобы спастись. Правильно.
4: Смотрите, мы сначала нашу веревочку вот так вот положим вокруг круга. Смотрите, а потом
5: мы ее... Я обклеим ленточками.
4: Да, и мы будем ее закреплять с помощью красных полосок. Вот видите, я специально полосочки вам приготовила. Смотрите, как мы это будем делать.
5: С серой стороны.
4: С обратной стороны мы будем заклеить. Серый. Молодец. Мы берем полосочку. Один конец полосочки смажем и чуть-чуть клеем.
6: И вот сюда приклеим.
4: Да, молодец. Смотри, держать веревочку. И с обратной стороны мы заклеиваем
5: вот так
4: полоску. Ага. Вот смотрите, что у нас должно получиться. Вот так вот, смотрите. И мы должны приклеить еще три таких полоски. Давай попробуем, Матвей. Держи. Давай. Я смажу один кончик. Дай тебе вот так. Держи. Давай, я тебе помогу.
6: А кто так что?
4: Да, молодец. Молодец. Складывай все. Получается? Давай последнюю полосочку. У нас их будет четыре, как у настоящего круга спасателя. Так. Держи. Склеивай. С той стороны. Вот. Молодец. Вот,
6: у нас уже готово.
4: Да, у нас уже получилось.
7: Ну, вы молодцы.
4: Отлично, у вас тоже.
7: Получится.
4: Смотрите, ребята, вот эти кончики, которые у нас остались, мы завяжем и отрежем лишние. Давай, завязывай. Завязывай кончик. Получится у тебя? Давай, узелок сделай. Угу. Молодец. Матвей умеет вязать узлы.
6: Где?
4: Вот сюда, вот здесь. Ой, вот здесь отрезай.
7: И еще раз.
4: Режется? Получается? Отлично. Вот такой у нас круг получился. Но смотрите, для того, чтобы этот круг можно было куда-то повесить, нам нужна еще одна веревочка. Вот для этого я вам приготовила еще две длинные веревки. Держи тебе. Мы его можем повесить на стену или подарить другу.
7: Да.
4: Повесить прямо на шею.
7: Вообще на кораблях спасательный круг очень часто привязан длинной веревкой, чтобы можно было утопающего вытянуть на борт.
4: Да. Вот смотрите, что у нас получилось. Смотрите, вот такой спасательный круг. Вот. Так,
7: ну вот. Вот.
4: Можно подарить другу, например, повесить ему вот так вот.
7: На шею.
4: Да, смотри, какой красивый спасательный круг.
7: Ой, Матвей. Смотрите, у нас получился вот такой вот.
4: Да. С обратной стороны.
7: Ребята,
4: вот так вот, показываем.
7: Обязательно сделайте такой круг и подарите своему другу. И когда будете дарить, обязательно расскажите своему другу о правилах поведения на воде, как настоящие спасатели.
4: Да.
7: Ну а нам пора прощаться, драгоценные мои. Всего вам доброго, до скорых встреч.
4: До свидания, ребята!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Многие из нас любят давать советы. Даже больше, своими советами или словами мы стараемся изменить жизни других людей. Нам кажется, что мы все знаем, как правильно поступать, как правильно принимать решения. Одна женщина поделилась как-то со мной своим жизненным опытом. Более 20 лет она старалась изменить своего мужа. Она хотела, чтобы он стал лучше. Она делала ему замечания, давала ему советы. Она не только учила его каким-то мелким бытовым вопросам, но также она хотела научить его жить. И в течение этих 20 лет все было безрезультатно. Позже в ее жизни произошли некоторые изменения. Она познакомилась с Господом. Она стала читать Библию и находить на себя ответы на вопросы, очень сложные, трудные, которые в прошлом ее сильно мучили. Ее жизнь стала меняться. Она стала по-другому мыслить. Внимательно изучая Священное Писание, она вдруг поняла для себя, что она совершенно неправильно поступает со своим мужем. На нее очень сильно повлияли слова Священного Писания. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Эти библейские слова открыли ее глаза, и она поняла, что в течение 20 лет она неправильно поступала со своим мужем. Она старалась научить его словами. Здесь же написано, что самое лучшее влияние – это жизнь. Это поступки. И слова «житием жен своих без слов приобретаемы были» на нее очень сильно повлияли. Она серьезно задумалась над тем, как теперь не только изменить какие-то бытовые моменты, вопросы жизни своего мужа, но как достучаться до его сердца, чтобы и он познакомился с Богом. Безусловно, у нее было большое желание много ему сказать. Она на тот момент уже действительно очень много знала. Она практически полностью прочитала Библию. Но слова из первого послания Петра, 3 главы, не давали ей покоя. Она твердо приняла решение ничего ему не говорить. Она решила для себя изменить свою жизнь и своим примером показать ему, как правильно жить. Когда муж обратил внимание на то, что с его женой происходит что-то особенное, он остановился и задал ей вопрос. Что случилось? Почему ты стала другой? Почему ты перестала меня учить? Да и вообще, за последние несколько месяцев ты просто преобразилась. У нее было большое желание в тот момент сказать ему: «Ты знаешь, нужно делать так и так и так». Но этих слов она ему не сказала. Она лишь сказала о том, что это Божье Слово ее изменило. Добрые изменения характера своей жены повлияли на мужа, и он стал совершенно другим человеком. Не прошло и года. Они вместе посещали церковь, вместе молились. И сегодня это очень хорошая, добрая христианская семья. Пусть Господь поможет каждому из нас научиться влиять на людей не словами, а своей жизнью.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Сон играет важную роль в процессе роста ребенка. Здоровый сон – залог здоровья малыша. Сталкиваясь с проявлениями плохого сна у новорожденного, родители начинают переживать, что это является свидетельством различных заболеваний. Однако прежде чем волноваться, стоит выяснить особенности сна ребенка и причины его нарушений. На все вопросы о сне ребенка ответит сегодня нам наш гость, специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Мы все понимаем, что сон малыша важен. Ну, наверное, особенно он важен маме, потому что она может в это время что-то спокойно поделать или отдохнуть. Но чем именно он так важен для ребенка?
5: Ну, у малыша и у более взрослых детей во сне происходят важные метаболические процессы, процессы роста, восстановления, регенерации тканей, заживления. Выделяются гормоны, и весь поток информации ребеночек укладывает по полочкам в нервной системе, поэтому это очень важно. И здоровый, спокойный, полноценный сон ребенка очень важен.
4: Здоровый, полноценный, да. Для многих родителей это такие вещи очень далекие, и дети спят часто беспокойно, и родители это очень волнует. Почему их ребенок спит беспокойно, почему он плохо спит. Вот скажите, какой сон является нормой для ребенка, и есть ли какие-то физиологические особенности?
5: Ну, чем меньше ребенок, тем больше он спит. Да? Угу. Новорожденные могут спать вообще полностью там, весь день, да? Просыпаться, чтобы покушать. Мама его подмыла, и он дальше спит. А дальше ребенок уменьшает количество сна, мама приводит его в какой-то режим, трехразовый сон, двухразовый сон, одноразовый. Сложные, сложны вот для мамы.

0: вот эти физиологические переходы детей с трехразового на двухразовый сон и с двухразового на одноразовый сон, потому что ребенок пытается вот найти этот режим, и иногда получается, что он поспит больше вечером, да, меньше утром. И он вечером выспался, и уже ночь, и ему спать тяжело уложиться. Вот. Но и мама должна вот подстраиваться под сон ребенка. Если мы видим, что малыш, в принципе, у нас уже год, давай мы будем спать с тобой один раз. Нет, она видит, он не выдерживает. Но положить его утром пораньше и после обеда еще пораньше перед сном.
1: А конкретно о беспокойстве сна ребенка, то есть когда плохо спит. Что вот здесь нужно знать о том, когда это нормально, а когда это все-таки уже требует какой-то коррекции и помощи?
0: Ну да, очень часто родители боятся, что дети вздрагивают ночью. Вот он вздрагивает, он может даже там скрикнуть, что родители боятся. А, нет, этого бояться не стоит. Ребеночек информацию переваривает. Когда растут, детки вздрагивают, он может открыть глазки, двигать глазками, да, совершать двигательные движения. Некоторые дети спят с открытыми глазами. Есть такие дети, это абсолютно нормально. Мой второй ребенок, мы долго удивлялись, почему он на нас смотрит и спит. Да. Но все равно мозг спит. Вот. А когда это переходит, да, в какую-то патологическую норму, когда монотонный крик ребенка, да, когда генерализованные какие-то вот припадки, ребенка трясет, вот ручки, ножки. А если плохо спит ребенок и в течение дня, и ночью, мы должны посмотреть, не болит ли у него животик. Может быть, иногда дети, у которых врожденная кривошея, вы его кладете на бок, на один, и он не может спать, ему больно, и он плачет. На это следует обратить внимание, вот именно вот на шею. Иногда бывает ребенку больно из-за этого спать. А бывает иногда у мальчиков, также у них бывают, если ребенок вот резко вскрикивает, начинает кричать, да, бывает у них завороты подворачиваются немножко. Вот, если ребенок вдруг у вас кричит, и, ну, снимайте памперс, смотрите, все ли нормально, да. Вот, и... Если, ну, до года также еще должны обязательно смотреть, чтобы он не захлебнулся. Если у вас ребенок лежит и спит, вот как мамочки рожают, да, и он спит, и она боится, она подходит, она слушает, он дышит или не дышит. Ну, это, с одной стороны, может быть смешно, с другой стороны, это правильно, да, потому что иногда может быть такая реакция, поэтому нужно, мы посмотрим, приложили, вот ручка, животик двигается, да, и все нормально, малыш спит, его будить не нужно.
1: Вот насчет вздрагивания, вы коснулись этого вопроса. Может ли вздрагивание, кроме того, что это, вот, как вы перечислили, может быть нормой, может ли это свидетельствовать о каких-то патологиях?
0: Бывают гипервозбудимые дети. Ну, особенность строения их нервной системы и темперамент, и ребенок будет вздрагивать. Если это, как я уже сказала, реакция местная, то он немножко вздрогнул и дальше спит. Если это переходит в распространенную форму, он вздрогнул, и появляются еще где-то какие-то вот сокращения мышц разные. Тремор подбородка, там, запрокидывание головы назад. Кстати, запрокидывание головы назад – это всегда плохой признак. Это или внутричерепное давление, что тоже очень часто мешает спать ребенку и днем, и во сне. И тогда вы должны обратиться к специалисту, к педиатру, он направит к неврологу. И вот. Вот если эти вздрагивания не простые, безобидные, а вот именно в такой генерализации.
1: Подготовка ребенка ко сну. Я вот совсем недавно узнала, что есть такое понятие, как готовить ребенка ко сну. Скажите, какие основные моменты подготовки ребенка ко сну? И насколько важно то, где он именно спит?
0: Да, две такие большие темы.
1: Ну, давайте по порядку.
0: Да, подготовка ко сну. Мы начинаем готовиться ко сну за 2 часа, за час. Это не то, что вот, 10, все, мы побежали, раздел ложим. Малыш, у него все новое, он смотрит, и ему интересно, и у него такой вот, особенно когда у него появляется интерес к жизни с 6 месяцев, и ему тяжело переключиться с бодрствования на сон. Здесь вам помогут, если особенно ребенок тяжело его спать уложить, вечерние прогулки, проветривание комнаты, закаливание, спокойные разговоры с малышом. Вы переводите, вы убираете все громкие звуки, яркий свет, делаете такую приглашенную атмосферу. И с малышом поговорили, сделали вечернюю гимнастику, массаж. Дальше мы идем в ванну, в прохладной водичке мы купаемся. Если это дети возбудимые, мы можем им брать эфирные масла мяты, сосны, растворять в каком-то эмульгаторе там молоко, мамино может быть молоко. Не прямо в ванную, а вот сначала мы его растворяем, потом в ванную. И вот эти поры малыш дышит, или настой, там успокаивающие травы. Ну, нужно смотреть, чтобы малыш не был аллергиком и не была слишком сухая температура в комнате, чтобы не пересушить кожу, да, ребенка. Вот. И вот все эти процедуры, у нас малыш накупался, он устал, дальше мама его кормит, тихонько поет там песню колыбельную, или, может быть, выключаете фон, или у вас будет тишина. Лучше, если у вас, конечно, нету яркого света. И вот так вот мы с ребеночком уходим. Но это относится даже к более старшим детям. Да. Все громкие шумы, игры, звуки, еду, сладкое мы убираем перед сном.
1: Хорошо, значит, я все делала правильно, успокоили меня. Насколько важно, где именно спит ребенок?
0: Да, это тоже важно. И родители должны позаботиться о том, чтобы была достаточная влажность в комнате. Потому что, особенно новорожденные дети, у них узкие носовые ходы. И еще не сбалансирован весь этот аппарат очистки от слизи. И если воздух пересушен, ребенок не сможет дышать носиком. Вот. А часто малыши, для малыша это большая проблема. Он не сможет спать, он будет беспокоен. Особенно если у ребенка лезут зубы. Да? Вот про вздрагивание. Очень часто вот мама беспокоит. Вот он закричал, вздрогнул, проснулся, заплакал. На прорезывание зубов может быть такая реакция. И очень важно, чтобы влажность поддерживалась. Или это мы убираем температуру батареи, или мы вешаем какие-то полотенца. Также очень важно проветривание, доступ свежего воздуха. Мы не боимся, там, что нас унесет в форточку. Мы не ставим просто кроватку под окном. Вот. Спит ли ребенок с вами в одной кровати, или он спит в отдельной кроватке. Тут мама каждая подстраивается под своего малыша и под себя. Вот,
1: ну да, наверное, как ей удобно, да, выбирает. Насчет того, как правильно и сколько должен укладываться малыш. Вот это серьезный вопрос для меня, потому что у меня мои дети укладывались с жуткими ритуалами. Одного приходилось садиться на пол, на большую подушку. Мне надо было сесть самой, его положить, начать его гладить по переносице и петь ему просто очень длительное время песни. И это все разводилось на часы. Другого просто трудно, потому что он не хочет, он кричит, я не хочу, я не пойду. Ну, то есть и там кричал, да, не хочет ребенок спать. Вот я слышала, что бывают такие дети, которых положили, закрыли дверь, темно, накрыли, все, ребенок спит. Вот можно ли сказать, что длительные укладывания с различными ритуалами – это не норма, это плохо, и нужно с этим что-то делать, как-то бороться?
0: Ну, это плохо, наверное, для родителей, это неудобно. Но часто вот именно, вот как вы говорите, гладит, переносится, там дети держатся за маму, это именно дети, которым очень важен такой контакт, у которых язык любви, прикосновения. Вот. И, конечно, этим детям нужно уделить больше внимания. Или это ребенок возбудимый, ему тоже требуется. Это может быть в разделе нормы, если мама сама не отвлекается на что-то. Вот. Конечно, лучше сократить, и со временем ваш ребенок полюбит спать, особенно когда он будет взрослым, там ему захочется спать. Но старайтесь вот сокращать вот то, что я говорила, прогулка на свежем воздухе, достаточная физическая активность, вы его хорошенько замучите, тогда он у вас захочет спать. Угу. Не нужно его перекармливать и давать легко усваиваемых углеводов на ночь.
1: Сладости,
0: да, всякие. Сладости, это также ребенок будет плохо спать. Вот.
1: Бывает такое, что малыши путают день и ночь. У меня такого, слава богу, не было, но я слышала очень часто, что с этим сталкиваются, и тогда обычные биоритмы меняются у ребенка. Что в этот момент нужно предпринять родителям? Чем помочь? Как изменить эту ситуацию?
0: Если мама захочет с этим разобраться, бороться, да, это можно решить в течение 2-3 дней. Угу. Единственное, это будет сложно для мамы психологически. Она будет считать, что она плохая мама.
1: А, потому что будет борьба.
0: Он хочет спать, а я ему не даю спать. И это нормально. Мама должна спать ночью, малыш должен спать ночью. Мы активно развлекаем ребенка. Мы не даем ему спать, мы его днем меньше кормим.
1: Чтобы он голодал?
0: Да, чтобы он не выспался, чаще просыпался. Мы ему чаще делаем гимнастику, его чаще там меняем, развлекаем, все показываем, окружающий мир. Но это нужно выдерживать.
1: Это сложно, конечно.
0: Да, да. И в обед меньше покормить, и на ужин тоже меньше покормить, а к вечеру покупать. Да, это все решаемо, и это нормально. И бывают такие дети. В течение 2-3 дней они могут перестроиться, если мама этого захочет.
1: Для сна малыша насколько важна та одежда, в которой он спит? Подушка, может быть, постельное белье?
0: Да, это важно для детей. Очень важно не перегревать ребенка, не одевать его сильно. Мы уже говорили, что есть детки, которых нужно запеленать, и то вы не туго его пеленаете, да, просто убираете ему ручки. А есть дети, которым нужно доступ. Смотрите, если ваш ребенок разворачивается полностью, да, постоянно снимает с себя одеяло, вы тогда уже ему одеваете кофточку, штанишки, чтобы он откинулся, не замерз, спит дальше. И просто вы берете одеяло потоньше. Если ваш малыш не так еще сильно ворочается, да, вы можете ему оставить просто памперс, просто бодик с короткими рукавами или с длинными, если у вас зима и прохладно, и одеть вот одеялком. Не забывайте, что грудной ребенок у нас не может сам поворачиваться. Угу. Мы его кладем на бочок, и после каждого кормления мы бочок меняем. Под спинку или специальный валик, или пеленочку сложенную пополам вкладываем, чтобы он
1: На бочку.
0: Да, это мы предотвращаем вот именно то самое срыгивание. Вот. Угу. Если вдруг ваш ребенок любит спать на животе, и он уже умеет, не надо его заставлять переворачивать, да, и вот лежит так, как сказала бабушка, да. По поводу подушек. Подушки обязательно нужно подбирать анатомически, согласно возрасту ребенка. Потому что ребенок у нас рождается с прямым позвоночником. Угу. Да? Сначала формируются шейные, лордозы, кифозы, потом поясница. Вот он встает, идет, и уже это формируется. Поэтому или вы поднимаете головной конец кровати ребенка, кладете подушку под матрас, под головной
1: просто
0: конец.
1: Чтобы был наклон.
0: Да, чтобы был наклон, чтобы ребенок не срыгнул, не захлебнул это обратно. Или если у ребенка насморк, зубки, ему тяжело дышать, так тоже слизь будет легче скатываться туда, ниже. Или вы берете специальную подушечку, вот существуют ортопедические, да, подушечки у нас с вырезом под головку, и вот тут вот валик, да, на ней можно положить ребеночка и на бочок и на спинку. Но вот мои двое детей, первый спал, вот я вот так положила, и он спит в этой подушке, повернул, спит. Второй, он спал вниз головой, как хочет, еще будучи грудным. Поэтому смотрите под ребенка. Если у вас активный ребенок, вы можете ему взять такую тоненькую маленькую подушечку. Вот такую вот. Много им не нужно.
1: То есть вот да, пушистые,
0: вот такие
1: такой
0: пушистые,
1: пухлые
0: подушки, в принципе, не полезны даже взрослым людям. Угу. Вот. Или у вас ребенок закатится под подушку и там задохнется, или вы ему сформируете неправильный изгиб позвоночника. Да, вот от таких подушек стоит отказаться. Они у вас могут быть интерьером, могут быть стоять там в кроватке, защищать его от бортиков, чтобы он не ударился. Но ложить спать ребенка на такую подушку, если у него уж прям жуткий насморк, или если ребенок там с приступами астмы, и вы подкладываете под матрас, поднимаете головной конец.
1: А вот насчет позы сна меня еще интересует такой вопрос. Если ребенок спит на животе, при этом еще подогнув под себя ноги, то есть вот он, такая попка у него торчит, а голова вниз получается. Вот такую позу сна тоже не нужно нарушать? Можно дать ему спать в ней, если ему так удобно, и он постоянно в нее ложится?
0: Это отличное средство для, для борьбы с коликами, например. Да, вот. Если что-то болит в животе, человек вынужденно принимает как раз вот такое положение или на боку, или на животе. И если ребенку так хорошо спит, если просто у него не такой крепкий сон, что он так упал, уснул, и вот у него там все затекло, тогда да, вы его можете повернуть, там памперс поменять. Если ребенок сам принимает эту позу, ему нравится.
1: То есть это не вредно, ничего страшного?
0: Это не вредно, он все равно в течение дня разомнет себе все, что...
1: Здорово, спасибо. Часто малыши во время прогулки в коляске спят в такой полусидячей позиции. Вот это не опасно ли для ребенка, что он вот в сидячем положении спит там 2 часа, например, на прогулке?
0: Ну, конечно, сейчас такие коляски, которые позволяют положить ребенка и откинуться, лучше, конечно, для ребенка более физиологичное, потому что, конечно, от этого никто не умирает, но ребенок спит в сидячем положении, голова у него на разные стороны. Шея затекает, мышцы шеи затекают, от этого потом головные боли и капризы у ребенка.
1: Понятно. То есть даже головные боли у ребенка.
0: Да. Ну, это если постоянно. Вот так вот.
1: В общем, внимание. Не так, стоит.
0: Да, но так же, как и в автокресле. Если вы куда-то далеко едете, вы выбираете автокресло, которое откидывается на полулежачее.
1: Понятно. Спасибо вам большое за такие интересные, подробные ответы. До скорой встречи.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Будьте здоровы.
1: Подведем итоги. С рождения и до 3-4 месяцев крох, как правило, спит около 16-18 часов в сутки. Причем ритмы его сна практически не зависят от смены дня и ночи. Начиная с полугода, кроха ежедневно осваивает большое количество навыков движения. Полученные днем впечатления нервная система малыша анализирует ночью, во время сна. Сон ребенка напрямую зависит от состояния его здоровья. Когда у малыша болит живот или режутся зубки, его сон становится беспокойным. Нарушения сна могут свидетельствовать и о наличии у ребенка серьезных проблем со здоровьем. Например, патологический плач, рыдание. В таких случаях необходимо проконсультироваться с врачом. Ну а я желаю, чтобы ваши дети были здоровыми. Всего вам доброго!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы...

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Библия – это все. Это закон для общества, это закон для политиков, это закон для бизнеса.
5: Это христианское достояние.
6: Это начало мудрости, это начало духовной жизни.
7: Это зарядка для души в какой-то степени.
5: То есть это еще и такая загадка для современного человека.
2: В этой программе значение Библии для христианства. Цель Библии. Библия и цивилизация. Библия в жизни человека.
5: Когда мы говорим, для чего нужна Библия, то здесь мы сразу сталкиваемся с тем, что является значимым для христианской религии как таковой. Во-первых, это религия книги. С этого начинался иудаизм, религия книги. То есть религия начинается от того, что написано. Вот в этой книге что-то сказано, и в этой книге открывается нам Бог. Второй момент – эта книга дает нам возможности познавать нравственные императивы этой религии. Да? В этой книге прописаны какие-то правила, законы и постановления. И третья немаловажная вещь – это то, что связано с богослужением, с литургикой. Эта книга читается за богослужением. И читая эту книгу, люди таким образом обращаются, словами этой книги люди обращаются непосредственно, выходят за пределы земного бытия и обращаются к Богу.
8: Главная цель Библии как раз-таки помочь человеку найти ответы на эти извечные, очень сложные вопросы. Что есть мир, что есть человек, что есть Бог, если Он есть, каков смысл жизни человека, что есть жизнь, что есть смерть. Этими вопросами задается всякий человек, на эти вопросы пытается давать ответы. Философская мысль. Вот. Но философские школы дают самые разные, порой даже противоречивые ответы на все эти вопросы. Так вот, Библия предлагает нам ответы на эти вопросы с божественной перспективы. Библия рассматривается как книга, содержащая в себе Божье откровение. Это слово Божье, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни, чтобы он мог точно знать, кто он и для чего.
5: Когда мы говорим о цели этой книги, то лучше, чем то, что сказано в самом Священном Писании по этому поводу, наверное, не скажешь, потому что об этом апостол Павел во второй части Библии в Новом Завете говорит своему ученику Тимофею.
2: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
9: Современная цивилизация, по крайней мере западная, которая сегодня, в общем-то, является локомотивом пока еще, да, она вся выросла из Библии. Это христианское достояние. И если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации. Просто другой вопрос, что, может быть, не все это осознают, как бы живут по инерции. Но, тем не менее, это так. От этого факта никуда не денешься. Даже в некоторых основополагающих законах некоторых стран этот факт отмечен. Факт христианского наследия.
10: Библия задала какие-то основные параметры нашего мировоззрения.
11: в том числе и светского. И думаю, что эта значимая роль Библии сохранится, и, по крайней мере, в обозримом будущем.
12: С моей точки зрения, на примере как раз библейском можно очень многому научить. Научить молодых быть в мире, жить в мире, соотносить себя с миром, определяться в мире.
5: Библия нам рассказывает о Боге. И если в Ветхом Завете о Боге говорится как о том, кто является время от времени в виде святых существ, приходит, посылает святых существ сюда, то в Новом Завете Бог открывается уже сам. Тайна Боговоплощения является основным центральным мотивом Нового Завета. Бог приходит в этот мир. Бог стал человеком. Этого человека зовут Иисус. Он родился в Назарете, поэтому Иисус из Назарета. Люди того времени ждали человека, который придет и освободит их от всех проблем. Этого человека евреи называли Мессией. Мессия. По-гречески это слово «мессия» означает, звучит как «Христос». По-русски это «помазанник». Мессией назвали Иисуса. Иисус – Мессия или Иисус Христос. И венцом его жизни стала смерть за человека. Он умирает вместо человека, за человека. И вера в его смерть и воскресение становится залогом спасения любого человека.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
7: Священное Писание учит нас в каждом человеке видеть Христа. Если ты этого видишь и осознаешь, можно прочитать много книг, можно читать каждый день и Библию, и Евангелие, и еще многочисленные талмуды и все прочее. Но если у тебя нет в сердце и в уме, ведь Спаситель не спросит у нас там, в том лучшем мире, да, красил ли ты губы, надел ли ты платок в церковь и так далее. Он спросит самое главное – любил ли ты Бога и ближнего своего?
13: В моей жизни был такой интересный опыт. После смерти мамы я нашел некоторые письма, которые сохранились у нее от родных и близких. Некоторые, далеко не все. Я бы даже сказал, очень небольшую часть этой переписки. И, наверное, люди, которые писали эти письма, не рассчитывали, что их буду читать я. Хотя я к тому моменту уже был, когда они писались. Я был маленьким ребенком. Но я из них узнал очень многое об истории своей семьи. В том числе такие вещи, которые я, наверное, предпочел бы никогда не знать. Вот хотел ли Павел или Петр, чтобы его письма читали спустя 2000 лет? Вы знаете, я думаю, скорее хотел, чем нет. По крайней мере, то, что мы читаем в так называемых соборных посланиях, обращено ко всем христианам. Если ко всем, то, наверное, не только первого века, но и второго, третьего, почему не 21-го. А вот то, что Павел писал Филимону, частное письмо. Думал ли он, что его прочтет не только Филимон, его жена, там, может быть, еще пара друзей, кто-то, кого он упомянул в письме, привет передал, да, но что его будем читать мы, я думаю, он рассмеялся, если бы ему это сказали, но он же там пишет совершенно частную вещь. Но из этого маленького послания к Филимону мы узнаем очень важные вещи о том, как христианская община была устроена, как, по мнению Павла, должны относиться друг к другу рабы и их хозяева, если и те, и другие христиане. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, иногда да, иногда нет. Явно хотели, чтобы прочитали соборное послание, и я думаю, что не хотели, чтобы прочитали послание к Филимону. А с другой стороны, ну, человек, он ограничен, да, то есть, если что-то сохраняется и остается в веках, то, наверное, в этом есть смысл. Вот, скажем, те письма, которые я нашел там из 70-х годов, переписка моей семьи, да, в которой я родился, ну, пройдет 100-200 лет, наверное, какие-то потомки наши будут помнить, что такие люди жили. Но для них это уже не будет иметь большого значения. Там какая-то семейная трагедия, там какие-то чувства, какие-то взаимоотношения. Но люди на это посмотрят и скажут, да, вот надо же, были такие люди, у них что-то в жизни происходило, и все. Это их не затронет. А вот если нас до сих пор затрагивает эта переписка Павла с Филимоном, значит, был какой-то замысел в этом, не Павла, не Филимона, может быть, несколько более высокий замысел, о том, чтобы вот этот частный случай, он стал образцом для какого-то вдумчивого понимания, что есть отношение внутри христианской общины для будущих поколений. Вот значительная часть Библии – это истории, которые происходят с самыми разными людьми, и как они к этим историям относятся, как они их переживают. То есть это жизнь, это отпечаток жизни. И поэтому, наверное, она остается актуальной и интересной для нас.
14: Мы же понимаем, что Библия – это огромный компендиум, свод целого ряда книг. Она вбирает в себя и в очень таком плотном исполнении передает нам в высшей степени сжатую выжимку фактически божественного откровения. И чтобы с ней вступить в диалог, нужно иметь очень приличный интеллектуальный аппарат вообще. И он должен сформироваться.
12: Мы очень часто говорим библейскими выражениями, совершенно не соотнося эти выражения с оригиналом. Мы постоянно... Экклезиаст – это наша, так сказать, повседневная жизнь, да? Время собирать камни и время разбрасывать, время любить и время ненавидеть, время спать и время бодрствовать. Либо мудрость увеличивает скорбь, либо наоборот, ноги вышел из чрева матери и так далее.
7: Хочу заметить, что мы вот в обществе, да, в обычном, в обыденном, да, каждодневном, чем мы, допустим, всегда хвастаемся? Вот женщину что обсуждают? Кто на сколько килограмм похудел, да, как некие достижения, допустим. И никто никогда, особо сейчас у нас и не принято, этот вопрос не возникает вообще, кто сколько раз прочел Библию. И если ты ее прочтешь хотя бы один раз за эту жизнь, я не знаю, какая она будет, эта жизнь.
13: Я еще очень люблю вспоминать историю про одного вымышленного персонажа из повести Лескова «Одна дума». Когда в 1876 году вышел первый перевод Библии на русский язык, люди его прочитали, то вот как описывает Лесков, этот самый «Одна дума», он был мелким полицейским чином, дочитался до Христа в этом русском переводе и стал вести себя очень странно. Не брал взяток, там никого не обижал, не притеснял. И окружающие к нему с пониманием относились, потому что такие люди, они, что юродивые, чудят, а никому не вредят, и поэтому они безопасны. И вот я думаю, как много потеряла наша культура, как много потеряла наша история, что этот перевод появился так поздно. Может быть, кровавых ужасов 20 века не было бы, или они были бы не такими страшными в российской истории, если бы чуть пораньше эти однодумы начали читать и до Христа дочитываться. И начинали бы какую-то другую жизнь, и подавали бы окружающим людям пример, что, оказывается, можно жить по-другому и чувствовать себя счастливым.
5: Главное, что должны люди услышать, они должны услышать Евангелие. Весть об Иисусе, о том, что Иисус пришел на землю, умер за наши грехи, и сегодня все люди, верующие в это, могут обрести вечную жизнь. Вот эта весть, она должна быть достигнута всех, и об этом сказано в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе. И проповедано будет все Евангелие Царства, свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть конец мира, в конце мира весь мир будет обеспечен этой вестью. До каждого последнего человека весть о спасении будет проповедана.
15: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется.
2: и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
6: Библия для меня означает, что я прихожу в соприкосновение с непосредственно Словом Божьим, Словом живого Бога. Вот поэтому не только для меня, но и для всякого человека благоговение перед Священным Писанием, перед Его Словом – это начало мудрости, это начало духовной жизни. Ведь это начинается диалог. Практически Бог находится в диалоге через Библию с каждым человеком, который приходит в этот мир. Как сказано, что Христос, значит, является светом для всякого приходящего в мир. Библия содействовала моему интеллектуальному росту, моему духовному росту. Мне сегодня 80 лет, и я скажу, где был бы я, если бы те дни моей юности, как говорит поэт, вечное Слово Божие не коснулось меня.
16: О ты, пространством бесконечным, живые в движении вещества, течение времени привечный, без лиц, трех лицах божества, Дух, всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб в смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, каким к Тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о подростках. И сегодня наша тема – самый трудный прием воспитания. Начать программу я хотела бы с высказывания знаменитого писателя Марка Твена. Вот что он советует в вопросе приемов воспитания подростков. Когда ребенку исполнится 12 лет, закатайте его в бочку, крепко забейте крышку и кормите через отверстие. Но когда ему стукнет 15, забейте и это отверстие. Не приходило ли вам в голову нечто похожее относительно своих детей и подростков? Неуправляемое поведение, нелогичные действия, вихрь эмоций и буря слов. Так можно охарактеризовать этих загадочных существ, объединенных общим процессом перехода к взрослению. Я прочитала как-то о родителях двух подростков, которые были всерьез обеспокоены состоянием зрения своих детей. Они водили их к окулисту и к специалистам по зрению. Их волновали такие вопросы. Почему дочь не видит, что ей одеть, когда шкаф забит одеждой, а сын не видит, что ему поесть, когда в холодильнике полно еды? Конечно, дело тут не в зрении, как вы поняли, а в проблеме выбора. Как научить подростка делать правильный выбор? Как сделать так, чтобы дочь из всего множества одежды одела именно ту, которая подходит и по погоде, и по ситуации? Как отладить аппетит сына, чтобы он выбирал в еде то, что ему полезно и необходимо для растущего организма? В сущности, в этом и состоит главная задача воспитания – научить делать правильный выбор, даже когда родителей рядом нет. Такая задача очень напомнила мне библейскую ситуацию, когда Христос готовил своих учеников. Было ли это воспитанием? Несомненно. Судите сами. Ему достались обыкновенные люди, 12 человек, каждый со своими недостатками и особенностями. Так братья Иаков и Иоанн были очень вспыльчивыми и так часто повышали на других голос, что их прозвали «сыны грома». Однако всего через несколько лет Иоанна уже называют апостолом любви, и его послания полны сострадания, спокойствия и нежности. Ученики Христа научились делать правильный выбор и придерживались тому, чему научил их Христос до конца жизни. Иисус выполнил задачу воспитания. А в вашем доме не проживают случайно сыны грома или дочери капризов, а может быть, королевы лени? Смогут ли они когда-нибудь выбрать труд вместо праздности, спокойствие вместо крика или согласие вместо капризов? Это возможно. Какой же действенный прием воспитания можно увидеть в жизни Христа? Изучая его жизнь и взаимодействие с учениками, я пришла к выводу. Главным приемом воспитания является личный пример правильных поступков, личный пример милосердия, личный пример труда и личный пример прощения. Вот что наиболее сильно влияет на человека. Мы преображаемся в того, на кого мы взираем. Это закон воспитания. Подтверждение этому нахожу и в библейских приемах воспитания. В отрывке, где речь идет о воспитании детей, четко указано, что должно произойти до того, как родитель начнет воспитывать их в каком-либо вопросе. Это записано в книге Второзакония. Читаем. «Да будут слова сии в сердце твоем, и только потом уже и внушай их детям твоим». То, что вы хотите, чтобы было у ваших детей, сначала должно быть в вашем сердце. То есть это должно стать частью вашей жизни, вашей личности. Сможем ли мы научить ребенка трудиться, не будучи сами трудящимися? Или милосердию, будучи сами жестокими? Вернемся к опыту Иисуса Христа и учеников. Когда они пожелали научиться молиться? Когда увидели Его молящимся, причем наблюдали они это неоднократно. И вот однажды попросили: «Научи и нас». А вы хотели бы, чтобы ваш подросток тоже однажды сказал вам, например, такие слова: «Научи и меня готовить» или «Научи и меня мастерить». Но он никогда не скажет этого, если вы сами не будете этого делать, поскольку невозможно дать то, чего не имеешь сам. То же касается не только каких-либо трудовых навыков, но и черт характера. Если подросток слышит, как вы высказываете саркастические, ядовитые замечания в адрес своего мужа, то вам не добиться от него уважения к отцу. Если вы позволяете себе кричать, то вам вряд ли удастся воспитать в нем спокойную речь. Хотя при этом вы можете говорить правильные вещи, давать верные советы. Но если вы сами не следуете им, эти речи для подростка не более чем шум падающего дождя за окном. Наша тема не случайно называется «Самый трудный прием воспитания», потому что произносить правильные слова легче, чем жить по ним. Некоторые родители рассчитывают на обратный эффект. Например, один папа уверял, что если его сын нанюхается, надышится с детства табачного дыма, то впоследствии он поймет, что так делать не нужно и не станет курить. Справедливости ради стоит отметить, что такой прием хоть и редко, но срабатывает. Вот только действует он непродолжительное время. Через годы человек стремится воссоздать привычную ему обстановку и скучает по клубам табачного дыма. Статистика утверждает, что практически все дети курильщиков впоследствии курят. А вот дети некурящих родителей, если и начинают, то зачастую бросают это занятие.
0: Мамины секреты.
1: Итак, личный пример воспитывает вашего подростка лучше и сильнее, чем слова. Между прочим, в подростковом возрасте слова родителей вообще не имеют для подростка такого значения, как в детстве. Поэтому личный пример остается порой единственным средством воздействия на личность. Но ведь все мы, родители, несовершенны. Что же делать? Есть ли выход? Надо ли стараться стать совершенством? А что, если процесс вашего совершенства затянется на всю жизнь? Значит ли это, что родитель будет нести ответственность за те или иные недостатки его ребенка? Есть ли выход из этой ситуации? Раньше мне казалось, что нет. И я испытывала огромное чувство вины за то, что в некоторых областях не могу быть совершенным примером для моей дочери. Вина еще больше усложняла как процесс воспитания дочери, так и мое личное развитие. Изучая этот вопрос и ища выход из сложившейся ситуации, я нашла его. Для того, чтобы самой стать лучше, мне тоже, как и подростку, необходимо наблюдать, взирать на какой-то пример. Я взрослый человек, мои родители живут уже в другом городе. Так где же мне взять образец для личного примера? Когда в качестве примера пыталась избрать замечательную театральную актрису, безусловно талантливую, то решила, что выход найден. Однако через некоторое время я очень разочаровалась, узнав о некоторых недостатках ее характера. Мне нужен был совершенный идеал, живой, тот, с которым можно ежедневно общаться, который учил бы меня делать ежедневно правильный выбор. А я бы, в свою очередь, передавала своему подростку то, что получила. Уверена, что многие из вас уже знают ответ. Я нашла этот идеал в Боге. С тех пор, как я стала христианкой,

0: поступает со мной лично, сейчас, как он отвечает на мои просьбы, несмотря на мое несовершенство, как он прощает мои ошибки, утешает меня, когда больно, идет со мной, когда трудно. Разве это не относится к личному примеру? А если так, то и я, наученная отношением Бога к себе, также поступаю к своей дочери, отвечаю на ее просьбы, несмотря на ее несовершенство, прощаю ее ошибки, утешаю ее, когда ей больно, и иду с ней, когда ей трудно. Я уверена, что и моя дочь станет практиковать то же самое по отношению к людям. Да она уже это делает. Как-то раз я застала ее укладывающей в пакет свой спортивный костюм. «Куда ты собралась его уносить?» – поинтересовалась я. «Понимаешь, мама, у нас в классе есть девочка из многодетной семьи. Она ходит на физкультуру в таких стареньких штанах, они уже ей малы. А у нас с ней один размер. Вот я решила отдать ей это. У меня же два спортивных костюма». Потом, словно спохватившись, она добавила: «Можно?» Хотя в моем ответе она была уже уверена. Дело в том, что незадолго до этого мы с мужем как раз выбирали из своих вещей то, что было необходимо нашим знакомым. Мы не произносили речей о помощи ближним, но тем не менее наша дочь без слов поняла это. Как же приятно видеть плоды личного воздействия. Да, но кто же нам, взрослым людям, живущим отдельно от родителей, показал этот пример милосердия? Думаю, вы уже догадались. Я желаю вам построить эту цепочку влияния в своей семье, когда Бог влияет на вас, а вы на ребенка. И тогда не придется, по совету Марка Твена, заколачивать подростка в бочку. Всего вам доброго, до свидания.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Ты бремя облегчаешь, когда один я слышу голос твой.

Ты от опасности меня спасаешь. Я упаду, а ты поднять готов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: С самого детства меня научили молиться. Наверное, многих из нас родители учили молиться. И, конечно же, первые молитвы – это молитва перед едой, молитва утром, молитва перед сном. Прошли годы, я стал чуть-чуть взрослее, но моя молитва перед едой совершенно не изменилась. Те же заученные фразы, одинаковые слова, они повторялись по нескольку раз в день. Однажды родители вызвали меня на серьезный разговор. «Ты уже взрослый мальчик, а молишься молитвой, которую мы научили тебя в очень раннем детстве. Ты можешь молиться своими словами?» И тогда я серьезно задумался, как это – молиться своими словами? Ведь я привык уже молиться так, как был научен. Знаете, со многими из нас может так происходить, или, может быть, с нашим ребенком, но для взрослого человека это очень серьезный урок. Дело в том, что иногда даже будучи взрослым человеком, мы, молясь, совершенно не задумываемся о том, что мы говорим. Особенно перед едой. Это заученная молитва. Это заученные мысли, которые мы повторяем каждый раз. Может быть, лишь немножечко меняется формулировка. Но действительно ли мы вкладываем тот смысл, который звучит в наших словах? Конечно, мы порой не знаем, чем вдохновляться. Мы лишь знаем только о том, что обязательно нужно помолиться. Мы к этому привыкли. А как это – молиться настоящей, честной, искренней молитвой? Когда я стал повзрослее, у меня стали появляться серьезные вопросы. Вопросы к Богу, вопросы о жизни, в том числе и вопросы о молитве. Тогда родители дали мне еще один совет. Когда ты ложишься спать, подумай о том, как ты прожил этот день. И поговори немножечко с Богом. Скажи Господу, сегодня я сделал это, это и это. Правильно это было или нет? Поблагодари Бога за то, что Он тебе дал сегодня. И когда я начал следовать этому совету, вдруг я обнаружил, что в моей жизни Господь делает очень много. Я обнаружил, что в своей жизни я делаю ошибки. И я понял, что именно тогда мои молитвы, хоть даже и не на коленях, а уже на постели, но были самыми искренними и самыми открытыми. Порой нам нужно обратиться к Господу для того, чтобы Он научил нас молиться. Нам и Дух помогает по немощи нашей, ибо мы даже не знаем, о чем и как молиться, но сам Дух просит за нас в воздыханиях неизреченных. Дух Святой способен поддерживать нас, способен подсказывать нам. Святой Дух готов просить за нас. Обращайтесь к Господу по-настоящему, не заученными фразами. Пусть это будут слова от сердца, по-настоящему, от души.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: – Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
5: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
4: Мит мондалурам?
1: Там ми унапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедер тило? Там ми унапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
6: А ему приносили веревку.
7: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
6: Совсем-совсем не понимали?
4: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
8: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
7: Они ушли из города?
2: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
6: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
8: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
4: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
8: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
7: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
4: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
6: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад, у Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
4: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
4: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
10: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте – www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программы «Верую». И у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: С нетерпением ожидали мы этой встречи, чтобы рассмотреть вопрос о новозаветних апокрифах. В прошлой нашей программе мы говорили о ветхозаветных книгах, которые иногда включаются в одну книгу, в один кодекс, да, с каноническими книгами Священного Писания, но существуют новозаветные апокрифы, которые никогда не печатаются в тексте Нового Завета. Но, тем не менее, многие люди считают, что они были написаны в те же времена апостолами, они авторство им присваиваются апостольские. Но как-то я начал читать одну из этих книг, и я понял, что они совершенно разные по стилю, по духу, по вести, которые там содержатся с новозаветными писаниями. Что вы можете рассказать нам об этих книгах?
8: Ну, вообще, апокрифы, само это слово, оно означает тайный, то есть это скрытый, тайный, скрытый, то есть это представление о том, что апокрифические книги содержат некое скрытое, да, тайное знание. Mm-hmm. И многие как раз воспринимают это как то, что церковь как будто бы сознательно скрыла определенную истину.
7: От масс.
8: От масс, mm-hmm. да. То есть, что апокрифы, они содержат нечто более настоящее даже, может быть, чем канон. Канонический.
7: Ну, вы знаете, вот эта ваша фраза натолкнула меня на мысль, которую очень хорошо пропагандирует Дэн Браун в своих произведениях, угу. которые, многие из них, экранизированы, как, например, «Код да Винчи», где он, ссылаясь на Евангелие от Марии Магдалины и угу. вот на то, что вообще она якобы являлась супругой Иисуса Христа, и якобы у них были и дети, и так далее. То есть это все то тайное знание, которое церковь якобы очень тщательно скрывает от большинства верующих людей, от всех практически.
8: Ну, да.
7: А сама знает про это и верит в это. То есть вот апокрифы это собой представляют?
8: Это представляют собой апокрифы, по мнению Дэна Брауна. Угу. Но в действительности все несколько иначе. Потому что апокрифы, они появились, ну, скажем так, в близкое время с каноническими текстами, угу. но явно после них. Во-первых. Во-вторых, они очень сильно отличаются от канонических.
7: Ну да, я вот, когда, как уже сказал, когда начал читать, это просто разница колоссальная.
8: Да. Почему возникают вот эти вот апокрифы? Первое, что, ну, что подталкивает людей на написание этих текстов, подталкивало людей, это попытка заполнить какие-то лакуны.
7: Ну, то есть, что это значит?
8: То есть, допустим, канонические тексты Евангелий, они практически ничего не рассказывают о детстве Христа.
7: Угу.
8: Что делают, соответственно, люди? Они пытаются это восполнить. И появляются несколько Евангелий детства, угу. которые рассказывают, что Христос делал, когда он был маленьким.
7: Угу.
8: И таким образом понятно, что сама цель появления таких апокрифов — это
7: восполнить недостающую нишу.
8: Восполнить, да, какую-то нишу. То же самое касается, ну, каких-то других событий жизни Христа, которые не так ярко показаны в Евангелиях. Другой момент, почему возникают апокрифы, это представление какого-то другого учения, не учения церкви.
7: Uh-huh.
8: То есть, ну, мы знаем, что христианство, оно развивалось, распространялось, развивалось в Римской империи, и не только в Римской империи, но и, допустим, в соседних государствах, в Парфии, в Армении. И христианство сталкивалось со множеством других мировоззрений. Поэтому многие люди, они впитывали в себя идеи разных вот этих вот религиозных групп, которые существовали там. И в том числе, допустим, было очень популярно в то время такое направление мысли, как гностицизм. Ну, гностицизм — это от греческого слова «гнозис» — «знание», то есть это само вот течение, которое предполагает наличие некоего тайного знания. Угу. Скажем так.
7: О чем именно?
8: О спасении, о том, как, собственно, спасаться. И есть гностицизм христианский, есть нехристианский, но в христианстве он довольно серьезную занимал такую позицию, и очень много текстов, в том числе, допустим, Евангелие от Фомы, они появились в рамках вот этого христианского гностицизма.
7: И Евангелие Фомы — это апокрифическое.
8: Апокрифическое.
7: Книга, она не входит
8: оно
7: в канон
8: не входит
7: Библии,
8: в канон Библии, да. Это вот апокрифическое, гностическое Евангелие. И, то есть, какие-то греческие идеи, римские, восточные, какие-то вот культы, они оказывали влияние на людей, и они под этим влиянием писали вот эти тексты, которые мы называем апокрифами. То есть, они включали те идеи, которые противоречат Священному Писанию и противоречат той вести, которую проповедовал Христос и апостолы.
7: И они никогда не входили в каноны, никто даже, ни церковь, ни апостольская церковь, ни поздние периоды церковной истории, люди не включали их в канон Нового Завета?
8: Никогда. Нет, не включали. Есть, ну, скажем так, группа текстов других, которые не входят в канон Нового Завета, но которые уважались, скажем так, церковью, они читались, изучались. Их называют писанием уже апостольских или писание апостольских отцов. Это ряд текстов, которые были написаны вот как бы сразу после, скажем так, Нового Завета.
7: Но это не апостолами было написано уже,
8: учениками,
7: да?
8: апостолов.
7: Учениками апостолов.
8: Учениками апостолов. Ну, то есть, допустим, это послание Климента или учение 12 апостолов, вот такие тексты. Они не, ну, скажем так, излагали определенные взгляды церкви, то есть людей, которые находятся в церкви, но тем не менее и они были признаны неканоническими. Хотя по поводу них были какие-то иногда споры,
7: дискуссии
8: и считали, что многие из них, они полезны для изучения, для чтения. Ну, так же, как духовная литература, какие-то вот мнения людей, приближенных к апостолам, скажем так. Что касается апокрифов, то есть писаний, которые представляют ту же историю Нового Завета, да, но
7: иначе.
8: Несколько иначе, они церковью изначально как-то отрицались. Потому
7: что они не полезны?
8: Потому что они не были полезны, и церковь понимала их ложность, что очень... Ну, допустим, есть некоторые факторы, по которым видно, что тот или иной текст, он является апокрифическим. Допустим, все...
7: Хотя выдается иногда за авторство какого-то из апостолов.
8: Вот как раз я об этом хотел сказать, что все Евангелия канонические, они анонимны. Потому что евангелисты, они показывали не себя, и они показывали жизнь Христа.
7: Откуда же мы тогда знаем, кем они были написаны?
8: Это традиция церковная. То есть сами Евангелия...
7: Они... То есть нигде в Евангелии от Матфея не подписывал, что это Матфей. Пишу, я Матфей, пишу
8: нигде
7: своей рукой.
8: Да. А что касается апокрифических Евангелий, они были подписаны именами апостолов. То есть как раз очень часто люди, которые хотели свои какие-то идеи донести до масс, они понимали, что если я напишу там... ну, какой-нибудь Василий Иванович из города там, Дзержинска, то никто не будет это читать. А если я напишу там, Владимир Владимирович Путин, то все это прочитают. Поэтому эти авторы, они как раз подписывали свои тексты именами апостолов. Апостола Иуды, апостола Фомы, Павла, Петра и так далее. И при этом эти тексты, они сразу бросаются в глаза, что они представляют другую весть.
7: То есть, получается, какие-то еретики, которые исповедовали веру, отличную от апостольской веры, от новозаветней веры, да, специально, намеренно пытались в умы людей насадить вот эти вот свои ложные заблуждения, прикрываясь авторитетом апостолов.
8: Да, совершенно верно. Есть, например, вот известен текст «Послание к ладикийцам» апостола Павла. Это апокрифический текст, и совершенно ясно, откуда, допустим, взялось само его название, потому что...
7: Ссылается.
8: Апостол Павел, он пишет в одном из своих посланий о том, что вот я отправил послание к ладикийцам.
7: Но оно не сохранилось.
8: Оно не сохранилось, Павлова. Но поскольку о нем есть упоминание...
7: За него выдали другой текст.
8: Ну и точно так же имена апостолов, они известны. Если не было какого-то Евангелия, допустим, от того же Фомы или Петра и так далее, то вполне можно было выдать какой-то текст за текст апостольский. Что, собственно, и происходило в течение достаточно длительного времени. Но формирование канона Нового Завета, оно не происходило по указке чьей-либо.
7: То есть не люди его сформировали, не было когда-то такого, какого-то, может быть, как считается, тот же Дэн Браун, да, в своей книге «Код да Винчи», он говорит, это же Константин собрал собор, да, фактически оставаясь язычником до конца своего времени, и вот он в IV веке, в первые его, да, четверти IV века решил, что вот именно эти книги входят в канон Священного Писания. На самом деле это ведь не так?
8: Совершенно не так, потому что у нас есть определенные свидетельства, намного более ранние, чем IV век, где разные люди, имена которых мы знаем или не знаем, они говорили о том, какие писания, какие тексты они церковью считаются священными. И то есть так называемый, допустим, канон Муратории, то есть это некий, ну, фрагмент текста, в котором перечисляются те тексты, которые христианами считаются священными. Он достаточно ранний, то есть где-то второй век нашей эры. Есть свидетельство Оригена, но он жил в III веке, где он также перечисляет, он даже делает некую градацию, какие тексты неоспоримые, какие под сомнением и какие точно не являются писанием. И даже там не упоминается большинство апокрифов. То есть речь идет...
7: Даже которые под сомнением?
8: Даже которые под сомнением. То есть которые под сомнением, там могут быть тексты, допустим, вот тех же трудов мужей апостольских. Но того же Евангелия от Фомы, Евангелия от Иуды, Евангелия от Марии Магдалины, Евангелия детства, их нет ни в одном из этих списков. То есть церковью они никогда не признавались как священные. И поэтому мы видим вот из всех вот этих текстов, что сама церковь, само сообщество верующих, они под влиянием Святого Духа выбирали те тексты, которые были богодухновенны. И когда действительно, то есть был собор в IV веке, на котором был утвержден канон Нового Завета, но это не было навязанное сверху, то есть это утвердили то, что уже заранее, уже давным-давно было известно, то, что уже давным-давно церковь читала и почитала священным. То есть это было просто, ну, скажем так, констатация факта того, что уже было.
7: Понятно. И еще раз подчеркнем для наших телезрителей, те, кто смотрели прошлую нашу программу, когда мы размышляли о неканонических книгах, иногда включаем их в одну обложку с ветхозаветными священными писаниями, новозаветные апокрифы — это совершенно другая тема, и они, если те могут быть полезны для назидания какого-то, как исторические книги, как просто книги учительные, то эти, они могут вред какой-то даже оказывать, да, людям?
8: Да, совершенно верно, потому что они отражают другое учение, другую философию.
7: То есть, противное учению Христа, можно так сказать.
8: Да, противное учению Христа. То есть, предположим, если взять тот же гностицизм, то его идеи, они, ну, совершенно не поддерживались церковью. Они, ну, противоречили каким-то основным истинам о спасении, о том, допустим, кем является сам Христос. То есть гностические тексты, они отрицали божественность Христа. Они воспринимали само вот явление Христа, его воплощение сквозь призму определенных идей Платона и каких-то других учений, которые противоречат Священному Писанию. Поэтому, читая, исследуя эти тексты, то есть как ученым, допустим, может быть интересно исследование этих текстов, чтобы посмотреть, ну, какие были идеи, то есть в какой среде бытовало
7: и христианство развивалось.
8: Христианство развивалось, какие были идеи, которые, ну, как бы пытались проникнуть в христианство.
7: И шли наперекор традиционному учению.
8: Совершенно верно. Но для нас, верующих, эти тексты, они не только не приносят какой-то наставительной пользы, но они могут принести определенный вред, потому что содержит то учение, которое было отвергнуто церковью как ложное.
7: Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень интересная беседа. И я думаю, что нашим телезрителям было это полезно, потому что и в нашем современном обществе существуют идеи, которые противоречат Священному Писанию, противоречат Библии, идеи религиозные. Но церковь в свое время, еще в первые века своего существования, уже дала ответ, да, на эти вопросы. Что касается божественности Христа, что касается существования Троицы, да, и Бога,
8: как природы Святого Духа.
7: Природы Святого Духа и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня многие воспринимают эти идеи как какое-то новое тайное знание. Да. А на самом деле все это было в то время, да, в этом контексте христианство развивалось. И если мы внимательно изучаем историю церкви, если мы внимательно изучаем Священное Писание, мы понимаем, что и Библия, и церковь давно уже ответила на эти вопросы и расставила все по своим местам.
8: Да, конечно. Но изучение истории церкви вообще очень полезно для понимания того, как формировалась христианская доктрина, и понимания того, что то учение, на котором мы стоим, оно является на самом деле глубоко библейским, а не основанным просто на идеях каких-то отдельных людей.
7: Вы имеете в виду и учение о Троице?
8: Учение о Троице, божественности Христа, да, совершенно верно. Христианская церковь уже прошла через многие препятствия, проблемы, споры по этому поводу и устоялась в своем исповедании.
7: Благодарю вас за эту интересную беседу. Благодарю и вас, дорогие наши друзья. И мы очень рады будем ответить на все ваши вопросы, которые вы можете задать нам по почте, прислав письмо, через наш сайт www.3angels.ru, либо написав нам по электронной почте mail@3angels.ru. Всего вам доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорят, если вы хотите что-то спрятать, положите на самое видное место. Невероятно, но целый кладезь витаминов и полезных веществ ежегодно остается незамеченным, пропадая зря на ветках в наших садах. И совершенно напрасно. Черноплодная рябина не заслуживает такого к себе отношения.
2: Пирожки из черноплодной рябины. Тесто. 2 столовые ложки ржаных отрубей. Проварить 2-3 минуты в небольшом количестве воды. В большую миску налить пол-литра теплой воды. Всыпать стакан ржаной муки. 1 столовую ложку дрожжей, чайную ложку соли, 3 столовые ложки сахарного песка, чайную ложку кардамона и 1 стакан пшеничной муки. Тщательно перемешать, дать подойти 20 минут. Вареный картофель 1 штуку натереть в тесто на мелкой терке. Добавить остывшие отруби. Постепенно всыпать 4 стакана пшеничной муки. Замесить тесто. В конце влить половину стакана растительного масла. Дать постоять в теплом месте 30 минут. Начинка. Заготовленную на зиму черноплодную рябину в собственном соку откинуть на дуршлаг. 1 килограмм яблок нарезать и потушить с небольшим количеством воды 2-3 минуты. Добавить черноплодную рябину, 2 столовые ложки сахарного песка. Перемешать. Из готового теста сформировать пирожки. Дать им немного подняться в течение 10 минут. Выпекать 20 минут при температуре 220 градусов. Из этой порции получается около 30 пирожков.
1: На этом все. Ваши советы, рецепты и рекомендации всегда нам интересны. Так что ждем ваших откликов. Всего вам самого доброго и полезного. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Белла Березина.

0: возрождении. В студии священнослужитель, доктор богословия Евгений Зайцев.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Мы продолжаем искать ответы на вопрос в Священном Писании. Христос, кто Он? Каким Он предстает перед нами в Слове Божьем? Как Он открывается нам в многообразии Своей спасительной миссии? И сегодня речь пойдет о Христе как жизнедателе. Христос – жизнедатель. Что это значит для нас, смертных существ? Смерть – печальный удел всего рода человеческого. Статистика свидетельствует о том, что каждый день уходит из жизни более 175 тысяч человек. В год это более 60 миллионов. И принять вот эту печальную статистику нам очень тяжело. Может быть, пока смерть не коснется меня лично, моих родных и близких, для меня статистика будет достаточно отвлеченной. Но когда я сталкиваюсь со смертью вокруг себя, рядом, тогда я понимаю, что это действительно страшное зло, царящее на земле. Вряд ли кто-то будет соглашаться с тем, что жизнь – это зло, а смерть – это благо. Хотя есть и такие религии на земле, но это мизерно, это меньшинство. Большинство здравомыслящих людей воспринимают именно жизнь как благо, а смерть как страшное зло. Именно жизнь воспринимают как естественное состояние для человека – смерть как неестественное, как уродливое, ненормальное явление. Итак, что же есть смерть? И можно ли дать определение смерти? Нам трудно ответить на этот вопрос, потому что мы до конца не знаем ответа на вопрос, а что есть жизнь? Что есть жизнь? И как определить этот феномен жизни. Что есть жизнь по сути своей? Единственное, что мы можем сказать, это то, что жизнь – дар Божий. Вот что мы читаем о появлении жизни. Мы, конечно же, говорим о жизни человека. Книга «Бытие», глава 2 и 7 текст. Здесь описано сотворение человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Текст однозначно дает нам понять, что жизнь исходит как бы от Бога. Она не принадлежит человеку как таковому. Она привносится в человека, она привносится извне. После того, как Бог вдунул дыхание жизни, дунул жизнь в человека, человек после этого становится душою живою, он становится живым существом. Поэтому все попытки объяснить жизнь, дать определение жизни с точки зрения, скажем, науки, медицинской науки, биохимии, они, наверное, будут несостоятельными. Я не могу дать определение жизни, но я знаю одно, что жизнь – это великое благо для меня. Я радуюсь жизни, и я скорблю, когда кто-то из моих родных и близких лишается жизни, уходит из этой жизни. Смерть всегда приносит человеку боль, приносит человеку скорбь. И, конечно же, естественно, у каждого человека, который переживает боль утраты родных и близких, в душе возникает вопрос, а что дальше? А что там за порогом смерти? И вот, наверное, не случайно то, что практически во всех мировых религиях имеет место представление о загробном или посмертном существовании, о загробной жизни. Вот эти представления, они, по всей видимости, отражают неистребимое желание человека жить и не умирать. Человек не хочет мириться с тем, что рано или поздно он уйдет из жизни. Он не хочет смириться с тем, что смерть станет последней точкой в его существовании. Тяжело принять такой финал своей жизни, если жизнь приносит тебе радость, если ты счастлив в этой жизни, если ты счастлив в окружении родных и близких. Согласиться с тем, что смерть – это последняя точка в твоей жизни, это финал, грань, за которой дальше уже ничего нет, дальше просто небытие, наше человеческое естество просто не хочет и не готово. Поэтому вот представление о продолжении жизни после смерти, представление о загробной жизни представляет собой своеобразным механизмом защиты от вот подобных представлений о том, что смерть – это конец. Человек как бы пытается успокоить себя, утешить себя тем, что все-таки это не конец, смерть – это не конец. После смерти следует продолжение жизни, пусть и в иной форме, но тем не менее смерть – это не финал. В Священном Писании смерть объясняется грехопадением. То есть причина, основная причина смерти – это грех. И мы читаем во второй главе книги «Бытие», в той же самой главе, где говорится о сотворении человека и о том, что он стал душою живою, то есть он стал живым существом, говорится об условии продолжения жизни человека. Это условие очень простое – послушание Богу, послушание Божьей заповеди, которая для первых людей была выражена в словах «Заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого древа в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот это первое упоминание в Священном Писании о смерти. И здесь смерть связана с непослушанием, с неповиновением. Ослушаетесь, вы навлечете на себя смерть. Я повторяюсь, основная причина смерти – это грех, понимаемый в таком широком смысле слова, как отрыв от Бога, как источника жизни. Вот. Находясь постоянно в присутствии Божьем, человек находится в присутствии жизнедателя –

Священного Писания о смерти, оно где-то даже оптимистично, оно не наполнено вот тем трагизмом, который обычно сопровождает похоронные процессии, когда люди прощаются со своими родными и близкими. Вот. Дело в том, что в Священном Писании смерть представлена как состояние временное. Это не состояние обреченности, полной, окончательной обреченности, тупиковости, вот, из которой выхода уже нет. Нет ни в коем случае. Более того, смерть, как мы ее знаем, в Священном Писании представляется с помощью образа сна. Сон, как известно, категория достаточно, ну, достаточно приятная для человека, потому что сон – это время, когда наш организм восстанавливается, восстанавливает свои силы. И обычно после сна происходит пробуждение, и человек, проснувшийся, он чувствует себя намного лучше, бодрее, чем до сна. Сон – категория высшей степени позитивная. Так вот, многие авторы Священного Писания используют этот образ сна применительно к смерти. Естественно, возникает вопрос, почему? Почему именно образ сна? Ну, для того, чтобы не быть голословными, хочу обратить ваше внимание на несколько текстов, где действительно речь идет о смерти, как о сне. Известный страдалец Иов задается вопросом в его книге, в книге Иова, в 14 главе, в 14 тексте, вот есть такой вопрос. Когда умрет человек? Будет ли он жить опять? Когда умрет человек, будет ли он жить опять? Каждый человек, наверное, задается таким вопросом. Что дальше? Что за порогом смерти? И вот обратите внимание на то, как Иов отвечает на свой собственный вопрос. В этой же 14 главе, 12 текст. «Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». Иов однозначно говорит о том, что смерть – это не конец. Смерть сравни со сном, после которого наступит пробуждение. Человек пробудится и воспрянет от сна своего. Естественно, задать вопрос, а когда? Когда это будет? Когда человек пробудится, когда он воспрянет от сна своего, от состояния смерти? На этот вопрос мы ответим чуть позже. А сейчас снова, вот возвращаясь к опыту Иова, хочу напомнить его известные слова, слова надежды, полные надежды и уверенности в будущем и в своем Искупителе. «А я знаю, Искупитель мой жив, и в последний день он восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я сам своими глазами узрю его, увижу своего Спасителя, своего Искупителя». Иов не единственный, кто использует образ сна, когда рассуждает о смерти. Вот, достаточно вспомнить знаменитые слова из книги пророка Даниила из 12 главы. Там во втором тексте сказано, что многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Опять образ сна. Спящие во прахе земли, то есть умершие, они однажды пробудятся. И вот мы возвращаемся к основной, одной из основных характеристик Сына Божия Иисуса Христа. Он жизнедатель. Он жизнедатель. И в Новом Завете вот эта мысль, что жизнь – она связана со Христом, и что Он действительно податель жизни, она прослеживается во многих текстах. Ну, например, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 текст.
«Я пришел, — говорит Иисус, —

Христос, для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. То есть не просто жизнь, вот, которую мы имеем сейчас, жизнь приходящую, да, временную, бренную, исполненную страданий, но жизнь в ее новом качестве, жизнь, которую возможно обрести только в Боге, как источнике жизни. Эту жизнь Иисус Христос называет жизнью с избытком. Вот. Иисус Христос, так же, как и пророки до Него, исповедовал тот же взгляд на смерть, как на временное состояние, как состояние сна, после которого наступит пробуждение. В частности, в 5 главе Евангелия от Иоанна вот мы встречаемся с его словами, 25-26 тексты. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего, и услышавши, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Отец имеет жизнь в самом себе, Он жизнедатель. И Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Он тоже жизнедатель. И Христос о себе неоднократно говорил, что «Я есть жизнь», в частности, в известном его выражении «Я есть путь, истина и жизнь», которую мы рассмотрим в другой раз. Но здесь подчеркивается то, что «Я есть жизнь». И, возвращаясь к 6 главе Евангелия от Иоанна, еще раз хочется подчеркнуть то, что именно свою основную миссию Иисус Христос видит в том, чтобы вернуть жизнь тем, кто ее утратил по причине грехопадения. 6 глава, 39 и 40 тексты, вот что здесь говорится. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы из того, что Он дал Мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Вот в этих словах Господа Иисуса Христа и заключена надежда всякого верующего человека. Не в идее бессмертной души, не в идее загробной жизни, не в идее продолжения существования после смерти, а именно в идее воскрешения, будущего воскрешения, в последний день, когда Господь явится во славе, и мертвые во Христе воскреснут, живут для новой жизни. Вот эта тема воскресения, которая, опять же, красной нитью прослеживается в Священном Писании, она и составляет основу надежды всех верующих, верующих всех эпох и поколений. Надежда на жизнь благодаря будущему воскресению, которое состоится при втором пришествии Иисуса Христа на землю. Подчеркивая свою вот эту жизнедательную силу, если можно так сказать, Иисус Христос сравнивает себя с хлебом живым, отталкиваясь от образа манны в пустыне, которой питался народ в течение долгих лет странствия по пустыне. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 51 тексте, Иисус Христос о себе говорит следующее. «Я – хлеб живой, сшедший с небес, и едущий хлеб сей будет жить вовек». Дальше он говорит о своей жертве, о плоти своей, вот, которую он отдаст за жизнь этого мира. Ну и, пожалуй, самым ярким евангельским эпизодом
который подчеркивает ту жизнедательную силу Сына Божия Иисуса Христа, является эпизод, записанный в 11 главе Евангелия от Иоанна. Здесь Иоанн передает чувства людей, вот, скорбящих, плачущих, потерявших родного и близкого человека. Речь идет о друзьях Иисуса Христа, значит, Лазаре и его двух сестер Марии и Марфы. Случилось так, что Лазарь заболел, и сестры послали весточку Иисусу Христу, чтобы он пришел и вмешался в эту ситуацию болезни и помог Лазарю исцелиться. Но, как повествует евангелист, Иисус Христос задержался на несколько дней, и Лазарь умер. Интересно, как Иисус Христос представляет смерть Лазаря. 11 глава Евангелия от Иоанна, 11 и 12 тексты. «Сказав это, говорит им потом, Иисус Христос ученикам своим говорит, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Да, Христос знает, что Лазарь умер, но он говорит о смерти Лазаря вот таким необычным языком. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Когда ученики услышали такое, они, естественно, восприняли эти слова буквально и сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». 13 текст. «Но Иисус говорил о смерти его». А они думали, что он говорит о сне обыкновенном. И тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». Итак, вот самый яркий пример того, что и сам Господь, Иисус Христос, тоже воспринимает смерть как сон, как состояние временное, как состояние, после которого обязательно последует пробуждение. Он имеет в виду будущее воскресение. И когда Иисус Христос встречается с плачущими сестрами, с Марфой и Марией, которые сетуют и даже где-то вот высказывают ему: «Что ж ты, вот мы ждали тебя, ты не пришел, если бы ты пришел, не умер бы наш брат», Иисус Христос говорит им, плачущим женщинам: «Воскреснет ваш брат». Это 23 текст. «Воскреснет брат твой», Иисус Христос говорит Марфе. И Марфа говорит: «Знаю, что воскреснет. Воскресение, в последний день». То есть Марфа правильно, в богословском плане, правильно понимает последовательность событий. Она не верит в то, что ее брат, сейчас душа его брата, она находится в раю. Вот. Иначе зачем тогда возвращать его назад к жизни, если он уже наслаждается этой райской жизнью? Нет. Она верит в будущее воскресение. Последний день. Речь идет о втором пришествии Иисуса Христа на землю. Именно с этим событием и связано будущее воскресение. «Я это знаю», – говорит Марфа. И Иисус, продолжая, говорит ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит: «Так, Господи, верую. Я верую, что Ты Христос, Сын будущий, Сын Божий, грядущий в мир». Вот такой разговор состоялся между Иисусом Христом и Марфой, которая верила в будущее воскресение. Но, конечно же, ее можно понять. Она потеряла близкого человека, родного брата. Сейчас он мертв, сейчас он в могиле.
Но Иисус Христос, будучи жизнедателем, не оставляет несчастье этих плачущих сестер. Он пришел в этот небольшой городок, Вифанию, для того, чтобы продемонстрировать силу той жизни, которая есть в нем. И ему достаточно было произнести несколько слов, чтобы тот, чье тело уже стало разлагаться в могильном склепе, вышел на свет Божий, и человеку, который умер от тяжелой болезни, вернулась жизнь благодаря словам жизнедателя: «Лазарь, выйди наружу, выйди вон». Благодаря тому, что Иисус Христос есть воскресение и жизнь, в Нем жизнь. И когда мы принимаем Иисуса Христа верою в свою собственную жизнь, мы принимаем жизнь, которая в Нем и которая становится нашей. И вот эта жизнь со Христом, она превращает нашу жизнь в иное качество, иное состояние. Эта жизнь и то, что за ней последует, нас уже не пугает, потому что вся наша жизнь сосредоточена в Нем, нашем Спасителе и Жизнедателе. И как отрадно звучат слова апостола Павла из первого послания к церкви города Фессалоники, когда он, обращаясь к верующим, вынужденным терять своих родных и близких, говорит им следующее: «Я не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших». Это 4 глава с 13 текста. «Не хочу оставить вас в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Когда? При гласе архангела, при возвещении, гласе трубе Божией, Он сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут». Вот и пусть Господь укрепит веру нашу и упование на тот славный день явления Господа Иисуса Христа во славе, когда благодаря той силе жизни, которая есть в Нем, те, кто ушли из этой жизни по причине смерти, поднимутся из праха земного и восстанут к жизни новой, к жизни вечной, со своим Господом и Спасителем Иисусом Христом.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: В конце 15 века церковь в Европе, казалось, достигла кульминации своего могущества. Но уже давно внутреннее ее состояние, невежество духовенства, его мирские привычки, жадность и безнравственность вызывали громкие жалобы во всех странах. Почва для того громадного переворота, который известен как Реформация, была готова. Недоставало только человека, который помог бы разобраться в существующей обстановке и задать новое направление. Таким человеком стал Мартин Лютер.
1: Дело всей жизни. Мартин Лютер.
2: Знаменитый германский реформатор родился 10 ноября 1483 года в Эйслибене, Восточная Германия. Его родители Ганс и Маргарита были бедные крестьяне. К воспитанию своих детей оба супруга относились очень серьезно. Несмотря на скудость средств, Ганс Лютер старался дать своему первенцу приличное образование. Мартин рано обнаружил блестящие способности. После окончания школы он поступил в университет, который закончил со степенью магистра. Родители Мартина были набожными людьми, но религия не доставляла мальчику никакой отрады. На нем сказалось в этом отношении влияние матери. Христос казался ему грозным судьей, при одном имени которого мальчик бледнел от страха. Позже он вспоминал.
3: «Я постоянно был занят мыслью, сколько мне нужно совершить добрых дел, чтобы умилостивить Христа, от которого, как от неумолимого судьи, как мне говорила мать, многие убегали в монастырь».
2: Простые люди того времени верили, что принятие монашеского обета было наилучшим способом попасть на небеса. Лютер был простым человеком. Он знал, что эта жизнь – лишь краткий миг, в течение которого мы готовимся к жизни грядущей, где спасенные обретут вечное блаженство, а погибшие – вечные муки. Мысли о смерти весьма угнетали его. Лютер, позднее восставший против монашества, в 21 год стал монахом, чтобы обрести мир с Богом и спасти свою душу. Известие о решении сына необычайно разгневало отца, который возлагал на него большие надежды, рассчитывая, что тот станет юристом и будет опорой для родителей в старости. Тем не менее, Лютер стал послушником одной из общин августинцев. Он сознательно избрал обитель с суровыми порядками. Будущий реформатор проводил свои дни в усердной молитве, песнопениях, размышлениях и тихих, благопристойных и сдержанных беседах. Казалось, все его устраивало. Чего еще желать? Так и протекала бы его жизнь, если бы во время своей первой мессы он не испытал духовного потрясения.
3: «Кто я таков, чтобы возносить очи мои или вздымать руки мои к Всевышнему Богу? Ангелы окружают его, по мановению его руки земля трепещет. Да могу ли я, жалкий маленький человечишка, сказать, я желаю того, я прошу этого, ибо я прах и пепел, и исполнен греха, и я обращаюсь к живому, вечному и истинному Богу».
2: Священный ужас, трепет перед непостижимостью Бога поразил его подобно удару молнии. Лишь огромным усилием воли смог он простоять у алтаря до конца. Да, Мартин Лютер беспрекословно и трепетно выполнял все предписания монастырской жизни. Он признавался.
3: «Я был добрым монахом, соблюдая установление моего ордена так строго, что могу сказать. что коли мог бы монах попасть на небеса через свое монашество, то это был бы я.
2: Но самые суровые ограничения и самодисциплина не приносили внутреннего покоя. Цель борьбы заключалась в том, чтобы преодолеть свои грехи, но никогда у Лютера не возникало ощущения близости к успеху. Проблема заключалась в том, что удовлетворить Бога он не мог никак. Позднее он писал в комментарии к Нагорной проповеди о том, что слово Христа слишком тяжелое и высокое, чтобы кто-то сумел исполнить его. Плоть и кровь не позволяют этого. Мысль о том, что монашество не избавляет человека от греховных вожделений, мучила его невыразимо. Он считал себя погибшим, когда чувствовал в себе плотское желание, гнев, ненависть, зависть. Тогда он прибегал ко всем обычным средствам самоистязания. Исповедовался каждый день, но ничего не помогало. Плотские вожделения возвращались вновь. Он стал отчаиваться в своем спасении.
3: Но самая ужасная мысль, превращавшая мою жизнь в настоящий ад, была та, что я, может быть, принадлежу к числу тех осужденных, которым по учению Августина о предопределении не помогут никакие добрые дела. Эта мысль доводила меня до того, что я чувствовал ненависть к Богу. Ибо кто может любить Бога, который гневается, судит и осуждает?
2: Среди этих мук Лютер искал успокоение в богословских занятиях. Смутное чувство толкало его к Библии. Но и в ней он не находил света, потому что на глазах его лежала тройная повязка. Первое заключалось в том, что одно лишь соблюдение закона делает человека святым. Поэтому изречения вроде того, что Господь не хочет смерти грешника, оставались для него непонятными. Вторая повязка заключалась в его фанатичной приверженности к папству и всей церковной традиции. Поэтому, читая Писание, он видел в нем лишь то, что подсказывала церковь. Но важнее всего было то, что он не обращал внимания на сам текст Библии, а руководствовался лишь его комментариями. Постоянное внутреннее раздвоение, уединение монастырской кельи и аскетический образ жизни расшатали его нервы. Здоровье Лютера сильно расстроилось. Он стал раздражительным, нетерпимым. Его не любили, хотя и уважали. –

0: Что же, однако, спасло Лютера? Что сделало из этого робкого, истерзанного сомнениями монаха того уверенного в себе, мощного бойца, который не побоялся восстать против величайших веками освященных авторитетов? Сам он приписывал начало своего исцеления чудесной силе, с какой подействовали на него слова простого старого монаха в его монастыре.
1: «Знаешь, что сказано в символе веры? Верую в отпущение грехов».
2: «Знаю, брат».
1: «О чем это сказано?»
2: «Я верю, что грехи могут быть отпущены любому человеку».
1: «Отпущение дается всем и каждому, и дастся тебе самому, тогда и настолько, когда и насколько ты будешь веровать в него».
0: Эти простые, бесхитростные слова старика произвели на Лютера очень сильное впечатление. Но еще большее влияние оказало на него сближение с генеральным викарием его ордена Штаупицем, которого впоследствии он назвал своим духовным отцом. Этот мягкий, высокообразованный человек был врагом схоластики и отдавал внутреннему настроению преимущество перед внешними делами. К Священному Писанию он питал глубокое уважение. Он старался успокоить запуганную совесть молодого монаха, отвлечь его внимание от вечных помышлений о мнимых грехах и постоянно указывал ему на любовь к Господу, отдавшему своего сына в жертву за людей, как единственный и несомненный источник спасения. Благодаря новому направлению, которое приняли его мысли, в душе Лютера восстанавливается покой. Он больше не старается взять приступом небо и возлагает все свои упования на благодать Творца. В ноябре 1508 года во внешнем положении Лютера произошла значительная перемена. По рекомендации Штаупица он был приглашен преподавателем в Виттенбергский университет. В 1512 году Лютер получил степень доктора богословия с правом толкования Библии. Помимо проповедей в монастыре и лекций в университете, он стал проповедовать и для народа. Успех его на этом поприще был громадный. Его слушали, затаив дыхание. Он действовал на людей своей искренностью и теплотой, благодаря которым слова его шли прямо к сердцу.
3: Христианин достигает спасения не добрыми делами, а верой во Христа. Но христианин – это не только внутренний духовный человек, но и телесный. И потому он должен смирять свою плоть и творить добрые дела. Подобно Христу, он должен сделаться рабом людей и служить им не ради спасения, чтобы угодить Богу, а добровольно, в силу любви, проистекающей из веры.
0: Лютер часто молился и всегда носил с собой псалтырь. При этом он чрезвычайно просто доверял Богу свои желания и не сомневался в том, что они будут услышаны. Его приятель Вейт Дитрих писал как-то о нем Меланхтону.
3: «Не проходит дня, чтобы он не употребил на молитву по крайней мере 3 часов, и при том самых удобных для занятий. Однажды я услыхал его молитву. Боже мой, какая великая душа! Какая громадная вера звучала в его словах! С каким благоговением он молится! С какой надеждой и верой! Как будто он разговаривает с отцом и другом».
0: Лютер был чрезвычайно трудолюбивым человеком. За работой он порой забывал об еде и сне. Собрание его сочинений насчитывает 22 объемистых тома. При всем том, он находил еще время читать лекции в университете, проповедовать 2 раза в день и вести обширную корреспонденцию. Со всех концов Германии к нему обращались не только по религиозным вопросам, но и совершенно по частным делам. Особенно строго реформатор относился к своим обязанностям духовного пастыря. В годы эпидемии, когда весь университет разбегался, он один, презирая опасность, оставался в зачумленном городе и бесстрашно исполнял свои обязанности, утешая больных и напутствуя умирающих. И вот знаменитый 1517 год, когда на ворота церкви он прибивает свои 95 тезисов. Это ряд положений, доказывающих, что покаяние требует внутреннего перерождения человека, что добрые дела, в том числе и денежные жертвы, индульгенция, которыми спекулировала тогда церковь, не могут примирить человека с Богом.
3: Человек спасает душу через веру, исключительно по благодати Божьей.
0: Тезисы взбудоражили всю Германию, а затем и весь христианский мир. С этого времени начинается великое противостояние Лютера и существующего на тот момент церковного установления. Последователи Лютера стали называть протестантами.
3: Мне было нелегко. Много раз моя жизнь была в опасности. Меня отлучили от церкви, принуждали отречься от своих взглядов, и неоднократно я испытывал дьявольские искушения, которые стремились отвратить меня от истины. Но без искушений человек не способен понять ни Писания, ни веры, ни любви Божьей. Сущность надежды неведома тому, кто не испытал искушений.
0: Однако эта борьба только укрепила его веру и сознание того, что его избрал Бог проповедовать его слово. «На том стою и не могу иначе» – известны его слова. А также «Библия и только Библия».
4: Дело всей жизни. Мартин Лютер.
0: До самой смерти Лютер не переставал улучшать свой перевод Писания. Оно было для него основой уверенности. В год глубочайшей своей депрессии он сочинил такие строки.
3: «Крепость могучая наш Бог, доблестный страж и оружие. Он помогает нам очиститься от всякого жезла, коим нас теперь поражают. Ведомо ли вам его имя? Иисус Христос зовут его. Господь Саваоф он. Не может быть Бога иного. Победа за ним».

0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Вот такой любопытный вопрос мне задали однажды. Спасется ли человек, который никогда не слышал евангельскую весть? Правда? Интересно. Давайте попробуем подумать. Действительно, в жизни есть такие случаи, когда люди никогда не слышали благую весть, Евангелие, и они умерли. Например, это все люди, которые жили до рождения Иисуса Христа. Второй пример. Есть люди, которые жили на каких-то там отдаленных островах, и про них христиане даже и знать не знали. Они жили длительное время, умирали, рождались, умирали, рождались. И до них благая весть так и не дошла. Вопрос. Вот два примера. О чем могут говорить? Действительно ли Бог спасет только тех, которые услышал благую весть и в нее поверил? Или же все-таки Он как-то по своей любви, благости и милости совершит спасение, учитывая какие-то обстоятельства, сердце человека, мотивы человека, да, его совесть и так далее. Именно тех людей, категории людей, которые либо жили до Христа и умерли, либо к которым никогда христиане так и не пришли и благую весть не донесли. Таких примеров много. Когда мы размышляем над этим вопросом, мы можем вспомнить послание апостола Павла к римлянам, вторую главу, и прочитаем, давайте, с 12 по 16 текст. Здесь апостол Павел пытается размышлять над вопросом, кто же все-таки спасется, да? И говорит: «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут». То есть у людей не было какого-то закона Божьего, да? Они не имели этого закона, но согрешили. Павел говорит, что погибнут. Дальше. «А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». То есть, получается, люди, которые знали закон, но его нарушили, тоже будут под осуждением. И дальше Павел рассуждает: «Потому что не слушатели закона праведные пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». То есть, получается, оправдан будет перед Богом человек, который знает закон и его соблюдает. Но дальше Павел делает некое исключение. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон». То есть что хочет сказать апостол Павел? Что в людях, которые могли не услышать благой вести, не знать Божьего закона и знать каких-то норм или правил, да, христианской веры, внутренне они могли иметь эту тягу и стремление к добру и к свету. И Павел здесь этот момент отмечает, что есть такие ситуации, когда язычники, не имея закона, тем не менее делают законы, то есть поступают, по сути, как бы по правде, и они угодны в этом плане Богу. Так вот, что дальше говорит Павел? «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одно другое». Да, понятно, что нравственные вопросы, которые нам приходится решать, они всегда перестают перед любым человеком. Да? И совесть, она тоже, это важный такой нашей жизни путеводитель, который иногда помогает нам разобраться в каких-то тонкостях морали и этики. Да? Но тем не менее, вот Павел здесь как раз показывает такую группу людей, которые могли не слышать благую весть, но погибли. И тогда возникает вопрос, спасет ли их Бог? Вот здесь апостол Павел говорит, что Бог будет учитывать что именно? Давайте читать дальше. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа». То есть Бог будет смотреть на то, как жил человек в соответствии с тем светом, которым был дарован, даже если он не слышал о Евангелии, не слышал о Христе. Он, Бог, будет учитывать то, как человек жил в соответствии с тем, что ему было открыто. Да? И, например, если мы посмотрим на Евангелие от Иоанна, первую главу, где евангелист Иоанн так и говорит, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Это значит, что Бог дает человеку какой-то маленький лучик света. которое его влечет к познанию Бога. И человек может задумываться. И вот в той сфере или в тех этических нормах, в тех правилах, в той жизни, в которой он жил, и так он поступал в соответствии с этим светом, Бог и будет определять его жизнь, качество его жизни. Будет он угоден ему или не будет угоден. Важно понимать, что Бог милостивый, что Бог справедливый, мудрый и знает больше обстоятельств нашей жизни, чем знаем мы. И это его решение, и это его будет выбор –

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Я сейчас хочу поговорить о мотивах бросания курить. Почему вы хотели бросить курить? Думали вы об этом или нет? Но у каждого человека есть мотивы по этому поводу. Одна женщина из нашей программы призналась, что она бросила курить, потому что ее муж пообещал ей купить стиральную машину. Это была ее единственная причина бросания курить. И она действительно смогла бросить травиться табаком. Она получила в подарок стиральную машину. Как вы думаете, что произошло с ней потом? Да, она снова начала травиться. Совершенно верно. Мелкие мотивы вызывают временные результаты. Ну какие есть лучшие мотивы, чем просто стиральная машина? Те, которые помогут вам по-настоящему бросить травиться сигаретами. Обычно говорят, что это сэкономленные деньги. Они могут купить шубу, ковер, бытовые приборы. Но многие говорят, что это все-таки не так уж сильно влияет, чтобы я бросил травиться. Для других людей сильным мотивом является хорошее здоровье. Это мотив продолжительного действия. Хорошее здоровье на протяжении жизни – это то, что постоянно нам нужно, необходимо. Так, например, если вы хотите иметь хорошее здоровье, вы будете продолжать день ото дня заниматься физическими упражнениями. И это хороший мотив для вас, чтобы вы занимались физическими упражнениями. Как говорится, 30-40 минутная прогулка. Ведь каждый может себе это позволить. 6-8 стаканов воды каждый день. Это возможно и это полезно для всего организма. Так что если вы желаете иметь хорошее здоровье, вы начинаете думать, чтобы не потреблять алкоголь совсем, никогда. То, что вызывает гастриты и рак желудка, пищевода и ротовой полости. Если вы хотите быть здоровыми, вы, конечно, можете применять концепцию здоровья, о которой вы слышали каждый раз на нашей программе. И вы знаете, на нашей программе очень часто мы используем подобную иллюстрацию. Что такое наша жизнь? Это вот такое куриное яйцо, которое может хрустнуть в любой момент. И на нашей программе каждому бросающему травиться сигареты мы даем денек походить сырым яйцом. Причем не прийти домой и поставить его на полочку, а держать его все время в руках или в кармане, но быть очень осторожным, потому что в любой момент яйцо может треснуть. Оно же хрупкое. Такова наша жизнь, таково наше здоровье сейчас. О нем нужно заботиться, его нужно взращивать. И поэтому каждый раз, ходя с яйцом, нужно думать, разобью я его или нет. Так делали курильщики на нашей программе, потому что яйцо, как вы видите, хрупкое. Оно в любой момент может разбиться. Итак, в нашей программе присутствует важный мотив. Мы желаем бросить травиться сигаретами, потому что мы не безразличны к своему здоровью. Но вы знаете, подчас желание умереть, которое присутствует у человека, или же понимание о том, что жизнь – это такая штука многосложная, такая быстротекущая, способствует тому, что мы можем не иметь этот мотив или потерять его из виду. Человек может побывать на похоронах, увидеть, как его близкий человек умер, и в этот самый момент он может затравиться сигаретой. Не всегда мотив здоровья в этом случае срабатывает. Многие чувствуют удовлетворение, что они вновь могут контролировать свою жизнь. И вот этот мотив очень сильный сам по себе. Вместо того, если раньше жизнь была все время подвержена контролю сигареты и табачным фабрикам. Сигареты, которая всего лишь 6 сантиметров, но человек зависел от нее. Сколько времени, подумайте, во время сильного дождя вы бежали, чтобы купить сигареты. И если их не было дома, вы выбегали и в мороз, и в холод. Вы старались добиться такого состояния, чтобы вновь затравиться ей. Сколько раз вы прожигали дырку на своей одежде, И из-за этого вам приходилось покупать новую одежду. Для многих людей этот мотив тоже может быть мотивом. И в этом случае мы понимаем с вами, люди рады избавиться от сигареты, которая контролирует жизнь человека. Сейчас вы тренируете силу воли. Сейчас вы контролируете свою жизнь. Почему же вам иногда не согласиться с самим собой и сказать, это самый лучший мотив моей жизни. Это хорошо, что я контролирую свою жизнь, а не сигарета контролирует мною. Дело в том, что табачные компании хотят заполучить ваши деньги, а вместо этого дают вам рак и инфаркт. Это же ненормальный обмен. А сейчас мы поговорим еще об одном важном мотиве, который я очень хотел бы, чтобы вы имели. Сильный мотив для тех многих, чтобы не затравиться. Если это соотносится с вашими религиозными убеждениями, то тогда сейчас послушайте меня. Человеческий организм – это самое удивительное, что известно человеку по устройству. И никакой самый лучший компьютер не может поспорить с мозгом человека. Некоторые компьютеры могут определить, что с ними не в порядке, но все равно необходима помощь человека, чтобы ввести особые изменения.

счастливо. Он руководит нашей жизнью, Он помогает нам. И каждая цивилизованная нация признает законы, которыми мы соглашаемся в этой жизни. И эти законы, они отражаются в законе Божьем, потому что Бог дал человеку заповедь – не убей. Не убей не только ближнего своего, но не убей самого себя. Так Он заботится о нас, как любящий Бог. И Он желает, чтобы эта заповедь присутствовала у нас в обязательном порядке. Но для кого эта заповедь? Не для нас ли? И когда мы начинаем задумываться, что делает курение с нами и с нашим организмом, когда мы думаем об инфаркте, о раке, инсульте, и далее мы можем подумать о хроническом бронхите, об эмфиземе, мы можем подумать о тысячах, о миллионах жизней, которые убивает табак. И в соотношении с заповедью Божьей, которая говорит «не убивай», мы понимаем, что Бог желает нам самого лучшего. И если это соответствует вашим религиозным убеждениям, тогда курение становится вопросом морали. А это очень сильный мотив, чтобы удержаться от курения. Если вы считаете, что то, что вы должны верить в Бога-Творца, любящего Бога, который очень хочет вам помочь избавиться от курения, тогда просите Его о помощи на основании этого мотива. И поверьте мне, что Он действительно вам окажет помощь. Смелость всегда была необходима чертой верующего человека. В Библии написаны слова «Будь тверд и мужествен». И я говорю вам на основании этого мотива, согласно Священному Писанию, как сказано было раньше Иисусу Навину, «Будьте тверды, будьте мужественны». И это приветствие ангелов, когда вы ободритесь. На самом деле это обозначает «наберитесь мужества, чтобы до конца бросить травиться сигаретами». Это смелость смотреть правде в глаза. И Библия описывает очень много моментов, когда, например, Иосиф в доме Потифара, когда жена Потифара пыталась обольстить Иосифа, был тверд и мужествен и сказал важный религиозный мотив: «Как я сделаю такое дело и согрешу против Бога?» Честь перед Богом была критерием оценки событий в его жизни. И это понимание о мужестве. Иисус же не только дает нам жизненные принципы, но и силу жить в соответствии с ними. Итак, используйте все мотивы и помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Кто такой Бог? Вопрос этот, наверное, задает себе каждый думающий человек. Особенно сегодня, в эти дни, когда все меньше и меньше людей называют себя атеистами. Действительно, насколько важно понимать, в кого мы верим. Однако вопрос, который я задал, не является новым. Он всегда интересовал людей. И интересовал он их и 2700 лет назад, когда задал его народу пророк по имени Илия. Тот, кого мы называем Ильей-громовержцем. Сегодня мы вышли за пределы города Иерусалима и отправились на север страны по пути пророка Илии. Давайте вместе с вами сегодня пройдем по этому пути для того, чтобы ответить себе на вопрос, а в чем же весть этого пророка? Как он отвечает на вопрос, который сегодня также является злободневным?

0: Пророк Илия начал свое служение в очень тяжелый для Израиля период. Уже более чем 100 лет царство было разделено на 2 части – северное и южное. Это разделение образовалось после отступления Соломона. 10 колен Израилевых образовали новое государство. Царь этого нового государства, Иеровоам, сын Наватов, опасаясь проблем, связанных с политикой, запретил своим гражданам посещать храм, что находится в Иерусалиме. Он ввел новую государственную религию, которая заключалась в том, что теперь эти северные колена Израилевы поклонялись золотым тельцам, которые изображали Бога, выведшего израильский народ из Египта. Но через несколько поколений после царя Иеровоама, сына Наватова, пришел еще более грешный царь, царь Ахав. Он взял в жены себе Иезавель, дочь сидонского царя, которая принесла в страну культ Ваала, бога плодородия. Культ отвратительный, который сопровождался очень извращенными и мерзкими, очень блудными оргиями, происходившими по всей стране теперь открыто, без стыда перед детьми, женами и мужьями. Тогда Бог решил говорить. И для этого был послан пророк Илия, который пришел и сказал во всеуслышание: «По слову Божьему не будет больше в стране 3 года дождя». Это было сделано специально. Дело в том, что Ваал был богом плодородия. Бог решил показать, кто хозяин этой земли. Есть такая молитва сегодня, которая молится в иудаизме: «Благословен Господь Бог, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли. Бог, Творец неба и земли, Царь Вселенной, выводит хлеб из земли и дает урожай. Не какое-то божество Ваал». Интересно в ближневосточной мифологии обнаружить следующую закономерность. Дело в том, что эти боги – Ваал, Астарта, Мардук и так далее – эти боги, они, оказывается, колдуют. Задашься вопросом, а зачем богу колдовать, если он бог? Оказывается, дело здесь очень простое. Боги не всемогущи. Боги лишь только знают заклинания, которые проникают в так называемый мир магии и достигают там с помощью определенных манипуляций своей цели. Вот такое понимание было в те далекие времена. Мне кажется, что сегодня понятия многих не изменились. Только мир магии заменен космосом. Сегодня есть попытка поклоняться подобным божествам. Интересно заметить, что на той горе, куда мы позже с вами пойдем, для того, чтобы посмотреть и изучить ближе весь пророк Илии, на горе Кармель сегодня располагается храм Бахаев. Это одна из языческих религий, поклоняющаяся безликому богу, воспитывающая в человеке умение достигать этого безликого космоса с помощью каких-то таинственных манипуляций и тем самым достигать того, что хочет человек. Печально, но факт. Человечество не учится на собственных ошибках.
1: Земля обетованная.
0: После того, как Илья сказал в открытую о том, что не будет 3 дня дождя, он, естественно, стал неугоден. Естественно, царица Иезавель, да и ее муж Ахав захотели избавиться от неугодного пророка. Поэтому Господь сказал Илье: «Скройся с глаз их». Илья ушел сюда, на юг, в Иудейскую пустыню, и скрывался многие месяцы вот в таком ущелье. Там, внизу этого ущелья, когда-то тек поток. Многие месяцы Илья находился там, под охраной Божьей, и вороны кормили его. Эта история кажется неправдоподобной. Как ворон может принести количество пищи, достаточное для человека? Но я лично убедился на своем жизненном опыте в способности ворона нести приличную ношу. Однажды, когда мы жили на 4-м этаже, и рядом с нами был выход на крышу, моя супруга решила разморозить холодильник. И она выложила на снег 1,5-килограммовый кусок масла. Через час мы этот кусок не обнаружили, но рядом с ним обнаружили следы вороны. Оказывается, ворон способен нести до 1,5 килограмма груза. Бог не оставил пророка своего здесь. Он здесь находился до тех пор, пока поток не иссяк. И после этого ему предстояло еще нелегкое служение, на которое он пошел. Туда сейчас и мы отправимся. К тому месту, где был Илья и где он проповедовал. Голод в земле начал усиливаться. Уже 3 года, как не выпадал дождь в свое время. Это означало, что никакого урожая вырасти не могло. Но народ продолжал упорствовать. Иезавель, жена Ахава, продолжала вводить народ в заблуждение с помощью своих пророков, которые служили Ваалу. Каждый день возносились Ваалу молитвы и жертвы, но ничего не помогало. Тогда нашли виноватого. Козла отпущения. Вот кто мешает. Это пророк Илья. Он сказал, что 3 года не будет дождя. Он заколдовал это небо. Какое страшное заблуждение. Как часто мы пытаемся сбросить наши проблемы на кого-то, сказать о сглазе, о колдовстве. Не сегодняшний ли язык это? Хотя Ахаву нужно было лишь просто открыть закон Божий, Тору, где Моисей 700 лет до его правления написал черным по белому и сказал, книги Левит, 15 глава, 26 стих. «Если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, то вы не будете исполнять заповеди моих, нарушив завет мой, то, написано так, я сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь». Это Бог делает. Это не человек колдует. Это не человек, который имеет какие-то каналы с космосом, может пойти, договориться, и дождя не будет. Это Бог обещает, и по слову Его случается. Народ, к сожалению, не понимал. Народ, погрязший в язычестве, уже не в состоянии был понять этих слов, которые сказал Моисей. Вот почему нужен был Илия. И поэтому Бог говорит Илии: «Пойди и покажись Ахаву. Выйди из укрытия своего и пора действовать. Пора сказать народу истинную причину, почему так происходит. Настало время объяснения». Бог ничего не делает, не посылает никакого суда, не объяснив, за что и почему. Илия встречается с Ахавом, и Ахав говорит ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Илия отвечает: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели постановление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». Илия пригласил всех на гору Кармил не зря. Это самое плодородное место в Израиле. Это житница страны. Здесь произрастают виноградники, оливковые рощи, фруктовые сады и зерновые. Но в тот год Кармил выглядел уныло. Житница не давала хлеба. Бог призвал народ, чтобы объяснить ему причину. Через пророка Илию Бог пригласил всех тогда на гору Кармил для того, чтобы поговорить один на один. «Пойдемте же на эту гору, давайте поднимемся на ее вершину и послушаем, что скажет Илия пророк».

Вот мы с вами и добрались до вершины горы Кармил. Сейчас это популярное туристическое место. Люди приходят сюда, устраивают пикники. Однако наша с вами задача – вернуться на 2700 лет назад и послушать то, что говорил Илья народу, который он вызвал на гору Кармил. Третья книга царств, 18 глава, повествует. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова». Если бы мы могли вчитаться в то, что записано на языке оригинала, в слова Ильи, мы бы прочитали это иными словами. Кто ваш Бог? Элохим или Ваал? Выберите себе, кто? Кто такой этот Элохим? О нем написано в самых первых словах книги Библии. Элохим – это Бог. И сказано о нем так. «Вначале сотворил Элохим небо и землю, а также и сказал Элохим, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Вот кто такой Элохим. Мы видим здесь очень серьезную проблему, которой обращается Илия пророк к народу. Фактически мы видим здесь то, что может касаться и нас сегодня. Илия иными словами говорит, выберите себе вашего господина, того, кому вы поклоняетесь. Выберите себе из двух возможностей. Либо Бога, который сотворил эту землю, который сотворил человека по образу своему и по подобию своему, либо Бога, которого сотворили вы сами по образу своему и подобию своему. Вы знаете, это серьезная проблема. Сегодня говорят о том, что есть очень много путей к Богу. Сегодня этими словами пытаются оправдать все, что угодно. Однако же Библия пишет конкретно. Есть один Бог, сотворивший человека по образу своему и подобию своему. Однако же есть много богов, сотворенных по образу и подобию человеческому. Конечно. Поклоняться Богу, который у тебя в душе, намного легче. Бог, которого создал ты себе сам, не предъявляет к тебе никаких требований. В отличие от Бога, который сотворил человека по своему образу и подобию. Как часто люди идут по пути наименьшего сопротивления. Так же и в то время. Люди пошли по пути, который легче. Люди пошли за Ваалом, потому что культ его привлекателен, он развратен, распутен, и все, что требует
так это исполнять ритуал. Но Бог желает, чтобы человек соответствовал его образу. И поэтому Бог дал человеку заповеди. Заповеди, соблюдая которые, как написано, человек жив будет. Потому что только тогда он сможет приблизиться и стать подобным образу Божьему. Но есть другая проблема. Как часто мы хотим делать какие-то философские выводы? Как часто наша вера в Бога заключается лишь в том, чтобы что-то заявить, что-то прочитать, о чем-то подискутировать? Здесь Илия адресует вторую проблему. Здесь Илия хочет показать, что Бог, сотворивший небо и землю, является реальным Богом. А Ваал, который является Богом плодородия, по мнению людей, это просто выдумка –

Очень много философов пытались доказать существование Бога. Но вы знаете, доказать существование Бога так же невозможно, как и его несуществование.